0: Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сегодня истек срок перемирия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в Кремле надеются, что в ближайшее время работа по обмену пленными с Украиной все же будет завершена. Антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом по делу, по которому проходит экс-глава офиса Зеленского Ермак. Германия и Украина планируют запустить совместное производство беспилотников. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В 0 часов истек срок перемирия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил его с 8 по 10 мая. Позже при посредничестве Соединенных Штатов Америки были согласованы сроки с 9 по 11 и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Путин назвал инициативу президента Трампа оправданным предложением, носящим ярко выраженный гуманитарный характер. Однако во время перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано 23 802 случая нарушений. Как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки вооруженных сил России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, а на нарушения реагировали зеркально. В Кремле также надеются, что в ближайшее время работа по обмену пленными с Украиной все же будет завершена. Соответствующие службы работают в этом направлении, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, фигурирующие в деле об отмывании средств. По этому делу накануне было предъявлено обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию 10,5 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом. Ермак эту информацию комментировать отказался. В офисе Зеленского также посчитали преждевременным комментировать дело Ермака. Германия и Украина планируют запустить совместное производство беспилотников, дальность полета которых будет составлять до 1500 километров, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Накануне он приехал в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной.
2: Мы привезли инновации, которые являются многообещающими продуктами и финансируются с помощью наших средств. Это приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Таким образом, эти инновации могут быть применены на поле боя еще на ранней стадии, где мы проверим их эффективность.
1: Также портал Евроэктив со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия начала разработку так называемой карты военной помощи Киеву. С ее помощью страны Евросоюза смогут предлагать киевскому режиму различные виды военной поддержки. Евросоюз стремится оторвать Армению от России, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения собственных геополитических задач, которые сегодня направлены на противостояние с Россией. Как указал глава департамента, европейские специалисты стремятся буквально слепить из России врага, создают ложное представление о том, что Москва выступает против становления независимой Армении. Кроме того, продолжил Калугин, европейцы безосновательно обвиняют Россию в гибридных атаках, в вмешательстве во внутренние дела республики, хотя собственное активное участие в них почему-то таковым не считают, отметил дипломат. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил российских медиков с Международным днем медицинской сестры, отметив, что именно от представителей этой профессии напрямую зависит скорость выздоровления человека. «Примите самые теплые и сердечные поздравления», – сказал он, отметив, что в отечественной системе здравоохранения трудится почти 800 тысяч медицинских сестер, а также добавил, что в 2025 году медицинские колледжи выпустили почти 73 тысячи специалистов по направлению сестринское дело. Число поступивших увеличилось почти на 9%, что свидетельствует о растущем интересе к этой профессии. Особую благодарность выражаю тем, кто сегодня работает на передовой в зоне специальной военной операции. Ваша самоотверженность и верность профессиональному долгу спасают жизни мирных граждан и защитников нашего Отечества, заключил министр. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию. Это продукция, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытания и исследования на животных и тканях животных, уточняется в документе. Чтобы отнести парфюм к веганским, производитель должен подтвердить отсутствие в нем компонентов животного происхождения. Кроме того, в веганских духах не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения, коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также имеют животное происхождение. В перечне также значится шелк, лаковое дерево и мускус. С окончанием праздничных выходных в столице завершаются черемуховые холода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и до 27 градусов.
0: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
1: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Начиная уже с сегодняшнего дня, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По словам синоптиков, погода в мае будет весьма переменчива, климат перестраивается и готовится к лету. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. «Тольяттинцы» в зоне риска, ну и благодаря успеху «Ростова» «Оренбург» сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань» на церемонии в ТАСС. Его официально признали лучшим тренером 2025 года по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь ведет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Элизе Мертенс 6-3-6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6-2-6. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до 20 градусов тепла, переменной облачности и небольшой дождь. В Челябинске плюс 13-15, кратковременные осадки и дожди. И в Иркутске временами там плюс 7-9. В Калининграде до 13 градусов тепла и тоже кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 17-19, без осадков. Во Владимире местами возможны небольшие дожди, а в Оренбурге до 25 градусов тепла. В Ростове-на-Дону плюс 23-25 без осадков. В Ялте 17-19 градусов выше ноля. В Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 7-9, днем до 20 тепла и атмосферное давление ниже нормы. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла. Атмосферное давление также будет ниже нормы, 741 миллиметр.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет. Это программа «Пути дороги». И сегодня у нас необычный выпуск, потому что выпуск выходит в день, который записан красным цветом в календаре. И в сердце каждого жителя нашей страны это день Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая. Каждый год мы отмечаем этот праздник со слезами на глазах, с одной стороны, с другой стороны, праздник радостный, потому что мы победили, несмотря на чудовищные жертвы. Советский Союз отстоял свою независимость, победили жестокого врага, освободили пол Европы. В общем, этот праздник в семье каждый отмечает, отмечают и в моей семье, потому что дедушка мой погиб в 42-м году на фронте под Сталинградом, и множество других людей, даже фильм сняли, они сражались за Родину, потому что последнее, что я о нем знаю, что мы о нем знаем, что он, старший лейтенант, возглавил сводный отряд противотанкового оружия, и они стали на дороге, на пути, преградили дорогу немецким танкам, которые рвались в августе 42-го с Сталинграда. Ни могила его неизвестна, ни точный день гибели. Никогда его не видел, конечно же, но память о нем в семье жива, так же, как и о других родственниках, которые воевали, не все вернулись. В общем, это святой праздник для всей нашей Родины. Я несколько раз делал мероприятия, посвященные этому, ну, в частности, на Ладоге мы поднимали машины со дна озера. В 2015 году я делал автопробег «Дорогами победителей». То есть это для меня праздник, ну, свой, что называется, как и для, наверное, для всех жителей нашей страны. Поэтому сегодня вся наша программа будет посвящена Дню Победы. Советских солдат от Сталинграда до штурма Берлина сопровождалась самая разнообразная техника, в том числе автомобили. У нас сейчас на прямой линии специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о знаковых автомобилях Великой Отечественной войны.
2: Вы знаете, на самом деле таких автомобилей довольно-таки много, если вот перебирать даже по пальцам. В предвоенное и военное время автомобилизации Красной Армии уделялось довольно-таки большое значение, поскольку новая война, к которой так или иначе готовились, и научно-технический прогресс не стоял на месте, разрабатывались различного рода машины, их конструкции, различного рода узлов и агрегатов, так или иначе заимствовался какой-то зарубежный, соответственно, опыт. И к началу 30-х, середине 30-х годов автомобильная промышленность Советского Союза уже накопила довольно-таки значительный опыт. И у нас уже были построены новые современные заводы, которые выпускали различного рода автомобильную технику. Одним из самых, пожалуй, известных автомобилей военного времени – это знаменитая «Полуторка», которая, соответственно, называется «ГАЗ-2А». «Полуторка» она получила свое название в честь, собственно говоря, грузоподъемности, которую она перевозила. Это 1,5 тонны. И это в некоторой степени стал настоящим таким, скажем так, дорожным воином, дорожным рабочим, который вынес на себе один из основных, собственно говоря, грузов войны в прямом и переносном смысле. Эти легендарные знаменитые машины уже к началу Великой Отечественной войны больше 100 тысяч единиц было в автомобильных частях Красной Армии, и без них невозможно было представить практически ни перевозку войск, ни перевозку продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе и буксирование артиллерии и, собственно говоря, различного рода других грузов. Конечно же, велик вклад полуторок и модификаций, которые создавались на ее основе в снабжении блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера на военной автодороге в течение, собственно говоря, зимних сезонов. В том числе можно сказать и о том, что одним из знаменитых автомобилей военного времени стали первые внедорожные автомобили, которые появились в Красной Армии как раз-таки в 1941-1942 годах. Это знаменитый ГАЗ-64, чуть позже еще появится ГАЗ-67, которые станут, ну, в общем-то, первыми советскими джипами в кузове «Фаэтон», которые, может быть, скажем так, были не совсем большими тиражами изготовлены, как зарубежные автомобили, которые поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу, но это в том числе сыграло одну из главных и ведущих ролей в производстве, в конструировании подобного рода автомобилей, и ГАЗы-64, ГАЗ-67 в том числе внесли свою лепту. Нашу общую победу, которую мы празднуем 9 мая, они в том числе были на вооружении различного рода разведывательных частей. Конечно же, это были командно-штабные автомобили. Буксировали они легкую противотанковую артиллерию, 45-миллиметровые пушки и в том числе даже 57-миллиметровые ЗИС-2. различного рода ремонтные мастерские монтировались также в кузовах этих автомобилей. И вот тот накопленный опыт в конструировании, проектировании подобного рода автомобилей, он помог уже в послевоенное время, в том числе, собственно говоря, работать и создавать новые внедорожные автомобили для уже нужд советской и сейчас, соответственно, российской армии. Все именно это, оно, скажем так, зарождалось в годы Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, если мы говорим про ГАЗ-64 и ГАЗ-67, на их базе, в том числе, один из первых броневиков был создан на, соответственно, автомобильных колесах. Это знаменитый БА-64, БА-64Б, разведывательный дозорный автомобиль, который использовали советские артиллерийские корректировщики, разведчики для того, чтобы выведать, собственно говоря, необходимую информацию для точной и прицельной стрельбы артиллерии по частям, ну и, собственно говоря, разведать различного рода обстановку на переднем крае.
1: Спасибо вам большое. Очень интересно. С праздником вас.
2: От всей души, сердечно, от себя лично и от Музея Победы поздравляем всех россиян с этим священным праздником, Днем Победы, и не только россиян, но и всех наших соотечественников с Днем Победы.
1: В годы Великой Отечественной войны военные водители сыграли свою роль, и эта роль может незаметна, но она огромная, потому что автомобили служили абсолютно во всех частях советской армии, обеспечивали доставку боеприпасов к фронту, обеспечивали ремонт техники, потому что были летучки специальные, вывозили раненых с фронта санитарные машины, продукты, обмундирование, коммуникации, в общем, все было на военных водителях, их были миллионы. Незаметные трудяги войны, но они внесли такой вклад, который нельзя забыть и о котором надо помнить всегда. Проявляя при своей службе вот этой незаметной героизм, умение содержать автомобили, а надо понимать, что в фронтовых условиях автомобили изнашивались быстрее, чем когда бы то ни было, и умение отремонтировать в полевых условиях автомобиль, чтобы доставить к фронту снаряды, это должен быть такими навыками обладать каждый водитель военный. И никто вот этой работы не боялся, тем более автомобили-то какие были, они же часто ломались, они были несовершенны, сильно несовершенны, а дорожные условия были чудовищные. Все, наверное, помнят картинки, хроники или фото, где дорог вообще нет, есть только грязь, через которую как-то продирается этот грузовик. Я для себя занимался темой Ладожского озера, посвятил этому несколько лет. Мы с водолазами проныряли практически весь участок Ладожского озера от Осиновца до Кабоны, где проходили маршруты дороги жизни. Нашли там останки двух автомобилей, которые подняли. Поэтому про историю дороги жизни я могу рассказывать долго, но надо понимать, что не построй вот эту, не организуй эту дорогу жизни осенью 1941 года, многомиллионный город, который оказался в кольце, нет, он не сдался бы никогда, но жертвы, которые чудовищные, они бы были еще страшнее. А тут удалось уже в ноябре месяце, только стал лед, наладить регулярное снабжение и в первые же сутки доставить в город несколько сотен тонн муки. Я не представляю, что там за служба была, но у меня есть несколько любимых фильмов про войну, про военных водителей, где, может быть, не основная тема военного водителя, но в частности. И есть такой советский фильм, по-моему, 60-го года, очень хороший фильм «Балтийское небо» про оборону Ленинграда. Там снялись молодые актеры, великолепные молодые актеры, там и Ульянов, и Ролан Быков, Борисов, да множество там актеров, Успекаев, Гурченко молодая там есть. Ну, в общем, прекрасный фильм, и там есть такой кадр, когда главный герой едет через по льду Ладоги в качестве пассажира в автомобиле, который везет в город снаряды. И военный водитель, его играет Георгий Женов, у него за спиной подвешен в автомобиле котелок, и его котелок все время бьет по голове. И герой говорит ему: летчик, а чего вы не снимете этот котелок? Он же вас все время по голове бьет. Он говорит: мне надо два маршрута за ночь сделать, пока немцы стрелять не начали. Засыпаю я. Белый снег, я засыпаю. И вот этот котелок меня лупит по голове, и я не засну, потому что я сейчас привез и еще раз уеду. В общем, водители военные внесли огромный вклад. Есть, собственно, цифры, сколько там миллион тонн груза перевезли они, сколько тысяч солдат перевезли. О том, что там 11 водителей удостоены звания Героя Советского Союза. Но еще раз я вернусь к фильмам, хорошим фильмам о войне. Все помнят замечательный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». И если помните, главный герой, он как раз военный водитель, фронтовой шофер, который попадает в плен, потом сбегает из плена. В общем, слава тем людям, которые обеспечили победу, и вечная память тем, кто не вернулся. Сегодня по всей стране открыто множество подразделений ДОСААФ. Это расшифровывается как «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в России». В годы Великой Отечественной войны эта организация сыграла значительную роль в приближении победы. Правда, тогда ДОСААФ носил другое название – ОСАВИАХИМ – «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству». Эта организация внесла весомый вклад в подготовку специалистов для Красной армии, военно-патриотическое воспитание и поддержку фронта. В автошколах ДОСААФ велась подготовка водителей, включая теоретическую подготовку, практику на автодроме и в реальных дорожных условиях. Автошколы ДОСААФ работают и сегодня. Сейчас у нас на прямой линии председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Игорь Мельниченко. Здравствуйте, Игорь Иннокентьевич.
3: Здравствуйте. Я хочу, во-первых, поздравить всех с нашей великой победой. Ветеранам низко поклониться, нашим героям, молодежи сказать, что будущее именно все в их руках, и напомнить, что организация ДОСААФ была создана 23 января 2007 года, а 10 февраля родилась Московское отделение, регионального отделения ДОСААФ города Москвы. И уже хочу сказать, что в 1941 году каждый второй член ДОСААФ, это 7 миллионов человек. И именно ДОСААФ Москвы вложил огромную лепту в нашу победу под Москвой, потому что мы подготовили 368 тысяч специалистов, которые пошли служить в войска. Это пулеметчики, гранатометчики, это истребители танков, снайпера для фронта. Это был вклад в Великую Отечественную войну. В настоящее время ДОСААФ продолжает эти великие исторические, как бы, историю нашу продолжает и продолжает в этом же направлении работать. Мы готовим как военно-учетные специальности, так и гражданские специальности. Если говорить о водителях, то мы готовим по категории мотоцикл, категория «Б», легковые машины, категория «С», грузовые машины, и категория «Д» – автобусы. С 16 лет мы готовим категорию «А», это водители мотоциклов, с 17 лет – категорию «Б», легковые машины, с 18 лет – категорию «С», и с 21 года – категорию «Д» – автобус. И кроме того, мы бесплатно готовим специалистов для вооруженных сил. Это операторы БПЛА, это водители-парашютисты, стрелки-парашютисты, младший медицинский персонал, кораблевождение, зрительная связь.
1: Спасибо вам большое. С праздником победы вас!
0: Путешествие.
1: Ну, а теперь небольшое путешествие. Вообще, в канун Дня Победы я предпринял несколько поездок по местам, где в разные эпохи проходили разные боевые действия, где в разные времена происходили события, которые повлияли на историю нашей страны, да, Европы и мира тоже. И в том числе я побывал в нескольких городах-героях. Один из них – горячо мною любимый город-герой Смоленск. Это областной центр на западе России, всего лишь в 400 километрах от Москвы. Добраться сюда очень просто. По современной трассе М1 Беларусь займет примерно 4 часа. Ну и, собственно, это один из старейших в России городов. Он основан в 863 году. И за свою многовековую историю он не раз становился стражем границ земли русской, там, Московского княжества сначала, потом Российского государства. И много раз город разрушался очень серьезно, как в годы шведских войн, в литовских войн, в войне с французами 812 года, ну и во время Великой Отечественной войны. И многие объекты в этом городе говорят о великой его военной истории, о вкладе в победы в разные эпохи. Ну и, в общем, начинать осмотр, конечно, лучше всего со Смоленской крепостной стены. Она была достроена, начали ее строить изначально как деревянную, а достроена была к началу 17 века. Пережила она множество страшных событий. И самое такое главное, наверное, это оборона Смоленска 1609-1611 годов. Смоленская война, оборона от поляков, город 2 года сдерживал натиск. Потом еще важнейшую роль крепостная стена играла в Смоленском сражении в августе 1812 года. Опять же, сдерживали наступление, но уже французов. Ну и, собственно, до наших дней сохранились менее половины всех построек. 18 башен из 38 и 3,5 километра стен из 6,5 километров. Ну и сейчас производит впечатление мощью своих сооружений. Они расположены в разных частях города, можно везде пройти, погулять, посмотреть. Некоторые башни сейчас переоборудованы под музеи. Обязательно рекомендую сходить в башню Громовую. Это одна из самых красивых башен крепостной стены. В самом центре она Смоленска. Собственно, много легенд по поводу этой башни. Ну, а сейчас там музей, посвященный боевой истории Смоленска. Очень интересная экспозиция «Грозный 17 век», посвящена строительству Смоленской крепости, ну и, собственно, посвящена еще войне, связанной с осадой Смоленска. Кроме этого, рядышком находится сквер памяти героев, которую начали как сквер памяти героев войны 1812 года. К столетию в августе 1912 года там открыли памятник первый и первые захоронения, ну, открывал император Николай II, который придумал название сквер памяти героев. Ну, а потом здесь уже хоронили выдающихся героев нашей Великой Отечественной войны. Здесь есть братская могила воинов, погибших за родину при освобождении Смоленска в сентябре 1943 года. Ну, и вечный огонь, который зажег здесь Михаил Егоров, местный уроженец, который, между прочим, водрузил в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Он позже погиб в автокатастрофе и тоже здесь похоронен. Тут же рядом находится один из самых посещаемых в городе музеев. Это музей, который полностью называется «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Очень интересный музей. Там собрано огромное количество и техники, и оружия, и мундиров, и фотографий, и каких-то исторических артефактов, которые надо посмотреть. Ну, а я очень люблю два места в Смоленске. В конце сквера памяти героев есть памятник поэту Твардовскому, кстати, местному уроженцу, и его главному герою Василию Теркину. Они тут как живые, реальный персонаж и, скажем так, в некотором роде сказочный, сидят вместе, ведут беседу. Василий Теркин рассказывает поэту какие-то армейские байки. Тот внимательно слушает, записывает, чтобы потом, в конце концов, создать одну из самых знаменитых и замечательных книг о войне. Ну и, конечно, прогуляться надо по улице, которая много раз меняла свое название. Сейчас она называется Большая Советская. Там сохранилась застройка 18-19 веков. И, конечно, выйти надо здесь к самому главному собору, к Успенскому собору, который посвящен обороне города 1609-1611 года. Потрясающей красоты собор. Наверное, все его видели на картинках, но вживую его увидеть еще интереснее. Он производит впечатление. Он настолько красив, что не поднялась рука его разрушить ни у французов в 1812 году, ни у немцев, которые оккупировали Смоленск с 41 по 43 год. Вот реально, он настолько красив и необычен, что ради этого стоит поехать в Смоленск и полюбоваться красотой дивной, как снаружи, так и необыкновенной росписью внутри. Так что рекомендую Смоленск, город-герой, город воинской славы, защитник земель русских. Вперед!
0: Тест-драйв.
1: Несколько слов про автомобиль, на котором я чаще всего езжу по России, потому что он максимально приспособлен для российских дорог. Это «Лада Веста», причем это самый обычный седан, правда, в очень высокой комплектации, максимальной, можно считать, комплектацию. Он у меня на испытаниях уже второй год находится, и, честное слово, я им доволен. Пробег у него порядка 30 тысяч километров, что, конечно, не очень много, но, с другой стороны, никаких у него проблем за это время не возникло и теоретически быть не может. Главное, раз 15 тысяч делать ТО. Максимальная комплектация заключается в том, что у меня двигатель 1.8, 122 лошадиные силы с вариатором. Вариатор китайского производства, никто не скрывает, но пока он меня радует, ничем не подводит. И автомобиль бодро ускоряется, хорошо тормозит, прекрасно управляется. Мне нравится руль, в меру тяжелый. И, соответственно, очень небольшой расход топлива, он в пределах 7 литров, при том, что завод-производитель разрешает заправлять автомобиль 92-м бензином. Хороший салон, искусственная замша, искусственная кожа, большой багажник, большое количество систем помощи водителю, у меня все есть, и очень неплохая по своему звучанию аудиосистема. То есть автомобилем я доволен, и тем людям, которые немножко сверху смотрят на отечественный автопром, рекомендую попробуйте проехать, а потом уже говорите, что это был не то, это не иномарка. Это ничем не хуже, чем любая бюджетная иномарка. А цена пока еще очень доступная. 1 600 000 стоит базовый автомобиль с двигателем 1.6 на механике. И вот у меня самая дорогая комплектация с двигателем 1.8 122 лошадиные силы и вариатором. Он стоит примерно 1 900 000. Интересное предложение на сегодняшнем рынке, при том, что у автомобиля, как и у всех, есть трехлетняя гарантия, а с сервисами и с запчастями по всей территории России нет никаких проблем. Так что вот такой вот вариант.
0: Главная тема.
1: Сегодня у нас программа необычная, праздничная, и финал тоже необычный, музыкальный. К разговору я пригласил моего коллегу, музыкального обозревателя Радио России Михаила Притеченского. Вместе с ним мы вспомним песню времен Великой Отечественной войны, песенку фронтового шофера. На прямой связи музыкальный обозреватель Радио России Михаил Притеченский. Здравствуйте, Михаил.
4: Добрый день и, естественно, с праздником.
1: Расскажите, пожалуйста, об этой песне и ее истории.
4: Ну, кстати, многие считают, что это песня военных лет. Но на самом деле это не так. Здесь вообще история довольно занятная. В 1945 году на экраны вышел фильм под названием «Великий перелом» о Сталинградской битве. Кстати, главную роль, роль командующего фронтом Муравьева, играл Михаил Державин, отец Михаила Михайловича Державина, между прочим. Снимал фильм любимый режиссер Сталина Фридрих Эрмлер. Как и все его фильмы, это такое мощное произведение. И играл в этом фильме и Марк Бернес. Ему досталась роль шофера, командующего фронтом, такого веселого парнишки по прозвищу «Минутка». Роль была небольшая, он там не пел, ну и, в общем, практически даже не говорил. А зрителям он запомнился тем, что в конце он героически гибнет, когда налаживает связь между генералом и штабом. Фильм, естественно, как и все фильмы Эрмлера, получил сталинскую премию. Даже был представлен на первом послевоенном Каннском фестивале. Но особых лавров там, в общем, не снискал. И вот через два года после выхода фильма, было это в 1947 году, Марка Бернеса пригласили на всесоюзное радио, на радиопередачу под названием «Клуб веселых артистов». И зашла речь и о роли шофера «Минутки». Но передача была юмористическая, что не случайно, поскольку «Минутка» – персонаж такой достаточно веселый, несмотря на трагическую гибель в конце. Артист рассказывал, что роль была небольшая, но персонаж ему был чрезвычайно симпатичен. «Жаль только, — сказал Марк Наумович, — что спеть в этой ленте мне не довелось. А давайте песню для вашего персонажа напишем, — предложила редактор этой программы. А тут как раз дело было в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Там была и редакция юмористических программ, и музыкальных, и лекдрама. И как раз в это время в ГДРЗ присутствовали композитор Борис Макроусов и поэты Борис Ласкин и Нам Лобковский. Вот они тоже часто сотрудничали на радио. Их и попросили эту песню написать. И вот буквально через два дня они принесли песенку фронтового шофера. И записал ее Бернес там же, в ГДРЗ, на Качалово. И с тех пор кто ее только не пел. Я не знаю, от Олега Погодина до Евгения Дятлова и до рок-группы «Редкая птица». Так что вариантов много. Выбирайте тот, который вам нравится. Спасибо.
1: Спасибо. Давайте послушаем эту замечательную песню. А я с вами прощаюсь. В студии Радио России был Игорь Маржарета. Еще раз всех с великим праздником.
5: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор.

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Пути, дороги.

0: Советская ветвь рождения искусственного интеллекта. В России представили новую линейку роботов-уборщиков, которые заменят одновременно дворников, поливальные машины, снегоуборщиков и другую хозяйственную технику. Это компактные аппараты, способные протискиваться по узким тротуарам, и тяжелые машины для широких городских магистралей. По заявлению разработчиков, техника рассчитана на работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, не пасует перед гололедом и спокойно переносит контакт с химическими реагентами, теми самыми смесями солей и присадок, которыми коммунальщики посыпают улицы зимой и которые быстро разъедают любую обычную электронику и пластик. Чтобы понять, насколько широк этот температурный диапазон, проще всего перевести его в географию. Минус 40 – это якутская зима, плюс 50 – летний асфальт где-нибудь в Астрахани или в южных регионах Средней Азии, где термометр в тени показывает за 40, а покрытие дороги нагревается еще сильнее. Машина, способная работать в таких условиях, по сути рассчитана на любую точку постсоветского пространства – от арктических поселков до пустынных окраин. И это редкий случай, когда инженерные требования – не маркетинг, а реальное условие эксплуатации. В основе дизайна этих роботов лежит неожиданная метафора. Город устроен как квартира. У квартиры есть пол, стены, потолок, есть полки и труднодоступные углы под мебелью. И для каждой поверхности нужен свой инструмент. Пылесос для ковра, тряпка для стекла, щетка для плинтуса. Город, по логике дизайнеров, ничем не отличается. У него тоже есть многоуровневая структура. Широкие проспекты, узкие переулки, тротуары, велодорожки, площади, парковые дорожки, подземные переходы, парки и многое другое. И требовать от одной универсальной машины одинаково хорошо справляться со всем этим – то же самое, что пытаться вымыть всю квартиру одной шваброй. И из этой метафоры вырастает идея семейства машин разного размера, каждая создана под свой уровень городской поверхности.
1: 20 мегабайт.
0: Компания Сбер представила необычный проект, объединяющий современные технологии и историческую память. Специалисты компании с помощью нейронных сетей оживили архивные фотографии военных лет, превратив их в трогательный анимационный ролик. Таким образом, лица солдат, которые мы привыкли видеть на пожелтевших фотографиях в альбомах, получили новую жизнь и стали ближе каждому зрителю. Сердцем этого ролика стали знаменитые строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского. Эти слова, написанные много лет назад, не просто текст, они стали символом личной памяти о войне и ее жертвах для миллионов людей. Создатели ролика использовали специальные алгоритмы искусственного интеллекта, которые учатся распознавать и обрабатывать изображения. Благодаря этому архивные снимки стали подвижными и реалистичными. Например, на старой фотографии солдат мог улыбнуться, посмотреть в камеру, слегка повернуть голову, словно снова находясь среди нас. Такой подход позволяет почувствовать связь поколений и делает память о героях более личной и эмоциональной. Это не просто технологическая новинка, а возможность буквально оживить историю и напомнить современному поколению о важности сохранения памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради нашей свободы и счастья.
1: История.
0: Когда сегодня говорят об истории искусственного интеллекта, обычно вспоминают Алана Тьюринга, взломщиков шифров в британском Блэч-парке или американца Норберта Винера, считавшего траектории немецких бомбардировщиков. Все это правда, но это только половина истории. Параллельно по другую сторону линии фронта шла своя работа в эвакуации в полевых КБ в артиллерийских академиях. И именно из нее выросла советская вычислительная техника, без которой картина появления искусственного интеллекта остается неполной. Чтобы понять, при чем тут война, нужно сначала договориться об одной простой вещи. Современный искусственный интеллект – это в основе машина, которая умеет предсказывать. Нейросеть, отвечающая на вопрос в чате, на самом деле просто угадывает, какое слово вероятнее всего идет следующим. Алгоритм, рекомендующий вам фильм, предсказывает, что он вам понравится. И это умение предсказать поведение сложного объекта быстрее, чем человек успеет подумать, появилось не в 21 веке. Оно появилось в начале 40-х, когда нужно было сбивать вражеские самолеты. Одним из героев этой части советской истории был Сергей Алексеевич Лебедев. К началу войны ему 39 лет, он заместитель директора Всесоюзного электротехнического института в Москве. В 41-м институт эвакуируют сначала под Свердловск, потом в Челябинск, и Лебедев берется за задачу, которая на первый взгляд не имеет никакого отношения к вычислительным машинам. Ему поручают разработать систему стабилизации танкового орудия. Параллельно он занимается системой самонаведения торпед и устройствами для обнаружения самолетов. Все это аналоговые вычислители, машины, которые умеют решать сложные математические уравнения не в цифровом пространстве, как современный компьютер, а с помощью электрических цепей и механических деталей, физически имитирующих нужную формулу. И вот здесь и возникает самый важный момент, когда в 1948 году Лебедев создает малую электронную счетную машину, первый в континентальной Европе цифровой компьютер.

0: калькулятор. Он приходит к этой задаче. Он приходит к этой задаче не как чистый математик с кафедры, он приходит как инженер, у которого за плечами 7 лет работы с системами, которые должны предсказывать поведение реального объекта и выдавать управляющий сигнал быстрее, чем человек. Его профессиональное мышление уже устроено по-цифровому еще до того, как он начинает работать с этой машиной. Но история Лебедева не уникальна. Параллельно в Москве работает Исаак Семенович Брук. В годы войны он в Энергетическом институте Академии наук занимался аналоговыми машинами расчета электрических сетей. Задача звучит скучно, но за ней судьба эвакуированной на Урал промышленности. Тысячи заводов в одночасье оказались включены в энергосистему, которая на них не была рассчитана, и кто-то должен был понять, как все это исправить. В 1948 году Брук подает первую в Советском Союзе заявку на изобретение цифровой вычислительной машины. Из его лаборатории в 1952 выйдет компьютер М1, независимая ветка, развивающаяся параллельно машинам Лебедева. Поколением младше был Анатолий Иванович Китов. На фронт он уходит в 1943-м прямо со школьной скамьи, проходит войну младшим лейтенантом-артиллеристом. После победы артиллерийская академия, и именно Китов в 1952-м пишет первую в Советском Союзе книгу по программированию. А в 1959-м отправляет лично Хрущеву секретный пакет под названием «Общегосударственная автоматизированная система управления экономикой». Идея заключалась в том, чтобы связать все военные вычислительные центры страны в единую сеть и через нее управлять плановым хозяйством в реальном времени. Сегодня, когда мы говорим о цифровом государстве или о больших данных в управлении, мы повторяем то, что Китов придумал 60 лет назад. Тогда проект отвергли. Слишком радикально, слишком дорого, но сама идея укоренилась в советской науке. И, наконец, четвертая фигура – адмирал Аксель Иванович Берг. Во время войны он отвечает за радиолокацию, те самые радары, которые позволяют засекать самолеты противника за десятки километров. К концу войны он зам наркома электропромышленности, потом академик, орденоносец. Его роль в нашей истории не столько техническая, сколько политическая. Дело в том, что в начале 50-х кибернетика, наука об управлении и обратных связях, та самая, в которой работали и Винер, и Лебедев, в Советском Союзе официально считалась лженаукой. Так ее обозвали в кратком философском словаре 54-го года. Мол, буржуазная выдумка, стирающая грань между человеком и машиной. И вот именно военный авторитет Берга, адмиральские погоны, фронтовые заслуги, звание академика позволяет в 59-м году провести через Президиум Академии наук сборник с программным названием «Кибернетика на службу коммунизму». После этого дисциплина в одночасье из лженауки превращается почти в идеологию прогресса. Если посмотреть на эту четверку Лебедев, Брук, Китов, Берг и наложить ее на американскую часть картины с Винером, Шенноном, фон Нейманом, обнаружится поразительная симметрия. И там у истоков вычислительной техники стоят люди, которые в 40-е годы решали задачи войны. Стабилизация орудия, наведение торпеды, расчет энергосети для эвакуированных заводов, радиолокация, расчет зенитного огня, взлом шифров. Все эти задачи объединяет одно – машина должна принимать решения быстрее, чем успевает человек. Когда после войны эти инженеры получают сначала ламповую, а потом транзисторную электронику, они просто переносят свой военный способ мышления на универсально программируемую машину. А еще через несколько десятилетий из этого способа мышления, усилившегося слоями математики, статистики и больших данных, получится то, что сегодня мы называем искусственным интеллектом. Так что, когда вы в следующий раз попросите нейросеть что-нибудь предсказать, спрогнозировать погоду, дописать предложение, найти лицо на старой фотографии, вспомните, что ее прапрадед родился где-то между Челябинским танковым заводом и Артиллерийской академией в Москве. У искусственного интеллекта много отцов, и многие из них были фронтовиками. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: 20 мегабайт. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
8: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа.
9: Господи, Дима,
8: приветствуйте, Ольга Ивановна.
9: Как с вами интересно всегда, да.
8: Благодарю
9: Чем
8: вас.
9: Чем вы удивите меня на этот раз? Вопрос вы припасли?
8: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
9: А никак.
8: Вот, спасибо, вот, всего доброго.
9: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, меня всех смущает.
8: Тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
9: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот, чем понять, насколько это чревато,
8: насколько это чувство искренне.
9: Искренне, да?
8: И как долго это будет длиться? Долгосрочно ли вот это еще важно?
9: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений? Вы ищете? Или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать в своей жизни? Это очень важно. Потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя решение.
8: Односторонним.
9: Mm-hmm. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
8: На другого придется согласиться.
9: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Но вообще, любовь и влюблённость, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну вот просто не раньше. Поэтому если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравилось друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли, что такая жизнь вам неинтересна, и говорить уже не о чем. И...
8: Это не ваше или это не мое, да?
9: Ой, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно. Но ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях. И, слава богу, это не как в старину, когда...
8: Стерпится-слюбится,
9: и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
8: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
9: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. Да, вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом и понять, манипуляция это или нет.
8: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием, да? Ну, вот я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно-долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно на уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
9: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критерий, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях.
8: Конечно.
9: Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность. Вы вообще доверчивый человек. Пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем. Ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее. Это когда мы говорим, любит ли мужчина, да. Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этим нытьем и идти к психологам или к подругам.
8: Но вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? Как всегда, золотая середина нужна.
9: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, да где ты, как ты.
8: Во всем какие-то хитрости.
9: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что
8: да,
9: мы можем все.
8: Главное правильно распорядиться.
9: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
8: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
9: Как правило, тревога возникает из ощущения, что, во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины. Он вообще понимает, с кем он встретился.
8: До такой степени все нехорошо, да?
9: До такой степени все хорошо.
8: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
9: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
8: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, поэтому, вы тоже этот вот момент пропустили.
9: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, быть уверенной, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
8: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
9: Во взаимном.
8: Слышали, да, какая тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
1: Психология. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
11: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
13: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
14: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
15: Ходить на спектакль.
16: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Театр Радио России представляет.
17: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
1: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
18: Это Марс.
19: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
1: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
20: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
21: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
1: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
22: Ну, какие вам нужны данные?
23: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
1: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
24: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
1: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Объявленное в честь Дня Победы перемирие завершилось. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Шрёдера для переговоров России и ЕС. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств и где замешан бывший глава офиса Зеленского Ермак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В 0 часов истек срок перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил его с 8 по 10 мая. Позже при посредничестве Соединенных Штатов были согласованы сроки с 9 по 11 и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Владимир Путин назвал инициативу президента Трампа оправданным предложением, носящим ярко выраженный гуманитарный характер. Однако во время перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано 23 800 случаев нарушений. Как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки вооруженных сил России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, а на нарушения реагировали зеркально. Как только что стало известно, воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют об этом данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Также сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в Черниговской, Сумской и ряде районов Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областей Украины. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали бурю обсуждений. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера и допустила, что сама может выступить в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Каллас вспомнила свою карьеру в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах, и призналась, что сможет, цитата, «распознать ловушки на переговорах». Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Напомню, Каллас не раз делала русофобские заявления, и, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, фигурирующие в деле об отмывании средств. По этому делу накануне было предъявлено обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию 10,5 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом. Ермак эту информацию комментировать отказался. В офисе Зеленского также посчитали преждевременным комментировать дело Ермака. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сохранить перемирие с Ираном всего в 1%. Он заявил, что в отношении Тегерана рассматривает несколько стратегий, в том числе самые жесткие. Именно к этому Вашингтон подталкивает Тель-Авив. О том, готовы ли Соединенные Штаты Америки вернуть конфликт в горячую фазу, рассказал Дмитрий Мельников.
2: Видимо, в Белом доме и правда рассчитывали, что смогут заставить Иран подписать капитуляцию. Но вместо этого получили требования репараций, снятие всех санкций и разморозки активов. И главное, сохранение суверенитета Ирана над Ормузским проливом. После этого ответы из Тегерана заключают на CNN. Позиция американского президента становится еще слабее, а вместе с ним слабыми выглядят и сами Соединенные Штаты. При этом в полученном Вашингтоном ответе из Тегерана речь, судя по всему, идет только о требованиях для окончание активной фазы войны. И ничего не сказано ни о ядерной, ни о ракетной программах, которые Тегеран считает темой отдельных скрупулезных переговоров. И вот уже ни тарифы, ни Тайвань, ни поставки редкоземельных металлов, а иранская тема может стать ключевой на предстоящих переговорах Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином через несколько дней. Первый за почти 9 лет визит американского президента в Китай начинается уже в среду. Газета Financial Times пишет, что карты сейчас на руках у Китая. Китая, а провал Трампа на Ближнем Востоке и вовсе может поставить его в Пекине в позицию просящего. Пока же самой первой реакцией на резкий ответ Трампа на иранское мирное предложение стал немедленный рост цен на нефть. Марка Brent в понедельник подорожала на 1,8% и торгуется по $103 за баррель. Всего же за два месяца эпической ярости Трампа, как посчитали саудовские экспортеры, мир потерял около 1 миллиарда баррелей.
1: Президент США заявил, что с нетерпением ждет поездки в Китай. По его словам, в обеих странах произойдут великие события. Напомню, что визит состоится с 13 по 15 мая. Ранее Трамп заявил журналистам, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики Ирана, а также тему Тайваня. Американский лидер объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его собственного срока, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого именно он подразумевает и в каком качестве. В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 12 по 15 мая, сообщили РИА Новости на кафедре гражданского права. В этом году День Победы выпал на субботу. В связи с этим выходной праздничный день был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в июне, когда в стране будут отмечать День России. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня, а 11 июня будет сокращенный рабочий день. Ученые на Камчатке зафиксировали свечение, исход раскаленной лавины на вулкане Шевелоч в Камчатском районе. В темное время суток на куполе вулкана Молодой Шевелоч фиксируется свечение, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН. Шевелоч – действующий вулкан, его возраст 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шевелоч, древней кальдеры и действующего вулкана Молодой Шевелоч. Он находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» переиграл «Рубин» 2-1 благодаря голам Вуи Салари. «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге. В Самаре подопечные Джонатана Альба обыграли «Акрон» 3-1 благодаря голам Щетинина, Махеби и Мелехина. И благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыковых матчей. Тольяттинцы пока в зоне риска, и Оренбург благодаря успеху Ростова сохранил себе место в российской премьер-лиге на будущий сезон. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев уже пообещал разобраться в этой ситуации. Матвей Сафонов вытеснил конкурента из состава Пари Сен-Жермен, и, как сообщает издание «Экип», парижане готовы расстаться с голкипером Люка Шевалье уже этим летом. Француз, купленный год назад за 55 миллионов евро на смену Доннарумме, проиграл борьбу за место в основе российскому вратарю. Сейчас стоимость Шевалье упала до 30 миллионов евро. «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, переиграв казанский «Акбарс» 3-1, и теперь железнодорожники ведут в серии 1-0. К новостям тенниса. В Риме Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, переиграв испанца Пабло Льямаса Руиса со счетом 3-6, 6-4, 6-2. Казанский «Уникс» вырвал победу у «Зенита» на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 107-104 в овертайме. Самым результативным у казанцев стал Пьер Дишон. У него 27 очков. «Уникс» ведет 1-0. Следующая игра в Казани 13 мая. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 12 мая во Владивостоке днем до плюс 16 градусов, без осадков. В Сургуте 0 плюс 2, а в Омске 7-9 тепла, небольшие дожди. В Мурманске кратковременные осадки до 14 градусов выше 0, а в Самаре плюс 25, кратковременные дожди и грозы. Такие же осадки ожидаются в Нижнем Новгороде, но там прохладнее, до плюс 18. В Волгограде плюс 22-24, в Сочи до 22, в Санкт-Петербурге днем около 20 тепла, в столице плюс 17-19.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая. Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарные меры» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
2: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Ленковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 2026 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священна подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что дорога на Ялту пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки-композитора Марка Минкова «Она потеряла на фронте сына». И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шиферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняю Диледи Гонсалес Мартинес, Куба.
1: И заслуженная артистка России Юта.

0: Диледи Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Диледи, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Ва-банк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая, хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте!

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: Грейси Фораджими Николь Левкина, детский хор Александра Колчака, и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования «Дороги на Ялту». Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского, «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Квасиаменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом к Васе Аменью Даниэл из Гана и Зайнедин Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт. Все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Соединенные Штаты пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться. Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет закончена в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает Интерфакс. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. Он отметил, что это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении. Напомню, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Россия на эти условия согласилась. Также пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Соединенные Штаты пока не делали шагов по улучшению отношений с Россией. Он добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткофом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали целую бурю обсуждений. Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера и допустила, что сама выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Она отметила, что сможет распознать ловушки на переговорах. Это ее слова. Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кая Каллас не раз делала русофобские заявления. И, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться, а выход к целевому уровню ожидается в 2027 году. По его словам, по итогам 2025 года инфляция в России замедлилась до 5,6% против 9,5% годом ранее. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году показатель составит около 5,2%, но затем приблизится к целевому уровню Банка России в 4%. Вице-премьер отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая умеренно жесткую денежно-кредитную политику, поддержку конкуренции и гибкие таможенно-тарифные планы таможенно-тарифного регулирования. Новак подчеркнул, что ключевая задача властей – сохранить баланс между экономическим ростом и ценовой стабильностью. Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока пребывания на посту президента, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого подразумевает в каком качестве. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна «Хондиус», на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарси. Судно прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию как пассажиров, так и части экипажа. После этого корабль продолжит путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция. По словам Гарсии, пассажиры находятся либо в своих странах, либо направляются к ним. Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане Соединенных Штатов, Великобритании, Испании и Нидерландов. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что подтверждены 9 случаев заражения. Из-за аномальных майских снегопадов для школьников Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе 12 мая введен дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в департаменте образования города. Снегопад сопровождается сильным ветром. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По словам главы Ноябрьска Алексея Романова, высота выпавшего за сутки снега в городе местами составила почти 80 сантиметров. С окончанием праздничных выходных в столице завершается черемуховая холода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и 27 градусов.
2: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без коротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19, ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
1: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. Тольяттинцы в зоне риска. Ну и благодаря успеху «Ростова» Оренбург сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань». На церемонии в ТАСС его официально признали лучшим тренером 25-го года по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь ведет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Лизе Мертенс 6-3 и 6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6 и 2-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 12 мая в Хабаровске днем до плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Новосибирске 7-9 тепла, также дождливо. В Красноярске без осадков и до плюс 10. В Петрозаводске воздух прогреется до плюс 15, осадков не ожидается. В Уфе 15-17 градусов выше 0. Кратковременный дождь в Казани до 24 и тоже дождливо. В Туле и Воронеже дожди и местами грозы плюс 20-22 градуса. В Ставрополе 16-18 тепла, во Владикавказе до плюс 20 и дождь. В Санкт-Петербурге без осадков днем до плюс 20, низкое давление. В Москве днем с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. Ветер восточный, атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть вторая.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
1: Нас неизменно поддерживает правительство Республики Крым, и свое приветствие нашему фестивалю прислал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, при колоссальной поддержке которого наш фестиваль из просто красивой идеи превратился в реальность.
3: Дорогие друзья, рад приветствовать участников, гостей и организаторов международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Это знаковое событие культурной и общественной жизни. Песни военных лет звучат здесь на разных языках, объединяют талантливых исполнителей из разных стран. Эти песни отражают чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Потому что это настоящее искусство. Оно вне времени, оно преодолевает любые преграды. Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, освобождают русскую землю. И песни военных лет звучат с особой силой. Они несут в себе мощную энергию победы, добра над злом, правды над ложью. «Дорога на Ялту» – это часть пути к нашей общей победе. Огромное спасибо музыкантам, артистам, деятелям культуры, искусства и, конечно, организаторам фестиваля. Особые слова благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валерьяновичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений, мира и добра.
1: Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо большое. Крым остается с нами на связи, потому что «Дорога на Ялту», даже если она в Кремле, невозможна без Крыма.
2: Мы движемся дальше, и настало время представить нашего следующего конкурсанта, который в буквальном смысле преодолел полмира, чтобы выйти на эту сцену.
1: Наша следующая песня особенная, и как конкурсная она прозвучит впервые. Написал ее бард, поэт Александр Городницкий еще в 2007 году, но звучит она так, как будто писалась тогда в июле 1942-го. И еще эта песня оказалась пророческой.
2: Посвящена она легендарному городу, русскому городу Севастополю, пережившему трагические, героические моменты истории, но выстоявшему и оставшемуся навеки городом-героем и городом русских моряков, который и сейчас находится в эпицентре истории.
1: Севастополь останется русским, именно так называется песня, которая сейчас прозвучит в исполнении нашего гостя из Бразилии Леонардо Балбинотти.
2: А также певца и композитора Игоря Корнилова и Крымского академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, музыканты которого будут аккомпанировать нам прямо из Ялты.
4: Пахнет.

0: Леонардо Балбинотти, Бразилия, Игорь Корнилов, Россия, оркестр «Дороги на Ялту» и Крымский академический симфонический оркестр прямо из Ялты.
1: Спасибо.
0: В 1955 году на экраны вышел фильм «Максим Перепелица» о том, как легкомысленный паренек в исполнении Леонида Быкова становится сознательным солдатом. И лейтмотивом через всю картину проходила песня с броским рефреном.
2: Ее сразу полюбили и в народе, и в армии. Она не только помогала печатать шаг, но и многое говорила солдатскому сердцу. Написали этот армейский шлягер композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Дудин. А сегодня ее исполнит наш гость, представляющий США.
0: Встречайте, Джанлука Шарпелетти, США.
2: И заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.

0: Джан-Лука Шарпелетти, США, и Игорь Морозов, Россия. Следующий конкурсный номер задумывался не как бравурный марш, а как песня раздумий, тихая песня раздумий о пройденном пути.
1: Пыль, туман, тревоги. Слова, написанные в 1945-м, сегодня прозвучат на китайском языке. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ашанина. Эх, дороги. На сцене Син Кайджен, Китай.
0: Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин, Россия.

0: Син Кайджен Алексей Спасибо. Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и в дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
0: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
1: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
0: На сцене Сира Родригес, Испания.
1: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

Под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя, так потому-то наш родной гвардейский корпус

0: как на фронте говорят. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
1: Это были Сира Родригес, Игорь Петренко и Сергей Головня со своим крупнокалиберным саксофоном, который регулярно на фронте под громовые раскаты крупнокалиберных орудий. Такой саксофон в России один.
2: Страна-победитель дороги на Ялту 2025 года. Тунис вновь борется за победу и в этом году.
1: С песней, которая прозвучит в нашей конкурсной программе впервые.
2: «Як истребитель» — слова и музыка Владимира Высоцкого исполняют Омар Трабилси, Тунис.
1: И хочется сказать, сам Владимир Высоцкий. Впрочем, судите сами.
3: Я истребитель.

0: этом бою. Мною юнкер спит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
1: Вы, Харька, в костелище, не тянул.

0: Омар Травелси, Тунис. И российский актер, режиссер, кинокритик Александр Шпагин.
1: Образ, голос, энергетика и талант которого позволяют нам здесь создать ощущение, что на сцене в нашем концерте принимал участие сам Владимир Семенович Высоцкий. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Михаил Исаковский написал стихотворение об атмосфере первого послевоенного лета. И гармонь, согревавшая солдат на фронте, стала символом вот этой вот самой надежды на новую мирную жизнь. Или, наоборот, ностальгии по последним предвоенным, но очень дорогим мгновениям мира.
0: Музыка Бориса Макроусова идеально легла на стихи, и песня получила редкое для советского времени международное признание. Ее взял в репертуар французский шансонье Ив Монтан под названием «Joli mai» – «Прекрасный май». Именно в этой версии ее исполнит наш конкурсант из Франции. На сцене Йоаким Кофинье Бари, Франция.
1: И Ярослав Сумишевский, Россия.

0: Йоаким Кофенье Бари, Франция, Ярослав Самишевский, Россия. Завершает нашу конкурсную программу страна, которая на протяжении 4 лет Великой Отечественной войны была рядом с Советским Союзом, отдавая все возможное ради победы. Население Монголии тогда составляло всего 800 тысяч человек, но их помощь была бесценна.
1: К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была именно монгольской, каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти. Маленькая страна стала великой союзницей.
0: Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам.
1: На сцене совдова Суренгин, Монголия.
0: И заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле прокомментировали предстоящий обмен пленными с Украиной. Объявленная в честь Дня Победы перемирия завершилась. И правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Все подробности далее. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков является крайне сложным и длительным. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. США пока не делали шагов по улучшению отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Однако

0: Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уитковым постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Официальный представитель Кремля журналистам ТАСС также рассказал, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет.
1: Скажите, а вот хоккейный матч Россия-США, как вам кажется, реален? Говорили, просто был Трамп, вроде сам заявлял об этом.
2: Ну, говорили, но пока нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно, это было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях. Ведь давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле, по-прежнему. Вот. И здесь еще предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делают.
0: Президент Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента Владимира Путина организовать хоккейные матчи с Россией и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Однако позже помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на Славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российские НРТК-курьеры, применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета, пролетевший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. Президент США Дональд Трамп вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Белый дом. Согласно расписанию, американский лидер покинет свою резиденцию в 13:40, в 20:40 по московскому времени, направится на авиабазу Эндрюс, а оттуда в Китайскую Народную Республику с дозаправкой на Аляске. Ожидается, что Трамп прибудет в Пекин в среду. В четверг и в пятницу американский лидер проведет встречи с главой Китая. Первоначально визит Трампа в Пекин был запланирован на 31 марта, 2 апреля, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана. Правительство России поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Это следует из отзыва Кабмина, передает ТАСС. По данным Росреестра, со дня начала ее действия, 1 сентября 2021 года, оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков. Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании, указано в ответе. 7 человек, передвигавшихся на 3 моторных лодках, оказались заблокированы во льдах реки Лены в Якутии. Об этом сообщает республиканская МЧС. Место происшествия – участок между устьем реки Намана и селом Харинцы. Кроме того, еще 4 человека оказались на острове Хараялах. Для эвакуации пострадавших из города Ленска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В преддверии летнего сезона мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и туристических компаний. Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, среди них Артек и Смена. Правозащитница уточнила, что мошенники также заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает, добавила юрист. В Москве на этой неделе заметно потеплеет. К следующим выходным воздух прогреется до 22-27 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. Завтра облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Под утро плюс 9-12. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
4: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» переиграл «Рубин» 2-1 благодаря голам Вуи Салари. «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге. В Самаре подопечные Джонатана Альба обыграли «Акрон» 3-1 благодаря голам Щетинина, Махеби и Мелехина. И благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыковых матчей. Тольяттинцы пока в зоне риска, и «Оренбург» благодаря успеху Ростова сохранил себе место в российской премьер-лиге на будущий сезон. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев уже пообещал разобраться в этой ситуации. Матвей Сафонов вытеснил конкурента из состава Пари Сен-Жермен, и, как сообщает издание «Экип», парижане готовы расстаться с голкипером Люка Шевалье уже этим летом. Француз, купленный год назад за 55 миллионов евро на смену Доннарумме, проиграл борьбу за место в основе российскому вратарю. Сейчас стоимость Шевалье упала до 30 миллионов евро. «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, переиграв казанский «Акбарс» 3-1, и теперь железнодорожники ведут в серии 1-0. К новостям тенниса. В Риме Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, переиграв испанца Пабло Льямаса Руиса со счетом 3-6, 6-4, 6-2. Казанский «Уникс» вырвал победу у «Зенита» на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 107-104 в овертайме. Самым результативным у казанцев стал Пьер Дишон. У него 27 очков. «Уникс» ведет 1-0. Следующая игра в Казани 13 мая. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 13-15, переменная облачность. В Вологде плюс 15-17 градусов, в Великом Новгороде плюс 19-21 градус. В Калининграде плюс 11-13, кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 10, без осадков.

Шорнита Сыктывкар, Борасов, Талун, Ода Коротылыш, Дас Кыкадлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 12 мая, вторник. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: России Кумигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер в северных районах северо-восточный, восточный. В южных районах южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 8-13 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 2-минус 3, в южных районах плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: Студиян Максим Канов. Корам кывзыны вэльтырдяс. Республикан канмуршупада вятка, да чекши на тотьма котлас кебра туяздорын, кутасны воджа лышадны связь гидад. Кык шурыс комынад водж, тачам эмбурсы шуама пуктавны нелемын нюльлан. Кык ямысы наш стрейтасны связистес ас чытвечты. Мукатлас кутасны медвоч ваядны би. Уртаслан могыс, ёнджык виджадны ветлыш мунышас бырша, чинтыны трассесын немен учалыд. Кадвала, а өткімін уржас кужа и урчатымыш өдеджік вульмадыны сыктывдинца вульгартын мэдад номера школа. Района стая медджит велычын ясышыти. Джонташам было шорнитчым крымалыма колем воша августын. Эштадны шуама декабрь завдичатыч. Чуктадама шо шижимдас миллион сая шайт. Вочаманин ставшис джинши сунжик торса. Мэрше нелямын вид специалист. Вульмадыны Джордж Штеньяс, Йирк, Шоны Дембур да сыч воджа. Регатнин ваясный мебель. Вид да джин миллионы шунжик шайт. Дон небаны оборудование. Локтан велочан воун джонталасны и тай шикца медводжа номера школа. Унесени артовше витчо окмыздас гыгыр челядь велочаны кык сменан. Нелямын школьникас быд лун вайланы школа са автобусын. Учреждение смогудама выль эмбурын, ыдье ужалыш интернетан. Колем воун ескост бюджеты шададесны мата миллион шайт. Пукталесны ылавы флабич яс вычесны велосипедясан ветланин да мукатор. Сэкже вермесны воша школа рыщие саурдышимын. Кырдгерыс районын чоржедыны дэжэр лэп йог шыблалычас бэрша. Сэтчэс вечкэдлышяс коржышаны йызыс, кодяс юршыктас тыртымаш йырсы даскакыт номера керкадорыш. Местасы пелькэдысны коммунальный омысын ужалышяс. Став рэскутсы кэсэны бергэдны свалкасы вычэчэслыш. Йызсы кораны юртавны таршым торяс ёвшэс, снимайтны гэгэртас пежалышасыс. Кык шурс кыч өтед вошань канмоса статистикаан, езлыч гэль лондон ялыган, дугдесны бочтны овны сутшиман шемлыч ыжда. Пыртесны выль арташан ног, медичет позже начежес. Комин гэль войтырлыд, лыдегас пыржа чинис шурс сайвыла. Откудевныка канмоса шырку черпаскад, комимуын гэля олышес векжы йона унжык. Колем воун мортыслан доходыска вылы тылычна смата кычете даджин шурс шайт, индам лыдегас эзнин пыртны. Воджа воун чыгнеше пыртны. Өткезіс вылы шижімдас нөл шүрс. Медозыр да медгіл олышасын доходес шерти торялымыз әчаммы. Колым вон вылы маты даскойым пыв. Рашиян шыркодя дасквайт пыв. Комин воджа нодыны гырдгвыздика бурбачан учтас. Панама да сөте дышнин. Могыс оцавны аймудори шеслы. Пас яссы вузылымыз чукартым шым, виджаны ветеран яссы сбурдадым вылы. Вызяны небны значок яссы ывлаын, поштаын, поезд яссын, вузышынын яссын. Колем воын чукармис квайт шеветымын шурс сая шайт. Оцалыма шижимдас шижим ветеранлы. Республикаса госпитале небесны бурдадан эмбур. Уже тышса тэттам листбок я словжены экранын. Рашеса кинотеатр ясын муна режиссер Александр Котлан «Ангелы Ладоги» исторической драма. Тая фильмын не важен вощес Москваса кинофестиваль. Снимайтесь на сиес Рашия телеканал отсыган. Кушама артмис война да сия катча ездилыш выль картинас.
3: Картина подулын сбыль лом тор буер ясен вечкадыш спортсмен яслен подвиг. Зевши кыткады, шурс окмышшы нелемын ойте 2 ноябрин, кор Ленинград вечкалы скытша, да юз эзна джикач ежи, ыжит мукад едет кутесны сымын паруса яхтаяс. Но лысны ломтас, эмбур оружие да езыс. Медым гагарвоны героясыс, актер яслы быть комис велочыны тая техника ан вечкадлыма.
4: Для любого мальчишки управление вообще каким бы то ни было транспортным средством — это большое удовольствие, это азарт, это веселье. Вот. И нам предоставили возможность действительно управлять настоящими буерами, которые были восстановлены по конструкциям того времени. Мне это очень понравилось, потому что ни я, ни многие из моих друзей, никто, да и режиссер, никто не знал о том, что это вообще в принципе существовало.
3: Ангелы Ладоги ним абу мовпыштым аз быль. Режиссер тытчеда, медча позже для нас дукьяса, кор эзнен коль некудшим лача, тывща руш мычишлесны повтам да сбой зон яс. А мукад яслы еджит парус яс вылыны ангел ясан борд яс кодян. Тышкашан эмбурла эти ветлым вуджа зев тытчена мога. Бать мамта колем зон поснеес мездамы. Челять керка эзудитны аз када эвакуируйтны. Медым вычны вывлытым тор. Тырытья вочас яслы колы вунадны венжим елыш, да мездыны мукадлыш олам. Сыктывкарса видедыщ яс выла, дон ялысны и спецэффект яс, и актер ясныш ворсам.
5: Больше всего я переживала не только за детей, за этих ребят, которые вот спасали малышей. И то, что в такой ситуации оказались дети и их вывезли, это большой подвиг. И если этот факт был в истории, он должен быть обязательно запечатлен. И обязательно еще о нем надо поговорить.
6: Сходил сегодня с родителями в кино, посмотрел с мамой, с папой. Мама прослезилась, папа держался, но в целом фильм очень понравился. Я думаю, что его стоит посмотреть всем. Не буду спойлерить, и взрослым, и детям, я думаю, понравится.
3: «Ангелы Ладоги» фильм куда смунны расчеса кинотеатре сын «Май помощь». И тая бур позжен лун ветлыны сывыла ставщим ян. Сыктывенца зарань еско стремеслы скеркан воще сетчес волыш челядь черпасачечеслан выставка. Шиема республикан шикт волы. Нывзон петкадлыны олом была асвиджедлас. Вырва езлыч зилем мукатор. Быт зон посне чужаненца аджа аслыснога воще сащылыман. Экспозициясы позже виджедлыны тылыш помощь. Тегевзанет вольтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер в северных районах северо-восточный, восточный, в южных районах южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 8-13 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 2-минус 3, в южных районах плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эфирин Миянкат.
10: Видеоланед студиан Елена Быстрова. Талон миян фонточ кывзэ наста вищт. Дашти сучтаса Александр Луюров. Щурз экмышё как ямы с доской мэдвон. Лыггены коми республика са ними заворсёщ Клара Ликанова да Владимир Мальцев.
11: Максим локти спажнайтны. Катерина тетка, кодорденсе и потеруйтесь, вочи спатчерсе. Мавтис щелыш далы аж вочем лятиен. Керкаэн офтис улис мудукан, куди сорлавшис пожем я яшид, да с пожалом ручек нянь кыркад. Регыд эштаспы, сыщай его будай ты штам, шуис Катерина. Эз наудит Максим пурные асла свежесы, куди пос водиш кылысны тереб да кокнеди кокшуяс. Котка ты дала тоттем, моды смалочны, корчны оджасвуксы. Максим тоиш ты свощтис сиес, и кухня, кыджи друска чоч, пырис кучам камыгар. Рубошам бырын джот шыра, колес щет шален нырадис гарчем, визя орда куш вурам дженит платья, кущет юбка, да сечем же вальгия чиганка. Човтис ытарамыдары щет чарткот виджедлассы, да виджащем бырын, индис патчерын лятиен шлячет чичка яйка вылы.
12: Ага, бузырек тая карнысы. Кузь гыж я вы сниму говчунь на зурге с Максим лань. Метаева час. Небось радей ты патчер от пачки дмыш сапожны. Хоть и гудраше няйтын, а мот швач виджа пукала, а бы яндим. Катерина тетка щерок ты штыс, даво малый совет читал исчез. Ай, кыз кашанны тачом мороз нас, киркасы кыджеданныд. Но чиганка и шея вош. Пырик косты видчан. Ярская бабочка в джесе. Первый ищ на воем пена. Патера корщам. Гашка летянет. Кирка карта дыджит, а олан и дычан. А ты я нордой был ясным и спозже мещит на бурчала мамортой. Мегадай так копейка бочтык. Виштала, мой вид чища пена своджин. Но кыш на ты дан кучам минам щелым из. Эсетчи кожайка. А, шуан же. Ме быт тортода. Мы тая потерян ты даже. Бараинды с Максим были.
11: А Максим Васильевич пукал из пызандорса лабичин, да нюмялыз. Сылы мы лака первой щани свой щелом была с чиганнылыз. А мы с яны, кор чиганка леджи с шальса векиндик пельпом была с тотчи с бура. Чужам из состым, восындик счет с щенком яс, шевкинчимаеш борд ясмос кошича ясачис. Щин лап яс из кужащ, та воснащин яса сбытте вуджерыныш. Векнедик борт яса вечка днырулас, не унакыз бытте пыктыштым вомдыр яс. Чиш янущи стыдалы ытарамыдара сыналым щедысла лысталым юрщи. Голос из чиганны улын тёльгыш ёлькоть, состым небыт да мыла.
12: Патерант воснаёг, леч, кылкарталыс Катерина тет. Моданны дозмадны Васильевичес. А патера чура мьянщик ты сыджит. Но кыди шуаны пырчиш бадай там, пышидан шон тышиш там. Настя, Настя ме, Настенька. У нас кором майбер сылесков, ты рыба пырчишем бэрын матышчис мыщан доздора. Но у нас тукинаш, узан корщик мош монит исе Катерина тетка. Кодлика бур невесталуан. А женик ты улыч корш нозиков. Вот и пузан сайн луанныд. Уж дедлен сиес Максим Васильевичен. Шмонитам са Настя ты дала радийте. Щет чина каньясас, бытте муть яс чечалыны. А сим женик пуас. Мы да, Максян мельявны. Серак ты что се пань да нянь бочтам барын. Нывлен платье мышь вылаз, ышала кык кыса. Код я спомакыш тама лызов лента. Нежды да джуджуд морас выла спалкни тама, унары маджори часа шел к шаль. Чуй мы дысны махшимыс, и наштялан киясыс. А бу ветлыш муныш кодеш, а сыстымыш. Век не дик куч гыж ясу в савеши гве салыма. А став нас мыгарса, бытте вурыш тама. Статя, винёл, туфсал бать вошкодь.
11: Максим мыв насаття ліс кажайка аз, коди пухше дис чиганка аз пузан сає. Зон ез зільдьоргани наштявили, но кор чотлив ліс віджат лассе, пири зураш ліс чиган нивлен, щот чарт кочін яскав. Вилама наштялен шим яз, таборщі сторген кочуйтама удора сашік тєсті, да велик ті слогтама кєраз дінач. Щем яс абу уджит, мамыс, уджит джук чой, да ічет джук вок. Макшимас чуйма дис мийнаштелен батіс ушлама фронт вилы. Они че скужлы мав пуштны, мый чиган яс воюйт ламай же.
12: Те ты дала нылука еще дурчи да дурчан, индис Катерина тет чиган как яс вилы. А ось чек ты не. Щерек ты счав ежит пинья сапет кедлыс наштя. Стався вече нашныс. Ну, дрочка, ну, всичка. И пашка мыться кучам добра. Став из пошти выльда меча. А семья да дныланой. Кия старуч пукта манов нож же позже. Настялан мугов банджи бьяса с горда дыштысны. Леди син яса горов. Нур быль тыштыс. Ой, да мя бы мы же Катерина тет. Кочу не подчертыля кела, зверк сутысе. И отчис мы две же сынышалась гитара. О-о-о! Самый нарт мы сылан. Сучмышти инструменты свалы не настякин.

0: Максим ворсливый с жемыщуры. Но он и стыдаще с гитарасы. Съешалис наш тякин джик мыднук. Бытьте аджис аще с былька яйкасы. Да око тапырыш вошти сыныч виджем став гушатур яссы. Код ясыс эзи гыгырвалы. Да кушлы тыд мавнысы водчака яйкас. Максим ланшелым избытьте мыды сывны небы далай малыш жарын. А Катерина тетка из мыджыштыма сарагычки яснас чукарышыштым ниншыкасы, векням мам рудовщин яссы, озвештым нылан чун яспылыш. Щека двичтамны дыра кыщесны памяти мырчым та из дух ясыз. Катерина тет кватитчис куркерка ил мыды срымдын.
1: Ой-ой, насту, грековой ты штачи коршан патерата. Мамы дэшча пекелас, но кокотор тут яджик. Мияна туйса некода щипты. Верман часто гажет на женик путелу, ам радыш. Ой, пожалуй, ему наем. Джольги спаштащик мознаштя. Сымын макша нема женик пуд, менам озладмы. Куда ним ты насъез? Романын.
0: И кыжи пырис, сидь же ты рыбовошис, щин водишь. Тайрыта с Максим клубе спитал. Катерина тет идращиган, дыр сулалис рымпыштан водин. Виджеди саслас ежет чужем, шабди кудель код юрщи да щинкам ясвылы. Чошнит чем гырдоват пель, да воч лан чургатчиштым шыка вылаз. Щин ясыс рудов нище лызыщ, дик же Катерина тет кодещ. А вот пель пом яснас, морыс нас да кулак яснас, ош ещешны позже. Кати уна тормун лиснавовты, торьянин фронт вылан. Тырта кыж вита дар, а кокни диколым э знанчив. Сымын они не уна кокни джеклоис. Йозы смодисны гажетчины, кыщины кыпадлун лань, шанёлым лань. Сымын кокни атыдалы овща чиганны влы. Лебачмо спор келы, шогни гыре. Таймывпыс кыпадис махчим лышнюм. Нимыс э скажетчи. Роман, Лоис, бытьте вылеч пыртис, но и пышкай. Сеща бочты слабичиш гитараса, кытче колес сиес наштя, да витчеше ман ышадис места, бытьте пол сиес жугадамыш. Но сек же петы щера мысас вылаз. Мы в палакушамка чиганны вилыш, коди бытьте тусовтыл, талунтани, аски сени, зирис думайтны мэттор елыш, вещик бочтис книга. Но буква я спыддис, бараджис нащалыш чужамсы, счет чард виджат лассы, джуджит мороса достатя мыгарсы.
1: И нащалы ты дала, обломаш вещкоген Катерина тет, да сылан патерантыс. Озоз дай пыралас, вещкала бурач цеки, кормаксим ва уджвылыш, либо гортас. Чиганны вошлывлы сымын секи, кор семья светлого свежего улыса ылыжды щик пьеса, и то недр кежлы.
0: Сеща тулыс, мышкис ывла вылышар, да тыл быдан чешщем няйцы. Веж роскан, чышкуштис буссы йоксы, ыпнита дисостис вещен ясын, унарам абико джорич яс. Пылиш ты с юрта кольмадыш лем пукырын. Эж ва веркассы, краще ты с енажеслан котже келедла зрымын. Они югат дашоны дрыт ясы, гитараши корщура кылыс берег дорса веж ластавылын, кода с ёс шин ясыш, саедымаеш джориджалыш куст яс.
1: Керка, дрома! Лола ёс ветли. Гитараши ясула виштавлы шилы с Настя. А тани олам красуйчем. Вот кошмасны помашли там туй яс. И чиганка Настя. Лебжа стыд сапозиш сетче. Кони чукарче табор. Кони пуа кыпы дагажа олам. Кони некуда звермы кыртавны нылыш. Больной сына драдей ты борд яссе.
0: Таня, мои вичаны чепнила настукас. Сидь же щилы гвишталик моз, юалис Максим, да матышан вичерлис вырса тылан еще дома ткочил яса.
1: Кудель юрща чиганка Настя с чептен оздорнее код. Да вот щала мы с Настяла. А, кыдлола яс, от вака вермасны гагар вынутаяс. Регыт кощ масны туй яс, и кыптыщ буска чеч. Вежда мелья тов, набы достатыщ Настяс. Настенькас, набы нас.
0: Максима севей шырому жавлыс. Зон ланщин я сыс вочасын вощес настав вылас. Верште морт, унатор атчелис, унатор и гагрвоис. И вирус эзвав кыджит, та эсныл эстыт, эз гагрво. Агашкай кысьес, дозмыдны ызжетны ащы жэньк пусы, кот ты даст сеща. Съездук я сас надорын коймадыс, эзвав. Кывлыс щорни башнисы, сымынрыт я, да ас я кыгарыс.
1: А ылыдны настяс, не кодлы. Боже гора мыл палеснил. Олиска табарын. Дерт вермысны, что чадны сылыш борд яссы. И дор еще зло. Настялан боку сичетна. А бати спукты с юрса Ленинград дорын. Но шоксины вочна. Патта делыш там не умялыш шоам бюлын. Вина моз юам часка цынаце. Пал я лишь там не намолом лан мелый да кокни гы я свылын.

ошмисно туйяс. И быть те пактали с жарщи с наште, наштенька. Быть те изынмачивны сылан муговчуньясыс, Максим вежасын ышалыч гитара берде. Быть те изжильгивны щилыясы шламмонистаяс клуб со сценовалым ектыгын. Быть те некор эс шинлывлы талявлы кучгылене да

0: Малыма колем воше августын, эштэд нышуома декабрь завдичэтэч. Чукта дэма шо шижимдас миллион сая шайт. Вочаманин ставшес джинчы сунжик торсэ. Мэрше нелямэн вид специалист. Вэльмэдэнэ Джордж Штеньяс, Йирк, Шонэдэмбур да сэч воджа. Регатнин ваясный мебель, вид да джин миллионы шунжик шайт дон, небаны оборудование. Локтан велочан воун джонталасна и тай шикца медводжа номера школа. Унесени артовше витчо окмаздас гагар челядь, велочана кык сменан. Нелямын школьникас быд лун вайлэны школа са автобусан. Учреждение смогу дама выль эмбуран, адье ужалыш интернетан. Колем воун ескост бюджеты шададесна мата миллион шайт. Пукталесна улавы флабич яс вычесны велосипедясан ветланин да мукатор. Сэкже вермесны воша школа расшия саордышиман. Кырдгерыс районын чоржедыны дэжэр лэп йог шыблалычас бэрша. Сэчэс вечкэдлышяс коршышаны йызыс, кодяс юршыктас тыртымаш ерсы даскакат номера керкадорыш. Местасы пелькэдысны коммунальный омасын ужалышяс. Став рэскутсы кэсэны бергэдны свалкасы вычышяслыш. Йызсы кораны юртавны таршым торяс евшэс, снимайтны гэгэртас пежалышасыс. Кык шурс кыч ытет вошань канмоса статистикаан, езлыч гэль лондон ялыган, дугдесны бочны овны сутшиман шемлыч ыжда. Пыртесны выль арташан ног, медичет позже начежес. Комин гэль войтерлыд, лыдегас пыржа чинис шурс сайвала. Откудевныка канмоса шырку черпаскад, комимуын гэля олышес векжа йона унжик. Колем воун мортыслан доходыска вылы тылычна смата кычете даджин шурс шайт, индам лыдегас эзнин пыртны. Воджа воун чыгнеше пыр Тезис вылы шижимдас нёль шурс. Медозыр да медгэль улышаслан доходес шерти торьялымыз эчаммы. Колем воун вылы маты даскоим пыв. Рашиян шаркодя дасквайт пыв. Комин воджа нодыны гырдгвыздика бурвачан учтас. Панама да сэти дышнин. Могыс оцавны айму дурищаслы. Пас яссы вузылымыз чукартым шым, виджаны ветеран яссы сбурдадым вылы. Вазяны небны значок яссы ывлаын, поштаын, поезд яссын, вузышанын яссын. Колем воын чукармис квайтшы ветымын шурс сая шайт. Оцалыма шижимдас шижим ветеранлы. Республикаса госпитале небесны бурдадан эмбур. Уже тыш са тэттам листбок я словжены экранын. Рашеса кинотеатр ясын муна режиссер Александр Котлан «Ангелы Ладоги» историческая драма. Тая фильмын не важен вощес Москва са кинофестиваль. Снимайтесны сиес Рашия телеканал отсаган. Кушама артмис война да сия катча езилыш выль картинас.
1: Картина подулын сбыль лом, тор буер ясын вечкадыш спортсмен яслан подвиг. Зевши кыткады, шурс ыкмышшы нелямын ыте двошан ноябрин, кор Ленинград вечкалыс кытша, да юз эзна джикач ежи, ыжит мукад едет кудесны сымын паруса яхтаяс. Нолысны ломтас, эмбур оружие да езыс. Медым гагарвоны герояс, актер яслы быть комис велочыны тая техникаан вечкадлыма.
2: Для любого мальчишки управление вообще каким бы то ни было транспортным средством – это большое удовольствие, это азарт, это веселье. Вот. И нам предоставили возможность действительно управлять настоящими буерами, которые были восстановлены по конструкциям того времени. Мне это очень понравилось, потому что ни я, ни многие из моих друзей, никто, да и режиссер, никто не знал о том, что это вообще в принципе существовало.
1: «Ангелы Ладоги» ним абу мывпыштым аз быль, режиссер тытчеда, медча позже для нас дукьяса, кор эзнен коль некудшим лача, тывща руш мычишлесны повтым да сбой зон яс. А мукад яслы ежит парус яс вылыны ангел ясан борд яс кодян. Тышкашан эмбурла эти ветлым вуджа зев тытчана мога, бать мамта колем зон поснеес мездама. Челять керка эзудитны аз када эвакуируйтны, медым вычны вывлытым тор, тырытья воча сейчаслы колы вунадны венжим елыш да мездыны мукадлыш олам. Сыктывкарса видедыш яс выла, дон ялысны и спецэффект яс, и актер яслыш ворсам.
3: Больше всего я переживала не только за детей, а за этих ребят, которые вот спасали малышей. И то, что в такой ситуации оказались дети и их вывезли, это большой подвиг. И если этот факт был в истории, он должен быть обязательно запечатлен. И обязательно еще о нем надо поговорить.
4: Сходил сегодня с родителями в кино, посмотрел с мамой, с папой. Мама прослезилась, папа держался, но в целом фильм очень понравился. Я думаю, что его стоит посмотреть всем. Не буду спойлерить, и взрослым, и детям, я думаю, понравится.
1: «Ангелы Ладоги» фильм кутас мунны расшеса кинотеатре сын май помощь. И тая бур пожен лун ветлыны сывала ставщем ян.
0: Сыктынца зарань еско стремеслое скеркан воще сетчес волыш челя черпасачи чеслан выставка. Шиема республикан шикт волы. Нывзон петкадлыны олом была асвиджедлас. Вырва езлыш зиле мукатор. Быт зон посне чужанинца аджа

0: Астас нога, вождь со щеломан, экспозиция са позже видит для натылыч помощь. Ты как занят вольтер яс?
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер в северных районах северо-восточный, восточный. В южных районах южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 8-13 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 2-минус 3, в южных районах плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 16-18 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия обвинила Украину в десятках тысяч нарушений режима тишины. Глава ДНР Пушилин заявил о неработоспособности механизмов ООН. И в АТОР рассказали, что могут аннулировать шенгенские визы. Далее подробности. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет финализирована в ближайшее время. Соответствующие службы работают в этом направлении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. В полночь, объявленная ко Дню Победы перемирия, завершилась. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе Николаевской области объявлена воздушная тревога. В Сумском районе несколько штурмовых групп ВСУ потерпели неудачу при попытке пересечь реку Псел. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По их данным, вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые перепрыгнули реку и оказались без оружия на подконтрольной группировке войск «Север территории». Отмечается, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов практически сведена на нет. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил двойные стандарты международной организации по отношению не только к Донбассу, но и к другим конфликтам. По мнению Пушилина, нужно перестраивать систему взаимной безопасности. Пока к этому готовы только Россия, Китай и, может, еще несколько стран. Но без желания и политических решений со стороны США и ряда европейских стран, хотим мы того или нет, без доброй их воли, без здравого подхода к возможным последствиям урегулировать эту ситуацию или стабилизировать ее, не получится, заключил глава региона. Ранее Пушилин заявил ТАСС, что неработающие механизмы ООН усиливают риски глобального конфликта. По его мнению, для этого уже созданы многие предпосылки. США могут возобновить удары по Ирану. О том, что Дональд Трамп рассматривает такую возможность, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что американский лидер может использовать силу, чтобы принудить Тегеран к уступкам по ядерной программе. А в Иране заявляют, что альтернатив плану, который ранее предложила сама Исламская Республика, нет. Любые другие подходы только затянут конфликт. Но президент США мирную инициативу Тегерана раскритиковал.
5: Оно невероятно слабое, я бы так сказал. После того, как я прочитал ту чушь, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца. Я сказал себе, не буду тратить время на чтение этого. Я бы сказал, что это одно из самых слабых соглашений на данный момент. Оно находится на искусственном жизнеобеспечении, когда врач выходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека шанс выжить примерно 1%.
4: Трамп также заявил, что Штаты могут возобновить операции в Ормузском проливе. Глава Белого дома рассказал, что Вашингтон пока не делает этого якобы из-за просьб других стран, но дал понять, что в любую минуту может отдать приказ начать операцию. В Грозном несколько человек доставлены в больницу с отравлением угарным газом после крупного пожара в многоквартирном доме. Пламя охватило почти 3000 квадратных метров. Все подробности у корреспондента «Вестей» Артура Мустаева.
6: Пожар охватил девятиэтажку за считанные минуты, причем огонь вспыхнул сразу на верхних этажах.
7: Буквально за 3 минуты с 7-го этажа наверх поднялся пожар и вниз спустился. Это буквально вот несколько, 5 минут. Моментально отреагировали МЧСники.
6: Часть жителей смогла покинуть дома самостоятельно. Другим же помогли спасатели, которые среагировали молниеносно и, по сути, совершили настоящий подвиг. Людей успели эвакуировать едва ли не прямо из огня, без серьезных последствий для здоровья. Несколько человек, которые отравились угарным газом, доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
8: Глава региона уже распорядился, чтобы мы без промедления приступили к восстановлению дома. Более того, мы отремонтируем все квартиры и обставим их мебелью. Пострадавших уже расселяем.
6: В тушении пожара были задействованы основные силы городского гарнизона МЧС. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.
9: Полностью потушить огонь удалось лишь к полуночи. По предварительной информации, пожар охватил порядка 3000 квадратных метров. Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.
4: Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, визы в Грецию рассматриваются быстро, в течение 10-15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил. Вице-президент АТОР подчеркнул, что страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что нагрузило дополнительной работы, консульства и визовые центры. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов. Это почти соответствует климатической норме мая.
10: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
4: До конца недели в Москве в основном будет комфортное 20-градусное тепло. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставший автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристофера Ву и Пабло Салари, а у казанцев мяч забил Александр Юкич. Пари НН потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Даниил Лисовой отличился за нижегородцев, Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. Акрон проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Махамад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Еще одна представительница нашей страны Анна Калинская уступила Елене Остапенко из Латвии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Сегодня в Кирове плюс 13-15 градусов, небольшие дожди, в Уфе плюс 15-17 градусов дожди, в Оренбурге без осадков плюс 23-25 градусов, в Казани плюс 22-24, кратковременные дожди, в Самаре дожди и грозы плюс 23-25, в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, грозовые дожди, в Пензе плюс 21-23, грозовые дожди, в Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов, во Владимире плюс 16-18, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, облачно, безветренно. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер в северных районах северо-восточный, восточный. В южных районах южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 8-13 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 2-минус 3, в южных районах плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Жители Коми приглашают присоединиться к онлайн-голосованию за объекты благоустройства. На выбор представлены общественные пространства, которые преобразятся в будущем году. В числе территорий заявлен и микрорайон «Орбита», рассказал заместитель председателя Государственного совета Коми Сергей Артеев.
3: Это сквер, прежде всего, на улице Печорская, рядом с 26-й школой. Кто знает, кто помнит, кто учится, кто учился в этой школе, понимает, что там к заезду есть вопросы. И самое главное, там есть вопросы к тем зеленым зарослям, которые совсем не радуют глаз. Там может преобразиться так это пространство, где может появиться площадка для воркаута, дорожки, урны, красивые скамейки, новый переход пешеходный, зеленая зона. Что это дает нам? Дает тихое, уютное местечко, где можно посидеть с ребенком, пожилому человеку посидеть на скамейке, подумать, отдохнуть. Эта часть города может быть просто другой. И это классно. А кроме этого, я приглашаю всех отдать свои голоса за сквер на перекрестке улицы Лыткина и Тинтюковская, напротив ЖК «Луч». Рядом у нас, по сути, дома такая тыльная сторона. Это Тинтюковская, 101. Ну, что уж говорить. В том месте у нас каждый год что-то роют, что-то ищут. Но клад так никто и не видел. Давайте сделаем сквер. Опять же, ответ простой. Как? Отдаем голоса. Программа ФКГС, комфортная городская среда. Этот проект, среди прочих, выставлен также на голосование там. Поэтому, ребята, кто бы где ни жил, давайте все-таки думать о том, как орбиту сделать правда зеленый, правда комфортный, правда уютный, и такой шанс у нас есть. Надо лишь проголосовать и поддержать эти проекты на программе «Комфортная городская среда».
2: Голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру до 12 июня. В Карткировском районе обновляют автомобильную дорогу Сыктывкар-Троицко-Печорск. В планах привести в порядок 11 километров трассы. Работа проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас здесь ремонтируют участок от поворота на Аджером до Приозерного. Обновят и другие в сторону Старожевска и в районе Нёбдина. Масштабные планы и на следующий год, сообщил глава Карткировского района Константин Сажин.
4: Также еще планируется ямочный ремонт уже от Старожевска в направлении вот Богородск, Большой Луг, там есть участки асфальтированной дороги, но там в рамках, ну скажем, не капитального ремонта, а ямочного ремонта. Ну и вопрос капитального ремонта, вот участка от Старожевска там до Большой Луга, от Большой Луга до Богородска и дальше до грунтовки. Будем с правительством также обсуждать вот на перспективу 2027 года.
2: В республике стартовал конкурс «Женщина-хозяйка села». Компетентное жюри определит лучшую главу, лучшего лидера общественного мнения, хранительницу традиций и гордость села. По словам председателя регионального союза женщин Галины Лапшиной, в поселениях руководящие посты в 80% случаев занимают представительницы прекрасного пола, и они же составляют актив, который старается решить проблемы.
5: Женщина – стратегический ресурс республики Коми. Это в самом деле стратегический ресурс. Я очень часто говорю о том, что все равно женщины остаются самыми активными, остаются самыми ответственными. У нас сегодня выстроена такая структура, что территориальные советы женщин созданы в каждом муниципальном образовании, в каждом городе, а в поселках существуют первичные женсоветы. И мне очень отрадно, что они именно сейчас, особенно в поселковых советах, стали возрождаться.
2: Подать заявку можно в районных советах женщин. С стартовал 6-й сезон самого масштабного в России конкурса для детей и подростков «Большая перемена». К участию приглашаются школьники и студенты колледжей из Коми. По итогам дистанционного этапа определят до 200 лучших образовательных организаций страны. Их команды примут участие в очном финале, где 50 победителей получат премию в размере 2 миллионов рублей на реализацию своего проекта. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия о проведении летней оздоровительной кампании детей. Коротко о главных вопросах, интересующих родителей, рассказала начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха регионального министерства образования и науки Елена Казакова.
6: С 1 июня начинается летняя оздоровительная кампания. Кадровый состав готов, медицинское сопровождение у нас совместно с Министерством здравоохранения, уже выстроена эта работа. Именно оценка готовности лагерей и в части получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех лагерей нормам и требованиям санитарным будет рассматриваться на межведомственной комиссии, которая у нас пройдет в конце мая. У нас также 5 категорий за счет средств республики полностью. Это и путевка, и проезд. Это дети-сироты, дети арктической зоны, дети участников СВО, дети, пострадавшие на новых территориях и приграничных к ним районах, и дети из многодетных семей, в составе имеющих которые 7 и более детей. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у нас путевка предоставляется бесплатно, и 90% проезда к месту отдыха оплачивается за счет бюджета региона. Для детей из многодетных семей и одаренных детей, которые включены в соответствующий реестр одаренных детей, путевка предоставляется бесплатная. Остальные другие категории у нас компенсируются часть стоимости путевки.
2: Ответы на другие интересующие вопросы вы можете найти на сайте Республиканского центра детей и молодежи в лето11.рф или позвонив по телефону 30 16 79. В школах Коми прошли мероприятия, посвященные белорусскому народу. Советники директоров по воспитанию провели для ребят интерактивное занятие «Как люди весну звали» и спортивно-игровую программу «Толока, когда все помогают». Через подвижные игры дети знакомились с уроками взаимопомощи и совместного труда. Старшеклассники и студенты включились в дискуссионную площадку «Традиции и сообщества. Как культура объединяет людей». Беларусь этот год объявлен годом женщины, поэтому акцент на прекрасной половине человечества, рассказала руководитель этношколы «Живая крыница» Анна Федоренко.
7: Этот год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины, поэтому вот я приготовила большое сообщение о самых выдающихся женщинах Беларуси. Очень интересно. Студентам не знаю как, а вот когда преподаватели узнают много интересного о белорусских женщинах. Наши занятия мы проводим 2 раза в месяц. И всегда начинается, конечно, с белорусского языка. Я готовлю какую-то тему. Мы сначала обсуждаем, кто понимает, кто не понимает, но на белорусском языке стихи. Я готовлю. Дети иногда читают стихи. Ну, а потом у нас мастера народного творчества. Я тоже являюсь таким же мастером. Вот мы проводим какие-то мастер-классы. Приглашаем не только вот белорусов. У нас приходят и другие национальности. И кулинарные мастер-классы. То есть под раником проводили там тыквенная каша, еще что-то. Ну, стараемся рассказывать об обычаях и традициях, культуре Беларуси. Сейчас, конечно, год единства народов России. Мы очень востребованы. Общественные организации, знакомим также образовательные учреждения, постоянно рассказываем о Беларуси.
2: Фельдшер скорой помощи из села Визинга Андрей Куратов освоил необычное хобби. Свободное от работы время складывает печи и камины, при этом никакого тиража. Каждое творение выходит уникальным. Постигал азы старинного дела по дедовской книге и урокам от мастера из соседнего села. А сейчас ищет подсказки в интернете. Первая работа – большая печь в родительском доме. Затем увлекся помощью друзьям. Пошли заказы. Кладка не терпит суеты, спешки. Один неверно положенный кирпич все усилия может свести на нет.
8: По технологии как бы слишком много рядов ложить нельзя, потому что потом уже ряды расходятся, печь уже неровно будет. Всегда соблюдать всю технологию, схемы расположения ходов, каналов, какая топка, какая ширина двери, такая должна быть труба, сечение трубы. И определенно идет процентные расчеты. И как творчество, и инженерные, как бы точно науки.
2: Мы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер в северных районах северо-восточный, восточный. В южных районах южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 8-13 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 2-минус 3, в южных районах плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Притормози.
11: В гостях у нас сегодня Артем Олегович Станкевич, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции по городу Сыктывкару. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
11: Тема у нас сегодня, честно скажу, тревожная. Ваши коллеги все чаще говорят о том, что популярные подарки детям, питбайки и мощные самокаты превращаются в оружие. Что происходит? Вам слово.
12: Спасибо большое. Начну с жесткой фразы, которой мы, сотрудники Государственной автомобильной инспекции, пришли за последние года. То есть этот подарок может стать последним. И я сейчас совсем не про запрет на детство, а мы хотим, чтобы родители понимали, что когда ребенок на питбайке вылетает на встречную полосу, он не управляет транспортным средством, мотоциклом, а он управляет, можно сказать, снарядом. И бить тревогу нужно еще в магазине, когда вы, родители, выбираете такой опасный подарок. То есть еще, можно сказать, лет 10 назад ребенок просил велосипед, либо ролики. Сегодня дети на день рождения, либо на Новый год просят мощные электросамокаты и питбайки. Сразу скажу, да, питбайк — это уменьшенная копия мотоцикла.
11: Звучит, конечно, здорово. Ребенок на технике, это как-то современно, круто. Но статистика ГАИ последних 2 лет звучит как сводки с поля боя. Почему же инспекторы бьют тревогу?
12: А это происходит потому, что увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Если мы возьмем статистику только по городу Сыктывкару, за 2024 год у нас пострадало 3 водителя вот такой вот техники. Да? То есть 3 несовершеннолетних ребенка садились за руль вот этих питбайков, мотоциклов, электросамокатов и получали различные травмы. Это в 2024 году. А уже в 2025 году у нас произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, где 8 несовершеннолетних получили вот такие травмы. Как в качестве водителей подобной техники и пассажиров. Почти каждый случай – это тяжелая травма. И каждый раз от родителей мы слышим такие фразы, как «я хотел как лучше», «мой сын ездит аккуратно», допустим, и только по лесам и полям, то есть не по дорогам. А еще родители покупают только для того, чтобы ребенок научился разбирать и собирать мототехнику. Вот такой у нас факт был, да, мама поясняла, что купила ребенку питбайк не для того, чтобы он ездил, а для того, чтобы он научился разбираться с техникой, да, то есть разбирал его и собирал. Но, как оказалось, ребенок у нас попал потом в дорожно-транспортное происшествие. И важно напомнить, что питбайк, да, это спорт-инвентарь. На питбайках, кроссовых мотоциклах разрешено ездить только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках, ну, естественно, под руководством тренера. Передвигаться по дорогам общего пользования, а также по обочинам, тротуарам категорически запрещено. При этом даже доехать на таком транспорте до специальной площадки, то есть до специальной спортивной площадки, нельзя. Его можно везти до места назначения только на транспорте, ну, то есть в прицепе. И каждый должен понимать, что у такой техники, когда мы говорим про питбайки, у нее нет фар, нет стоп-сигналов, нет указателей поворотов. Поэтому, выезжая на дороги общего пользования, водители такого транспорта подвергают опасности и себя, и других участников дорожного движения, поскольку их незаметно на дороге.
11: Давайте разберем те самые питбайки. Что это и почему ездить на них по дорогам общего пользования опасно и вообще нельзя?
12: Как я уже ранее сказал, питбайк – это спортивный инвентарь, которым можно управлять только на специализированных спортивных трассах. Но согласно правил дорожного движения, вот эти питбайки у нас попадают под понятие мотоциклов. То есть это легкий внедорожный мотоцикл, объем двигателя, который начинается от 50 кубических сантиметров. Да, часто это маленький мотоцикл, разгоняется от 40 км в час вплоть до очень большой скорости, более 100 км в час. И родители дарят такое вот транспортное средство ребенку, ну, примерно 12-14 лет. Разрешают кататься во дворе или по полю за гаражами. Почему это смертельно опасно? А потому что, выезжая на дороги общего пользования, вот такой питбайк становится транспортным средством. Любое транспортное средство является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея специального водительского удостоверения. Да, будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, так называемый питбайк, также нужны знания правил дорожного движения.
11: Тогда скажите так, в каком возрасте подросток может управлять мототехникой законно? В каком возрасте можно получить права?
12: Во-первых, для получения российского водительского удостоверения необходимо пройти профессиональное обучение в автошколе. Далее пройти медицинский осмотр и получить заключение врача о том, что он, человек, годен к управлению транспортным средством по состоянию здоровья, после чего сдать теоретический и практический экзамен в госавтоинспекции. Во-вторых, законодательством установлены возрастные ограничения. И, как правило, водительское удостоверение выдается по достижении, во-первых, 16-летнего возраста для транспортных средств категории М. Напомню, что транспортные средства категории М – это мопеды, у которых объем двигателя не превышает 50 кубических сантиметров. Да, на него также нужно водительское удостоверение категории М. И под категорией А1 – мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров. То есть с 16-летнего возраста, да, подытожу, можно управлять законно, получив водительское удостоверение, мопедами и легкими мотоциклами категории А1. С 18-летнего возраста для транспортных средств категории А, то есть мотоциклы, да, а мотоциклы — это у нас уже объем двигателя транспортного средства от 125 кубических сантиметров и выше. То есть это уже категория А, только строго после 18 лет. Ну а теперь немножко расскажу про экзамены госавтоинспекции. Он состоит из теоретической и практической части. Теоретический экзамен сдается с использованием компьютеров, 4 тематических блока, по 5 вопросов в каждом. И практический экзамен на право управления такой техникой, то есть легкими мопедами и мотоциклами категории А, категория А1, категория М, проводится на автодромах и закрытых площадках. Ну, конкретно в городе Сыктывкаре это только закрытые площадки. Экзамен проводится путем выполнения установленных испытательных упражнений, то есть маневров. То есть если ваш ребенок младше 16 лет и у него нет водительского удостоверения категории М либо категории А1, он не может точно управлять мототехникой и тем более вот этим питбайком. Здесь это даже не обсуждается. Даже во дворе. Юридически и физически. Незнание дорожных правил и отсутствие навыков управления зачастую приводят к трагическим последствиям. Отдельно хочется акцентировать внимание на следующих моментах. Мототехника не обладает пассивной безопасностью. То есть нет в мотоцикле, в мопеде подушек безопасности, нету ремней безопасности. Поэтому каждое происшествие с участием мототранспорта несет в себе особую тяжесть последствий. Каждое ДТП с мототранспортом подразумевает получение тяжких увечий и даже гибелью участников дорожного движения. И второй момент. Когда водители мототехники думают, что с ними подобного никогда не может произойти, и пренебрегают использованием защитной экипировки, такие как шлем, мотоциклетный костюм и тому подобное, или покупают дешевый мотошлем, при падении с мотоцикла страдает не коленка, а позвоночник и голова. Специальные мотоботы, защита спины, груди, должны присутствовать на водителе мототранспортного средства. Если водитель мототранспортного средства без специализированной защиты, как результат у нас открытые переломы и черепно-мозговые травмы. Кроме того, невидимость на дороге. Как я уже говорил, питбайк очень низкий, не имеет световых приборов, и поэтому водители обычного легкового транспорта, не говоря уже о грузовых транспортных средствах либо автобусах, просто не видят такого участника на дороге. Поэтому водители замечают за секунду буквально до дорожно-транспортного происшествия, и в результате чего у нас происходят аварии с очень тяжкими последствиями.
11: Скажите, какая существует ответственность за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему?
12: Несмотря на требования законодательства, некоторые родители и иные родственники, допустим, у нас были случаи, когда тети покупали питбайки бабушки, дедушки, проявляют беспечность и безрассудство и оставляют ключи от зажигания автомашины либо мотоцикла на видном месте, а кто-то дает ключи от транспорта прямо в руки ребенку. И как вследствие происходит дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. В случае, если водитель питбайка, о котором мы разговариваем, выезжает на дорогу общего пользования, он будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. То есть, да, когда водитель садится за управление транспортным средством, не имея права управления, в отношении него составляется данный административный материал. И сумма штрафа там большая, от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, статья 12.6 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность, если водитель мототехники управляет мотоциклом, питбайком без мотошлема. Также подросток, управляющий автомобилем либо питбайком ввиду несовершеннолетия, не может быть вписан в страховой полис ОСАГО. А это уже нарушение части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях. Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, то в выплате страхового случая, так как несовершеннолетний не вписан в страховой полис, будет отказано. Кроме того, родители, законные представители несовершеннолетних, которые передали управление питбайком этому ребенку, да, будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Административные материалы в этом случае передаются в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия законного решения в отношении родителей, ну и, соответственно, подростков. В случае, если мы несовершеннолетнего останавливаем, да, за управлением питбайка, он не имеет водительского удостоверения, то, естественно, питбайк помещается у нас на специализированную штрафстоянку. Кроме того, за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права, предусмотрена ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей. То есть, если мама или папа дают ключ от питбайка и мотоцикла своему ребенку, да, заведомо зная, естественно, что он не имеет водительского удостоверения, да, в отношении них составляется административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, да, вот за эту передачу лицу, не имеющему права управления. Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот возраст с 18 лет. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную ответственность за ущерб, причиненный деяниями своего ребенка. У нас любой родитель думает, что дети попадают в ДТП случайно. Многие из них начинают обвинять в том, что произошло любого, но только не себя. Многоуважаемые родители, хочется напомнить вам, что вы и только вы будете виновны в том, что ребенок окажется за рулем, так как вы несете за него полную ответственность, поэтому проявите в этом вопросе ответственность. Многие молодые люди проявляют интерес к мототехнике и вождению в целом еще задолго до своего совершеннолетия, и некоторые родители не прочь дать им порулить. Однако такая поездка может закончиться серьезными штрафами, и при этом абсолютно неважно, где именно будет передвигаться транспортное средство. Нет никакой разницы в том, где подросток будет практиковаться в вождении, в городе или в поле, поскольку здесь речь идет о допуске к управлению транспортным средством, которое запрещено одинаково везде для несовершеннолетнего. Информация об авариях с участием несовершеннолетних в качестве водителей появляются, ну, регулярно, да, как я уже сказал, за прошлый год было 6 дорожно-транспортных происшествий. Хочется вспомнить о случае, а именно о том, как у нас был открыт мотосезон в 2025 году, да, но открыт был он не очень хорошо, да, а именно у нас 20 апреля несовершеннолетний водитель совершил столкновение с транспортным средством, с автомашиной, в результате которого пострадал очень сильно сам и пострадал его также несовершеннолетний пассажир. Родители в момент дорожно-транспортного происшествия находились дома. О том, что сын катается с другом на мотоцикле, даже не знали. Мотоцикл несовершеннолетнему купил отец. Ранее сыну не разрешал ездить на питбайке, только возле гаражей, по полям и в лесной местности. Но хочется подытожить и отметить, что есть гораздо более серьезная статья для законных представителей, а именно часть первая статьи 151 примечание 2 Уголовного кодекса России. А именно, она называется «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». И судебная практика последних 2 лет уже выработала четкое правило. Покупка мотоцикла, мопеда или питбайка для ребенка, который не имеет водительского удостоверения, и передача ему управления – это и есть такое преступление. И наказание по ней – до 1 года лишения свободы.
11: Это, конечно, очень серьезно, но есть реальные примеры, когда родители действительно понесли такое наказание.
12: К сожалению, да, их становится очень много. Сразу скажу, все примеры будут с Российской Федерации, с других субъектов Российской Федерации. Например, в Саратовской области женщина купила своему 13-летнему сыну вот такой мотоцикл. Ребенок разрешил своему другу покататься, тот совершил ДТП. В итоге мать несовершеннолетнего, которая купила мотоцикл, привлекли по данной статье. Ей назначили крупный штраф, а мотоцикл конфисковали в доход государства. Либо, например, в Краснодарском крае отец подарил питбайк своему 12-летнему сыну, и через несколько дней после дня рождения мальчик попал на нем в страшную аварию и получил тяжелую травму. В ходе судебных разбирательств отец получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты. В Татарстане мужчина купил мопед подростку, и тот систематически нарушал правила, а в 25-м году попал в дорожно-транспортное происшествие. Отца признали виновным и оштрафовали на крупную сумму. Кроме того, в Кузбассе 44-летний отец годами позволял 17-летнему сыну без прав управлять мотоциклом по городу. В итоге юноша попал также в серьезную аварию, получив разрыв печени и множественные травмы. На него завели уголовное дело на отца. География трагедии огромна, и самым страшным последствием становится гибель или покалеченное здоровье самого ребенка или посторонних людей.
11: А теперь давайте поговорим про электросамокаты. Тут ситуация еще страшнее, потому что их подарили почти, каждому второму ребенку.

0: Ребенок пролетает эти 20 метров.
1: У него 28 очков, а в составе Уникса 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Медведев победил испанца Пабло Льямис Руиса, а Рублев еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факину. Это были новости спорта.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Пензе грозовые дожди плюс 21-23 градуса. В Ярославле плюс 17-19 облачно с прояснениями. Во Владимире плюс 16-18 кратковременные дожди. В Туле и Воронеже дожди плюс 20-22. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25 градусов. В Волгограде плюс 22-24 дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
6: Театр Радио России представляет.
7: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
6: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
8: Это Марс.
9: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
6: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
10: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
11: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
6: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
12: Ну, какие вам нужны данные?
13: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
6: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
14: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
6: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
15: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
16: Передаем сигналы точного времени.
17: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Здравствуйте, сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами.
18: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также пишите нам в телеграм-канале и в канале в Максе. Ну, а сейчас поговорим об образовании, как и анонсировали в предыдущем часе. Дело в том, что в этом году приемная кампания в российских университетах пройдет по обновленным правилам. И хотелось бы все это обсудить.
15: Сигналы. Учиться пригодится.
17: Ну, во-первых, много шуму, я бы так сказал, наделало сообщение о Дне тишины. Шум и тишина. Да? День тишины – это то, что вводится Миноборнауки, то есть при приеме в вузы будет

0: то такой специальный день. Он нужен вузам, причем абитуриент не сможет управлять своими согласиями в этот день на зачисление, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
1: Да, это решение направлено на повышение прозрачности и предсказуемости процесса поступления. И, кроме того, день тишины поможет нашим абитуриентам заранее понимать свой статус и спокойно планировать дальнейшие шаги. Но для вузов тоже очень много позитива, по словам представителей Миноборнауки, потому что они смогут завершать зачисление в более упорядоченном режиме без резких изменений в последний момент. Ну и еще очень много нововведений пройдет.
0: Вот об этом как раз подробно и поговорим. С нами на связи преподаватель обществознания и права экономического лицея РЭО имени Плеханова, член экспертного совета Комитета Госдумы по просвещению Артем Кочегаров. Артем Олегович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Давайте с дня тишины начнем. Как это должно выглядеть для абитуриента и для вуза? Объясните.
2: Я так понимаю, что этот день должен выглядеть следующим образом, что абитуриенты подают соответствующие заявления, определяются с направлениями, по которым они хотят поступать, но в течение этого дня они не могут что-либо поменять. Это, знаете, похоже на день тишины перед выборами, которые проходят, когда кандидаты прекращают свою предвыборную агитацию, кампанию, чтобы избиратели могли определить, за кого проголосовать. А здесь это будет выглядеть, чтобы уже невозможно было поменять заявление, чтобы принять окончательное решение, куда пойти учиться, как был прекрасный советский лозунг.
1: Да, это, конечно, интересно. А вузы-то что выиграют от дня тишины? Насколько этот день тишины им необходим сегодня?
2: Вы знаете, наверное, если такое мысль, такое положение появилось в Министерстве нашего высшего образования, которое курирует, да, высшее образование и науку, значит, наверное, они пришли к какому-то выводу, и действительно такое можно было увидеть в вузах, что в течение последнего дня происходили какие-то массовые перемещения между вузами, между специальностями. И для вузов это очень сложная история, когда начинают там за одни сутки происходить большие, серьезные, крупные перемещения. Поэтому, наверное, знаете, как вот говорят там, остужение экономики, да, охлаждение. Наверное, вот с такой целью вводится этот день. В принципе, там дается достаточно приличный срок для того, чтобы принять решение, подать соответствующие заявления. То есть этот день, он, наверное, день спокойствия и для абитуриентов, и для вузов. Ну, скажем, ничего здесь такого криминально-категоричного нет в этом мысли и предложении.
0: Ну, понятно, с этим разобрались. А какие новшества в приемной кампании в этом году нас ждут?
2: Ну, вы знаете, здесь также идет усовершенствование процессов подачи заявления, который можно, значит, подать в электронном виде через портал госуслуг. Это все отслеживается, собственно говоря, для этого, видимо, и вводится этот день тишины, который они хотят, но еще как проект, еще такого решения окончательно не принято. Также это касается ограничений подачи заявлений по количеству направлений специальностей. Ну и, наверное, самое главное, это то, что должны абитуриенты 26-го года очень внимательно смотреть, это ограничение количество платных мест в вузах. Вот, теперь по всем практически специальностям такое количество мест ограничено, поэтому надо понимать, на какие баллы ты рассчитываешь и куда ты можешь пройти не только на бюджет, но и с ограничением на платное отделение.
1: Да, но, как я понимаю, в этом году впервые еще и появятся дополнительные ограничения для выпускников колледжей, то есть тем, кто закончил профессиональное, среднее профессиональное образование, будет сложнее поступить в вуз, потому что они раньше могли поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, минуя единый госэкзамен, а сейчас-то возможность сохранится только при условии, что выбранная специальность соответствует профилю полученного образования в колледже. Правильно понимаю?
2: Да, вы совершенно правильно понимаете. Это дополнение касается СПО. Вообще СПО у нас претерпевает серьезные изменения, потому что вы знаете, что у нас сейчас можно после 9 класса поступить на большое количество рабочих специальностей, окончив только, сдав только русский язык и математику. Этого достаточно. Тем более количество регионов расширилось на 26-й год. И да, изменение, что если в 25-м году не могли поступить выпускники СПО по внутренним испытаниям, то сейчас только по профилю подготовки. То есть если ты закончил, например, какое-то экономическое или правовое направление, то тебя ждет экономический или юридический факультет. Все остальное по результатам ЕГЭ, а выпускникам колледжа, честно признаться, тяжело сдать ЕГЭ, потому что они уже отвыкают от этого формата, и к нему надо готовиться целый год учебный.
0: И в том числе готовиться, привлекая специалистов и репетиторов. Мы сейчас и об этом тоже поговорим. Один из финансовых маркетплейсов провел опрос, и выясняются довольно серьезные суммы, которые люди тратят на подготовку детей к ОГЭ. Если два предмета вы ведете, так скажем, ведете, в смысле, координируете обучение вашего ребенка с педагогом, два предмета, два занятия в неделю, сумма 110-140 тысяч в год. По-моему, это очень серьезно. Из чего складывается вот эта сумма и каково качество занятий от репетиторов?
2: Это серьезно, серьезная сумма. Честно говоря, мне кажется, она занижена, я честно скажу. Но, опять же, все зависит от регионов, да. Конечно, сложно сравнивать большие крупные города, да, экономические, финансовые, там, столицы, промышленные, и какие-то небольшие города. Поэтому там, конечно, стоимость за один час будет отличаться. Но, скажем так, это действительно серьезно для семейного бюджета. А если выпускник готовится к трем или к четырем предметам, то представьте, что эта сумма умножается там еще на два. Здесь, знаете, как подход, репетитор нужен либо тем, кто действительно очень не успевает и у кого сложности с пониманием, или ребята, которые требуют индивидуального подхода. Вообще, то, что касается девятого класса, вполне ученик успевающий может сдать на хорошую оценку и на 4, и на 5, если он осваивает программу в школе. Может быть, для ЕГЭ требуется действительно такого вот больше индивидуальной работы, настройки, потому что объем материала и сложность материала очень серьезная. Вот тут все зависит от тех целей, которые преследует семья, ученик, и он может ли обучаться в школе, в группе воспринимать материал, или все-таки требует вот индивидуального такого подхода, чтобы с ним репетитор, преподаватель на одном языке разговаривал.
1: Да, но уже складывается такое впечатление, что к ЕГЭ готовятся все в классе абсолютно, и все готовятся с репетитором. А и получается, возникает вопрос, ЕГЭ без репетитора вообще сдать невозможно?
2: Вы совершенно правы, все готовятся. То есть у каждого есть репетитор. Вопрос по всем, нескольким или хотя бы по одному предмету, это точно. Сдать возможно, если, понимаете, у нас сейчас проблема учеников с мотивацией. Вроде бы, когда ты с репетитором занимаешься, ты какое-то задание сделаешь, материал освоишь, как-то он тебя будет подгонять. Когда ты один, но это достаточно серьезная такая работа, ее, к сожалению, мало кто может освоить, взять себя в руки и год готовиться к экзаменам. А вообще, осваивая школьную программу, можно сдать. Можно ли сдать на достойный высокий балл? Ну, наверное, для тех, кто может потянуть этот вопрос, не для всех.
0: Понятно. Спасибо большое. Желаем всем сдающим экзамены успехов и терпения. Преподаватель обществознания и права экономического лицея РУ имени Плеханова, член экспертного совета Комитета Госдумы по просвещению Артем Кочегаров. Артем Олеговичу спасибо. Ну и, соответственно, все нюансы, связанные с подготовкой, стрессы, все это тоже превходящие, так скажем, задачи со звездочкой, да, я бы так сказал. Обо всем этом тоже поговорим, как подготовить себя к экзаменам, как родителям подготовиться, в том числе врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да.
1: Доброе утро. Ну, любой экзамен – это стресс. Как не провалиться на ЕГЭ и подготовиться морально к тому, что тебе предстоит, ну, достаточно сложный период в жизни?
3: Да, вы действительно правильно говорите, что экзамены – это не просто действительно проверка знания, а это такая серьезная и психофизиологическая нагрузка. Ну, вот стоит, да, тоже помнить, что тревога перед ЕГЭ, перед ОГЭ – это абсолютно нормальная реакция. Но проблема, она становится тогда, когда она уже начинает мешать ребенку его концентрации, его сну и его непосредственной подготовке. Вот что точно не стоит делать ребенку, когда он готовится к экзамену – это готовиться ночами без сна. То есть если у нас пропадает сон у ребенка, то это говорит о том, что вся остальная подготовка, она может пойти, ну, к сожалению, коту под хвост. Дальше, да, это учить материал по 7-10 часов. Ну, во-первых, это невероятная нагрузка. Во-вторых, это, ну, буквально, то есть нервная система начинает истощаться, и когнитивные способности снижаются просто, ну, очень-очень быстро. Постоянно сравнивать себя с другими. Ну, понятное дело, подростки в школе общаются, и кто-то, да, кто-то знает один материал, а, да, там, кто-то не знает другой материал. И когда ребенок начинает себя сравнивать с другими, то у него возникает комплекс. А вдруг я недостаточно готовлюсь? А вдруг у меня недостаточно знаний? А вдруг у меня что-то не получается? И так далее. Ни в коем случае также, да, лучше ограничить себя от различных интернет-сайтов, где обсуждается то, как там ребята не сдали ЕГЭ, как сложно набрать проходной балл, какие-то, да, катастрофические сценарии, особенно, да, часто тоже бывает на форумах, обсуждают. А еще, конечно же, очень важно не ругать себя за усталость. То есть помнить, что усталость — это вполне нормальный физиологический процесс, который, ну, в процессе, да, жизнедеятельности он возникает, а потом также самостоятельно проходит. Ну, конечно же, с условием того, что ребенок отдыхает. Вот. Здесь, то есть, ну, самое главное, что, на мой взгляд, это соблюдение режима труда и отдыха. То есть регулярно, да, вместо того, чтобы, допустим, учить по 7-10 часов, лучше, да, там, взяться по 40, ну, по 40-50 минут просто хотя бы просмотреть материал. Это будет в каком-то смысле даже более эффективно, чем ребенок будет, ну, в таком напряжении зазубривать, заучивать, да, эти там какие-то формулы, какие-то там правила и так далее. То есть лучше, конечно же, чередовать вот этот вот режим труда и отдыха. Физическую нагрузку, занятия спортом, прогулки никто не отменяет. То есть жизнь должна быть у ребенка полноценной, несмотря на всю подготовку. То есть лучше все-таки, да, моментами переключить свое как-то внимание, сменить род деятельности, который также приведет к тому, что и нервная система отдохнет, и когнитивные способности тоже улучшатся. Вот. И, конечно же, важно помнить про сон. То есть такое, что ребенок всю ночь учит до 2-3 ночи, а потом к 8 утра приходит в школу, то есть, ну, это, конечно же, недопустимо. То есть лучше... да, в какие-то моменты как-то раздробить, да, эту подготовку, может быть, даже перенести на выходные, но лучше, да, все-таки соблюдать вот этот вот режим сна. Это вот,
0: ну,
3: прям,
0: на выходные это звучит, конечно, хорошо, но когда вы аврально штурмуете, ну, как-то обычно происходит, да, массивы знаний, тут действительно многие сбиваются с ритма, с каких-то правильных привычек, и сон, конечно же, в основе должен лежать нормальный сон и отход ко сну, да, правильно?
3: Да, да, да, да, конечно, потому что когда мы спим, соответственно, наше сознание, ну, вообще сон у нас, в принципе, отвечает за то, что он перерабатывает всю ту информацию, которую мы получили в течение дня. И когда, допустим, да, если ребенок что-то учит в течение, да, там, большого промежутка времени, огромные эти параграфы, огромное количество информации, и он не спит, то его мозг просто, ну, он, грубо говоря, не обрабатывает всю эту информацию, а как, ну, грубо говоря, поверх старой, ну, только приобретенной информации, приходит еще новая информация. И все это приходит в такую кашу, и просто, да, ничего, по сути, не запоминается.
1: Да, при этом стоит понимать, что именно волнение часто мешает детям успешно сдать экзамены, да, и успешно пройти тест. Вот какие советы или, может быть, какие вопросы задать абитуриенту, ребенку, выпускнику, подростку прежде всего, да, чтобы он, ну, как-то перестал сомневаться и перестал тревожиться, да, то есть, не знаю, что ты знаешь об экзамене, что ты чувствуешь по поводу экзамена. Вот какие правильные вопросы нужно подобрать, которые помогут?
3: Здесь, знаете, больше, наверное, даже не вопросы, а больше поддержка. То есть если замечает, да, родитель, что вот, ну, видит, что ребенок прям вот не переставая учится, не может остановиться, стоит, ну, действительно подойти к нему и спросить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит. И когда ребенок, да, то есть говорит, что вот, я переживаю, я могу не сдать, я боюсь, что я не поступлю в вуз и так далее, да, здесь важно поддержать, то есть сказать, что, ну, да, то есть ЕГЭ — это действительно этап, важный этап жизни, но это не конец, грубо говоря, света, это действительно только этап этой жизни. Даже если не будут супервысокие баллы, да, ну не все, мы сдаем на 100 баллов, это действительно так. Даже если не будет, да, там, вот этих вот волшебных 100 баллов, то ЕГЭ — это не показатель того, что ты там всю уже оставшуюся жизнь будешь каким-то там, не знаю, там, ну, грубо говоря, неудачником, да, то есть, ну, редко кто, как там баллы ЕГЭ влияли у человека на всю его дальнейшую жизнь. То есть здесь именно важно донести то, что как бы он, насколько бы высокий балл не был, все равно ребенок молодец, и все равно, то есть эти баллы, они, конечно, зависят от них очень многое, да, поступление в вузы, но не только это, да, то есть не обязательно быть первым в списке поступивших, чтобы быть, да, действительно умным, смышленым и активным таким человеком.
0: Ну, разумеется, да, еще будет день пересдачи, надо тоже об этом помнить.
3: Да, да, да, да.
0: Плюс, конечно же, да, не только подготовка важна, но и настрой, самочувствие, да. Какие еще советы следует дать и какие рекомендации нужно знать?
1: Может, полениться перед
0: родителям,
1: экзаменом.
0: Да? Поехали куда-нибудь, отвлечемся там с рюкзаками, в поход съездим.
3: Да. Да, да, да, да, да, действительно, действительно, то есть это хорошая идея, когда человек перегружается, лучше сменить, правда, то есть обстановку. Может быть, даже, да, бывает такое, что, ну, вот я, допустим, своим ребятам, которые у меня тоже, ну, проходят психотерапию, то есть рекомендую иногда, то есть вообще поехать в отпуск на 5-7 дней, чтобы просто ребенок перезагрузился.
1: Хороший потому совет, тем более лето.
3: Да, впереди. Да, весна, май уже тепло, уже хорошо, конечно.
0: Спасибо, Татьяна. Врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова. Еще из советов от одного из репетиторов. Вот он буквально по часам расписал последний день перед сдачей экзаменов. Самое интересное, мне понравилось. 17 часов. Отключите уведомления от всех одноклассников, групповых чатов. Не читайте сообщения. Вот такой цифровой детокс.
1: А еще советуют заняться спортом, потому что физическая активность в любом виде эффективно снижает напряжение. И даже просто прогуляться по парку уже успокаивает и явно настраивает на хороший лад.

0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Время детских пластинок.
1: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
2: Да ты русским голосом заговорил.
3: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
3: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
4: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
4: Вот еще вот такую же книжку.
0: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 31 минута и 16 секунд. И сейчас поговорим о деньгах наших с вами, да, что у нас с доходами. Очень часто так бывает, когда люди наконец-то получают желаемую зарплату, ну, например, меняют место работы, да, и, казалось бы, они нарастили свои доходы, они увеличили доход, но при этом ощущение нехватки денег никуда не исчезает, потому что, собственно, во-первых, инфляция все равно дорожает, и то, что вчера стоило 10 рублей, сегодня стоит 11 рублей, да, грубо говоря. И второе, это мы к хорошему очень быстро привыкаем, и мы понимаем, что у нас появилось больше денег, а значит, нам, ну, обязательно нужно что-то купить.
6: Ну да, купить, потому что все это связано с изменением образа жизни, ну и, наверное, в известной степени связано, отражает, точнее, провисание в финансовом планировании или какие-то другие внешние факторы.
5: Как же можно сэкономить, научиться экономить, да, деньги? Как зарабатывать больше и при этом не чувствовать себя еще беднее? Это важно, потому что, ну, мы все были когда-то в такой ловушке, да? Я завидую людям, которые имеют стопроцентную финансовую грамотность, но чаще всего это либо инфо-цыгане, либо обманывают, привирают немножко. Потому что, ну, все равно мы люди, нами правят эмоции, и вот как по-взрослому, да, подойти к этой ситуации и адаптироваться, распределять правильно доходы и расходы, копить, обязательно копить на черный день, на мечты, на отпуск, не в кредит его брать.
6: Именно так, вот об этом и поговорим. Декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов присоединяется к разговору. Константин Васильевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Такая интересная довольно тема, как нам показалось. Люди получают прибавку, новое место применения своих талантов, а все равно у них не хватает денег. И нарастает тревога, нехватка финансов, куда же они уходят. Что же вообще происходит в таком случае с человеком?
7: Да, мы понимаем, что финансы – это во многом психология. И такая парадигма всегда верная, что счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. То есть в этом отношении тоже надо пересмотреть, видимо, свои желания и сделать их соответствующими собственным возможностям. Потому что все-таки последние годы мы видели доступность кредитов как-то существенно повышала и планку жизненную, но ненадолго, и количество желаний также увеличивалось. И в этом отношении мы действительно говорим о том, что финансовая культура, она во многом жиждется и базируется на планировании. В этом отношении надо для себя и уже различного рода цифровые приложения, банковские приложения дают нам возможность отслеживать основные расходы. Их можно и нужно планировать для того, чтобы вдруг неожиданно не попасть в эту финансовую кабалу, зависимость от кредитов, от банков, особенно в условиях, когда ставки по кредитам резко увеличились, это становится еще более ощутимым для семейного бюджета. Также, как вы и правильно сказали, такие непостоянные расходы, а разовые, как отпуск, покупка что-то, чего-то дорогостоящего, все это тоже требует планирования, накопления. И опять мы помним, многие не доверяют банкам, не доверяют фондовым рынкам, и кто бы их за это осуждал. Но при этом деньги под матрасом не приносят дополнительного дохода. А порой мы видим, что сумма дополнительного дохода к заработной плате, которая характеризуется и описывается так называемым пассивным доходом, когда вы либо открываете депозит в банке, либо покупаете облигации фондового рынка, все это способно существенно пополнить ваш семейный бюджет и личный бюджет. Так что здесь, наверное, во-первых, надо определиться с уровнем тревожности. Если вы очень тревожны, но надо выбирать просто инструменты, которые максимально надежные. Если уровень тревожности у вас чуть поменьше, а алчности и азарта побольше, то можно как раз поиграть на фондовом рынке. Различного рода более рискованные инвестиции, способные принести больший доход, но и, естественно, в непростые экономические времена могут вас и подрастроить падением котировок, то есть потерей части собственных сбережений. Но здесь...
5: Ну, вы знаете, можно еще начать с малого, удалить приложение маркетплейсов, и тогда это лучший способ сохранить ваши деньги.
7: Да-да-да, сейчас Центральный банк ограничит там сколько, 20-30 карточек банковских, потому что некоторые действительно с азартом следят за кэшбэками и пытаются в том числе и на этой шопоголике сэкономить на возврате части средств, на различного рода скидках. Так что это тоже один из способов оптимизировать свои расходы. Но мы должны помнить, что главная, вообще базовая такая идея финансов современных, это то, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. То есть в этом отношении мы должны с вами понимать, что только, например, депозиты в банках, это тоже, наверное, недостаточно надежная история. А вот если у вас появляются деньги, которые вы сейчас не тратите, то как раз попробовать различного рода финансовые инструменты, для себя осознав, что где-то вы получаете больше, где-то вы, может быть, рискуете меньше. И вот здесь и кроется секрет успешной пенсии в дальнейшем.
6: С осторожностью, я говорю, подходить к этим инструментам. Вы сказали про депозиты. Но все равно это консервативный инструмент. Понятно, да, он гарантирует доходность. Ну, кому-то хочется чуточку больше зарабатывать. В чем мы, собственно, отказать-то людям мы не можем?
5: А давай попробуем на практике. Вот, допустим, зарплата у россиянина. Ну, сколько? 100 тысяч рублей, чтобы удобно было считать. Сколько из этого нужно откладывать? Сколько из этого можно пустить на, не знаю, какие-то удовольствия, траты, спонтанные покупки? Вот как должен выглядеть такой средний бюджет, например? Вот 100 тысяч возьмем.
7: Да, ну я надеюсь, это мы не на каждого члена семьи или на каждого, потому что и у кого-то

0: отказаться расходы. Ну, плюс...
1: Куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
2: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
2: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. 83.
2: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события.

0: Персональная оценка и разные мнения.
1: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
3: Радио России.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей. Ливанская Хизбалла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. И следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Все подробности далее. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Гуревич по приглашению Путина была 9 мая на Параде Победы, затем для нее была организована культурная программа в Москве, а в понедельник президент пригласил ее на ужин в Кремль. К зданию гостиницы Путин подъехал сам за рулем автомобиля «Аурус». При встрече с учительницей президент обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог обняла и расцеловала своего ученика. Как напоминает ТАСС, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Между тем, временные ограничения введены в аэропортах Саратова, Саранска, Ульяновска, Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на Славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российский НРТК «Курьер», применял в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета, пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков является крайне сложным и длительным. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также сообщил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Владимир Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал отдать Донбасс России. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, украинская сторона согласилась на все. Источник Мендель ей сообщил, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с Россией. Мендель с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней. Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен. Также Мендель отметила, что глава киевского режима разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе Соединенными Штатами. По ее словам, он еще при бывшем президенте США Джо Байдене Зеленский нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, согласованных с Вашингтоном, из-за чего американская администрация была в бешенстве. Ливанская Хизбалла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. В движении заявили, что это ответ на продолжающиеся атаки по гражданским объектам на юге Ливана. В ООН фиксируют нарушение перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
2: Временные силы ООН в Ливане продолжают фиксировать значительную военную активность. Начиная с пятницы, миротворцы зафиксировали более 1296 траекторий снарядов, исходящих от армии обороны Израиля, и 64 траектории снарядов, исходящих от Хизбаллы.
1: Представитель ООН сообщил, что с начала эскалации в Ливане атакованы более 150 медицинских учреждений. В результате ударов погибли более 100 человек. Общее число жертв в республике уже почти 3000. Ранены более 8000. Такие данные приводит Минздрав Ливана. В Забайкалье задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Злоумышленник 79-го года рождения начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия. Следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Отдыхать граждане будут в честь Дня России. Как напомнили в обществе знания, рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, а с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Затем последует три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье, а всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. Следите за развитием событий на сайте Вести.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1, «Парин-Н» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2, а «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали два представителя «Зенита» – это Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Это были новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов без осадков, в Симферополе плюс 24-26, в Севастополе плюс 20-22 градуса днем, а вечером дождь. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 16-18 градусов дожди, в Сочи плюс 20-22 дожди и грозы, в Краснодаре дожди плюс 21-23 градуса, в Волгограде плюс 22-24, кратковременные дожди, в Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас в столице плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
1: Передаем сигналы точного времени.
2: Доброе утро! Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Вторник на календаре 12 мая. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин и Татьяна Голованова.
3: Здравствуйте! Продолжаем знакомить вас с важнейшими актуальными историями. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. Заходите на платформу смотрим.ру и портал вести.ру.
2: Ну и сейчас поговорим о том, каждый из нас, мне кажется, мечтает иметь свой домик у моря, ну или хотя бы квартиру у моря, но многие пошли дальше, люди теперь предпочитают инвестировать не столько в квартиры, сколько в гостиничные номера. Что это значит? Это апартаменты, комплекс апартаментов гостиничного типа, в которых есть... Так. И люди занимаются сдачей в аренду ваших апартаментов, уборкой, стиркой, глажкой, в общем, может, даже мелким ремонтом, а вам это приносит деньги.
3: Деньги, причем немалые. Но мы в наших эфирах уже говорили, обсуждали идеи и их способы реализации, в том числе в Москве. Вот машины, места покупают отдельно, сдают в аренду. Доходность составляет примерно 20-25% в год. Сдают еще и вот эти микрокладовки, да, тоже оформляют на них право собственности, и тоже неплохой доход. А вот теперь о гостиничных номерах. То есть, условно, в гостиничном комплексе вы выкупаете...
2: Номер.
3: Номер, да. И от лица гостиницы... Его сдают, но деньги перечисляют доход вам.
2: Так, ну, конечно, так, да, за вычетом расходов, стоимости управления и многое другое. Mm-hmm. Но, кстати, этот формат действительно быстро растущий, потому что в прошлом году на российский рынок вышло более 80 новых гостиничных объектов, а номерной фонд расширился на 17%. Это апартаменты, домики, коттеджи, модули. И их с удовольствием сдают и с удовольствием покупают. И если несколько лет назад примерно 80% потенциальных покупателей объектов на том же юге России, да, были заинтересованы именно в квартирах, но сейчас этот показатель упал до 30%. Все остальные хотят либо гостиничные номера, либо апартаменты.
3: С нами на связи один из экспертов, руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Как идет процесс? Насколько бойко люди покупают гостиничные номера? И сколько они зарабатывают на этом?
2: И сколько они стоят?
4: Я понял. Да, спасибо большое, что пригласили меня на этот эфир. Значит, ну, люди понимают, что действительно сдача квартир... Давайте вспомним, да, еще совсем недавно самый популярный способ заработать на недвижимости именно на юге, это была покупка квартиры с последующей сдачей ее в аренду. Люди массово покупали квартиры в новостройках, даже использовали ипотеку с господдержкой, все мы помним, под 8%. Делали ремонт и сдавали ее в аренду. Причем большинство, ну, скажем честно, не налоги. Вот. Плюс к этому квартира росла в цене, так как был спрос. И, конечно, для частных инвесторов это был очень выгодный способ вложения. Вот. Но сейчас ситуация поменялась. Средняя доходность от сдачи квартир сейчас составляет порядка 4-6%. Это даже, скажем так, не перекроет инфляцию. Ну и, конечно, стоимость квартир сейчас не показывает тот рост, который был раньше. Цены, конечно, подрастают, вот, но в основном это на процент инфляции. Поэтому сегодня покупка квартиры в аренду, ну, стала не совсем, так скажем, выгодна. А вот покупка гостиничного номера у нас сейчас только в Анапе реализуется порядка 7 инвестиционных проектов и общий номерной фонд 12,5 тысяч номеров. Вот. Поэтому вот направление это сейчас очень развивается, и, так скажем, люди начинают вкладывать именно деньги в покупку гостиничных номеров.
2: Так, ну вот смотрите, нашла цифры. Угу. Средняя стоимость готового гостиничного номера в Краснодарском крае на юге России 17 миллионов рублей, причем в Анапе 11, а в Сочи от 22 миллионов рублей. Да. Что можно на эти деньги купить? Как этот номер выглядит? И можно ли самому приезжать и там отдыхать?
4: Смотрите, то есть точка входа, да, в Анапе чуть дешевле, ну, все мы понимаем, в Сочи на сегодняшний день недвижимость там дорогая, потому что дорогая земля. Вот, в Анапе чуть подешевле, то есть точка входа где-то 10-11 миллионов рублей. За эти деньги можно купить полноценный гостиничный номер, ну, с, допустим, площадью, ну, порядка 30 квадратных метров. Он будет полностью с дизайнерской отделкой, с ремонтом, с мебелью и текстилем. То есть полностью готовый для проживания в этом номере гостей. Значит, именно покупка гостиничного номера – это, наверное, больше про бизнес. То есть использовать для в своих целях, для личного проживания и отдыха, он не предназначен. Можно его будет использовать где-то от 14 до 28 дней в году. Все остальное он будет сдаваться в аренду отельным операторам.
3: Да, неплохо. Посмотрел, да, вы сказали об Анапе. Огромное количество аналитики тоже по гостиничным номерам. 30% я посмотрел доходность. Но это, по-моему, очень-очень неплохо для рынка недвижимости.
4: Да, получается, конечно, здесь будет зависеть от локации и расположения гостиничного комплекса. Все мы понимаем, что те комплексы, которые находятся ближе к морю, да, вот, заполняемость этих комплексов, конечно, будет больше. Поэтому важно выбирать комплексы по... И один из критериев – это, конечно, локация.
2: А почему застройщикам выгодно продавать такие гостиничные номера или управляющим компаниям, а не самим ими владеть, раз такая высокая доходность, и получать прибыль?
4: Смотрите, ну вот, скажем так, раньше у нас вообще такой возможности не было, да, купить такой номер. Раньше действительно как бы сами собственники строили эти гостиницы и эксплуатировали их. А сейчас появилась такая возможность. В принципе, эта модель, она выгодна и собственнику самому. То есть он привлекает, ну как вот, допустим, когда строительство жилого дома, да, там же тоже как бы привлекаются дольщики. Вот. И получается, что владельцы этих гостиничных, застройщики гостиничных комплексов, для них выгодна эта схема на сегодняшний день привлечения именно дольщиков и инвесторов. То есть они продают, получается, небольшой бизнес. Но скажем так, что 30% это, конечно, такой позитивная такая цифра, да, в среднем составляет доходность порядка 18-20%. Вот. А 30% это, конечно, с учетом активного летнего, допустим, сезона.
3: Ну и плюс, опять же, да, вы говорите о локации, вы говорите, ну и, соответственно, доходность. Но я думаю, что минимальная доходность в любом случае выше, чем при сдаче классических, да, квартир и жилых, так сказать, квадратных метров.
4: Ну, если сейчас рассматривать, допустим, вот многие, если аналитику смотреть, кто сдает в аренду, то, допустим, если за квартиру в год вы получите 400-500 тысяч рублей, то гостиничный номер вам принесет как минимум 1,5 миллиона рублей. Может быть, конечно, кто-то скажет, что гостиничный номер – это, ну, как категория нежилых помещений, то есть там другие налоги. Да? За квартиру мы платим, допустим, в среднем 0,2% от кадастровой стоимости. За номер нам придется заплатить порядка 2% от кадастровой стоимости. Коммунальные услуги тоже чуть подороже будут, так как это будет тариф как нежилые помещения, то есть коммерческие. Ну и гостиничный номер, получается, это нежилое помещение. Но если мы посчитаем доходность, то мы, скажем так, будем приятно удивлены, что квартира нам столько не даст такую доходность, как даст гостиничный номер. Ну и я думаю, что многие, кто сдавал квартиры самостоятельно в аренду, знают, насколько это, так скажем, проблематично найти нормальных арендаторов, которые не будут портить твое имущество, которые будут вовремя платить тебе арендную плату. Вот. А мы знаем случаи, когда просто-напросто варварски относились к квартирам, и потом собственникам приходилось делать ремонт. Поэтому здесь это очень даже, так скажем, безопасный способ получения пассивного дохода.
2: Да, спасибо, Сергей. Сергей Бражник, руководитель платформы недвижимости «Домос», был с нами на связи. Я вот как раз зашла на один из сайтов по объявлений и нашла гостиничный номер, не апартамент, а гостиничный номер за 11 миллионов 800 тысяч на Красной Поляне в одном очень известном отеле, раньше принадлежал международной сети, и, собственно, оформляется собственность, тут пишут, сумма в договоре полная, возможен возврат НДС. Площадь помещения 40 квадратов, четвертый этаж, вид в сторону горного склона. Все документы предоставляются по запросу, в том числе и отчеты по доходу. Но вот на самом деле, когда мы покупаем квартиру, мы же собираем целую кипу бумаг собственника, да? А что нужно предусмотреть, когда покупаешь гостиничный номер? И когда его продаешь, кстати.
3: Вот именно. С этого и начнем разговор с юристом-экспертом по безопасности сделок с недвижимостью Сергеем Вишняковым. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
3: Приоткройте нам, пожалуйста, все тайны, да, по поводу покупки гостиничного номера. В чем скрыт подвох? Так и хочется воскликнуть.
5: Ну, на самом деле, здесь подвоха нету. Собственность, если она есть, она и там собственность. И основное, на что нужно обращать внимание, сейчас выписка из ЕГРН, что этот объект принадлежит какому-то конкретному физическому или юридическому лицу. Это самый важный документ. Второй документ, он аналогичен и жилью, это тот документ, на основании которого приобретался этот объект. То есть это может быть договор долевого участия, они тоже присутствуют на рынке нежилой недвижимости. Это может быть договор купли-продажи, какие-нибудь уже там схемы, преддоговор или еще что-то. Все это может быть, это надо посмотреть, изучать документы основания, потому что в них иногда кроется подвох, как обычно. И, наверное, все. То есть нужно в этих двух документах можно выяснить все, что интересно, и все, что может быть небезопасно относительно нежилой недвижимости. Здесь никто не прописан, поэтому здесь ограничений нету. Именно там выписка из домовой книги какой-то, еще что-то. И историю, конечно, тоже надо проверять, потому что переходы права, кто кому продавал, на основе чего, там, доли или не доли, это тоже надо выяснять сразу.
2: Вот смотрите, а стоит ли верить объявлениям? Нашла опять-таки еще одно объявление. 3,5 миллиона номер в отеле под звезд, 5 звезд под 3%, значит, в ипотеку еще обещают, 30 квадратов. Но таких же цен не может быть в Сочи.
5: Нет, в Сочи, на самом деле, все объявления Сочи нужно точно проводить через структуру какого-то критического, прям сильно критического взгляда, потому что, да, таких цен не может быть. Скорее всего, это завлечение, особенно с учетом того, что обычные покупатели сейчас переориентировались на этот рынок и вот таким образом пытаются привлечь и завлечь, потому что 3,5 миллиона это очень мало, да.
3: Слушайте, ну, конечно, да, слишком низкая цена, слишком красивый номер, слишком шикарные условия, все это должно, конечно, настораживать. А инвестиции в гостиничный номер, они насколько массовыми могут быть, да?
2: И какие налоги придется заплатить?
3: Вот о налогах, кстати, да.
5: Ну, налоги, опять же, у нас понятно, что если покупает физическое лицо, то налоги стандартно для физических лиц, это там, ну, при перепродаже, например, 13%, да, если мы об этом говорим, о доходе. А второй момент важный, это то, что налоги на нежилье и на жилую недвижимость, именно налоги на то, что она находится в собственности, они отличаются существенно, иногда там в два раза, и зависят от, ну, в том числе от того, где это находится. Да, то есть у нас кадастровая стоимость меняется и для жилья, и для нежилого, ну, апартамента или номера, ну, гостиницы, это нежилое помещение. И, соответственно, кадастровая стоимость, она выше, у нас налоги зачастую выше на нежилье. И, ну, здесь может быть, вот тут вы правильно говорите, здесь очень сильно внимание нужно обращать, потому что в выписке из ЕГРН как раз эта кадастровая стоимость указывается, это первое, на что стоит обратить внимание, потому что от нее будут рассчитываться эти самые налоги на владение недвижимостью. И так получится, что вы купили вроде бы дешево, а налоги будут отъедать достаточно большое количество прибыли. Ну и плюс надо посмотреть, к какой категории относится и как облагается налогом. Потому что, например, если брать гостиничный номер, то это может быть там 1.5% от кадастровой стоимости. Если брать это просто не жилье, как оформлено, например, то это может быть уже 2.5%, то есть почти в два раза. И здесь нужно рассматривать точно, как это выглядит.
2: Вы знаете, я решила, зачем скромничать, если уж смотреть на сайтах объявления гостиничные номера, можно и целую гостиницу купить. Вот нашла за 23 миллиона в Лазаревском районе, значит, двухэтажный гостевой дом на 13 номеров. А что нужно знать, когда покупаешь гостевые дома или такие гостиницы целиком? Какие обязанности сразу у тебя появляются и что лучше обходить стороной?
5: Ну, смотрите, если мы говорим о номерах в отелях, то это что-то встроенное в существующую инфраструктуру, то есть отель сам отвечает, определяет там звездность, все эти вот эти вещи делает отель, в который входит этот номер. Когда вы покупаете гостевой дом, вы покупаете объект, который может обладать подтвержденной там звездностью, может не обладать, и тогда, получается, вы купили просто дом, а не гостиницы, которые нужно как раз проводить через эту систему там классификации. Вот это тоже такой интересный момент, потому что сейчас как раз очень все больше и больше власти прилагают усилия к тому, чтобы у нас было понимание, какой ты объект снимаешь, и вот эта звездность, она, ну, классификация. Ее нужно проходить. Если вы купили просто какой-то домик в надежде на то, что это будет приносить вам большой доход, окажется потом, что вы обязаны зарегистрироваться везде, где можно, а иногда это не получается, потому что дом построен как-то коряво. Особенно это, кстати, касается гостевых домов, иногда они выглядят как...
3: Как-то коряво, я запомню.
5: Да, но и сами гостевые дома иногда выглядят на документах коряво, потому что это может быть двухэтажный домик на вид, а на самом деле он одноэтажный, а все остальное пристроено.
3: И вообще это тоже... летняя кухня, да?
5: Да, да, да. Особенно на юге у нас это очень развито.
3: Хорошо. Что еще? Какие подвохи? Все-таки о подвохах, да? Подозрительно низкая цена. Что еще? Качество, несоответствие документов, подлог, фальсификация документов, наверное, так?
5: Ну, фальсификация однозначно. Надо смотреть, на основе каких документов предлагают купить этот объект, потому что часто мы сталкиваемся, что это не обычные, привычные ДДУ, договор долевого участия, который там согласно закону 214-му, а могут быть там преддоговора, договора займа или еще что-нибудь, и это все уходит в серую зону. Да?
2: Смотрите, мы поняли, Сергей, благодаря вам, что лучше без юриста вообще ни один номер гостиничный не покупать, а уж тем более гостевые дома. Спасибо вам большое. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков был с нами в эфире. Обсуждали мы тренд на покупку гостиничных номеров на юге как долгосрочную инвестицию.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Сигналы точного времени.
3: 9:31, 7 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин, этим утром вместе с вами. А теперь о туризме. Полетели?
2: Полетели, но, возможно, попозже. Я вот осторожный человек, и несмотря на самые разные плюшки от правительства Саудовской Аравии, именно про эту страну сейчас пойдет речь, я пока не рискну туда поехать. 90 дней можно будет отдыхать с 11 мая, то есть со вчерашнего дня в Саудовской Аравии без визы всем, у кого есть российский паспорт.
3: Ну, в общем, прекрасная новость, конечно. С другой стороны, мы читали и ремарки представителей туристической отрасли, то есть настороженные рекомендации МИД и Минэкономразвития России, да, по поводу поездок на Ближний Восток по-прежнему в силе, да. Ну, а что бы они сказали? С другой стороны, мы понимаем, что если все-таки уже появились одобрения со стороны авиационных властей, да, то это означает, в общем, зеленый свет для отрасли.
2: Да, но между тем, наверное, опасно лететь туда, откуда сложно вылететь обратно.
3: Ну, как минимум.
2: Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов присоединяется к нашему эфиру. Артур, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Что же касается Саудовской Аравии, есть ли сейчас интерес у россиян к этой стране, и станет ли он сильнее и больше, учитывая отмену виз?
6: Интерес, конечно же, есть, но стоит учитывать, что с 28 февраля у нас начался ближневосточный конфликт, и с 3 марта, как вы уже упомянули, Минэк и МИД не рекомендуют гражданам России посещать страны Ближнего Востока. А это приводит к тому, что туристические продукты, путевки туда, туроператоры, турагенты продавать пока не могут. Как только будет снят рекомендательный запрет, именно рекомендация, самостоятельно туда можно взять собственную ответственность, тогда интерес, конечно же, возрастет. Страна привлекает интерес туристов из России достаточно давно. Саудовская Аравия известна своим развлекательным туризмом. В первую очередь, это, конечно же, Формула-1, о которой мечтают многие россияне. Ну и концерты мировых звезд, таких как Эминем, Рианна, Тимберлейк и другие, которые привлекали буквально в 2025 году тоже многих туристов из России. Даже появился целый сегмент туризма, такой фестивальный сегмент туризма, когда туристы приезжали в какую-либо страну чисто на какой-то концерт и плюс-минус пару дней, чтобы посмотреть на город. Сейчас, например, в Грузию Kanye West приезжает буквально вот-вот, и мы видим тоже рост спроса. Но помимо этого, конечно, привлекают и старые города, интересные места и природу Джидда, столица Рияд и историческая область Аль-Ула. И, конечно, курорт Ред-Си на Красном море. Это такой проект, где строятся новые отели. И все готовится для того, чтобы туристический сегмент там развивался. Отдых, конечно, там не дешевый. В среднем он будет стоить, по нашим оценкам от отрасли, до рекомендации это было примерно около 200 тысяч рублей на человека на неделю в отеле с проживанием, питанием и перелетом. Дополнительно нужно закладывать какие-то развлечения, экскурсии, то есть это надо учитывать. Но интерес есть, и туристы туда поедут, как только рекомендации будут сняты, а сняты они будут, когда будут условия безопасности достаточными для того, чтобы МИД России и МИНЭК, как регулятор, приняли такое решение. В первую очередь это важно для того, чтобы наши граждане были в полной безопасности, потому что курорт все-таки привлекательный. Туда можно поехать с семьями, с детьми, и безопасность здесь одно из важнейших условий. Коллеги?
2: Да, вот смотрите, получается, массовым курортом страна вряд ли станет, учитывая ее высокую стоимость, это не дешевые путевки. А что еще нужно помнить, собираясь в Саудовскую Аравию? Как я понимаю, в этой стране алкоголь запрещен, можно получить штраф за неподобающее поведение, например, или откровенные наряды.
6: Самый любимый вопрос про страны Ближнего Востока у наших коллег – это, конечно же, разрешение или запрет алкоголя. В разных странах действительно есть разные правила, но стоит учитывать и уважать местные традиции, особенно религиозные особенности. Да, возможно, алкоголь запрещен в многих странах Ближнего Востока, но в некоторых можно его приобрести. Но все-таки мы едем не за алкоголем, а за гастрономическими вкусовыми приключениями. То есть местные кухни попробуют можно и без алкоголя. Что касается строгих правил, они на всех странах Ближнего Востока, всех мусульманских странах и даже в некоторых республиках России примерно одинаковые. А женщинам рекомендуется носить длинные длинную одежду, то есть без открытых ног, то есть какие-то брюки либо юбки с низким подолом, и закрытые рукава, шеи и плечи. Мужчины носят рубашки, брюки и обязательно закрытую обувь. Этого достаточно для того, чтобы можно было посещать какие-то интересные места, какие-то мечети, музеи. Вас, конечно же, пустят. Но, впрочем, это то же самое действует и в Турции. Если вы пойдете в Айя-Софию или Голубую мечеть, то на входе вам придется соблюдать некий дресс-код. Об этом предупреждают все гиды, таблички. И все это заранее всем известно. Впрочем, на входе, конечно же, вам могут предоставить длинный платок для того, чтобы закрыть ноги. И это небольшая проблема. Коллеги?
3: А нам ведь интересно еще узнать, какое количество во встречном направлении туристов проследует. Я смотрел, что до 200 тысяч ожидается граждан Саудовской Аравии по проектировкам, да, так скажем, Министерства экономического блока.
6: Оценивать нужно очень аккуратно, но, скажу честно, интерес с той стороны, конечно же, есть. В первую очередь он будет расти, как только появится установившееся нормальное авиасообщение, прямое, из Саудовской Аравии в Москву. Россия привлекает туристов, конечно же, своим историческим, культурными ценностями, гастрономическими какими-то изысками. Ну и, конечно же, Москва и Санкт-Петербург привлекают коллег из Саудовской Аравии, туристов, по возможности шопинга. И Москва, если говорить простым языком, достаточно понятный город, как и Санкт-Петербург, для туристов с Ближнего Востока. Здесь есть и меню, которое подходит для граждан из Ближнего Востока, то есть халяльное меню. И есть какие-то таблички в транспорте, которые частично переведены на арабский язык и на другие языки. То есть гиды могут разговаривать на арабском. То есть люди, приезжающие в крупные города, чувствуют себя комфортно. Города у нас чистые, красивые, ухоженные. Есть торговые центры, где можно погулять с семьями, с детьми. И, конечно же, это пользуется популярностью. Если посмотреть на ту же улицу Никольскую до конфликта или Красную площадь, много очень гостей из арабских стран было в период зимних и весенних как бы каникул, когда они к нам приезжали. Особенно на Новый год это было очень интересно. Люди удивлялись снегу в Москве. И, конечно же, все фотографировались и получали.

0: Но сейчас используются и крупные города, то есть как Дели и другие. Единственное, нужно готовиться к местным традициям, быть готовым к огромному количеству людей в городах крупных в Индии. И, конечно же, есть такая особенность, как местный трафик и пробки. Они, конечно же, на первом месте, и Москва здесь не лидирует с нашими пробками, если грубо выражаясь. Туристы из Индии приезжают тоже, их интересуют исторические города, особенности Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Мурманск. Впрочем, эти города пользуются традиционно у наших туристов иностранных популярностью, так же, как и Байкал и Дальний Восток.
1: Ну и вообще получается, что, несмотря на все геополитические риски, у нас, когда все это уляжется, у нас появится еще одно прекрасное направление для практически без виза.
0: Все очень ждут, когда ситуация стабилизируется и появится возможность отдыхать. Россияне, конечно же, выбирают отдых, прежде всего, с возможностью отдыха на море, с семейным отдыхом. Ну, у нас всегда привлекало Черноморское побережье, но, к сожалению, у нас оно достаточно короткое, то есть несколько сотен километров, застроено отелями. Ну и, конечно же, россияне, выезжая за границу, интересуются морскими направлениями, историческими и комфортными в плане погоды, чтобы можно было поехать с большой семьей и отдохнуть.
2: Да, спасибо, Артур. Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии, был с нами на связи. Напомню, что Саудовская Аравия стала еще одной страной, которая открыла свои двери для российских туристов. Правда, пока конфликт на Ближнем Востоке не придет к какому-то логическому завершению или приостановке, наши компетентные органы, да, Минэкономразвития, МИД России, не рекомендуют лететь на Ближний Восток.
1: Пока окошко приоткрывается, но ехать туда, ну, прямо спешить точно не следует. В этом мы просто солидарны с МИДом и Минэком. Далее полезная рубрика.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать?
5: Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом.
4: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик плотно,

0: усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродок» с реквизита ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
1: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок.

0: подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Средства ПВО сбили за ночь 27 украинских дронов над регионами России. США сосредоточили вблизи Ирана более 20 боевых кораблей. И названа главная опасность хантера вируса. Все подробности далее. 27 украинских беспилотников нейтрализованы за ночь над российской территорией. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально. Зеленский в курсе всех коррупционных дел на Украине. Сам одобряет схемы по отмыванию денег, а люди из его близкого окружения получают незаконные проценты от ряда госпрограмм. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила Юлия Мендель, которая 2 года работала пресс-секретарем Зеленского и успела изучить его привычки и характер. По ее словам, люди для Зеленского – расходный материал. Сам он эмоционально нестабилен, а все, что говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь. Один из примеров утверждения Зеленского, что Украина не может отдать Донбасс. При этом Мендель напомнила, как еще в 2022 году, когда шли переговоры в Стамбуле, Зеленский сам отказывался от Донбасса.
2: Мне сказали, что Зеленский лично согласился на передачу Донбасса. Я была потрясена. Тогда это была шокирующая новость. Я спросила, это правда? Мне ответили, конечно, он согласен с этим, потому что это остановит ужасы войны. Он согласился на передачу территорий, потому что это означало бы конец войны. И вот теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит, я не могу отдать Донбасс. Он непоследовательный. Он постоянно меняет свою позицию.
1: По словам Мендель, в украинском правительстве есть люди, которые хотят мира. Но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов. В частности, в районе Аравийского моря на боевом дежурстве находятся 2 авианосца, 3 больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 13 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. Кроме того, в Красном море курсирует еще 1 ракетный эсминец. Корабли принимают участие в американской операции в Оманском заливе по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или входящих в иранские порты. Ранее Centcom сообщили, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывести свыше 166 миллионов баррелей нефти на общую сумму более 13 миллиардов долларов. Минпросвещение России запускает круглосуточную горячую линию по вопросам детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что операторы смогут предоставлять актуальные данные о действующих организациях отдыха и оздоровления детей в разных регионах России, а также о том, в какой орган исполнительной власти или организацию нужно обратиться для решения конкретного вопроса. Рекомендуем субъектам запустить собственные горячие линии, чтобы помочь и консультации были максимально доступны на местах, приводится в сообщении слова Кравцова. В 2026 году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие более 40 тысяч организаций. Хантавирус на начальных стадиях легко спутать с обычным гриппом из-за длительного инкубационного периода, который может длиться до месяца. Об этом рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова. По ее словам, для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или съесть продукт, по которому бегали крысы. По словам врача, в России и Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом. Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40%, объяснила эксперт. Ранняя вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на голландском круизном лайнере «Хондио», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. 10 мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. В Бурятии сохраняется лавинная опасность. Ограничения на походы к вершинам горного массива Мункус-Орды к Восточном Саяне продлены до 14 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Водители призывают соблюдать меры безопасности при движении по дорогам, проходящим вдоль горных массивов. В апреле в Бурятии произошло 3 схода лавин, в результате которых погибли 10 человек. Ограничения на восхождение на Мункус-Орды изначально были введены с 25 по 29 апреля, а затем их продлили до 4 мая и следом до 11 мая. В Москве и по области сегодня ожидаются облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов, и это почти соответствует климатической норме мая.
3: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес, а у казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА 1-2, а «Крон» проиграл Ростову 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков. В составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов и кратковременные дожди. В Архангельске плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 13-15 градусов, переменная облачность. В Вологде плюс 15-17 без осадков. В Великом Новгороде плюс 19-21 градус. В Калининграде плюс 11-13, кратковременные дожди. В Перми без осадков плюс 15-17 градусов. В Кирове плюс 13-15, небольшие дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25. В Казани небольшие дожди, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
8: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудо соцсети «Радио России». Там много уникального, эксклюзивного, дополняющего наши эфиры контента. А еще нас там можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть по традиции. Вот крупным планом показываем вам Диму, как он машет
9: руками,
8: ручкой, да, от души так прям. И показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени на ваших глазах, без всяческого подлога. Живые люди, настоящие эмоции, настоящие гости, все.
9: Ты забыл добавить, что никакого искусственного интеллекта.
8: Да.
9: Да, твоя любимая фраза.
8: Никакого искусственного интеллекта, только естественная глупость.
9: Да? Да, это называется импровизация, Юр.
8: Это называется... Ну, у кого как, у кого как. Мы сегодня поговорим и про хоккей, и про футбол, и про то, как на Ямале прошла пара спартакиада среди детей и подростков. Небольшой город Муравленко принял множество спортсменов. Приятно, что такие крупные спортивные соревнования развиваются не только в больших городах, ну и в не очень больших городах. Ну и, конечно же, на выходных все обсуждали, как стартовала финальная серия Кубка Гагарина.
9: Да не, на выходных все еще обсуждали, как футбол. «Зенит» стал чемпионом.
8: Но пока не стал. Я рассчитываю, что Ростов...
9: Компьютер «Опта» 84,3% дает на победу
8: «Опта»,
9: «Зенита».
8: «Опта», знаешь ли, тоже далека от непогрешимости. А «Ростов» вполне может удивить в последнем туре.
9: Выйти в зеленых майках?
8: Вот это была импровизация, да, я считал твою шуточку. Нет, давайте поговорим про то, как мощно начался финал Кубка Гагарина.
0: Наша трибуна. Хоккей.
9: Ты знаешь, я не могу сказать, что он мощно начался, потому что, ну, честно говоря, от
8: Акбарс... В какой-то момент был 3-0 в матче.
9: Ну, это разве мощно? Это хорошо в исполнении «Локомотива» было, да, во втором периоде. Команда Боба Хартли просто великолепно реализовала свои моменты. А Акбарс, ну, такое ощущение, что вот рано завершив свою серию, казанские хоккеисты просто отдыхали.
8: Отдохнули.
9: Да, они просто не собрались, есть ощущение, что не совсем вышли на первую игру в Ярославле. Это, правда, ничего не говорит, вот, тому, что наши эксперты...
8: Мне нравится, что если команда отдыхает, то если она в матче после отдыха плохо сыграла, то переотдохнули.
9: А, нет,
8: если хорошо сыграли, Юр, хорошо отдохнули.
9: Юр, это, в общем... это всегда есть такое понятие, как потеря игрового тонуса. То есть у тебя эмоции схлынули, у тебя вот элементарно все эти дофамины, тестостероны, все чуть-чуть устаканилось. Да? Ты в такой нормальный рабочий тренировочный процесс уже вошел, там уже где-то все на плато вышло. А вот когда у тебя плей-офф, когда у тебя там через день идет зашкал, вот это, конечно же, в тонусе тебя держит.
8: Да, но ты, знаешь, иногда твои слова можно трактовать так, как будто это не Локомотив хорошо сыграл, а Акбарс плохо.
9: Не, ну согласись,
8: у Акбарса... А Локомотив у нас какой? Так, Юр, третий Юр, год подряд в финале.
9: Не, не, подожди, Юр, слушай, у Акбарса просто сумасшедшее большинство, да, по ходу этого плей-офф. Уже на второй минуте они получают численное преимущество и его не реализовывают. Ну, слушай, ну вот казалось бы, на второй минуте матч.
8: Так, ну хорошо, давайте обсудим, как сложится финал Кубка Гагарина. Пока вроде начало нам намекает на то, что будет так же, как было в предыдущих сериях.
9: 4-7 матчей?
8: Что?
9: 7 матчей?
8: Нет, не будет.
9: Не будет?
8: Я имею в виду в предыдущих сериях этого
9: разума. А, 4-0, 4-1?
8: 4-0 у нас только с этим, Локомотив с Авангардом.
9: Ну да, да, только до 7 доиграли.
8: Зарубились. А все остальное было 4-0, 4-1. Так ли будет? Или не так? Или мы получим финал, который будем еще вспоминать и смаковать долгие годы после? Об этом мы поговорим сейчас с Леонидом Вайсфельдом, экспертом, комментатором, бывшим ген-менеджером команд континентальной хоккейной лиги и комментатором Матч ТВ Павлом Лосенковым. Павел, Леонид, доброе утро, очень рады вас слышать.
10: Доброе утро. Доброе утро.
9: Да, ну, наверное, надо попросить наших экспертов поделиться впечатлениями от того, что они увидели в первой игре. И, как правило, наверное, добавить, что это еще тоже ничего не значит. Дальше будет интереснее.
8: Давай Леониду, да?
9: Тогда? Да, давай.
10: Ну, действительно, только первый матч серии. Я скажу так, Акбарс очень хорошо первый период провел, и просто они не реализовали. Реализуя не хотя бы там один момент, все бы поменялось. Ну, а что касается Локомотива, я думаю, все-таки опыт сказался. Команда третий год подряд в финале играет, и костяк сохранился. Эти ребята знают, как в таких стрессовых ситуациях действовать. Поэтому только начало, посмотрим, что будет дальше.
8: Так, Павел, а ваше впечатление от первого матча?
11: Да, впечатление, я соглашусь с тем, что Акбарс был очень хорош в первом периоде. Потери тонуса я не видел. Во втором периоде мы увидели... две коронки от Локомотива за 46 секунд. Два гола, конечно же, Акбарс не то, что прямо убили, но прибили очень сильно в этой игре. Первая коронка, то, что Радулов великолепно подправляет летящую шайбу на пятачке. Это он делает последние 20 лет и делает просто превосходно. И через 46 секунд разжалась пружина Локомотива. То же самое, что мы видели во втором овертайме с Авангардом, да, когда они убежали 2-1 и забили свой гол. Берёзкин это сделал. Все, дальше было дело техники. Локомотив победил на солидосе.
9: Так, на солидосе это типа так называемый опыт
11: солидно.
9: Куб... А, солидно.
11: Солидно, солидно. Солидно, без пыли и без шума. И даже в раздевалке, когда мы общались с ребятами, они из Локомотива, они признавали, что им действительно не хватало тех эмоций, которые были с Авангардом. Они просто взяли эту игру на классе.
8: Ну, для Акбарса это звучит как-то мрачновато, что Локомотив без особых эмоций спокойно их укладывает на обе лопатки в первом матче, и в Локомотиве даже вроде как и, ну, победили и победили.
11: Ну, в принципе, да, так и есть. На самом деле для меня самая большая эмоция была то, что они впервые за много десятилетий открыли свою раздевалку. Я там впервые в жизни побывал, хотя с 2002 года. Работаю в хоккее. Я захожу туда, смотрю, единственный Рушан Рафиков сидит и кричит: «Вы куда все ушли, почему меня бросили?» Вот. То есть они хитро, они раздевалку открыли, чтобы не попадать на штрафы, но игроки убегают подальше от прессы. Но потом по одному выходит, правда.
8: То есть Локомотиву настолько не хватает эмоций в финале Кубка Гагарина, что открывают впервые за 20 лет раздевалку, может, хоть так.
11: Да.
8: Что-то их
11: захлестнет.
8: Леонид, а ваш прогноз на... ближайшие матчи. Будет 4-0, 4-1 или если вот...
9: Или 7 матчей.
8: Или 7 матчей, да.
10: Да, все что угодно может быть. Тут бесполезно прогнозировать. Кто прогнозировал, например, 4-0 Акбарс с Минском? Поэтому посмотрим, просто будем наслаждаться хоккеем. А я так, даже у меня никаких мыслей нет на этот счет.
8: Так, а если вдруг будет 4-0, что это говорит о нашем хоккее? Просто весь плей-офф мы наблюдали 4-0, 4-1, кроме вот как раз...
9: С «Авангардом».
8: С «Авангардом». И часто и болельщики, и эксперты критиковали, мол, такое расслоение между командами, что неинтересно смотреть. Не хотелось бы в финале такого увидеть?
11: Да, в финале-то равные команды встречаются. Тут вопрос в другом. Все зависит от того, как руководство лиги. Если они их, так сказать, эта история беспокоит, то они, конечно, должны меры принимать. А если нет, тогда все в порядке, продолжаем так же.
9: Так, не, ну подождите же, вроде бы, по-моему, на прошлой неделе лига приняла меры, то есть внесли изменения в регламент, запретили там, отменили правила, чтобы не больше трех переходов, ужесточили потолок, стали считать старую зарплату, а не переподписанную, то есть вот вроде бы лига что-то делает, или это, на ваш взгляд, недостаточно?
11: Ключевое слово в вашем спиче «что-то». Конечно, недостаточно. Ну, как вот сейчас расторгают контракты, и старый контракт идет в потолок. Нельзя контракты расторгать. Вот если лига хочет, чтобы ее действительно уважали, там, я имею в виду иностранцы, в том числе наши, это понятно. Нельзя контракты вообще расторгать. То есть вот подписал, надо его выполнять. А с какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Даже если эта сумма остается в потолке зарплат. С чего вдруг? Вы подписали контракт, вы должны выполнять. Вот в чем вопрос. Ну и таких пунктов очень много. Просто не хочется там весь раз одно и то же говорить.
8: Ну а насколько деньги сейчас решают в континентальной хоккейной лиге? Насколько команда побеждает? Мне кажется, Локомотив-то как раз опровергает эту идею.
9: Ну не, Локомотив очень, по-моему, состоятельный клуб.
11: Как Локомотив опровергает, когда Локомотив все деньги спрятал в премиальные прошлого сезона, которые не ограничены по регламенту? Радулов может 35 миллионов получать?
8: Это хороший
9: не, вот может, но... вопрос. Не один раз за год.
8: Не один раз за год, вот это хорошо. Но Радулов, мало ли, может, ему сказали: Радулов, тебе уже почти 40 лет, мы можем только 35 миллионов. Он сказал: ну хорошо, в НХЛ у меня вариант, меня не возьмут, поэтому буду играть в Локомотиве за 35. Вы сами сказали, Леонид, что...
9: И звание почетного пассажира РЖД.
8: Да.
9: С льготами.
8: Можно будет бесплатно ездить куда угодно внутри России. Павел, а вот на ваш взгляд, насколько деньги решают именно в плей-офф?
11: Ну, конечно, они с одной стороны решают, да, ты должен набрать хороший состав, качественный, с мастерами, но с другой стороны мы видим, что в том году выиграл Локомотив, за прошлым году Локомотив был в финале, проиграл по... даже трудно это описать, потому что все считали их тотальными фаворитами, сейчас они в финале, и Локомотив — команда, которая делает ставку на своих ребят, они их воспитывают в своей вертикали, и посмотрите, Лока в финале МХЛ, и два года назад то же самое было. То есть они работают как раз не на то, чтобы скупить весь рынок, а на то, чтобы вырастить всех игроков. Но Радулов — это исключение. Хотя, кстати, он начинал лет 16-15 в Ярославле. Он там тоже был в этой системе. Вот. И Локомотив как раз идеальная модель, когда ты, с одной стороны, экономишь деньги, выращиваешь своих ребят, и потом, конечно же, растут эти зарплаты с победами. С другой стороны, ты делаешь команду чемпиона, надо брать всем пример с Локомотива.
9: Ну, Юр, в любом случае тебе дали понять, что Локомотив — это далеко не бедный коллектив.
8: Ну, далеко не бедный коллектив, понятно, но он...
11: Но он не самый богатый.
8: Да.
11: Не самый богатый. У них там сколько? 735 где-то так. Тем более 950 поднимается потолок. И смотрите, «Авангард», мне очень нравится «Авангард», я за них болел, но они, конечно, сделали максимальную ставку на то, чтобы 15 игроков взяли, да, действительно их скупали, хороших игроков. Но они же не стали чемпионами. Локомотив их обыграл в честной борьбе. Вот вам пример.
9: Да, да, но «Авангард» зарубился, Паш, с «Локомотивом». Это все-таки было 7 матчей, и они вели в серии 3-1.
11: Да, я надеялся, что «Авангард» будет в финале, и они, конечно, по-дурацки отдали сами Кубок Гагарина. Я был уверен, что они «Акбарс» обыграли в финале. Ну, просто по-дурацки отдали. Вот как я даже сделал пост в Телеграм-канале, как вчера играл «Краснодар», да, выбегает парень 1-0 на вратаря, да забивай гол, ты чемпион. Ты не забил, ты проиграл. Все, вот миг... за которые надо держаться.
8: Да, пожалуйста. Зато если бы «Авангард» обошел «Локомотив», то в финале бы играли два иностранных тренера в континентальной хоккейной лиге. Боб Хартли и...
9: Гибуше.
8: И Гибуше. Вот, Леонид, что бы тогда... Вот давайте потеоретизируем, что в финале два иностранца в континентальной хоккейной лиге. Был бы...
9: Я бы сейчас вот на месте, Леонид Владимирович, тебе какую-нибудь поговорку бы припомнил.
8: Если бы да кабы, да?
9: Да.
11: Я не понял, в чем вопрос заключается?
8: Ну вот было бы два иностранца, которые тренируют клубы континентальной хоккейной лиги. Что бы это говорило о нашем тренерском цехе, что вот до финала доходят Гибуше и Боб Хартли? Если бы такое случилось.
11: Абсолютно ничего не говорило. Знаете, в свое время Вуйтек два раза с «Локомотивом» выиграл. Ну, я к нему с большим уважением отношусь. И такой тренер был у нас, Николай Сергеевич. Он говорит, ну понятно, Вуйтек выиграл с «Локомотивом» два раза. Чего он Перми-то не взял? Выиграл бы с Перми. Тут вопрос в чем заключается? Почему иностранные тренеры... допустим, могли выйти в финал. Да потому что это самый богатый клуб, потому что они могут платить такую зарплату. Потому что ни один российский тренер не получает такого карт-бланша, как, допустим, эти тренеры. Поэтому чудес удивительного, ничего удивительного.
9: У меня на самом деле вопрос такой немного красивый. Дело в том, что 17 лет назад первый розыгрыш Кубка Гагарина как раз Акбарс играл в финальной серии с «Локомотивом», и первая шайба, которая появилась на Кубке Гагарина с обладателем трофея, была Акбарс. Опять играют через 17 лет Акбарс с «Локомотивом», при этом сейчас в этом первом ряду закрывается последняя шайба, на которую можно нанести имя победителя на самом Кубке Гагарина. Вот видят ли наши эксперты сегодняшние в этом какой-то символизм, и что дальше будет с Кубком Гагарина? Что, он будут делать новый? Потому что я не знаю, есть ли там возможность второй ряд разместить шайб?
8: Кому ты адресуешь вопрос?
9: Давай сначала Леонид Васильевич, потому что он все-таки генеральный менеджер, там, наверное, ближе к этим кругам. Паша наверняка знает какие-то инсайды.
8: Так.
9: Леонид Владимирович.
11: Я не знаю, как Лига поступит, но, например, если говорить о Кубке Стэнли, там же эти вот кольца с этими, с фамилиями игроков, кто выиграл Кубок Стэнли.
9: Это подставка.
11: Периодически... там кольца вокруг этого Кубка Стэнли. И эти кольца периодически меняются. То есть более старые снимают, более новые ставят. Может быть, то же самое сделают с шайбами. Я просто не знаю, какие мысли у руководства Лиги. Да это скорее, наверное, отдел маркетинга. Они же там креативные ребята. Что-нибудь придумают.
8: Павел,
9: символизм вы увидите вот в том, что вот, как бы круг закрывается теми же самыми?
11: Ну, я искал символизм в том, что в Акбарсе играет 95-й номер, да, Галимов. И я думал, было бы здорово, чтобы он забил золотой гол финала, как сделал 17 лет назад Алексей Морозов, казанский номер 95. И мы посмотрим, станет ли Галимов через 17 лет президентом КХЛ. Вот я бы здесь искал символизм. А то, что с этими плашками они разберутся, это без проблем. Они могут их, эти плашки, снимать или целыми кольцами, или по одной. Но весь вопрос, куда их класть, потому что есть вот Леонид Владимирович работал в Торонто, да, там, где музей хоккейной славы знаменитый, а у нас даже музея нет. Куда эти плашки складывать? В офис КХЛ? Нужно делать музей, чтобы люди приходили, смотрели. Вот плашки, вот чемпионы, вот кубок, вот трофеи. Этого музея нам очень не хватает.
8: Да, согласен. Мне кажется, учитывая, что у нас лига постоянно рапортует о том, как растет посещаемость всех матчей, без исключения, то, мне кажется, на такой музей был бы спрос у публики.
9: Почему? У нас есть музей хоккея на Зиле.
11: Он закрыт.
9: Ну, на ремонте. Или он вообще закрыт?
11: Не. Там и собственник сменился, и экспонаты увезли. Нам нужен музей в проходном месте, например, в условном ВДНХ, чтобы это было из задних павильонов, там, чтобы был постоянный трафик людей большой, и это действительно должен быть госпроект.
8: Ну, может быть, рано или поздно доживем до этого. Просто по многим опросам хоккей — национальный вид спорта у нас.
9: Да, логично, на ВДНХ, Юр, делать павильон, у нас там много бывших...
8: Ты так говоришь, когда это уже дело свершившееся.
9: У нас много бывших республик, которые уже сильно бывшие, я думаю, их павильоны можно легко занять.
8: Хорошо, хорошо. Мы так можем и договориться. Павел, Леонид, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомню, мы обсуждали старт финальной серии Кубка Гагарина вместе с Леонидом Васильевым и Павлом Лосенковым. Можете нам тоже написать, как думаете, кто победит и с каким счетом в серии. Через минуту вернемся.
7: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
12: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
7: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Наша трибуна. Наш спорт.
9: Юра, ты там в отпуск не собираешься?
8: Нет, а что? Ты хочешь меня отправить на матчи Локобола?
9: Нет, я просто к тому, что, может, ты уже купил железнодорожные билеты по большой скидке.
8: Как Радулов?
9: Да, потому что у нас мы тут первую часть программы говорили про Локомотив. Сейчас у нас Локобол.
8: Ну, слушай, кто же виноват, что хоккейный Локомотив 3 года подряд играет в финале Кубка Гагарина и имеет шансы 2 года подряд его выиграть? Ну, а то, что Локобол-то... футбольный турнир, который проводится Локомотивом и РЖД, стартовал в апреле. Идет сейчас 20-й юбилейный сезон в разгаре. Скоро уже будут финалы региональных этапов, а суперфинал пройдет в Москве. Вот об этом мы сейчас подробнее поговорим с Марией Ершовой, президентом детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, членом комитета Всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД». Мария, доброе утро, очень рад вас слышать.
13: Доброе утро.
8: Во-первых, поздравляем с юбилеем. 20-й сезон футбольного турнира в апреле стартовал. В чем секрет
9: долгожительства
8: турнира?
13: Спасибо большое. Ну, действительно, наверное, в первую очередь хочется сказать огромное спасибо российским железным дорогам, которые на протяжении всех 20 лет поддерживают этот проект. Это является одним из флагманских таких детских проектов компании. Организаторами у нас традиционно выступает Российский футбольный союз, Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», футбольный клуб «Локомотив» и детская футбольная лига. И действительно, наверное, вот этот вот союз организаторов позволяет проводить турнир уже столько лет. И действительно, на высоком уровне каждый год у нас огромное количество участников абсолютно из каждого уголка нашей страны. И мы этим очень гордимся, что фестиваль открытый, фестиваль доступный. Абсолютно любой мальчишка или девчонка могут принять в нем участие.
9: А вот как раз с этой доступностью, ну, потому что же есть, мы понимаем, что в суперфинал наверняка выйдут какие-то, ну, известные бренды, да, там, академии, а вот с этой доступностью есть какое-то разделение по дивизионам, допустим?
13: У нас в этом году у нас впервые турнир проводится немножко в новом формате. У нас проходят 2 этапа. Это межрегиональный, как раз-таки суперфинал, который пройдет в начале августа в Москве. И в межрегиональный этап может подать заявку на участие абсолютно любая команда, независимо от того, это что-то академия профессионального клуба, нежели это школа спортивная, которая также занимается развитием детей. Главное, чтобы было юридическое лицо, чтобы команда могла подать эту заявку, скажем так. И на самом деле в этом году вот у нас, ну, это уже традиционная история, скажем так, на межрегиональном этапе командам оплачивают проживание и питание, и я считаю, что это очень такая хорошая подспорье финансовое для команд, чтобы выехать на турнир, выехать в другой регион, сыграть с командами из других регионов, посмотреть себя, показать себя. Также у нас на турнирах присутствуют то есть селекционеры Академии «Локомотив» и сильнейшие игроки, команды которых у нас не пройдут в суперфинал, смогут войти в состав сборной «Локобола РЖД» и тоже себя проявить и, возможно, попасть в Академию «Локомотив» либо какие-то другие ведущие академии.
8: Ну, это замечательно. А вот если...
9: Ты, знаешь, ты же понимаешь, что «Локомотив» таким образом организовывает большой селекционный турнир.
8: То есть ты вот так на это смотришь, что это
9: а
8: вот
9: почему
8: просто...
9: нет? Слушай, а это нормально. Ты знаешь, это очень хороший скаутинг. Ты не нанимаешь там 300 скаутов, которые гоняются по всем регионам. Они вот
8: организовывают... Погоди, там есть межрегиональный турнир, да. То есть они как раз-таки, им нужно как раз-таки гонять по регионам, чтобы все эти матчи посмотреть. Там десятки команд.
9: Ну, замечательно.
8: Сотни игроков.
9: Все равно же там сильнейшие, они попадут на глаз.
8: Ну,
9: яркие
8: вот,
9: лица.
8: Мария, рассудите нас, сколько вот примерно команд и сколько игроков участвуют в таком масштабном турнире, как «Локобол»?
13: Если вот говорить именно о межрегиональном турнире, то это порядка 150 команд у нас в этом году по всей стране. Из всех максимально охвачены у нас все регионы, то есть абсолютно, говорю, любая команда может подать заявку на участие. А в составе каждой команды у нас 13 детей и 2 тренера. Да, действительно, возможности открыты, но в любом случае последнее решающее, скажем так, слово остается за игроком и его право выбирать, в какую академию он хочет пойти.
9: Не, ну это безусловно. Там еще там родители скорее выбирают, куда хочет сыночка, корзиночка пойти дальше.
8: Ну, извини, не знаю, мне кажется, если к родителю приходят и говорят, все, железно будешь в «Локомотиве», что уж там выбирать?
9: А родители истинные спартаковцы.
8: Которые отправили сына играть на турнир «Локобол».
9: А какая разница? Это турнир. Для того, чтобы у тебя рос твой скилл, тебе нужно играть. Тебе не нужно только тренироваться.
8: Хорошо, Мария, а может, были такие случаи, когда приходят скауты «Локомотива», говорят, все, берем в свою академию, а родители говорят, нет, мы как истинные спартаковцы, просто для прокачки, как выразился Дима, скиллов отправили сыночку на турнир «Локобол». Не пойдем.
13: Ну, на самом деле, ситуаций очень много, ситуации очень разные, и действительно очень много индивидуальных моментов. Скажем так, родительские пристрастия к клубу тоже не являются, наверное, последним фактором, но, тем не менее, все-таки, что радует, что сейчас, наверное, родители все-таки стали смотреть в сторону условий, предлагаемых для их ребенка, и на самом деле это, с одной стороны, очень здорово, что у нас очень развивается детский футбол, с другой стороны, выбор, наверное, становится не таким простым, потому что выбрать, понять там в 12-13 лет, где ребенок сможет действительно развиваться профессионально, чтобы со временем дойти до клубов в премьер-лиге, ФНЛ и так далее, на профессионального именно уровня. Поэтому ситуации разные. На самом деле, мне кажется, за столько лет в «Локоболе» было очень много, но радует, что вот в целом эта система работает, потому что впервые та же самая сборная «Локобола РЖД» у нас была собрана в 2019 году. В рамках, после нее в Академии «Локомотив» были зачислены у нас два брата-близнеца, братья Гафьетуллин, и сейчас они в молодежной команде «Локомотива». И это, наверное, такой один из ярких примеров того, что при желании, при возможности, пожалуйста, двери открыты, и ребята сейчас играют вот на протяжении уже 7 лет в структуре «Локомотива», и очень, конечно, ждем их уже в составе основной команды.
8: То есть, Мария, это социальный лифт, который работает.
9: Мария, на самом деле, самый рекламный реклам — это Батраков.
8: Батраков.
9: Да, он тоже это играл за «Локобол». Это просто икона социального лифта в «Локомотиве».
8: Да, ну и особенно хочется отметить, что в суперфинал выйдут 12 команд мальчиков, и 8 команд девочек, что, ну...
9: Ты на гендерное неравенство сейчас намекаешь?
8: Наоборот, я намекаю на то, что гендерное...
9: Что слишком много?
8: Практически равенство. То есть 12-8, понятно, что, наверное, мальчишеских команд будет на старте турнира больше, но, тем не менее, что 12-8, это тоже неплохой результат. Вот девочек много, Мария, участвует в локоболе?
13: Да, на самом деле в этом году у нас действительно в суперфинале максимальное за всю его историю будет количество команд девочек, это 8. У нас пройдет 3 отборочных турнира, и с каждого из них выйдет по 2 команды. А, девчонки развиваются, девчонки очень развиваются очень активно, и, наверное, очень хорошо этому способствует развитие суперлиги, потому что девчонки видят это появление академии именно при профессиональных клубах. И со своей стороны, конечно, замечаем, что именно в детском футболе, даже на возрастах помладше локобола, количество команд девочек увеличивается из года в год, и очень здорово это то, что девчонки приобщаются к самому популярному виду спорта в нашей стране, и здорово, что количество команд действительно растет.
8: Да. Мы будем следить за локоболом. 16 июня заканчивается межрегиональный этап, а в августе уже будет суперфинал в Москве. Времени достаточно, чтобы еще вернуться и обсудить этот прекрасный турнир. Мария, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, мы локобол обсуждали вместе с Марией Ершовой, президентом детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, членом оргкомитета Всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД». Ну и двигаемся дальше.
7: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Ямал прям место, где много всяких различных соревнований. Вот, пожалуйста, пара спартакиада среди детей и подростков.
8: Да, прошла в небольшом городе Муравленко. Город молодой, живет в нем чуть меньше 30 тысяч человек, но, тем не менее, уже вот принимает такие крупные соревнования. 52 ямальских спортсмена от 8 до 18 лет из разных регионов соревновались, и организаторы турнира заявили, что развитие именно адаптивного спорта – один из приоритетов нашей работы. Ну, а подробнее про него расскажет про турнир Злата Ростова. Злата, добрый день. Очень рада вас слышать.
14: Да, доброе утро, день, дорогие коллеги. Действительно, пара спартакиада уже завершилась, но я прямо сейчас не откладываю уже в долгий ящик. Хочу сказать о том, что торжественная церемония открытия прошла в спортшколе Муравленко. И взяла слово для открытия Елена Молдаван, это глава города. Давайте ее услышим прямо сейчас. Как это было? Перенесемся туда уже.
15: Угу. Впереди у вас 3 дня таких очень серьезных испытаний по самым разным направлениям. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, показать максимум своей спортивной подготовки. Самое главное это для спортсмена – это воля к победе. Поэтому вгрызаемся и стремимся к победе во что бы то ни стало. Старайтесь, пусть все у вас получится. Успехов, в добрый путь!
14: Ну вот практически, да, ребята вгрызались, но для того, чтобы они сделали это сильнее, выше и стремительнее, наверное, их приветствовали также наши паралимпийцы. Это Карен Абрамянсон, участник паралимпиады в Лондоне, неоднократный победитель, да что ж такое-то, всероссийских и международных соревнований, да, и Светлана Хайрдинова, она бронзовый призер Кубка мира по пауэрлифтингу. Давайте теперь им дадим слово.
16: Ребята, рады приветствовать. У нас Муравленко вас. В добрый путь, все медали, всего вам хорошего.
17: Честной борьбы, спортивного везения, спортивного настроя. Так что пускай победит сильнейший, и всем удачи.
8: Так, а кто победил в итоге?
14: Да, волнение все-таки передается. Победили, ну, вообще разыграли 90 комплектов наград.
8: Ничего себе.
14: Давайте еще пару слов дадим, да, тренеру команды Муравленко, это Дмитрий Жарких, он расскажет про виды спорта, откуда они взялись вообще. Угу.
18: Виды спорта утверждены департаментом, и уже программа из года в год неизменна, но в этом году единственное, что мы попросили добавить, наш любимый дартс. Такое количество участников говорит о том, что это значимый фестиваль спорта для наших деток, для наших особенных деток. Такое количество не каждый день собирается на соревнованиях даже более крупного уровня. Даже на всероссийском уровне было чуть-чуть поменьше ребят с особенностями.
8: Ну, а как удалось такой крупный турнир провести в относительно небольшом городе Муравленко?
14: Ну вот силами нашего экипажа спорт на Ямале только развивается, и, конечно же, все усилия к этому прилагаются. Что хочу сказать, что победители войдут в состав сборной округа для участия в соревнованиях. Угу. 92 комплекта наград было разыграно, это я уже сказала, это золото, серебро и бронза. Все получили дипломы и денежные призы. Не могу сказать, что это какие-то очень большие суммы, как в профессиональном спорте, но дети остались, конечно же, довольны в первую очередь своим участием и своими победами в том числе. Ну, а что может быть лучше для родителей, чем радость собственных детей? Было все отлично. Размещение было на высшем уровне. По два человека они жили в номерах. Было безопасно. Были предусмотрены различные меры безопасности, в том числе дежурили и скорая помощь. Также, ну и что еще стоит отметить, это то, что это, конечно, не первая, но и не последняя параспартакиада, и мы обо всем будем вам рассказывать.
8: Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы с интересом будем об этом говорить вместе с вами.
9: Будем наблюдать за одним из самых спортивных, видимо, регионов страны.
8: Да, да. Злата, спасибо большое. Это была наша коллега Злата Ростова. Ну, а мы прощаемся с вами до пятницы.
9: До свидания.
7: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
19: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единство и ее величие. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
7: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
20: На правах рекламы.
21: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
22: Здравствуйте.
21: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
22: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
21: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
22: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 30 50. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
21: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
22: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
21: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
22: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе,

0: Устройство, сопровождающее остеохондроз шеи.
1: Резкое сокращение срока назначения практической части теста, пишет Коммерсант. Если раньше подразделения ГИБДД могли определить дату города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процессов. А одновременно ужесточились правила пересдачи. Если с момента успешной сдачи теории прошло более 6 месяцев, а город так и не был сдан, теоретический экзамен придется проходить заново. Причиной густого тумана, который накрыл сегодня столичный регион, стал теплый воздух, который движется к нам с юга. К полудню дымка постепенно рассеется. На смену ей придут небольшие дожди, местами с грозами. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, но температура днем повысится до плюс 18-20. Каждый день этой недели будет теплее предыдущего, но осадки сохранятся до пятницы, предупредила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
2: Нам с собой нужно будет иметь как и зонты, так и солнцезащитные очки. Потому что солнце в мае, оно наиболее быстро поднимается над горизонтом, увеличивается индекс ультрафиолета. И в середине дня нужно помнить о том, что стоит защитить себя.
1: Ожидается, что дожди прекратятся к выходным. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Хоккейный Салават Юлаев продлил контракт с нападающим Данилом Алалыкиным. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В этом сезоне КХЛ Алалыкин в 51 матче набрал 23 очка за результативность. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари НН» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2. «Акрон» проиграл «Ростову» 1-3. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали 2 представителя «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в 4-й круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 3-м раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 22-24 градуса и кратковременные дожди. В Самаре дожди, грозы, плюс 23-25 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 грозовые дожди. В Пензе плюс 21-23 грозовые дожди. В Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 16-18 дожди. В Туле и Воронеже плюс 20-22 дожди. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюжет.

0: флейта Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: И новая рабочая неделя, хоть и покороче, чем обычно, друзья. Тем не менее, канал «Слушаем» на своем месте в это самое время в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Что ж, сегодня у нас есть для вас очень интересные темы, как обычно. Давайте я сразу напомню, что номер наш волшебный работает, и можно присылать ваши сообщения. Сегодня пусть и не понедельник, а вторник, но, тем не менее, все равно мы перекличку нашу традиционную в начале недели проводим. 8-925-222-99-92. А вот ответьте-ка на такой вопрос. А как вы, дорогие друзья, боретесь со стрессом? И как понижаете этот завышенный уровень кортизола, внезапно от стресса возникающий? Ну и все такое, вот медицинский такой вопрос сегодня, крайне интересный и любопытный. Не забывайте, пожалуйста, указывать населенный пункт. Заодно мы вот эту самую нашу перекличку проведем, выясним, где нас слушают сегодня дорогие наши поклонники и слушатели Радио России. Напомню я вам еще раз. 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите, подписываться не забывайте. Поговорим мы в следующем часе о лесных пожарах, которые уже возникают, и пожароопасный сезон начался еще в апреле. Вот ситуация с лесными пожарами выходит традиционно на критический уровень. Поговорим об этом, как борются, кто, самое главное, виноват в возникающих по всей стране пожарах. Вот этот вопрос, что делать и как бороться с теми, кто сознательно или несознательно причиняет ущерб природе и государству. В России появятся единичные клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, то есть вот этой тяги к постоянной игре. Интереснейшая тема, интересный будет разговор. У нас будет большая беседа про подходы, которые прорабатываются в стране к обновлению модели высшего образования. Также мы обсудим и предложение ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Крайне важная и полезная история, на мой взгляд. Ну и, естественно, московский блок. У нас сегодня в московском блоке тоже новости, касающиеся, в принципе, и всех россиян. Об этом мы будем говорить в конце каждого часа. А в этом часе речь у нас пойдет про хантавирус. Чуть позже поговорим. Поговорим про поклонников судебного туризма, что за новое явление захлестнуло Россию. Поговорим про строительство первого частного космодрома в России. Космические новости у нас также будут. И про домашние пасеки, которые, например, москвичи стали развивать на балконах на своих. Об этом тоже интересное есть наблюдение и замечание. Начнем мы сегодня с экономики нашу беседу. Российская экономика пока растет не так, как хотелось бы, но в целом будет увеличиваться в соответствии с намерениями, параметрами. Об этом 11 мая заявил министр финансов Антон Силуанов. Банк России в действующем сценарии денежно-кредитной политики ожидает замедления годовой инфляции до 4-5%. По оценке регулятора, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Ну и в частности, в сентябре прошлого года Минэкономразвитие закладывало увеличение ВВП на 1,3% в этом году. И в апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки. Что происходит у нас с экономикой? Почему она растет не так, как хотелось бы? Давайте вот с этого вопроса мы начнем беседу с Владимиром Рожанковским, экономистом, управляющим директором компании Trade One to Free. Владимир Юрьевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Дмитрий, рад вас слышать.
1: Взаимно. Что с экономикой?
2: Ну, смотрите, да, вышел обзор Банка России и Минфина. Дефицит бюджета за 4 месяца существенно превышает ориентир целевой до конца года. Это, конечно, весьма печальное зрелище, честно вам скажу.
1: Чем это чревато?
2: Но, ну, слушайте, в 2 раза больше уже дефицит, чем таргет по концу года. Угу. Ну, смотрите, давайте теперь смотреть на эту цифру реалистично. Цифра во многом ретроспективна. То есть она сделана нарастающим итогом с начала года по конец февраля. Основные события, как мы знаем, на мировом энергетическом рынке начали развиваться в марте, после чего нефть подскочила резко достаточно. В какой-то момент подбиралась к отметке $120 за баррель.
1: Да.
2: И сейчас, судя по последним комментариям кабинета американского президента, конфликт этот далеко не закончен, хотя, как мы говорим, рынок запрайсил его быстрое окончание, и сейчас будет цена финальная ревизора гоголевского. Поэтому я думаю, и это был мой прогноз тоже изначально, что этот конфликт надолго, что быстро он не закончится, и что нефть отныне будет очень высокой. Страны, которые имеют излишек нефти и возможность ее экспортировать, неважно, какие логистические маршруты, нефть нужна, особенно переработанная нефть. И Россия этим обладает. То есть мы на данный момент выходим на констатацию того, что последние месяцы прошлого года и первый квартал текущего были для российской экономики плохие, будем говорить откровенно. Санкции определенные негативные нанесли урон, в том смысле, что у нас была переориентация. При этом у нас, как мы видели по отчетам, мы с вами обсуждали, Дмитрий, в прошлый раз, российских компаний, очень много компаний по прибыли вышли в минус, к сожалению, в том числе металлургия. Но сейчас новый этап формируется. И есть шанс на то, что, как я уже говорил, к концу года все-таки мы выйдем на небольшой профицит бюджета. Это не умаляет того, что дефицит уже по факту есть, и он очень серьезный, но вот в оставшуюся часть года ситуация, на мой взгляд, она просто будет улучшаться вне зависимости ни от чего, потому что энергетические рынки крайне напряжены, и мы начинаем получать бюджет доходы от экспорта энергоносителей в том или ином виде.
1: Но в то же время видим мы, что у нас доллар падает все ниже и ниже, печаль вот эту констатируют многие экспортеры, в том числе, и говорят, что как-то здесь не запланировано уже 73 рубля, да, там до 73 доходило. А как это влияет? Это влияет вообще серьезно на дефицит?
2: Влияет, да. Я вот хорошо, что вы мне это момент заострили, но должны об этом были быть. Конечно, доходы бюджета, поскольку мы продолжаем оставаться экспортно ориентированными во многих вещах, сильный рубль, конечно, дополнительно оказал негативный эффект на доходы бюджета. И это усилило именно этот эффект, потому что по оценкам рубль должен был быть в районе 80, а он упорно держится в районе 77-75, и, конечно, это дополнительный урон бюджету. Но смотрите, Дмитрий, вот если говорить по снижению рубля от таргета, это получается 10%. Но нефть у нас-то выросла с $70, и она сейчас будет, смотрите, обратно на 120. Это, как говорится, гадалки не ходи. В текущей ситуации напряженности это в два раза рост, понимаете? Да, мы понимаем, что Россия имеет дисконт из-за санкций. Все это в силе. Но спрос на нефть и нефтепереработку растет совершенно феноменальными темпами. В два раза рост нефти практически будет от ее минимумов. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что рубль укрепился там на 10%, плохо. Знаете, что, как говорится, чем отличается пессимист и оптимист? В плане того, что какой запах чувствует от коньяка или когда клопа раздавил, старая шутка. Да. Не надо говорить про укрепление рубля, когда у нас впереди есть возможные перспективы. Надо засучить рукава и смотреть, как мы можем воспользоваться текущей конъюнктурой. Потому что второго такого шанса может просто не быть в ближайшие годы.
1: У нас любопытные еще наблюдения относительно ключевой ставки. Уж коль мы с вами, Владимир Юрьевич, все это обсуждаем, давайте коснемся и прогнозов на май месяц. Все многочисленные эксперты в интернете, в том числе и диванные, сводятся к одному единственному, заключению, что в мае Центробанк оставит на 14,5% ключевую ставку и не будет ее впервые, возможно, в этом году никак уменьшать или увеличивать. Что думаете?
2: Я думаю, что до конца года еще очень много времени загадывать это контрпродуктивно.
1: Майское заседание.
2: Май, да, я согласен, что в мае могут сделать паузу. Видите, снова цены на бензин повышаются. Общая ситуация довольно проинфляционна, в связи с высокими ценами на нефть. Пауза была бы логична, но я думаю, что эту паузу хорошо было бы снабдить мягкой риторикой. Вот если ЦБ оставит ставку, но при этом скажет, что это вещь временная, и что мы смотрим на инфляционные индикаторы, и понимаем, что мы сможем работать с такой инфляцией, и в дальнейшем понижение ставки для поддержки экономики возобновятся, то это будет то, что нужно рынку, мне кажется.
1: Спасибо вам большое. Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade Fund of Free, был с нами на прямой связи. Еще одна новость, которая, в общем, довольно громко и касается многих наших слушателей напрямую. Не успеваем обсудить ее. Обязательно обсудим в экономическом блоке на этой неделе или на следующей. Одобрено НДС 22% Минпромторгом на зарубежные товары с маркетплейсов. И постепенное повышение налога грядет. Теперь оно вот разрабатывается вместе с Минфином. В 27-м году 7%, в 28-м году 14%, и только в 29-м 22%. Вот такой вот будет НДС на зарубежные товары с маркетплейсов все-таки. Ну и, как полагают, значит, экономические у нас власти, налог создаст справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Последим за комментариями вокруг этой тематики, еще обязательно об этом поговорим. Теперь к хантавирусу. Ждать ли нам эпидемии? Много сейчас новостей появляется вокруг пассажиров этого лайнера «Хондиус», где симптомы хантавируса были уже подтверждены у 9, по последним данным, пассажиров. Погибли там люди из-за этого хантавируса. И различная сейчас совершенно полярная информация поступает по различным каналам. Кто-то говорит, что, значит, разбежались по всему миру там эти люди, зараженные хантавирусом, и непонятно, что теперь будет. А по другим данным, все-таки удалось отловить всех заболевших, всех переносчиков. И, тем не менее, все равно информация такая напряженная в информационном поле, вот если вы наверняка слушаете, смотрите, остается. Вот это напряжение, оно все равно остается. Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: В целом, как вы оцениваете картину с теми самыми поступающими данными в отношении этого хантавируса? Понятно, что мы об этом говорили, что не так там все это страшно, как раскручивают журналисты, но все-таки хочется понимать, что на сегодняшний день мы вот в этой вот общей мировой, так сказать, картине имеем с точки зрения распространения этого вируса.
0: Ну, во-первых, то, что, так сказать, с корабля забрали всех людей и послали их в страны их происхождения. Это известно. Более того, сейчас в интернете есть карта. На карте как раз приведены данные о том, из каких они стран, сколько где человек. Вот. И появляются сведения, кто из них еще... 9 человек сейчас на подозрении. Вот. Но это число может увеличиться, потому что, судя по всему, инкубационный период для этого вируса, он намного больше, чем полагалось. То есть он несколько недель. Угу. Поэтому вот это все может затянуться. Вот. Ситуация в разных странах разная. Например, в Голландии, там сейчас власти признали, санитарная бригада нарушила правила, и их всех посадили на карантин. Вместе с этим человеком, которого они туда взяли.
1: Так.
0: Вот. Так что ситуация не закончилась. И я думаю, еще месяца два, чтобы с ними со всеми разобраться.
1: Но вы видите здесь сходство с 2019 годом, с распространением коронавируса? Потому что понятно, что, возможно, где-то какие-то власти зарубежных стран информацию скрывают. Не совсем понятно, насколько он действительно передается от человека к человеку, этот вирус, этот штамм Андес, который был выявлен у одного из пассажиров. Вот здесь что известно?
0: Ну, страны что скрывали, сейчас скрывать нет смысла, понимаете? Потому что уже все эти пассажиры разобраны и перевезены в страны своего происхождения. Uh-huh. Часть, конечно, данных скрывают, но дело в том, что это вот этим странам выгодно. Сейчас скорее идет соревнование по открытости вот этой ситуации. Насчет самого штамма. Судя по всему, вот эти двое первых людей, которые путешествовали там 4 месяца по Аргентине, Чили, бывает, да, вот, судя по всему, они подхватили какой-то более контагиозный штамм, который, по сравнению с теми, что встречались, Вот. Поэтому вот такое внимание и такая забота о биобезопасности, они оправданы вполне. Вот. Угу. Следить за дальнейшим развитием событий, потому что вот развивается все, конечно, совершенно по несколько другому сценарию, чем полагалось вначале.
1: Вот и это немножечко смущает. Что касается вакцинации, что касается вакцин, читая, что вот там представители Модерны уже бросились варить какие-то вакцины в этой связи, как у нас обстоят дела?
0: Ну, понимаете, во-первых, мы по расстоянию далеко от этих мест. Даже мы по расстоянию далеко от тех мест, куда попали пассажиры. Делать вакцину ради того, чтобы... Ведь там санитарные бригады, вот эти самые, да, во-первых, не успеют уже. Uh-huh. Вот. Во-вторых, против этих вирусов еще и не делали МРНК, делали вакцину, по-моему, в Южной Корее против хантавируса другого, который вызывает почечный синдром. А он довольно сильно отличается от этого легочного. В Штатах могли делать вакцину, потому что у них тоже этот хантавирусный легочной синдром есть. На западе Соединенных Штатов. Угу. Но дело в том, что вот делать ее или не делать, это, во-первых, миллионы долларов. Какие миллионы? Это сотни миллионов долларов.
1: Да.
0: Во-вторых, если удастся сейчас вот эту вспышку закрыть санитарно-эпидемиологическими методами, то это никому не будет нужно. Угу. Рисковать сотни долларов ради этого как-то смысла особого нет.
1: Сергей Викторович, ну и последний вопрос. В течение какого примерно хотя бы времени мы поймем, ситуация под контролем или все-таки из-под этого контроля выходит? Месяц, два, сколько это вот по-вашему?
0: Ну, я считаю, что вот, судя по всему, два месяца.
1: Два месяца. Спасибо большое. Да. Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Вот такая вот картина. Кстати, на всякий случай здесь вот такая новость, она не связана с хантавирусом, но некоторые читатели и слушатели, так сказать, напряглись по этому поводу. Премьер-министр Индии, одной из самых многочисленно населенных, так сказать, стран, Нарендра Моди, призвал граждан вернуться к удаленной работе. Правда, ради экономии топлива, вот на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Но такое довольно забавное поначалу, как кажется, да, стечение обстоятельств. Буквально через минуту, друзья, у нас речь пойдет про поклонников судебного туризма. Появились такие в России. Что это означает? Будем выяснять и разбираться. Как вы боретесь со стрессом и повышенным уровнем кортизола? Расскажите об этом, прислав нам сообщение. 8-925-222-99-92. Обсудим все. Не забывайте подписываться и указывать свой населенный пункт.
3: Радио России. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
3: Слушаем.
1: Продолжаем. Судебный туризм набирает популярность в нашей стране. Что это такое? Явление стало таким новым урбан-досугом, экзотическим опытом в пределах города. Россияне ходят на открытые заседания в качестве слушателей. Для этого не требуется быть стороной дела или иметь специальный статус. При этом, как делятся туристы с различными информационными каналами, делают они это больше ради эмоционального коротения времени, нежели ради образовательного мотива. То есть чаще всего это домохозяйки, городские молодые девушки, так сказать, сказать, в достатке. Вот такой портрет слушателя различных судебных заседаний. И в топе посещений гражданские дела, которые часто сопровождаются скандалом. Разводы, дележка имущества и долги. Ну, как мне кажется, такое реалити воплоти. То есть здесь без различных постановок телевизионных. Здесь настоящее жизненное шоу такое можно понаблюдать, насколько мне представляется. С нами на прямой связи Владислав Ватаманюк, старший преподаватель кафедры гражданского административного судопроизводства Московского юридического университета имени Кутафина. Владислав Олегович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Как можете прокомментировать вот это повышенный интерес к судебным заседаниям со стороны вышеупомянутых наших граждан?
6: Вы знаете, здесь совокупность факторов, как мне представляется, играет определенную роль. Вот, и немаловажным из них является в том числе нашумевший процесс по делу Ларисы Долиной. Именно с него Верховный суд начал вести видеотрансляции судебных заседаний в Верховном суде. То есть стал публичным. И вот даже по этому судебному процессу мы могли наблюдать, какое количество граждан было приковано к трансляции во ВКонтакте и других мессенджерах этого заседания. То есть это первый фактор. Второй фактор, на мой взгляд, это то, что люди сейчас стали меньше смотреть телевизоры, хотя как бы мы знаем, что раньше также транслировали судебные заседания с разного рода известными людьми, артистами, политиками. И это тоже накладывает свой отпечаток, что люди хотят быть причастными. В целом здесь также немаловажным фактором является повышение уровня правовой культуры и грамотности. Люди начинают узнавать, что судебные процессы гласные, и они могут участвовать без каких-либо ограничений при их проведении. То есть я считаю, что здесь совокупность факторов, которые играют роль по той причине, что мы сейчас видим и наблюдаем повышение привлекательности судебного туризма. Возможно, другие формы досуга перестали быть настолько актуальными и интересными, это тоже нельзя исключать.
1: Конечно. А что, действительно в суды вот так вот можно запросто приходить, если ты не являешься участником дела или там родственником кого-то из сторон?
6: Да, да, конечно. И в Конституции, и в нашем процессуальном законодательстве закреплено, что правосудие осуществляется на гласной основе, поэтому любой желающий может поучаствовать в судебном процессе, какие-либо ограничения со стороны судей, помощников, они являются незаконными. А исключение из этого – это проведение судебных заседаний в закрытом формате. Есть ряд условий, предусмотренных в законе, но это исключение. И еще бы я назвал такое, знаете, ненаписанное в законе ограничение – это как отсутствие некотехнической возможности или организационной. У нас не все судебные залы судебных заседаний в стране позволяют разместить слушателей. Есть такие судебные залы судебных заседаний, где помещаются только стороны.
1: Да.
6: И дай бог их представители. То есть они похожи на некие кабинеты. Не стоит об этом забывать. И если вот не брать во внимание эти факторы, конечно, любой желающий может быть причастным, так скажем, к рассмотрению дела.
1: Спасибо огромное. Владислав Ватаманюк, старший преподаватель кафедры гражданского административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. Ну и еще раз напомню, что в топе посещений у таких вот любителей судебного туризма это гражданские дела, где скандальчики по поводу разводов, дележки имущества, долги. У зрителей также популярны захватывающие уголовные судопроизводства. Это криминал, убийство и громкие дела с публичными фигурами. Правда, попасть на обе категории сложно, но, говорят, можно. Часто такого типа заседания проводятся закрытыми, как сказал Владислав. А вот меньше всего пользуются спросом административные и арбитражные дела. Причем путешественники рассказывают, что такое хобби дает им ощущение бытового вуайеризма, если хотите, подглядывает и получаешь эмоциональную драму в реальном времени. То есть, по-своему, эти люди таким вот образом тоже борются со своим стрессом, да, также понижают свой уровень кортизола. Как вы боретесь со стрессом, расскажите. Мы, друзья, сегодня у нас такой главный вопрос на оба часа. 8-925-222-99-92. Теперь про космос давайте немножко. Новость появилась за выходные минувшие праздничные, что в России появится первый частный космодром. Его могут уже построить в этом году, а первый за запуск запланирован на следующий год. Проектом «Приморский» занимается компания «Одна из», которая намерена запускать с этого космодрома сверхлегкие и легкие ракеты. А мощность комплекса предусматривает до 50 пусков в год. Анатолий Петрукович, академик Российской академии наук, директор Института космических исследований Российской академии наук, с нами на прямой связи. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
7: Доброе утро, добрый день.
1: Всегда сразу вопрос, знаете, какой появляется после таких новостей. Чего же мы действительно до сих пор вот частные космодромы как-то игнорировали и не строили? Насколько это дорого, насколько это, наоборот, возможно и, наверное, надо, может быть, как-то поддерживать, да? И для чего вообще нужен частный космодром?
7: Ну, частный космодром нужен для того, чтобы запускать частные ракеты и зарабатывать на этом.
1: Так.
7: Но, конечно, так же, как и дети, не берутся из капусты, а есть некоторый процесс подготовки, так и космодромы тоже ниоткуда не появляются. Поэтому, наверное, эти новости про то, что мы сейчас построим, а в следующем году что-то запустим, являются несколько оптимистичными. Но в целом у нас сейчас бум частной космонавтики в России, запускаются частные космические аппараты, инвестиции тоже очень большие в эту отрасль. И поэтому, наверное, рано или поздно появятся и частные ракеты. Угу. Точнее, скажем так, ракеты-то, скорее всего, будут иметь предшественников. Это наши старые, в старых ракетах, каких-то старых разработков, но будет просто профинансировано их создание и запуск уже частными деньгами. Поэтому все, весь мир движется в этом направлении, ну и Россия тоже.
1: Ну, а вы как оцениваете вот эти вот планы? Действительно мы можем, по идее, да, запустить уже с частного космодрома в следующем году первую ракету? Как думаете?
7: Ну, если говорить о том конкретном космодроме, который был в новостях, то я думаю, что нет. Угу. А в целом есть программы вложения частных инвестиций в, например, в конверсионные носители, то есть это ракеты-носители, ракеты, снимаемые с боевого дежурства, которые затем могут быть использованы для запуска в космос. Вот такие программы частных инвестиций есть в России, и такой запуск должен быть в следующем году. Это было объявлено в том числе и руководителем Российского космического агентства. А что касается реалистичности, то ну, еще там 3 года назад, 4, было невозможно себе представить, что будут частные космические аппараты в России запускаться, такие uh-huh. полноразмерные. А uh-huh. сегодня это уже есть. Частники выкупают запуски уже вот имеющихся ракет для запуска спутников своих. Поэтому процесс идет в нужном направлении.
1: Еще одна новость относительно ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Она должна получить допуск к регулярной эксплуатации после 4 тестовых пусков. Какие возможности, да, когда получен допуск действительно к регулярным полетам, откроются для космической отрасли, вот связанные с этим «Союзом-5»?
7: Ну, речь идет о том, что в течение вот этих запусков, первых 4 запусков, будет, как мы говорим, проведены летные испытания, то есть ракета докажет свою стабильность. Но уже, я думаю, на 2-м запуске будет установлен какой-то реальный спутник. На 1-м запуске был просто макет спутника установлен, чтобы минимизировать потери, если что-то пойдет не так. Поэтому я думаю уже, что само по себе использование, практическое использование этой ракеты начнется уже очень быстро. Но вопрос, зачем? Эта ракета, прежде всего, нужна будет для вывода малоразмерных космических аппаратов, такого пакетного вывода, когда на одной ракете выводится 10, 20, 30, 40, ну, максимальное количество было, по-моему, в России несколько десятков космических аппаратов запущено при одном запуске. То есть это такая рабочая лошадка, которая будет возить такие пакетные грузы, что называется, потому что пилотируемые корабли и какие-то там крупные спутники, они оптимизированы под другие ракеты российские, под «Ангару», угу, под «Протон», угу, под «Союз».
1: Спасибо большое за комментарий Анатолию Петруковичу, академику Российской академии наук, директору Института космических исследований. Вот такая у нас космическая страничка в эфире канала «Слушаем». Номер для сообщений ваших, друзья, 8-925-222-99-92. Сообщения, естественно, принимаем и зачитываем. Давайте взглянем, что у нас происходит. О заседаниях в суде. Люди хотят убедиться, пишет Любовь из Москвы. существование справедливости. Почему в Москве, вот тут же вопрос возникает, районные суды находятся на территориях других районов, это неудобство создано специально? Да нет, конечно, ну что же специально. Татьяна пишет, чтобы меньше сталкиваться со стрессом, больше нужно бывать на улице, гулять в парках и скверах, смотреть комедии, читать любимые книги. Здесь я с вами согласен, но не всем это помогает, судя по всему. Давайте послушаем, что расскажет наш хранитель времени Андрей Светенко, затем я вернусь к вам, и у нас московский блок.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В середине мая 1932 году декретом советского правительства за подписью Сталина была объявлена безбожная пятилетка. Цель ее, цитирую, к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории всей страны. Воинствующий атеизм 30-х годов, над которым потом посмеивались, а звучало это, однако, вполне очень строго. Первая волна закрытия церквей и монастырей в Советском Союзе прокатилась в 1929 году. Монашек публично называли блудницами, и вообще власть всячески выставляла священнослужителей лодырями, бездельниками, людьми, живущими на нетрудовые доходы, но более существенным было другое. В Конституцию РСФСР была внесена поправка. Вместо свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды признавалась свобода религиозных вероисповеданий и антирелигиозной пропаганды. Чувствуете разницу? Год спустя церковь решили наказать рублем. Наркомфин утвердил драконовские тарифы налогообложения религиозных общин и духовенства. В случае неуплаты имущество конфисковывалось, а фигуранты подвергались административной ссылке. Но все это еще были цветочки. Постановление 1932 года запретило духовенству всякую деятельность вне церковных стен. В первую очередь это касалось запрета на благотворительность. А церкви при этом в массовом порядке стали закрывать. К 1937 году их количество в стране уменьшилось на 68%. Уменьшилось, но не исчезло. А это значит, что, как ни странно, но безбожная пятилетка провалилась? Да, перед войной на огромной территории Российской Федерации оставалось менее 400 действующих храмов. Но оставалось же. Почему? Во-первых, органы, которые курировали церковь, сигнализировали, если все закрыть, то верующие уйдут в подполье. Контакт будет утрачен, и ситуация выйдет из-под контроля. Поэтому что-то надо бы и оставить. Так в Москве осталась открытой церковь в Кедрове у входа в парк Сокольники, несмотря на протесты безбожников. Во-вторых, перепись 1936 года показала, что большинство советских граждан все-таки отвечают на вопрос анкеты о своей религиозности, причем положительно. И это, пожалуй, был самый важный сигнал. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
5: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах

0: сложных манипуляций. Для того, чтобы...
1: Туры провели свыше 750 следственных действий в разных регионах страны. Сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. А кроме того, участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент КХЛ Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы, как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. Петербургские СКА и шанхайские драконы в следующем сезоне будут вместе играть на СКА-арене. Этот сезон континентальной хоккейной лиги СКА провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на СКА-арене, но уехал оттуда из соображений экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода.
1: 13 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов, утром небольшой дождь, в Южно-Сахалинске плюс 12-14, кратковременные дожди. В Магадане без осадков плюс 4-6, в Хабаровске плюс 17-19 градусов, переменная облачность, а во Владивостоке плюс 14-16 градусов. В Екатеринбурге плюс 11-13, небольшие дожди, в Челябинске плюс 13-15 дожди, в Тюмени без осадков плюс 17-19 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 9-11. В Сургуте плюс 4,6, в Омске плюс 15-17 градусов, в Иркутске плюс 11-13 и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 21-23, днем кратковременные дожди. В Москве дожди, возможно, гроза, плюс 20-22 днем. Сейчас в столице плюс 13, облачный ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. 31 тысяча сыктывкарцев и гостей столицы приняли участие в традиционном шествии Бессмертного полка 9 мая. И каждому, кто встал в эту колонну, есть что рассказать о героях своей семьи. Фотографии 23 были в руках воспитанников детского дома номер 3. Ребята из военно-патриотического кружка «Юнкер» – постоянные участники шествия. Для Ксении Гордеевой, как и для всех остальных, 9 мая – это прежде всего день гордости.
2: Я горжусь героями нашей республики. Их память будет вечна. Если мы помним, то другие тоже будут помнить, и будет это переноситься из поколения в поколение.
1: Бессмертный полк – это не только масштабная акция, начало которой было положено в 2012-м. Это наша история, и тех, кто идет с фотографиями своих родных, и тех, кто несет во главе колонны копию легендарного Знамени Победы, и тех, кто сегодня продолжает дело солдат Великой Отечественной.

0: Вместе со всей страной главный праздник отметила и Воркута. Впервые в истории Заполярья в рамках международной акции «Огонь памяти» на Площадь Победы доставили частицу вечного огня. Символ неугасающей памяти о героях Великой Отечественной войны передали на хранение в городской музей. В транспортировке его в числе других участвовал и юноармеец из гимназии номер 2 Михаил Халитов.
1: Дорогие ветераны, мы обещаем помнить и гордиться. Мой прадед погиб на войне. Мой отец, боец специальной военной операции, награжден боевыми наградами. И поэтому сегодня я хочу передать вам частицу вечного огня, которая символизирует победу и благодарность тем, кто своей жизнью, своим трудом, своими руками завоевал мирное небо над головой.
0: На центральной площади воркутинцев в этот день ждали горячий чай с солдатской кашей. Для детей организовали тематическую игровую эстафету. Состоялись традиционно выступления творческих коллективов Воркуты. На другие темы. В Сыктывкаре выбрали 427 территорий, где уничтожат борщевик. В этом году мэрия решила бороться с растением только гербицидами. От скашивания отказались. Обработку проведут в три этапа – в мае-июне, июле и августе. На портале госзакупок разместили 5 аукционов на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Из-за конкуренции удалось сэкономить почти миллион. Особое внимание уделят газонам, обочинам и кюветам вдоль улиц. Сегодня с 14 часов 15 минут в столичной общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему «Благоустройство Сыктывкара. Как принять участие в голосовании по выбору общественных территорий?». Ваших звонков ждут в течение часа по телефону 8 82 12 28 52 98. Коми – многонациональная республика, в которой живут представители более 100 национальностей, в их числе дружный и трудолюбивый народ чуваши. Пятый по численности этнос в стране. Говорят на единственном живом языке исчезнувшей булгарской группы, рассказывает председатель Чувашской национально-культурной автономии Нарспи в Сыктывкаре Татьяна Фрейнганг.
2: Чувашский язык – единственный живой язык из исчезнувшей булгарской группы. Чуваши – уникальный народ, который смог сквозь века пронести свою аутентичность. Делится на три диалекта – верховой – верьял, средний – смешанный и низовой – анатри. Если сравнивать с тюркским языком, у них там замена фоним идет. В тюркском – зш, а в чувашском есть тюркские слова. Там замена на р и л.
0: Подробнее о чувашском народе расскажем завтра в передаче «Голоса дружбы». Союз писателей Коми совместно с Министерством национальной политики региона объявил о проведении конкурса художественного слова «Выльнимес. Новые имена». До 9 ноября комиссия принимает поэтические и прозаические произведения на коми и русском языках. Это могут быть рассказы, сказки, повести, стихотворения или пьесы. В этом году конкурс посвящен Году единства народов России, Году села в Коми и столетию журнала «Войвы в Коджув». В Республиканском центре детей и молодежи завершил работу инструктивный лагерь Академии будущих вожатых 2026. Его участниками стали ребята в возрасте от 14 до 17 лет, планирующие попробовать свои силы в роли помощников вожатых. Всего в обучении приняли участие более 60 человек. Организаторы сделали акцент на подготовке кадров, способных создать атмосферу безопасности и творческого развития в коллективах. Мероприятие дало молодым кандидатам не только теоретическую базу, но и практические инструменты, необходимые для успешной работы с детьми в грядущей летней кампании. Инструктивный лагерь помог участникам утвердиться в правильности выбора профессии, существенно повысить личную заинтересованность в работе с ребятами, укрепить уверенность в собственных силах. С 11 по 15 мая в Коми проходит онлайн-акция «Семья семье. Доброе сердце объединяет». Условия простые. Нужно сделать доброе дело и поделиться этой историей в соцсетях, сопроводив пост хэштегом «Семья семье 2026». Испечь печенье или нарисовать открытку и подарить соседу. Собрать несколько детских книг в хорошем состоянии и отнести их в библиотеку или детский сад. Смастерить кормушку, повесить во дворе и насыпать корма птицам. Отправить добрую посылку. ссылку, собрать небольшую поддержку для нуждающейся семьи или семьи с ребенком-инвалидом, просто помочь бабушкам и дедушкам в их ежедневных делах. Давайте делать добрые дела вместе, делитесь своими историями и вдохновляйте других.
3: Радио России. Комигор. Спорт.
0: Всемирно известный танцевальный коллектив United Beat из Ухты привез с чемпионата и первенства России по черспорту множество наград. Выступления позволили танцорам выполнить нормативы для присвоения престижных званий. Кандидатами в мастера спорта стали 11 человек, 24 – мастерами спорта. В Архангельске завершился всероссийский турнир по самбо «Кубок пяти морей» среди юношей и девушек 2012-2014 годов рождения. Выступили более 200 самбистов из разных городов России. Наш регион представили 32 спортсмена. В личном зачете победили Фаддей Зуйков из Сыктывкара, Василиса Шпак из Усинска и Михаил Шушаков из Ухты. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио «Комигор» вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала умеренно теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 13 мая, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На крайнем юге днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью в южных районах плюс 3, плюс 8 градусов, в северных 0, плюс 5. На северо-востоке 0, минус 5 градусов, днем плюс 15, плюс 20. В Интинском районе плюс 10, плюс 15. В Воркутинском районе ночью минус 5, минус 10 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Днем плюс 16, плюс 18. 14 и 15 мая по республике ожидается теплая погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.

0: Добрый день, с вами Галина Ведерникова. Романс «Рассвет» исполняется Лидский театр оперы и балета Майя Быстрова и Людмила Прокопьева. Партию сопрано поет Майя Быстрова. Наверное, только старожилы Сыктывкара и городов республики помнят ее первое появление на нашей сцене – великолепного драматического сопрано, сразу завоевавшего сцену нашего музыкального театра. Музыкального, но все-таки с самого начала в его репертуаре появились оперные и балетные спектакли. Это и прельстило молодую певицу, которая до этого успела пожить в других городах необъятной страны. Не только пожить, но и выступать на сцене. Я также много лет знакома с творчеством этой жизнелюбивой и талантливой артистки, а сегодня есть повод опять встретиться в эфире. Майя Васильевна отметила свое 75-летие, и на днях, 15 мая, состоится бенефис спектакля «Принцесса цирка». Разговаривали с ней в нашей студии, правда, ей незнакомой, в отличие от прежней, где Майя Васильевна могла не только спеть свои любимые арии, но и концертировать, ведь это тоже ее профессия. Майя Васильевна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Считаете ли вы свой возраст несчастливым? 75 лет вам исполнилось.
1: Я на возраст вообще не обращаю внимания, потому что главное, чтобы душа молода была. А так, в общем-то, конечно, меня это мало волнует, потому что в театре работать и думать о возрасте некогда.
0: Я, конечно, раньше с вами гораздо больше встречалась, но тогда у нас был музыкальный редактор музыкальной передачи. И я помню, что мы с вами встречались не только в театре, но у нас в радиостудии, потому что тогда записывали на хорошем качественном уровне фрагменты из оперы и оперет, в которых у вас всегда были ведущие роли. Хорошее было время, да?
1: Да, мне тоже очень нравилось, потому что, во-первых, такое внимание к нам, актерам, со стороны телевидения, радио, это очень приветствовалось.
0: У нас государство финансирует передачи на тему культуры, музыки и искусства, так что мы с вами свободно можем говорить и дать, конечно, фрагменты ваших выступлений, ну, ваших и ваших товарищей, потому что спектакли – это же вы не одни, вы всегда с кем-то.
1: Да, конечно, у нас очень дружный коллектив, и мы всегда друг друга поддерживаем, потому что выход на сцену – это большой стресс для актера. Если не быть в ансамбле, то и спектакля не получится.
0: Стресс до сих пор? 50 лет на сцене все время волнуетесь?
1: Да, это не проходит. Каждый выход – это просто вот как полет в космос. Такое волнение.
0: И тем не менее, все равно хочется, да? Хочется еще раз полететь в космос.
1: Да, это наша специальность. Это не каждый человек сможет, потому что нужно крепкую нервную систему иметь. Иначе просто человек забудет слова и ничего не споет, и не станцует, и не сыграет.
0: Вы за 50 лет спели очень много сопрановых партий. А как вы поняли, что у вас оперный голос, сопрано? Ну вот мы ведь знаем, что есть так называемые народные голоса, есть оперные голоса. Как вот вы поняли, почему вы поступили в консерваторию? Это уже с детства было известно, что у вас такой голос?
1: Нет. Дело в том, что я в детстве, у нас с сестрой, мы близнецы, и нас все называли артистками. Ну, приезжали к бабушке в деревню, давали концерты. Но потом мама нас повела в музыкальную школу, и мы учились 7 лет на фортепиано, игре на фортепиано. Затем, закончив музыкальную школу, я поступила на фортепианное отделение Симферопольского музыкального училища и с отличием его закончила. И я не думала, что я сменю профессию, потому что поступала в Одесскую консерваторию на фортепианное отделение, но не добрала 2 баллов. Но в то же самое время мне очень хотелось петь. Я прослушалась у профессора Ольги Благовидовой. И вот она, когда меня услышала, она сказала: «Деточка, у вас есть все для того, чтобы быть оперной певицей». То есть голос от природы был сильный, красивый и полного диапазона. И я тогда в этот же год поступаю в Астраханскую консерваторию на вокальное отделение. закончила консерваторию, и после этого у меня стало две специальности. Преподаватель фортепиано и концертмейстер, и актриса театра, солистка оперы и камерная певица. После этого меня пригласили в театр в Оренбурге, театр музыкальной комедии. Я там 3 года проработала, вышла замуж, родила дочь Милену. Кстати, сейчас Милена у меня закончила консерваторию. Она сейчас директор в Петрозаводске детской музыкальной школы имени Балакирева. Сейчас уже и внучка по моим стопам пошла, вокалистка. Она 3-й курс Петрозаводского училища имени Раутио заканчивает. Поэтому я очень счастлива, что у меня все так сложилось. И то, что я проработала в республике больше 47 лет и спела весь сопрановый репертуар, как говорится, я просто не знаю такую актрису, которая бы столько спела произведений и сыграла ролей.
0: Вот вы были в Оренбурге. Как вы в Коми попали?
1: Когда был конкурс имени Глинки, он проходил в Саратове. А наш театр, он находился на гастролях. И я увидела афишу «Русалка». А у меня «Русалка» была в консерватории, дипломная работа. И я так захотела петь в театре именно оперы, потому что квалификация была оперной певицы, голос большой. Для меня в оперете мало места было, потому что один жанр там только был. И я супругу говорю, Олегу Константиновичу Бренцу, давай пойдем прослушаемся в этот театр. И мы пришли, и как раз в театре была и Петровна Бобракова режиссером. И вот она вместе с дирижером Геллерудом нас пригласила. Они прослушали нас, мы им понравились. Театру нужен был концертмейстер, певица. И вот так вот по приглашению мы сменили место жительства. Тогда директор Оренбургского театра говорит, Майя Васильевна, вы скалу сдвинули с места. Я говорю, потому что Олег Константинович немного старше был у меня. И, конечно, был тоже очень востребован и концертмейстер, и дирижер. Но я из-за большой любви к опере решила сменить место жительства. И вот по сей день, вот уже больше 47 лет, я нахожусь в республике.
0: И вам сразу дали хорошие большие партии?
1: Да, сразу я начала петь Травиату, Верди, Виолетту. Стала петь Фауст, Маргарита. Все ведущие партии, которые в то время ставили спектакли, я, как говорится, исполняла. В оперетах, в операх, потом мюзиклы, сказки детские. Поэтому моя судьба очень хорошо сложилась. Конечно, это каторжный труд, потому что это нужно себе во всем отказывать, каждый день звучать. Это дорогого стоит.
0: Но я вас помню, когда я уже активно стала ходить в театр, я помню как раз «Маргариту». И помню «Русалочка», очень была такая шикарная постановка. У нас Даргомышского была.
1: Даргомышского, да?
0: Да, да. Я помню, как вот вы сидели на этой раковине в голубом, вы пели.
1: Да, «Подводное царство».
0: Да, да, да. Очень хорошо помню. Это Ведея Петровна ставила, да?
1: Да, и Петровна ставила «Русалку». А я помню, когда вы приходили на запись «Чо-Чо-Сан», когда я пела с Сотниковым из Большого театра. Тогда мне так было приятно, что записывают радио. И спектакль был тоже запоминающийся очень.

0: недавно мы отметили День радио, и я помню, что вы очень много работали с нашим музыкальным редактором Ангелиной Протолёновной Хозяиновой.
1: Да, да.
0: Да, она очень много вас записывала, очень хорошего мнения было. Я вот тоже все время с удовольствием вспоминаю работу с ней. Мы в одной редакции были. Ну, конечно, вот жаль, что теперь у нас на радио нет музыкальных передач. Мы только даем те, которые были раньше в фонде записаны, ну или вот каким-то юбилеем, каким-то датам.
1: Да.
0: А вот чтобы каждый день, тогда же каждый день были музыкальные передачи.
1: Да, так было приятно. Включишь радио, да, и звучит что-то там из оперетты, в исполнении наших артистов. Во-первых, это и пропаганда нашего театра была. А сейчас как-то это немножко не то. Может, возобновить?
0: Ну, вот это не от нас зависит, Мария Васильевна. Понимаете, мы бы с удовольствием. Наши кураторы диктуют нам совсем другие условия.
1: Понятно.
0: Действовать.
1: Но вот классическую музыку очень бы надо было бы, чтобы она звучала на радио. Потому что эстрады очень много везде, в интернетах, везде. А вот классика, тем более в исполнении наших актеров.
0: Вот если говорить про Россию, есть радио «Орфей». Да, есть по культуре каждый день музыкальная передача звучит. Я все время, если успеваю, смотрю. Там-то еще на федеральном уровне сохранилось. На региональных нигде нет. Другая сетка вещания, другие приоритеты. Но все равно, Мария Васильевна, очень приятно, что мы сегодня в нашей радиостудии, новой для вас, раньше же другая студия была,
1: да,
0: разговариваем, что мы дадим в нашей передаче записи ваших выступлений. И очень много ваших поклонников, которые знают вас много-много лет, услышат. Что бы вы хотели пожелать вашим слушателям?
1: У меня 1 мая была уже творческая встреча. Пришли люди, которые как бы выросли на моем искусстве. И мне было так приятно, потому что, вы знаете, когда есть такое единение с почитателями, это много дорогого стоит. И я хотела бы пригласить еще 15 мая на свой бенефис, где я буду играть Каролину в оперетте Имра Кальмана «Принцесса цирка». Прекрасный спектакль, он очень веселый, он очень зажигательный. И то, что я теперь работаю, пою не только героинь, а характерные роли играю. Это очень интересно для актрисы, когда она может перевоплощаться буквально на глазах. То она героиня, то она характерная актриса. И я не гнушаюсь работы в сказках, в мюзиклах. Когда у нас был «Мёртвые души» мюзикл, я там, уже будучи немолодой, на велосипеде ездила. И все просто говорят: «Мая Васильевна, вы в ударе». А когда были на гастролях, там вообще охапки цветов. И так приятно, потому что вы понимаете, что актер жив, и он любит творить, когда есть отдача.
0: Вот мы с вами вспоминали Виолетту, Маргариту, Фаусти, Русалочку. Ну, это вот такие спектакли, которые ставила Ия Петровна. Ну, и похожие ставили другие режиссеры. Ну, вот оперу тогда так ставили. А сейчас многие спектакли ставят по-другому. Но вот вы же сами говорите о «Мёртвых душах». Это современная постановка,
1: да,
0: современная
1: мюзикл, да, это
0: музыка,
1: мюзикл.
0: И вы на велосипеде. А вас это не смущает, то, что как бы далеко от того, к чему вы привыкли в молодости?
1: Нет, нет, потому что актер должен расти, он должен расти в ногу со временем. И если вот остановиться в своем росте, да, вокальном, сценическом, да, все это будет сразу уже никому не интересно. Поэтому мы должны идти в ногу со временем.
0: Ну, какой вы молодец, Мария Васильевна. Ну, я вот со своими внуками, но они, естественно, маленькие, часто хожу и ходила на детские спектакли. Я с удивлением увидела, что вы там тоже очень успешно выступаете на сцене.
1: Да, у меня было очень много детских сказок. То есть и «Лиса в золотом цыпленке», и «Кошка в кошкином доме», и «Бабушка в красной шапочке», и сама «Красная шапочка». Но, вы знаете, маленького зрителя не обманешь. И вот сейчас у меня будет премьера в новой сказке-опере под Гайца «Дюймовочка». Я буду там исполнять жабу-мать. Это очень сложный такой образ, и для детей их не обманешь. Я как-то на остановке встретила маму с мальчиком, и я спрашиваю: «А кто тебе больше всего понравился?» И он говорит: «Вот землеройки и жабы». Вы понимаете, вот детей их не обманешь, потому что им свое мнение не навяжешь. А им очень нравится, когда что-то двигается, что-то, знаете, вот они любят такое вот действие такое на сцене. Не просто, чтобы вышел, оперу спел, и у нас вот эта опера, там прекрасные актеры играют. Она рассчитана именно на актеров, которые владеют и жанром мюзикла, потому что это опера-мюзикл. Так что я приглашаю всех ваших детишек, всех знакомых на эту оперу.
0: Какого числа?
1: Сейчас вот она прошла 2-го. И, кстати, эта детская сказка, она будет номинироваться на «Золотую маску». И была комиссия, мы будем ждать, чтобы этот спектакль все-таки прошел на маску, и актеры получили похвалу.
0: Ну вот эта земноводная жаба у нас не вызывает особо приятных эмоций. Вы были в таких прекрасных ролях: то Виолетта, то Маргарита, да, то Русалочка.
1: То Розалинда.
0: Да, и тут вы жаба, и вас это не смущает?
1: Нет, меня совершенно ничего не смущает, потому что зритель, он же ведь не будет каждый раз думать, кто это, чего это. Главное — образ, понимаете? А для актера это лицедейство, это его жизнь. Поэтому если человек это может и может хорошо делать, почему нет?

0: В начале нашей беседы вы сказали, что и ваша дочь, и ваша внучка связали свою жизнь с музыкой. Но ведь у вас и муж был. Сколько лет он был дирижером в нашем театре. То есть вся ваша семья музыкальная.
1: Да, да. Я хочу сказать, что, конечно, Олег Константинович, он тоже очень много сделал для театра. И он был прекрасным дирижером оперетты. Вот, и как концертмейстер воспитал целую плеяду наших вокалистов. Вот, был очень требовательный, его любили, и, как говорится, светлая память.
0: Ну, а вы дома сами играете себе? Ну, вот да, когда настроение?
1: Да, вы знаете, дело в том, что мне в моей профессии очень помогает то, что я сама пианистка. Я беру клавир, я его выучиваю. Были такие ситуации, когда не было времени выучить с концертмейстером. И я садилась сама, выучивала этот клавир и выходила на сцену. Это очень помогает, когда вокалист владеет инструментом.
0: Ну хорошо, Мария Васильевна, мне кажется, то, что вы родились в такой день, 1 мая, а это, знаете, это ведь не только праздник труда. 1 мая, он всегда был сакральный праздник даже у древних народов. Это тогда какие-то силы, которых в обычное время не было, пробуждались. Но потом уже знаем, что в Средневековье это такие нечистая сила, но они тоже веселились, там танцы всякие были, песни. И вот сейчас это как бы у нас символ весны, не только труда. Мне кажется, потому вы так долго в искусстве, и думая, что, наверное, не бросите его никогда, хотя бы для самой себя.
1: Да,
0: будете...
1: конечно. Вы знаете, я хочу петь, пока душа поет, и быть на сцене. Почему? Потому что, когда человек успокаивается, он уже, можно сказать, быстренько стареет. А вот когда на сцене человек, и если есть еще силы, если есть голос, я думаю, что можно еще работать.
0: Желаю вам и дальше идти по этому пути, сколько сами пожелаете. Ну и с прошедшим юбилеем и с предстоящими выступлениями в театре.
1: Спасибо, дорогая. Спасибо вам также успехов в пропаганде наших актеров. Я думаю, что театр, он должен жить вечно, потому что без этого искусства просто будет очень скучно.
0: Скучно, серая жизнь. А искусство, оно рассвечивает нашу жизнь разными красками.
1: Спасибо большое за передачу.

0: 200 Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кызыны вэльтарьяс. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн чыктыз бара заводитны нолдыны ессы вертолётан Чилимдинда ижва районца ылышиктесы. Печора каршань кудас пукшывны Чилимдин Чаркабыш, Кипиев, Кычкар, Няшабыш да ижвашиктесы. Лэбовны кудас кычыч ос пукшытуыз. Воштесны езыслын унаыш властьчас дуры шычымез барын. Воже джонталаны Сыктывкар мылдин туйкост. Коло вылмадны 20 километр ветланин. Бурмадасны аджырым пошелок бухты мунанин да шойнаты шик дорын. Сидже вишерю вумын позборын вумын лын туйкост. Вылиш вольсаласны кык пывста асфальтобетон. Йонмадасны туйбок яссы. Став уджессы шуома эштадны август кыжык мысадлунач. Сотта таво комиин урчитама бурмадны щодас километрыш унжик республика Чубада трасса яс. Югжедны вицая километр. Вычны даскуем километр. Метр езлы ветланин. Джонь давны шишим пос. Республикан тавыша медичет нажат каторьелы. Сыктывкарын да нышта как ямыскар районын вуз вот яс мынтытыч шыркодь мротыс нелемын квайт шурсая шайт. Ухта да Сосногорск, мылдинда удара район ясын нелемын как ямыс шурс шижимшо. Вуктыл, Печора, Ижва, Чилимдин район ясын тыр лунан ужалыш яслы кол.

0: Воже Йонжика Велычина, Велдыш язда, омысесан вешкадыш яз кутаны лача, мы кочуры сеща бырясны вичму профеши яз. Республика санны в Бабаяслан котыр да вичму омыс министерства бара панесны ан шикт кутыш ордышым, вермыш язса бырясны нёль нимпасын, ны баба шиктын вочмыс чиш, традиция зда шемялыш донатор вичиш, ан шиктын нималана да пыдди пуктана морт, том кыжайка. Республика сатая котырын вешкадыш галина лапшына шерте, ыны миян регионын шиктясас кызвын нас юрнадышыз бурет штая войтырыс, налы и уши венны сечас шекыт бун яс. Могыс кыпадны ны в Бабаяслыш тычандун, наяс пыдди депуктам. Ордыши шас чырч юкшасны опытан, шорнитасны олым бурмадан туви жас елыш. Чайтана оз эршан воже лоны вешкадышасын. Россияса президент Владимир Путин кырымалыс каналан наградая свичмадам елыш индад. Лыддегас комиеш кык морт. Россияса пыддепуктана веладышним, шетама Ушинск районца Шимандри школаан рочкыв да литература кужа учитель Екатерина Артеевалы, да веладышеса сдаштан Сыктывкарса колледжиш Людмила Мининалы. Республикаса унаморт верма донявны джонжалун да бурдачыны шиктыш петавтыг. Таршам пожанлун шетан олдлан медицинаем бур. Колем воун комиен комплексыс вэлы даскуем. Ужалыс район сашыр больничаясыш врачаслан кыш котыр. Вобыдан волысны маты шурскак ямышы шикт пошолыка. Бидалысны пышти шо шурс мортыс. Вешик вычесны даснюль операция. Таво олдлан медкомплекс лыдыс содас кых сая пыв, комын кыкыч. Тая флюорографияс да пинь бурдадан эмбур. На Могудасны Сыктывкарса коймат номера поликлиника, ижва да чилимдин район сашыр больничаяс. Тавоша куим тылышын ветлеснынин куимшо сайла, донялысны джонжелун мата кыжнёль шурс мортлыш. Мылдын районса музейын воще сверман лунлышием выставка. Печораса вырлыджиш ваш газетын петкадлама военный кад. Шурс ыкмышшо нелемон видет воща петасяс, лыджимаеш комикы вылын. Тышясыш юрьяс кынджи, виштавше и победа елыш. Нышта езыдама ужин вермам яс елыш гижадьяс. Со тач мылдын районын виджаны память. Воркута прочис окна победы ставращаяся акция. Войвы в кычсай сачелять бать мамка да педагог яска двочаны ыжит вермам лыщием уржяс, рисуданы плакат яс, мечведаны наан ышин яс. Квайтад номера гимназиян ышин яс мечведам лойнин уна воча традициян. Велычыш яс бошчаны уджа кывкутаман да шылымшанис. Поснитор яс вундаланы ножич ясан, артманы бытса композиция яс, быт юкан тычана.
1: В этом году мы украсили окна четвертого этажа салютом, окна третьего этажа журавлями и окна первого этажа дополнили акцией «Бессмертным полком». В экспозицию «Бессмертного полка» вошли портреты родственников наших учащихся.
0: Мэд экспозиция ужала вочеш, чудесница челядь садьин, который там асаспылас музеин, да вилычан жирдин, петкадламаш, ужи тышся ветеран яслыш наградаяс, да ваша фотояс.
2: Открытки, аппликации, различные поделки к различным праздникам. Проводятся беседы с участниками специальных военных операций. Приходят гости из образовательных учреждений нашего города. Дети очень много понимают, им очень интересно. Это очень важно, прививать азы патриотизма детей уже с дошкольного возраста. Потому что это наша история, мы должны помнить, мы должны гордиться нашей страной.
0: Торянин кажется, что люди ослы тадмашны военнослужащие яскад, пашталыны шлем, либо бронежилет. Кызышны фронту савишт яс, воркута пыдди пукта герой ясас, а смувасна тышка шичасас. Мылдын районца Комсомольск на Печоре пошелок нодысны война елыш кывбурьяс гора лыдиш яслыш ордышым. Тая вылы даса таршам чукарчылым. Пыль пычеслан подвиг яс елыш каштылысны версте и челядь. Лов кыпадана шиланков ясан волысны якшаыш да юршикши скотыр яс. Таршам чукарчылым яс савидыш яс корисны котыртлыны и воже. Ташам лыдишемы свылы и койгурца кажемын, сейджа шиесны верман лунлы, прычис кыжнёль морт, бытшама арлыдаэс, вермышясса борьесны версте да челядь пывстын торьян, жюри выла донялыс бура даштам петкачым яссы, эмэ швещик квайт арысаэс, унжыкыс нывкаэс да аньес. Выскочение вож войтылын шыла да драма театрын шуйсны гажа да пашкада коллявны тавыша сезон. Кутасны шивны сэчэс ворсыш яс, лоны чередлы мастер-класс яс, чэрч версияслы, петкадласны театрлыш пычкасы, пудяласны локтан спектакля свылы билет яс, мэтшыр кожаны с театра своке жла абонемент, кораны волыны шемиясан, юрт яскад либо этносан. Выскочение Сыктывкар берт сагырд затончань котыртыны ытладым кык пыжясын Сыктыв ю да петуховка виз кужа кылычым. Туя петыны гырд затонлын поздоршань. Кыфтыгас немкадешесны вырваан пошолок нас. Пажын кады пушасны бипур вылын, котыртышас эскадыны, мунамы слоа мойдын кодь. Окуди сейчас скоро напорочены и Россия.

Та азимут тулысса мечар ордышема. Спортивное ориентирование кужа панышема ставом у нас ёркап лыжен, котралан сытов карса вэльбазан. Прычемыш вештышны осков, вичишены быдынас, коло вочвы в пасечны отувезан. Та эздук кежла ставыс. Вэльтар яздаштыгэн ми вэлечим коми информ, коми онлайн агентство яслан, а сиджи миен корреспондент яслан юр ясан.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала умеренно теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 13 мая, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На крайнем юге днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью в южных районах плюс 3, плюс 8 градусов, в северных 0, плюс 5. На северо-востоке 0, минус 5 градусов, днем плюс 15, плюс 20. В Интинском районе плюс 10, плюс 15. В Аркутинском районе ночью минус 5, минус 10 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Днем плюс 16, плюс 18. 14 и 15 мая по республике ожидается теплая погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. И со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление до июньских значений. Далее подробнее. Владимир Путин проводит в Кремле в эти минуты рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
5: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
6: Лет почти 700 тысяч обратилось, да?
5: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
4: Президент отметил, что необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семьи. Владимир Путин также поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думы. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. Информация Минобороны, подразделения группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери противника составили 875 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным, сообщил сегодня в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания.
3: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
4: Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Международный экономический форум «Россия. Исламский мир», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет издание «Аксес», в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон специальный корреспондент «Вестей в регионе» Эмиль Мерсаев.
7: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушение международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
8: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
7: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
9: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
7: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники: Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
4: В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. До июньских значений наступит метеорологическое лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями. Преимущественно днем местами пройдет слабый дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные дожди в субботу с грозой. Но и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха и среднеазиатских пустынь, благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 25, что соответствует многолетним показателям середины лета.
4: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображения экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Муравьевой 19 лет. В прошлом сезоне она заняла на чемпионате России 5-е место. С вами был Юра Геворкян.
4: Во Владивостоке 13 мая облачно с прояснениями плюс 15, в Хабаровске ясно плюс 18, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 24, в Чите небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Улан-Удэ пасмурно плюс 12, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 13, в Симферополе небольшой дождь плюс 18, в Севастополе небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12. 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть вторая.
1: Марс.
0: Темно-синее, как море в грозу, ослепительное бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны, от резкой черты горизонта до зенита.
2: Веселое у них солнце.
0: Покалывала грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко. Воздух был тонок и сух. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы. Точно семисвечники бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.
3: Пойдем по равнине.

0: Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Бурые мясистые отростки потянулись к руке.
1: «Ах, пугань!»
0: Гусев пхнул сапогом ему под корень, кактус повалился, вонзая в песок колючки. «Ах, пугань!»

0: Шли около получаса. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, лось стал присматриваться.
1: Алексей Иванович, а почва-то ведь вспаханная. Ясно видны широкие борозды пашни и правильные ряды кактусов.
2: Ух ты! Каменная плита!
1: А в нее ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?
2: Черт их душу знает. Зачем они кольцо ввинтили?
1: А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы на дне высохшего канала.
0: Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.
2: Вернуться нам надо. Поесть, передохнуть. Тут ни одной живой души нет.
1: Так пустынно и печально. Сердце сжимается.
0: Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Вдруг Гусев привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.
2: Вот он! Эй! Кто там у аппарата? Так вашу эдак, стрелять буду!
0: Существо, сидевшее около аппарата, запрыгало между кактусами, раскинуло длинные перепончатые крылья и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но лось вышиб у него оружие.
1: Ты с ума сошел? Это марсианин! Надо ему помахать.
2: Мстислав Сергеевич, поосторожней. Как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.
1: Спрячьте, говорю, револьвер.
0: Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. Показалась голова марсианина в шапке, яйцом с длинным козырьком. На глазах очки.
2: Ишь ты, рот разевает и пищит что-то.
0: Марсианин соскочил с седла шагах в 30 от людей. Он был одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы.
3: Капука, дура, надраска! Хатка-так, шуха!
2: Чудак обижается. Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим.
1: Да, Алексей Иванович, ну перестаньте ругаться. Он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.
0: Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть.
1: Ам-ам-ам-ам. Ням-ням-ням-ням. Ам-ам.
3: Капука, хат-гадак.
2: Вот ведь...
0: Марсианин некоторое время сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей.
3: Элио, утарашаха!
0: Поднялся кругами на большую высоту и быстро скрылся за горизонтом. В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки. В одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум.
2: Тьфу, скажите, что едят.
0: Гусев вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек. Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.
2: Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья из марсианской фляги? Мы не отравимся?
4: Эх, была не была.
2: Пить можно. Вроде нашей Мадеры.
1: Да? Ну-ка. Жидкость густая, сладковатая, с сильным запахом цветов.
0: Пробуя, они выпили половину фляжки. Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами. Иногда перепрыгивали через них длинными легкими прыжками. Вдруг лось встал. Холодок омерзения прошел по спине.
2: Э, вы что?
1: Глаза.
0: В трех шагах у самой земли из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.
2: Вон еще гадина!
0: Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее, бурое, редкополосое жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся лишь на дне глубоких морей.
1: Хватит, хватит! Ушел в заросль.
0: Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пихнул ногой. Из-под праха покатился проломанный человеческий череп. В зубах его блеснул металл.
2: Душно тут.
0: Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. В конце леска виднелись развалины. Толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом. Горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.
2: Дома взорваны, Мстислав Сергеевич. Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем. Опять паук. Из мусора вылез.
1: Но по всей вероятности, это колодцы водопровода. Пневматических труб. Электрических проводов. Все это, видимо, брошено.
0: В глубине двора стоял дом необыкновенной мрачной архитектуры. Две чешуйчатые колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф, покоящуюся фигуру с закрытыми глазами.
1: Напоминает огромную гробницу.
2: Дверь подалась.
0: Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью. На каменном полу разбитые сосуды, все было покрыто слоем пыли. Вверху стены были опоясаны широкой полосой мозаики.
1: Видите, тут изображены события истории. Вот борьба желтокожих существ с краснокожими. А вот морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой. И та же фигура, вон, видите, летящая между звезд. Странно, странно. Повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы.
2: Я нашел еще одну лестницу. Фу, дохлый паук. Тряпье, лохмотья какие-то.
0: На возвышении стояла широкая ложа. С него до половины свешивался скелет марсианина. В углу тычком лежал второй скелет.
1: Следы жестокой борьбы.
0: Гусев снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.
2: Пригодится, Машке подарю.
0: Лось осматривал скульптуру в коридоре. Внимание его остановила поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с клокоченными волосами. Острые груди ее торчали в стороны, голову обхватывала золотой обруч из звезд. Над лбом он переходил в тонкую параболу. Внутри ее заключались два шарика – рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое. Лось зажег спичку и увидел в нише за решеткой на истлевшей подушечке золотую маску. Лунообразный рот улыбался, нос острый клювом, на лбу между бровей припухлость в виде стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.
1: Незадолго до отлета я видел снимки подобных масок. Их отрыли недавно среди развалин городов по берегам Нигера.
0: Затем лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую и пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль.
1: Сокровища. В эти книги закована мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.
0: Желтоватые ветхие листы шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами полосою. Страницы были покрыты цветными треугольниками величиной с ноготь. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы бежали со страницы на страницу.
1: Никогда я еще не испытывал такого очарования. Поющая книга.
2: Мстислав Сергеевич, идите-ка сюда скорее. Посмотрите-ка, что у них творится. Вот в этой, значит, комнате.
1: Ну?
2: Большое квадратное матовое зеркало.
1: Так.
2: Перед ним табуретки. Видите, шарик висит на шнурке.
1: Ну?
2: Думаю, золотой. Дай сорву. Глядите, что получилось.
0: Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось. Появились уступчатые очертания огромных домов. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, туманное зеркало погасло.
2: И короткое замыкание. Провода перегорели. Нам надо идти, Мстислав Сергеевич. Ночь скоро.

0: пепельном закате низко над Марсом встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз.
1: Это Земля.
2: Земля. Ну и ночь, как во сне.
0: Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Соскрежетало, пискнуло пронзительно, нестерпимо тонко. Гусев и лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю. Добежали, присели, отпыхиваясь.
2: Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок. Я в аппарат.
0: Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело.
2: Что вы не говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камешкам цены им нет. Вот дурёха-то моя обрадуется.
1: Да, счастливый человек, Гусев. А я все думаю, черт знает, что такое. Вот откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим третьим стрекозиным глазом? А мозаика? А знак параболы, рубиновый шарик, земля и кирпичный Марс? А поющая книга, а странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, весь этот край покинут, заброшен? Почему?

Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем машет ему, зовет, манит.

0: Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Корабль прорезал облака и весь влажный, серебристый, сверкающий повис над кактусами. С бортов откинулись лесенки. По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. В руках у каждого было оружие в виде короткого с диском посередине автоматического ружья.
1: Оружие, сволочь, как бабы держат.
0: Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Он поднял маленькую руку в широком рукаве.
2: Толцетл!
3: Земля!
4: Земля!
1: Из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здрасте! Мы вас не обижаем! Вы нас не обижаете! Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.
0: Голубоватое умное лицо марсианина было неподвижно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил.
2: Солнце!
0: Потом он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар.
2: Тума!
0: Указал на одного из солдат, стоявших полукругом позади него.
2: Шоха!
1: Как с дикарями обращаются.
2: Аю, аю, утара, шоха! Дация! Тумма, Рагео, Толцетл.
5: Аю! Аю!
0: Марсианин подошел к аппарату. Рукою закрыл глаза и поклонился низко. Подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке. Начертил яйцо. Над ним крышку. Сбоку фигуру солдата.
1: Предлагает кругом аппарата охрану поставить. Только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали. Люки-то без замков.
3: Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.
1: Так ведь там инструменты, одежа. А я с одним, вон с этим, солдатешком переглянулся. Рожа у него самая ненадежная.
0: Лось знаками показал, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Гусев усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами и хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе.
3: Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда.
0: И они пошли к кораблю. Гости, а может быть пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

0: Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про свои подвиги.
1: Гусев – это моя фамилия. Гусев от гусей. Здоровенные, вот такие вот птицы на земле. Вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. Я не только полком, я конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. Корпус мне предлагали, надоело, нет, извините. 7 лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет. Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Ну вот, значит, здрасте.
0: Марсиане слушали, дивились. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной с земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень, предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт.

0: Вы слушали вторую часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабутский, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Елена Андреева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Просвещение.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Приветствую вас, друзья, и продолжаю расспрашивать своих гостей из Московского политехнического университета профессора Сергея Сергеевича Хромова и его аспиранта Артема Распопова о новых медиа, которые называются вертикальными видео. В прошлый раз мы задались вопросом, нужно ли что-то делать, чтобы остановить, уж извините, отупение тех, кто их смотрит и читает.
5: Если мы говорим про СМИ, они это уже делают. Они зашли на эту территорию. Некоторые ролики у них набирают очень много просмотров. Они успешно на данный момент конкурируют с материалами блогеров. Это их вотчина, их площадка. Но некоторые СМИ создают очень качественные материалы, которые уже захватывают внимание аудитории.
4: А что там такого, что они перевешивают блогеров? Использование лексики, конструкций. Надеюсь, там нет отупляющего момента.
5: У нас, мне кажется, журналистская школа в России, и они качественно добывают информацию, качественно ее обрабатывают. Поэтому конкурировать с блогерами в вопросе ее донесения им просто. Профессиональный журналист — это все-таки больше, чем блогер.
4: Ну так я тогда не совсем понимаю. Вы сейчас говорите о чем-то вертикальном или о чем-то, где участвует российский журналист?
5: Я говорю о вертикальных видео в первую очередь. Их же делают СМИ. И в Америке, там, и в Европе это давно уже тенденция. Пару-тройку лет точно и в России. Россия, она активно развивается. Если мы говорим про новостные материалы, они действительно конкурируют с блогерскими.
6: Успешно.
4: А что там такого не отупляющего?
5: Ну, допустим, несколько точек зрения представляет журналист.
4: Это хорошо.
5: Это норма.
4: Да.
5: Для блогера это странно. Он не знает, что это так работает. Журналист может добыть информацию, которую блогер добыть не сможет. Это просто инструмент. Его можно использовать как в положительном ключе, так и в отрицательном.
4: Просто, когда вы начали рассказ, у меня такое сложилось ощущение, что все вот эти вертикальные ролики работают на отупление особенно молодого поколения. А сейчас выясняется, что, оказывается, там еще и журналисты нормально работают. Я все-таки не совсем понимаю.
5: У меня просто нет однозначного ответа. Обе тенденции видны. И отупление, и неотупление — это такой круговорот. Мы не знаем, что из этого круговорота в итоге на поверхность выбросится.
7: Знание — единственное, что невозможно отнять. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту.
4: А чего, с вашей точки зрения, больше? Тупых высказываний или все-таки тех, которые подвигают человека подумать хоть сколько-нибудь, сопоставить мнение?
5: Вообще есть такое понятие, как информационный пузырь, когда алгоритмы предлагают нам только тот материал, который мы долго смотрели, или на который мы реагировали, лайкали, репостили. Из этого информационного пузыря бывает очень трудно выбраться. То есть, если мы начали смотреть тупые ролики, и нам они нравятся, с высокой вероятностью нам только такие видео и будут предлагать. Но если мы смотрим материалы умные или чуть более умные, чем обычно, то нам такие видео и будут предлагать алгоритмы. Поэтому вся ответственность тут лежит на человеке. Алгоритмы подстраиваются под поведение человека. Они не диктуют ему, что ему смотреть. Человек сам выбирает. Если он смотрит тупые видео, то они у него будут в ленте всегда. Если он смотрит умные видео, они будут у него в ленте.
4: И вот, кстати, крылатая фраза, которая приписывается Махатме Ганди.
7: «Хочешь изменить мир? Начни с себя».
4: Еще в тему из алхимика Пауло Куэльо.
7: «Не бывает верного пути. Бывает путь, который выбираешь ты».
4: Ну и куда же без нашего Льва Николаевича Толстого.
7: «Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя».
4: Артём, скажите мне, как молодой человек, ваши ровесники, может быть, люди, которые помоложе, судя по всему, действительно не смотрят телевизор, не особо слушают радио, но, я не знаю, может быть, какие-то есть каналы. А почему? Мне кажется, может быть, я не права, что это такая тенденция не модна. Это только старичьё будет смотреть. Там все вранье, все пропаганда, а вот я открою сейчас телефончик свой или планшетик, там все правда-правда. Такое или что-то еще?
5: Очень много причин, на мой взгляд, и то, что вы сказали, имеет место, и тренды медиапотребления. Смотреть телевизор в телефоне довольно сложно. Нужно совершить какое-то действие, зайти там на сайт Первого канала, открыть эфир.
4: А дома телевизор не смотрится вообще? Дурацкий вопрос от бабушки.
5: Ну почему? Смотрит. Я не знаю насчет каких-то новостных передач, но развлекательные передачи смотрят.
4: Я как раз имела в виду новостные программы.
5: Я думаю, что то, что вы сказали, наверное, это главный фактор, отношенческий фактор к этому виду.
4: Мы им не верим, потому что они явно все врут. Им там дали такую задачу, они пропагандисты, причем плохие пропагандисты. При этом они могут смотреть, условно говоря, западные какие-то каналы, тоже телевидение. У них типа правду говорят, а у нас все врут. Откуда такое-то, я никак не могу понять. Ну, либо везде врут, либо надо делить на пи в квадрате, и там. Может быть, и то, и другое.
5: Я не знаю, что тут ответить.
7: Человек видит мир таким, каков он сам, Иоганн Вольфганг Гёте.
4: А что бы вы посоветовали теле- или радиожурналистам для того, чтобы привлечь молодую аудиторию?
5: Использовать инструменты, которыми пользуется молодая аудитория. Пытаться говорить с молодой аудиторией на ее языке.
4: На отупляющем, типа. На простецком.
5: Ну, придется упрощаться. Упрощаться.
4: Ну, и так уже упрощаются, дальше ехать некуда. Такие словечки в эфире, между прочим, на телевидении и на радио я слышу. Ого-го. Я не могу сказать, что мат, но очень грубо.
6: Уже организм.
4: Я просто сейчас не буду это говорить, естественно. Я это слышу просто каждый день. Причем не то, что там слово на букву такое-то, а прямо полностью слово. Да мы все знаем эту лексику, но как-то раньше не было принято. Поэтому чего они боятся-то? Вон, слушайте, там просторечных и прочих выражений сколько угодно.
7: Мы то, о чем думаем. Будда.
4: Я не знаю, где наши средства массовой информации, официальные, потеряли вот доверие. Или просто потому, что все в телефончиках. Телефончики очень удобно.
5: Ну, я бы не был прям столь радикален по поводу потери доверия. Вы же смотрите традиционные медиа.
4: Но мы с Сергеем Сергеевичем представители старого поколения.
6: Мы не совсем старого.
4: Мы советские люди, мы привыкли к этому. Я, когда смотрю телевизор, это не значит, что я верю каждому абсолютно слову.
6: Вот у меня такой же подход.
4: Но я смотрю, во-первых, версию, во-вторых, если это то, шоу, то там разные мнения приводятся. Причем что по радио, что по телевизору. От некоторых людей, которые говорят, меня просто тошнит, извините. Но я слушаю или смотрю, потому что мне любопытно, какие есть мнения. Там очень разные мнения.
6: Разные люди.
4: Но мы-то родились давно в советское время. А мы говорим, судя по всему, о поколении, которое вообще 2000-х годов.
5: Ну или на стыке эпохи. Я бы, кстати, не был столь радикальным по поводу того, что это прям дети. Потому что, в принципе,
4: нет,
5: люди 30 там, и даже 35 лет, они тоже интегрированы во всю эту историю.
4: И даже, я бы сказала, 40-летние иногда.
5: Да.
4: Но по 40-летним и даже 50-летним очень проехался развал СССР.
6: Это да.
4: На них просто нечеловечно, на нас меньшее впечатление. Мы были оглушены, но это пережили. А они, которых вчера в пионеры, в комсомол, и вдруг завтра это все вот как раз ГНП, извините за грубость, это как надо пережить подростку. Это нечеловеческий удар по психике. Они все чуть-чуть подорванные. И поэтому не верят вообще. Все, что там говорит, все это вранье, потому что это переодевание в воздухе. Наверное, вот такое еще есть. И это уже, я говорю, про поколение 40-50.
7: Не позволяй никому решать за тебя, каким должен быть твой путь. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
4: Я в начале 2000-х была в Нижнем Новгороде в командировке. И ребята молодые поэты, у меня тогда еще литературные программы были, мне рассказывали, вы представляете, нас весной принимали в пионеры, я сейчас заплачу, честное слово, а мы пришли в сентябре, нас старшеклассники затаскивали в туалет и заставляли галстуки топить в унитазе. Ну, это же страшно просто. Взрослые люди пережили вот этот ужасный, с моей точки зрения, распад Советского Союза, но им было значительно тяжелее.
5: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. По сути, это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация. Они выбрали такую площадку, чтобы там распространять телевизионные материалы.
4: И воспринимается как?
5: Вопрос в том, что мы хотим сказать ими. Если, например, мы снимем наш диалог и нарежем это на видео, вот вы очень ярко говорили про поколение, периоды распада, вот эти 40-летние. Мне кажется, это могло бы вполне набрать очень много просмотров, потому что у людей это вызвало бы отклик. Люди не посмотрели бы целиком наш эфир, но ваш отрывок они бы посмотрели и наверняка поделились им.
7: Мужество – это делать то, что нужно, даже когда страшно. Эрих Мария Ремарк, «Три товарища». Главное – не сдаваться. Победа любит терпение. Виктор Гюго, «Отверженные». Нет ничего более сильного, чем человек, решивший встать после падения. Фёдор Михайлович Достоевский, «Идиот».
4: Силы, мужество и терпение вам, друзья. До встречи.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
8: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
2: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
9: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
2: «Я ж мать» каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
12: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
13: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
12: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
13: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
12: От чего возникает эта болезнь?
13: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
12: А в каком возрасте обычно это начинается?
13: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
12: 45? Так рано!
13: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
12: Какие главные признаки начало угасания мозга?
13: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
12: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
13: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
12: О чем вы говорите?
13: Это биологически активный комплекс мозг-терапия. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
12: Они реально настолько успешны?
13: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
12: И в чем разгадка?
13: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
13: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
12: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
13: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
13: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапии, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
12: Отлично. А как насчет побочных явлений?
13: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
12: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
13: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
13: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых

0: 33. Или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026.

0: 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, деда, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли она нас получится.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. СВО может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. Для Индонезии приемлем совместно с Россией проект «Плавучая АЭС» и, по оценке ВОЗ, риск распространения хантавируса в мировом масштабе низок. Далее подробнее. Необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала президенту о том, как происходило воссоединение семей с детьми.
2: Ну и, конечно, самой большой радостью это является возвращение курских. 165 человек. Начинался обмен. Ну, большой партии, а потом все меньше и меньше, меньше. Каждые переговоры шли очень сложно. Я обращалась в Ватикан, к Папе Римскому с просьбой, чтобы он ту сторону убедил, что нельзя гражданских людей держать в заложниках. Обращалась к Тюрку, Верховному комиссару по правам человека, в другие международные органы. Но самое главное, что вот когда мы человечность ставим во главу угла, получается. Это очень важно, чтобы такие процессы и продолжать.
3: Сколько детей было передано на Украину, не помните?
2: Передано на Украину для воссоединения семей порядка 20 в общей сложности. Это вот только по линии уполномоченного по правам человека, по линии уполномоченного по правам ребенка, там тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей.
3: Надо продолжить.
1: Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москальков занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления, места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве, только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта в этой стране, а до этого нужно еще проделать большую домашнюю работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. А какие решения нужно принять в Киеве, хорошо известно, добавил представитель Кремля.
4: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, и специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
1: Таким образом, российская сторона подтверждает готовность к диалогу на высшем уровне, но только при условии, что все предварительные договоренности будут достигнуты и оформлены. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместный с Россией проект «Плавучий АЭС», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Как отметил глава «Росатома», Индонезия уже обладает ядерными компетенциями, в стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина, много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России. От вспышки хантавируса на круизном лайнере не ожидается каких-либо серьезных угроз, считают во Всемирной организации здравоохранения. По оценке ВОЗ, риск для здравоохранения в мировом масштабе низок, сообщил во вторник на пресс-конференции в Мадриде гендиректор организации. Он отметил, что на настоящий момент зафиксировано 9 случаев заражения в отношении еще 2 пациентов. Есть подозрения на заражение хантавируса, но им необходимо провести дополнительные обследования. Все пациенты изолированы. Никаких признаков более крупной вспышки нет, заверил глава ВОЗ, добавив, однако, что в ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче 4-го круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра ясно, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 23. В Ярославле небольшой дождь, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21. В Смоленске небольшой дождь, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. А в Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы в наших прошлых программах разбирали события в Венгерской Народной Республике, как себя вела Венгрия во времена соцлагеря. Теперь давайте посмотрим на другую страну. Румыния, с одной стороны, там серьезный был прокоммунистический режим с репрессиями, с расстрелами, со всеми делами. Закончился он революцией с расстрелом руководства. Дальше Румыния в представлении обывателя оказывается чуть ли не одной из самых бедных стран Европы, как наследие коммунистического режима. А сейчас Румыния оказывается страной, которая, с одной стороны, в составе НАТО, член Евросоюза, но при всем при этом ведет, мягко говоря, ну, как нам кажется, не очень добрососедскую политику в отношении соседней Молдавии, считая Молдавию чуть ли не собственной территорией, которая пока что почему-то не входит непосредственно в политические рамки Румынской республики. Вот мы сегодня попробуем разобраться, что из себя представляла Румыния как страна народной демократии по окончании Второй мировой войны. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкарин. Александр Сергеевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: После Великой Отечественной, после Второй мировой войны, при том, что Румыния проигравшая страна.
2: Конечно.
1: Румыния что из себя представляет?
2: Ну, Румыния еще была монархией, кстати сказать, до 1947 года. Причем мы знаем, вот король Михай стал кавалером Ордена Победы.
1: Да.
2: Потому что он внес свой вклад, позитивный вклад. Причем молодой парень, ему 22-23 года было. Но он содействовал государственному перевороту 23 августа 1944 года, когда при подходе Красной Армии к Бухаресту, вот это была знаменитая Яско-Кишиневская военная операция, он поддержал тех, кто сверх диктатора маршала Иоанна Антонеску. И, конечно, он рисковал, безусловно. Он оставался до конца 1947 года королем. Потом он эмигрировал, это отдельная история.
1: Это при том, что он был награжден Орденом Победы.
2: Не может их товарищ Сталин, разумеется, сделать для Румынии исключение. Как может в стране советской сферы влияния, строящий социализм, как может быть действующий король?
1: Я сейчас даже не про короля, я про то, что кавалера Ордена Победы позволили потом уехать в эмиграцию.
2: Не хотели скандалы излишнего раздувать, все-таки арестовать, отнять ордена. Тем более он достаточно лоялен был. Да, он там противился каким-то реформам, но в целом... Сейчас вот, кстати, недавно вышла книжка Кивайловой, биография очень хорошая короля Михая, которая раскрывает его и взаимоотношения с коммунистической партией. Ну, в конце концов, его просто отпустили. У него отняли власть, но дали возможность спокойно уехать за границу. Это конец 1947 года. Коммунисты обладали до 1944 года, даже в сравнении с Венгрией, про которую мы уже говорили, их позиции внутри страны были очень слабыми. Тут еще связано это и с идеологией Компартии румынской межвоенной. В нескольких резолюциях Коминтерна было подчеркнуто, что Румыния расширила значительно свои границы по итогам Первой мировой войны. И вот в установке идейной Коминтерна входило такое положение – империалистическое государство, которое овладело чужими территориями. К чему ввели вот эти установки? В румынской компартии румын почти не было. Венгры, трансильванские, евреи, болгары – с Добруджи. То есть, естественно, она функционировала в подполье. Если мы берем этот регион, ну, только в Чехословакии демократической компартия не только существовала легально, она была представлена в парламенте. Венгрия, Румыния и в Польше там даже, и тогда в Югославии компартии функционировали, как правило, нелегально. Где-то более строго, где-то менее строго, но в принципе нелегально. В Румынии она воспринималась значительной частью румын как антинациональная партия. Просто если она поддерживает лозунги о том, что вот эта великая Румыния должна распасться. И, между прочим, значительно позже уже, в эпоху уже национал-коммунизма Чаушеску, ведь Чаушеску, придя к власти в 65 году, он сразу, в одной из первых речей, он сразу отмежевался от этих коминтерновских резолюций, сразу сказал, что в румынской компартии было свое крыло, так сказать, национально ориентированное. Были также те люди, которые проводили вот эти антинациональные установки Коминтерна, то есть люди, нацеленные на развал нашей страны. И это недопустимо, и мы должны от этого отмежеваться, это не наш путь. Скажу об этой эпохе чуть позже, а сейчас просто скажу, что в Румынии как раз позиции компартии были очень слабыми, но именно благодаря тому, что влияние как бы, ну, международного центра коммунистического движения слишком было дискредитировано, в Румынии, в отличие от других стран, ну, до некоторой степени в Польше, Гомулка, так сказать, национал-коммунист до 1948 года был одной из первых фигур в коммунистическом движении, да, только после этого был раскритикован как правый уклонист и отодвинут. А в Венгрии, скажем, команда Ракоши – это коминтерновцы, которые во всем следовали вот этим установкам Коминтерна. В Румынии свои коминтерновцы – это были тоже Анна Паукер и другие, они были отодвинуты. Вот в этой внутрипартийной борьбе победили национал-коммунисты сразу. И с ними тоже жесткие кровавые разборки шли. Там один из руководителей Патрашкану был просто уничтожен. Но Георгий Удеш не был человеком Коминтерна. Это был человек, который внутри страны работал. И в межвоенный период связи с Москвой было мало. Сидел в тюрьме там в разные годы при Антонеску и так далее. И в Румынии восторжествовали, и у власти оказались национал-коммунисты уже в конце 40-х, начале 50-х годов.
1: Что Георгий Удеш, что, соответственно, Петр Грозы, люди, которые, по сути, выдавливают короля Михая от власти.
2: Петр Грозы коммунистом не был, между прочим. Он был крестьянский политик, левый крестьянский политик. Причем...
1: Да, но как бы Михая они отодвигают.
2: Ну, Михай просто уже отыгранная фигура, да. Да не, нет, 24-летний парень не может просто быть реальным руководителем. Да, он смело себя повел во время 23 августа 44 года. Ну, все равно, это не того масштаба политики.
1: Не та фигура.
2: Не та фигура.
1: Тот же самый Георгий Удеш. Для Сталина, это мы еще сталинские времена.
2: Да.
1: Это что за фигура?
2: Фигура подозрительная, но деваться некуда.
1: Что, других нет?
2: Вот, как раз очень интересно, что другие были отодвинуты во время внутриполитических разборок. Они проиграли. Там своя внутриполитическая борьба шла.
1: То есть мы можем говорить о том, что советская власть принципиально напарывалась на отсутствие кадрового резерва у сателлитов?
2: Ну, где-то не хватало кадров, да. И действительно, коминтерновцы там отчасти именно потому, что, о чем я уже сказал, в румынской компартии коминтерновские функционеры, как правило, не румыны. Это или трансильванские венгры, или болгары, или евреи.
1: Ну, то есть
2: евреи
1: народным представительством ни разу не поддерживаются.
2: Ну, они не будут иметь поддержки, поэтому ему приходилось, это как ведь Сталину принадлежат слова: «У меня для вас других писателей нету». И
1: хорошо.
2: Точно так же у него не было никого, кроме
1: Георгия,
2: который лоялен. Причем он лоялен, он подчиняется Сталину во всем. Надо ругать югославов, антиюгославскую кампанию. Он абсолютно лоялен. Более того, когда из Белграда должны были убрать штаб-квартиру Коминформа, новая организация, так сказать, руководящая в мировом коммунистическом движении, в Бухарест, ну или точнее окрестности, была переведена штаб-квартира Снагов. Вот. В Румынию была переведена все структуры Коминформа в Румынии. То есть Георгия Удеша не упрекнешь, что он как бы не лоялен. С кем работаем, с тем работаем.
1: Румыния аграрная страна.
2: Ну, румыны обижаются, когда говорят, что совсем аграрная страна. Ну, в сравнении с Венгрией, конечно, гораздо более аграрная, но с богатыми природными ресурсами. Это, кстати, тоже фактор, который повлиял на дальнейшую политику.
1: Мы сейчас к этому придем.
2: Да.
1: Вот у нас на дворе конец 40-х, начало 50-х.
2: Да.
1: Какая политика проводится в Румынии?
2: Такая же, как везде, но только в Румынии, если в Венгрии любая оппозиционная деятельность была сразу же, там все, скажем, деятели оппозиционных партий запрещенных эмигрировали, то есть активного сопротивления, чтобы с оружием в руках кто-то выступал. Этого не было. Это было до 56-го года. Естественно, 56-й год – это же другая глава. В Румынии подпольщики антикоммунистические, партизанские движения в горах Трансильвании до 61-го года происходило. То есть там действительно отряды сопротивлялись. Тут можно параллели, только если проводить, что у нас...
3: Западная Украина и Прибалтика.
2: Да. Ну, в Румынии горы, леса, там было где спрятаться. Поэтому значительная часть народа эту власть не принимала, она сопротивлялась.
1: А что хотел народ?
2: Это вопрос, конечно, сложный. Прежде всего, я думаю, народ достаточно много пережил все-таки. Хотя Румыния, мы говорили про Венгрию, которая утратила многие значительные территории. А Румыния, наоборот, приобрела. Народ все-таки не хотел такой жестокой диктатуры. Конечно, гайки закручивал, там репрессии шли. Причем эти репрессии, они еще более усилились после 56-го года венгерского.
1: К этому мы сейчас придем.
2: Да.
1: 1953 год, смерть Сталина, что-то меняет для Румынии?
2: Для Румынии практически ничего не меняет, но экономическое положение очень плохое. Из разных донесений видно, насколько там шли дипломатические донесения, и донесения по линии Коминформа, экономическая нестабильность, элементы каких-то таких проявлений оппозиционных именно снизу, недовольство народа, там и плохим снабжением, и ростом цен. То есть положение экономическое плохое, но реальных изменений не было. И более того, в отличие от Венгрии и Польши, и сразу после 20-го съезда в Румынии подавили вот тех деятелей Компартии, которые пытались, значит, апеллируя к решениям 20-го съезда, каким-то переменам призывали, они не оказались во главе своей партии.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Румынскую Народную Республику. Тогда она называлась именно так. В составе соцлагеря. Что происходило, почему, как и, самое главное, как страна пыталась сначала следовать в курсе советского блока, страна-сателлит, и что происходило дальше. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Мы можем говорить о том, что вот на период условно с 47-го, то есть с момента провозглашения Румынской Народной Республики, и плюс-минус до начала 60-х, это страна сателлит СССР. Вот в полном смысле слова сателлит.
2: Да, это, безусловно, было примерно до конца 50-х годов, и только в начале 60-х постепенно, но вполне

0: определенно начинается отклонение от внешнеполитического курса. Уже венгерские события 56 года, они шокировали румынскую партийную элиту из-за того, что в самой Румынии, в Трансильвании проживает огромная венгерская диаспора, вполне консолидированная со своей интеллигенцией, со своей длительной культурной традицией. 1 700 000 человек на 56 год. То есть это огромное, конечно, одно из самых больших в Европе национальных меньшинств, безусловно. И страшно боялись, что эти события перекинутся в Румынию. И поэтому...
1: А в Румынии было на что перекидываться?
0: Те же венгры трансильванские поддерживают своих, так сказать, соплеменников. И само румынское общество, недовольное этим коммунизмом доморощенным, я уже сказал, партизанский отряд до 61 года в горах Трансильвании, недовольно коммунистической властью, недовольно положением экономики,
1: исторической партии. И лично товарищем Георгий Удеш.
0: Ну, Георгий Удеш, как товарищ, который во главе всей этой, он, конечно, как первый человек страны, да, причем ему приходилось себя показывать как национал-коммуниста, да, и он действительно, реально он не коминтерновец, он свой коммунист доморощенный, но для того, чтобы прочнее утвердиться у власти, ему нужно было и на репрессии пойти после венгерских событий, это были активные репрессии в Румынии, но и все больше стараться завоевать поддержку в обществе, предпринимая какие-то шаги, которые покажут, что он все-таки человек, который покажет своему народу о том, что и сама компартия его, это называлось в то время Румынская рабочая партия, это не просто агентура другой державы, а что это все-таки национально ориентированная партия, и что он, хотя и коммунист, но национально ориентированный политик. Ему пришлось все больше и больше это демонстрировать в интересах просто удержания и укрепления своей власти. И что предпринимается? Во-первых, ограничиваются любые либеральные веяния. Он был недоволен 20-м съездом. С Москвы идут эти либеральные веяния, с Будапешта идут. Он был напуган событиями венгерскими, с Польши идут и так далее. То есть ограничение каналов влияния Москвы прежде всего. Москвы и Будапешта, потому что на трансильванских венгров влияет, конечно, они, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Будапеште. Ограничивать каналы влияния извне, плюс недовольство статусом страны в системе экономических связей. Я уже сказал, Румыния – страна с богатейшими природными ресурсами, прежде всего в Трансильвании. И это ископаемые, нефть, лес, древесина там и так далее. Много чего. Это богатые...
1: Ну, нефти-то в Румынии много. Знаменитые нефтяные
0: не
1: поля.
0: Не в Трансильвании. Площади, да. Это Слоеште. Да, это другая часть Румынии. А в Трансильвании рудные там ископаемые, много чего всего. Вот. Недовольны статусом своей страны в формирующейся системе экономических связей. А в это время ведь Хрущев увлечен какими-то реформами, интеграция, новые проекты, так сказать, кооперации социалистических стран. Румыния недовольна, что ее превратят в аграрно-сырьевой придаток более развитых стран. Что как-то вот будет очень узким вот этот профиль национальной экономики, что им придется только поставлять там древесину, зерно, нефть там и так далее. И вот это еще стало предметом как бы недовольства. Плюс еще, ну вот такая история, как Карибский кризис.
1: Карибский кризис. Каким боком?
0: А таким боком, что страшно были перепуганы все, что Москва не предупредила, что размещены ракеты на Кубе. И не предупредила своих сателлитов. Румынская делегация на высоком уровне за 2 дня была в Москве, и им не сказали, что размещены советские ракеты на Кубе, и потом какова была реакция Румынии. Через год министр иностранных дел Корнелио Менеску в кулуарах Генассамблеи ООН в октябре 1963 года беседует с госсекретарем США, это был Дин Раск, которому говорит, что если еще раз такое повторится, просим считать Румынию нейтральной страной, не направляя против нас ядерного удара. Нас никто не спрашивал, размещая ракеты на Кубе. Кадр тоже был страшно недоволен, но он просто не говорил американскому дипломату такого. А румыны сказали...

0: сказали, это опубликовано, это запись беседы.
1: Но ведь Москва же не могла не знать про это. И про то, что румыны, и про подобное заявление.
0: Ну, Москва знала очень многое. Я не знаю, в какой степени Москва знала об этой конкретной беседе, но Москва прекрасно знала, что в условиях советско-китайского конфликта Румыния занимает равноудаленную позицию. Это не Албания, которая 100% встала на сторону Китая. Это именно равноудаленная позиция и претензии на то, что мы пытаемся примирить. Но Москва-то ведь знала, и даже на заседании президиума ЦК КПСС обсуждалось, что бессарабский вопрос с китайской стороны поднимался, и румыны не возражают, когда китайцы, значит, говорят, где-то заявление делают, ну, вообще-то говоря, а у китайцев ведь были претензии территориальные к СССР, да, на Дальнем Востоке. Заявления были и публичные, Мао Цзэдуна, и в беседах с румынами. Маурер приезжал, премьер-министр Румынии, и там товарищ Мао Цзэдун прямо, значит, заявляет о том, что, ну, мы прекрасно понимаем, что не только у нас тут на Дальнем Востоке СССР удерживает земли, на которые он имеет меньше прав, чем другие страны. Но это и в Восточной Европе есть, это и Румынии касается. Товарищ Маурер, да-да-да-да-да-да. Вот, в Москве знали прекрасно, что это все происходит. 63-64 год. Короче, Румыния стала дистанцироваться. Плюс еще там некоторые были грубости Хрущева, когда он приехал и там орал на Георгия Удежа. Были дважды конфликты. 62-й, особенно 63-й год, хлопал дверью. Там, как вы не понимаете, что вам это выгодно? Ну, Хрущев был увлекающийся человек, да? Вот, и, конечно, и там у него и часто крыша ехала, но, во всяком случае, он никак не мог понять, то мы же румынам предлагаем какие-то экономические проекты, они же для них выгодны. Чего они хотят-то? Вот, они все сопротивляются. В общем, были конфликты, были скандалы. Румыния еще дальше дистанцируется, и это находит еще при жизни Георгия Удежа, находит свое идеологическое обоснование в декларации. Декларация апрельской 64-го года, где Румыния формулирует свой особый путь. Там она называлась, там, декларация по вопросам международного коммунистического, это не важно, как она называлась, но это, по сути, идеологическое обоснование особого пути. Прежде всего, национальные интересы. И если там Советский Союз и Китай спорят между собой, мы должны отстаивать свои интересы, мы не должны вмешиваться в эти споры. Если можем повлиять, позитивно влияем, но наша позиция равноудаленна.
1: В этой ситуации с равноудаленной позицией в какой момент Румыния достаточно жестко встает в, ну, назовем так, не в противодействие Москве, но избирает свою собственную линию поведения? В Чаушеску?
0: Уже и Георгий Удежа формируется особой позицией Румынии, но дальше так. Хрущева отстраняют. Мы знаем октябрь 64-го. В марте умирает Георгий Удеж. Приходит Чаушеску, хотя знали, что это, так сказать, ну, парень, от которого никак уж нельзя ожидать смены курса. Румынские прекрасно в Москве понимали, что это такое. Тем не менее, попытка перезагрузки отношений. В 60-65 году уже началось это. Тут можно много чего вспомнить. Скажем, в 65 году приезжает румынская делегация 20-летия Победы. Был приглашен Боднараш, авторитетный коммунист. Почему его пригласили? Он был связан с, именно непосредственно с отстранением Антонеску. И вроде такой разговор, ну, попытаемся с чистого листа как бы начать политику, да, и Хрущев там орал, ногами топал. Но ведь сейчас же мы его отодвинули, Хрущева. Давайте перезагрузим наши отношения. Это с нашей стороны, это как бы была такая установка. И тот вроде не возражал. Да, мы все сделаем для того, чтобы как это было... Не получилось. И уже с первых месяцев пребывания Чаушеску во главе страны у нас поняли, что дело трудно. Ну, вот, скажем, 65-й уже год и 66-й. Возникают спорные вопросы разные, которые нас задели. Скажем, встреча, официальный приезд румынской делегации, беседа, обсуждают вопросы, и вдруг с румынской стороны встает человек, молдаванин бессарабский, член политбюро румынской рабочей, в это время уже коммунистической партии, Александру Бурладяну, и на чистейшем русском языке, когда вы нам отдадите наше румынское золото. Под Брежневым стул упал. Он не был в курсе, оказывается, что это история, которая тянется с 1916 года, когда там Румыния, которая после длительных колебаний стала союзником России, она, вмешавшись в войну, включившись, она настолько неудачно на этом этапе воевала, отступила. Германские австро-венгерские войска берут Бухарест, королевский двор перемещается в Яссы. Все золотые запасы Румынии были перевезены в декабре 16 года, были перевезены на территорию Российской империи. Что с ними стало потом? Разворовали, прошло много времени, гражданская война, частично разворованные, огромный запас, все были. Потом там частично возвращали во время потепления отношений в 1935 году, когда там премьер-министр Титулеску. То есть именно с румынской стороны вдруг стали вспоминать об этих вот моментах.
1: Неразрешенные проблемы.
0: Под Брежневым стул упал. Он сразу затребовал документы, ему объяснили, и он тут же уже... Если мы будем помнить про это, давайте мы вспомним, а чего румыны по Сталинградам делали, тут мародерствовали. Он просто страшно был возмущен, что румыны ставят этот вопрос. Сразу острота в отношениях.
1: Но про это у нас в следующий раз. На сегодня, к сожалению, время подошло к концу. Мы говорим про историю. На тот момент эта страна называлась Румынская Народная Республика. Скоро она будет переименована в Социалистическую Республику Румыния. Но это дело чуть-чуть будущего времени. А пока что мы делаем паузу. Помогает нам разобраться в вопросах истории Социалистической Республики Румыния ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
3: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории. Я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие. Ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений. Пожалуйста.
4: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
3: Личностнее.
4: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да, у тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное, поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека, или наоборот твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере, он не пускал вас на всякие тимбилдинги на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку, тусовку с коллегами, да. Вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия. До сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране. Поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
3: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то,
4: но, вы знаете,
3: на кого-то свалить, как правильно заметили.
4: Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей деятельности, ну, понимает,
3: да,
4: как
3: в это лучшем случае неплохо бы, конечно, и общность интересов и так далее.
4: И поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
3: Просто удобнее, эффективно.
4: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
3: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья — это ячейка общества и так далее, да я и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, построите таким же образом семью, вероятно, так вот.
4: И такая позиция звучала тоже.
3: Бэкграунд такой был.
4: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом уже создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы наоборот замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а, соответственно, пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры, там, или автомобиля, там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же...
3: Для детей.
4: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать: это у меня не получается, не потому что лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
3: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
4: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинается конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает гармония, там, единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
3: вот, прорывы. Да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну это все слова и не благодарите, понятные.
4: И благодарите. Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать, милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
3: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала, специалиста Андрей Сберовский. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
4: Всего доброго.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. 533-3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма. Это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона

0: Слушатели, если вы хотите, чтобы зрение...
1: Например, в 2011 году.
2: У нас тоже есть. Но сегодня будем давать в соцсетях координаты грибных мест по 300 рублей. Вот такая новость.
3: Ну, в общем, скажем прямо, недорого, честно говоря. Но вот насколько эффективно...
2: Представляешь, как хочется. Ну, вроде так 300 рублей, ничего страшного. Да, да. А вдруг там, правда, приедешь, а там, как в сказке, сразу целая поляна, и вот ты уже с двумя корзинами, и домой.
3: Или наоборот, ты пришел и ничего не обнаружил, кому предъявить претензию, соответственно, вот. По этому поводу. И вообще масса интересных вопросов рождается.
2: Ксения Сочивкина из Новосибирска уже у нас на связи. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я, кстати, тоже за грибами не то чтобы прям хожу, я люблю их есть. Собирать не люблю.
2: Так.
4: Да, наша область как раз славится богатым урожаем каждый год грибов. У нас очень много белых, много боровиков, рыжиков, груздей, маслят. Все верно вы сказали, что у нас сейчас и в целом по России, по Западной Сибири стартовал сезон сморчков. Люди начали находить их с конца апреля, примерно в 20-х числах начали появляться посты в соцсетях с первыми уловами. Зима в этом году у нас была очень снежной, даже аномально снежной, а это как раз хорошо для весенних грибов. Сморчки – это весенние грибы, они любят влажную почву. Апрель у нас был очень теплый, даже до 30 градусов доходила температура, снег активно таял, и вот как итог мы видим фотографии багажников машин, полностью забитых ведрами со сморчками. А по поводу продажи. Во ВКонтакте есть очень популярный паблик в нашей области, где грибники общаются, хвастаются, рассказывают, как правильно ходить за грибами. Рецепты там, кстати, бывают неплохие. И вот там начали появляться объявления о продаже координатов грибных мест. Кто-то продает, а кто-то сдает их в аренду. Да, я прочла комментарии под этими постами. Люди разделились на два лагеря. Кто-то за, кто-то против. Мнения полностью разделились, и я выделила основные тезисы, о которых люди говорят. Считают этично продажу экскурсий, обучение поиска грибов, а также платное сопровождение по лесу. То есть продажу общих грибных районов без точных координат грибниц, что, кстати, есть в открытом доступе по первой ссылке, абсолютно бесплатно. Ага. Мне кажется, это больше похоже на экотуризм.
3: Да.
4: Наверное, это неплохо.
3: Но при этом еще можно и грибов набрать.
4: Да, полезно. Угу. Споры вызывают именно продажа точных грибных мест, редких или очень урожайных. И я согласна. Ну, представьте, если продавец окажется недобросовестным, продаст сотни людей точку, то есть от грибницы ничего не останется. Срежут, вытопчут, забудут, еще и намусорят. Мало ли, люди разные бывают. И грибница просто может не восстановиться после такого похода или вообще полностью умереть от одного до двух сезонов.
3: Ну, да.
4: И я пообщалась с настоящей грибницей, настоящим грибником Светланой Чернявской. Мы сегодня с ней очень долго общались о грибах, я очень много нового узнала, но мы услышим с вами лишь небольшой фрагмент нашего диалога.
3: Давайте.
5: Белых грибов собрать можно много, можно собрать багажник от «Жигулей», если повезет, место какое-то найти. Люди собирают, и очень много людей, которые собирали грибы в Караканском бору. У нас есть Ордынское шоссе, по Ордынскому шоссе стоят и торгуют этими грибами. Лисичек много, тоже в Караканском бору много лисичек. В общем, грибы в Новосибирской области есть, если, конечно, повезет с погодой. Если бы кто-то реальное место предложил координаты точные, сейчас же можно на смартфоне точные координаты найти. Если бы предложили купить точные координаты, правильные, где есть грибы, и какую-то гарантию, что он продал эти координаты, ну, допустим, не более чем 5 человекам, потому что если он будет продавать эти координаты, ну, условно говоря, сотни человек, то там никаких грибов не будет, там будут одни грибники. Почему бы и нет? Я бы с удовольствием поехала, если вот такое хорошее место, потому что, ну, вот сморчки, они, конечно, считаются условно съедобными грибами, но если их пару раз отварить, а потом пожарить с картошечкой, ну, это просто объедение. А сейчас как раз сезон.
4: Да,
3: ой, да, Ксения, прям запахло грибами.
2: И картошки захотелось.
3: И картошки захотелось.
2: Ну, вообще, на самом деле, забавно. Вот так вот люди заплатят по 300 рублей, и получится неожиданно не то, что грибная охота, а просто слет грибников по обмену премудростями.
3: Ну да, им есть о чем поговорить.
2: 300 рублей.
3: А 300 рублей все-таки не деньги, да, большие, чтобы вот... то есть есть элемент какой-то лотереи здесь, как мне кажется.
2: Это правда.
4: Да, я бы хотела вернуться к паблику, к моим комментариям, да, под постами, где продают. И мне понравился один комментарий под постом. Я его хочу прочесть, но заранее прошу прощения за излишнюю экспрессию в тексте, но все прилично.
2: Давайте.
4: А Наталья пишет: «Я не только грибник, я еще и рыбак. И я вам точно скажу, что за продажу тихого рыбного места можно и в ухо огрести. И это правильно. Рыбалка и сбор грибов – это искусство. А искусство кончается там, где начинается промысел. А где начинается промысел,

0: там загублены водоемы и безрыбье, там загрязненные вытоптанные леса и мусор вместо грибов и ягод. Я против, душу продавать нельзя. Я с Натальей полностью согласна. Особенно в смысле про промысел, потому что потом все эти люди стоят, как сказала Светлана, на обочине дорог и продают только что собранные грибы. Если собирать в большом количестве, ну, вряд ли вы полностью сможете их самостоятельно обработать, почистить и пожарить, там, не знаю, заморозить исключительно для своего личного пользования. Постоянно, каждый год грибники стоят на обочине и продают. Не знаю, кстати, покупают или нет.
1: Не, ну, кто-то, наверное, покупает, уж совсем люди обленившиеся есть.
2: Не знаю, мне кажется, сам процесс, это же ты добыл
1: конечно,
2: сам, бесплатно.
1: Больше того, а еще и за 300 рублей, если
2: за 300 рублей,
1: ты просто выезжаешь уже совсем готовым и гарантированно набиваешь, так скажем, корзины грибами.
2: В общем, всем желаем хорошей, тихой охоты в этом сезоне. Будем надеяться, что любое место, которое даже за 300 рублей будет, что называется, хлебосольным к вам, да, и удачным. Благодарим нашего корреспондента из Новосибирска, у нас на связи была Ксения Сачивкина. Говорили мы про грибы.
1: Спасибо.
2: И про тихую охоту. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.

0: От филателии и нумизматики до коллекционирования автомобилей и произведений искусства. Авторская программа Николая Мамалашвили «Коллекционер».
1: Рубель, Билибин и так далее. Наши парфюмеры дореволюционные привлекали к работе над дизайном упаковки величайших художников. Они, правда, в общем-то, не хотели, чтобы где-то светилась их имя, потому что это была как бы халтура.
0: Удивительные истории о редчайших артефактах и уникальных предметах. «Коллекционер». Слушайте по четвергам в 10:35 по Москве, в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
3: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
4: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
3: Вены, артерии – это же одна система.
4: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
3: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
4: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
3: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
4: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Можно спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
3: Но почему же появляется варикоз?
4: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
3: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
4: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот вам и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. К Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад. Но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
3: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
4: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе. Надо помочь каркасу вены. И третье. Позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
3: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
4: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
3: Давайте.
4: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
3: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
4: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
3: То есть просто мазью не обойтись.
4: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при необходимости.

0: госпиталях попадают в разные области, да, и иногда не в свои, но, тем не менее, вот это вот внимание дополнительное к раненым, это очень сильно.
1: И нужные слова, которые наверняка они находят, как никто.
0: Конечно, когда бабушка тебе рассказывает что-нибудь хорошее, да, что все будет хорошо, внучок, и прочее, то это, конечно, большого стоит. И Аллу Мальцеву мы благодарим за столь подробный рассказ об этом вот объединении серебряных волонтеров. Это действительно очень интересно и показательно для всей страны.
1: Это действительно так. Благодарим сердечно всех серебряных волонтеров по всей нашей стране за тот труд, за тот вклад в нашу общую победу. Вы большие молодцы, мы очень гордимся вами. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. Дорогие радиослушатели, спасибо, что эти два часа вы провели в нашей компании.
0: Берегите себя, не болейте.
1: До новых встреч в эфире.
0: Всего самого доброго.
2: Разное время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушева, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
7: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
8: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
7: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
9: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
10: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
9: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
10: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
9: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
10: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
2: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России.
11: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
12: 16+.
13: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
14: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. И туман ожидается на дорогах Москвы вечером 12 мая, также в ночные и утренние часы 13 мая. Далее подробнее. Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По его словам, Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Глава государства подчеркнул, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Владимир Путин поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России и пожелал командующему РВСН, доложившему об успешном запуске ракеты «Сармат» дальнейших успехов. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Севера» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделениями группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери ВСУ составили 875 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин провел сегодня в Кремле рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Рассказала президенту, что 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. На территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек. Из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до СВО. Ее команда способствовала воссоединению семьями 75 человек. Они были разлучены из-за закрытия границ с Украиной. Президент призвал продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. По словам Москальковой, благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Также она рассказала, что участники специальной военной операции обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
3: По социальным вопросам участников СВО много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК, военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. А восстановление документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий, с каждым разбираемся.
1: Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в 2026 году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается на дорогах столицы вечером 12 мая, а также в ночные и утренние часы 13 мая. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в МАКСе. Там призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА ведет активные переговоры с основными кандидатами на пост главного тренера Сандро Шварцем и Марселом Личкой. При этом Шварц – приоритетный вариант. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить команду. При этом помимо Шварца и Лички у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности». При этом Игдисамов останется в штабе, даже если не будет главным тренером в следующем сезоне. Об этом пишет «Чемпионат». Теннис. Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6 и за место в полуфинале сразится с Каспером Рудом. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе сборной Франции. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Кроме этого, РИА Новости добавляют и то, что Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских боксеров. Вместе с этим сняты санкции с белорусских спортсменов. Напомню, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета и Международной боксерской ассоциации в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. Также отмечу, что действующим председателем организации является известный в прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин. И пока это все новости спорта. Погода.
1: В Хабаровске 13 мая ясно, плюс 18, в Новосибирске пасмурно, плюс 7, в Екатеринбурге дождь, плюс 11, в Кургане пасмурно, плюс 19, во Владимире небольшой дождь, плюс 21, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 20, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачно. Погода. Температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях и о неписанных законах гор, о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, но не только. Сегодня мы поговорим о кавказоведении. И сделаем это вместе с Евгением Федоровичем Кринко. Он, напомню, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук. Доктор исторических наук. Беседа наша, скажем так, будет дистанционной. Мой собеседник находится в студии, но не в нашей московской, а в студии Ростова-на-Дону. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить ростовских коллег за помощь в оказании сегодняшнего эфира. И вот режиссер подсказывает мне, что на связи Ростов-на-Дону. Евгений Федорович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике и согласились на эту беседу.
3: Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Евгений Федорович много интересного рассказывал о Северном Кавказе, в том числе и об исследователях этого региона. И, собственно, сегодня мы продолжим эту тему и поведем разговор, как я уже сказал, о кавказоведении. Итак, кавказоведение или кавказиология – совокупность научных дисциплин, изучающих историю, экономику, литературу, языки, искусство, религию, философию, этнографию, проблемы безопасности, памятники материальной и духовной культуры стран Кавказа. Евгений Федорович, я не ошибся, я все правильно сказал?
3: Уважаемый Николай Васильевич, вы абсолютно правильно сказали. Вы давно живете на Кавказе, вы давно знаете, любите Кавказ. И, конечно, кавказоведение – такая огромная комплексная дисциплина. Сюда можно только продолжать множить науки, поскольку науки все дальше и дальше становятся дифференцированными, да, поэтому можно из них еще выделять дополнительные области знания. А Кавказ действительно является такой очень комплексной междисциплинарной областью исследования.
2: Вы знаете, готовясь к сегодняшней беседе, в одной монографии я вычитал о том, что в силу своего культурно-антропологического своеобразия Кавказский регион с незапамятных времен считался terra incognita, непознанной территорией. Но, между тем, еще с античной эпохи делались попытки понять, научно осмыслить, описать этот экзотический край. Многие специалисты, эксперты утверждают, что первым, скажем так, кавказоведом, по сути, был древнегреческий философ Гомер, который ассоциативно и глубоко интуитивно связал образ прикованного Прометея с Кавказом, тем самым подчеркнув соотнесенность величия кавказской природы и фигуры титанического богоборца. Что скажете, Евгений Федорович? Вообще вам карты в руки, потому что вы очень глубоко погружены в эту тему.
3: Спасибо большое. Да, очень интересная идея в отношении Гомера. Но для Гомера, наверное, это был такой образ, созданный в большей степени, наверное, фантазией его, да, как мы знаем, что это такая легендарная фигура, слепой певец, поэт, сказитель. Конечно, он сам не бывал на Кавказе. Какие-то сведения могли до него доноситься в легендах, сказаниях. А если мы говорим, конечно, об освоении Кавказа научной мыслью, о кавказоведении как о научной дисциплине, то она складывалась, ну, я бы сказал, наверное, из двух таких ипостасей, как любая, наверное, научная отрасль. Это, во-первых, ушло накопление знаний о Кавказе, знаний и описаний Кавказа. Это и географические путешествия существовали, да, и российских, и русских, и зарубежных путешественников. И второй путь – это путь аналитический, да, то есть путь изучения уже осмысления накопленных знаний. Ну, некоторые исследователи, они, может быть, не всегда приезжают в наш регион, на наш Кавказ, и они работают в своих научных кабинетах, такие академические ученые, которые тоже занимаются изучением Кавказа. Да, и вот если мы говорим про академические знания, может быть, немножко забегая вперед, я могу сказать, что, наверное, тут эпоха уже не древнегреческая, да, формируется немножко позже, но в отношении Кавказа, наверное, больше стоит говорить вот о событиях уже 18 века, когда появились первые академические экспедиции на Кавказ. И это было связано с эпохой Екатерины Великой, Екатерины II, эпоха просвещенного абсолютизма. В России Академия наук появилась после смерти Петра Великого, по его замыслам, в 1725 году. Ну, а при Екатерине II было принято решение послать первые экспедиции академические на Кавказ. Вот задача была изучать, собирать материал Вообще в это время было принято вот эти эпиграфические путешествия, приняты были описания, создание описаний различных регионов страны вот в рамках концепции такого просвещенного абсолютизма. Чтобы управлять просвещенным правителем своей страной, он должен ее знать в первую очередь. И вот как раз это проявлялось вот в этих самых академических экспедициях. Их было несколько. Наверное, можно здесь сказать о экспедициях, которыми занимался Петр Симон Паллас. По плану, вот, который он предусматривал, было две экспедиции. Первую возглавлял Иоганн Антон Гюльтенштедт. Он направился на территорию Северного Кавказа в основном. Он сумел одним из первых описать вот народы Северного Кавказа. А одновременно с ним была еще одна экспедиция, которую возглавлял Самуил Георг Готлиб Гмелин. Его путешествие оказалось не такое удачное, как у Гюльтенштедта. Тот удачно вернулся, составил описание там и ингушей, и арскейцев. Некоторые другие народы смог описать. А вот Гмелину не повезло. Его высадили на территории Ирана. И он продвигался дальше сухопутным путем. И на Северном Кавказе его Уцми взял в плен, захватил в заложники, пока шла речь о том, чтобы как-то вот там его выкупить из плена, он скончался. И все его литературные труды тоже вместе с ним погибли. Так что изучение Кавказа не всегда было, я бы сказал, еще и безопасным делом, да, потому что могли сталкиваться с такими событиями некоторые путешественники. Но потом были и другие путешественники, другие научные экспедиции. Вот Клопрота экспедиция была уже в начале XIX века. В XIX веке, как мы знаем, на Кавказе шла длительная Кавказская война. Но я хочу сказать, что и во время войны продолжалось изучение Кавказа. Это были военные экспедиции, экспедиции русских генералов, русских офицеров. Некоторые такие экспедиции были разведывательными, разведывательный характер носили. Другие были более открытый характер. Да? Но тоже задача была собирать материал. Причем материал собирался еще и с практической точки зрения, с точки зрения познания вот народа Кавказа, да, для того, чтобы как-то это использовать этот опыт для решения стратегических задач включения Кавказа в состав Российской империи.
2: Я остановил свое внимание на одной цитате. С вашего позволения, я ее озвучу. Цитата. «Систематическое исследование кавказских культур начинается лишь в конце XVIII века в связи с началом колонизации Юга России и Кавказа. Успешное ведение военных операций и реализация административных мер Российской империи по освоению обширных территорий требовали не только точного картографирования местности, не только выявления и учета богатых природных ресурсов Кавказа, но и идентификации многочисленных этносов, населяющих регион, знания их культур, традиции и обычаев». Конец цитаты. То есть, собственно, то, о чем вы говорили. Кавказ – земля, так сказать, неизвестная, непонятная. И вот составлялись карты, изучался быт. Люди пытались, исследователи пытались глубоко погрузиться во все это.
3: Я совершенно согласен с тем, что вы говорите, да. И тут, понимаете, пересечение. Да, с одной стороны, задачи, которые решали эти экспедиции, то есть фактически ученые, чем занимались, они приносили знания, которые могла использовать империя в своих целях освоения этой территории, в целях знакомства с народами, потому что как действительно можно управлять и развивать регион, если не знаешь ни того, кто здесь живет, ни того, какие там полезные ископаемые, ничего другого о нем ты не знаешь просто-напросто. Да? А Кавказ – это ведь уникальный регион, как мы с вами хорошо знаем. Но и с другой стороны, я бы сказал, что вот эти путешествия, да, и вот эти военные экспедиции, они способствовали, в общем-то, и дальнейшему развитию региона. В каком смысле я имею в виду? Потому что вот эти накопленные знания потом использовались дальше уже сугубо в научных целях. Ведь те же самые военные русские, да, они вот русские офицеры, по их же инициативе потом был создан вот этот вот Кавказский музей, первый Кавказский исторический музей возникает в городе Тбилиси, в Тифлисе, вернее, тогда, да, который назывался. Это был не просто музей, где хранились какие-то коллекции, да, это был еще центр науки, культуры. Так что вот эти вот первые коллекции, они создаются вот вследствие таких вот действий. То есть, с одной стороны, практические задачи решают, с другой стороны, идет речь о научном изучении, конечно. И вот все это очень тесно-тесно пересекается.
2: Евгений Федорович, что касается века 19-го, ну, если я ошибаюсь, то поправьте меня, считается, что в этот период в кавказоведение буквально ворвались ученые, выходцы из коренной среды. Это были первые горцы-просветители, среди них балкарцы, кабардинцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, осетины, представители других народов. И 19 век – это в основном разработка национальных алфавитов, сбор фольклора, публикации просветительских статей, открытие первых школ при мечетях и многое другое. И вот очень важная деталь, на мой взгляд, о которой говорят многие исследователи Кавказа, они считают, что именно в 19 веке большинство северокавказских просветителей выступают за единение с Россией. В России они видят могущественное государство, способное обеспечить горские троянским народам безопасность, процветание и прогресс.
3: Я совершенно с вами согласен. Вот знаете, вот исходя из того, что вы рассказали, я хотел бы привести в качестве примера, наверное, такую вот некую скульптурную такую метафору, да, вот может быть, единство, научное такое взаимодействие двух научных школ, научных традиций. Традиции, может быть, традиционного какого-то знания, да, и науки, которая там из Петербурга, из Москвы приходит здесь. Эта скульптурная композиция была выполнена карачаевским скульптором Кримшамхаловым еще в 76 году, и она представляет собой двух ученых. С одной стороны, это этнограф Максим Алексеевич Ковалевский, известный социолог, специалист в области общественной науки, а рядом с ним Тауби Исмаил Урусбиев. Тауби – это князь. Исмаил Урусбиев был хорошим знатоком традиций, обычаев, карачаево-балкарских сказаний. И вот как бы здесь носитель одних знаний сидит и носитель других знаний. И они вместе находятся. Да? То есть один делает записи в блокноте своем, Ковалевский записывает вот, да, вот то, что там ему может рассказывать вот этот вот самый Исмаил Урусбиев. Вот мне кажется, очень символично такое взаимодействие на сфере науки. И вы совершенно правильно говорите о том, что появляется целая плеяда ярких, интересных мыслителей, исследователей собственных у народов Кавказа. Но я бы сказал, что не всегда у всех, может быть, там было все благополучно в их жизни. Вот, может быть, один из таких примеров, да, это судьба султана Хангирея, да, который, ну, не совсем, может быть, хорошо складывалась, поскольку он был горец, да, представитель адыгских народов, да, но вот находился на службе у Российской империи и, наверное, как-то вот переживал за судьбу своих горцев, поскольку шла Кавказская война, и, конечно, у него были здесь переживания, такая вот двойственность некоторая, да, вот его позиция проявлялась. Вот, но, безусловно, что многие авторы, многие ученые, собственно, ученые, и карачаевские, и балкарские, и представители других народов, действительно, они связывали свои надежды с Россией, поскольку приход России – это не только приход русской армии, это и культурный обмен. И, конечно, Россия вносит очень большой вклад в развитие региона дальше, особенно в систему образования, в развитие научных знаний на Кавказе.
2: Это уже мы да, с вами подходим к веку 20-му постепенно. Это советский период, советское кавказоведение. Так вот, советское кавказоведение характеризуется, я так понимаю, широкомасштабной просветительской идеологией, что ли, которая реализуется на практике в открытии школ, университетов, библиотек, газет, союзов писателей на территории Северного Кавказа, научно-исследовательские институты открываются, повсеместно создаются высшие учебные заведения в каждом субъекте Юга России. Это вот я беру уже 20 век, времена Советского Союза.
3: Да, совершенно верно. Конечно, после революции также стояли очень важные задачи по освоению Кавказа, и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. И вот вы упомянули здесь о развитии системы образования. Она, вообще-то, сохраняется сегодня у народа Кавказа, у народа Северного Кавказа. Например, это касается русских учителей, которые да, приезжали, которые работали. Ну, можно даже некоторые цифры наверное, здесь назвать. Да? В 25-м году, например, в Дагестане работало всего 30 учителей. А вот после Великой Отечественной войны ежегодно по 400-500 выпускников педагогических училищ, педагогических вузов переезжала в регион, ну, а уже в 70-е годы порядка 1500 специалистов. И я хочу сказать, что во многих регионах до сих пор помнят, вот говорят, вспоминают о том, что часто их первыми учителями были русские учителя, которые приезжали, которые работали. В 2006 году в Махачкале был даже открыт специальный памятник в Дагестане, памятник русской учительницы. А в 2010 году еще один такой памятник появился в селе Уркарах, также в Дагестане, также вот в честь вот русской учительницы. Ну и потом, насколько я знаю, в Дагестане создавали специальную энциклопедию, посвященную русским учителям Дагестана. Ну, не только в Дагестане, в общем-то, о русских учителях помнят и в других регионах, потому что действительно они сыграли большую роль вот, при общении вот, народов к, там, к системе образования. Как бы чем еще объясняются вот эти процессы? Тут, надо, конечно, надо учитывать и то, что шел процесс национально-государственного строительства, и этот процесс привел к появлению значит, республик, и вот здесь тоже ставится очень важная задача по изучению этого региона. То есть вот большевики, которые приходят к власти, они, в общем-то, перед собой ставят те же самые задачи, которые ставили и представители имперской власти. Они тоже говорят о необходимости изучать Кавказ.
2: Евгений Юрьевич, я помню, что, ну, по крайней мере, в начале 2000-х проходили разные собрания и конгрессы кавказоведов с довольно серьезным представительством этнографов, социологов, религиоведов изо всех регионов Кавказа, как северного, так и южного. В работе таких конгрессов принимали участие десятки видных ученых. Я вот к чему подвожу. Вот интересно, ну, во-первых, что обычно обсуждают или обсуждали на таких конференциях и конгрессах, и проводятся ли подобные собрания или, если угодно, форумы в наши дни?
3: Да, безусловно, такого рода форумы проводятся. Если позволите, я бы хотел, наверное, немножко остановиться чуть подробнее на том, где они проходят и почему. И вот тут я бы, наверное, хотел коснуться вопросов, опять же, о становлении системы академических научных учреждений на Кавказе. Да? Дело в том, что вот как раз после революции и после образования вот этих вот союзных республик, в республиках Южного Кавказа, ну, за Кавказе, как это называли в свое время, были созданы академические учреждения свои собственные. В 1933 году был создан закавказский филиал Академии наук Советского Союза, а через два года разделившийся на грузинский, армянский, азербайджанский филиал Академии наук. А на их основе были созданы Академия наук Грузинской ССР, обратите внимание, 1941 год, Академия наук Армянской ССР в 1943 году и в 1945 году Академия наук Азербайджанской ССР. На Южном Кавказе появились собственные академические учреждения. И ряд ученых приезжает, вот опять же, в эвакуацию, оказывается, продолжает работать уже, вот, находясь в эвакуации в этих республиках. И формируются собственные национальные кадры, что очень важно и очень ценно, естественно. А что касается Северного Кавказа, который входил в состав Российской Федерации, РСФСР, здесь также предполагалось создать академический научный центр. Здесь был создан, открыт здесь Краевой музей горских народов, а затем Северокавказский краевой горский научно-исследовательский институт был открыт, но академическая структура не возникает. Возникает первое, если говорить о академическом подразделении на Северном Кавказе, это Дагестанская база Академии наук, которая возникла в 1945 году, а потом была преобразована в Дагестанский филиал Академии наук СССР в 1949 году. И сегодня это Дагестанский научный центр. Ну, он сначала был Академией наук СССР 1991 года, а потом представляет собой Федеральный исследовательский центр, сегодня Дагестанский научный центр Российской Академии наук. В Ростове-на-Дону была попытка вернуться к идее создания. Она была связана с ректором Ростовского государственного университета. Это Юрий Андреевич Жданов. Вот он хотел открыть как раз в Ростове-на-Дону академический научный центр. Но ему это сделать не позволили. Позволили только открыть при Министерстве просвещения России, РСФСР, Северокавказский научный центр высшей школы. И вот именно по инициативе Жданова осуществлялся ряд проектов, связанных с интеграцией ученых, ученых-историков в том числе. Самых крупных из этих проектов стала идея создания труда, объединяющего разных исследователей истории народов Северного Кавказа. Вот что очень важно отметить и подчеркнуть, поскольку, конечно, в разных регионах, ну, мы знаем, что не всегда ученые сходятся между собой, они все-таки отражают, особенно историки, да, и гуманитарии, они отражают порой взгляды, присущие определенным каким-то этническим общностям, да, и какие-то стереотипы свои могут вот реализовывать в вот своей научной деятельности нередко, да, такая вот этнизация, да, процесс научных исследований. И вот как раз идея была Жданова все-таки создать такой труд, который бы вобрал в себя представители разных регионов. Была идея создать труд по истории Кавказа вообще, но вот по Южному Кавказу не удалось договориться до создания такого труда. А вот на Северном Кавказе стали создавать этот. Он планировался в четырех томах. Два тома вышли в 1988 году. Они касались древнего периода, с древности до 18 века и 19 до 1917 года. А два последующих тома должны были занимать советский период. Однако Советский Союз в 1991 году перестал существовать, наука дальше стала развиваться наша, и, конечно, вот те положения, которые были высказаны в отношении советской истории с влиянием идеологии коммунистической, с влиянием там, партийного принципа, они уже устарели, и на сегодняшний день они так остаются неизданными. Но вот хочу сказать, что многие ставят задачи, исследователи все-таки попытаться вот так же вот интегрироваться, но пока эта задача не решается. Вот. Но я хочу сказать, что именно по его инициативе с 1999 года стали проводить съезды кавказоведов в Ростове-на-Дону. То еще здесь важно отметить, то, что, конечно, после распада Советского Союза, если академические структуры Армении, Грузии, Азербайджана, раньше это были единые структуры, да, связанные с Советским Союзом, то сегодня самостоятельные образования. В Армении и в Азербайджане не сохраняют свою деятельность в качестве академических структур. В Грузии, ну, процесс пошел немножко по другому пути. Он выразился в том, что Академия наук больше превратилась в такую своеобразную, может быть, общественную организацию. А вот академические структуры здесь практически не имеют сейчас государственного финансирования какого-то такого, вот, которое было принято в советское время. И вот как бы это тоже поставит вопрос о том, как вот на Северном Кавказе, да, где будут академические структуры, как они будут создаваться и действовать. И я могу сказать, что здесь с 2002 года был создан новый академический центр, вот тот, который сейчас представляют, да, вот 20 лет с небольшим, да, существует. Это Южный научный центр Российской академии наук. Еще перед этим появились научные центры в республике только Северного Кавказа, вот я упомянул про Дагестан, а появились еще в 90-е годы академический научный центр во Владикавказе, в Северной Осетии, научный центр академический, в Кабардино-Балкарии научный центр появился свой. И вот также с появлением ЮНСЕРАН ставили задачи интеграции различных усилий между вот различными научными центрами, ну, задачей совместного изучения многих научных проблем, не только исторических, не только культурных, но и проблем, связанных с естественной наукой. Как это удавалось сделать? Ну, благодаря тому, что центр возглавлял академик Матюшов Геннадий Григорьевич, через него переходили программы президиума всех академий наук и были, вот, выполнялись, разрабатывались совместные проекты таким вот коллективным образом.
2: Евгений Федорович, вы вот минуту назад упомянули 90-е годы, пришлось, что называется, к слову. Дело в том, что некоторые эксперты утверждают, что в начале 90-х с развалом Советского Союза в какой-то степени рухнул и романтизированный образ Кавказа. Романтизированный еще с 19 века, а то еще и раньше нашими писателями, классиками. Я тут говорю о кавказском гостеприимстве, о дружбе и о многом другом, что всегда оставалось визитной карточкой Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. В своей новейшей истории страна прошла через сложнейший период. Может быть, не все складывалось идеально и в советские годы. Конечно же, были разноплановые сложности, проблемы. Однако советская историография все это, ну, говоря языком радиожурналиста, микшировала. Да? О проблемах старались не говорить и всегда обходили стороной. Вот что вы об этом думаете?
3: Я с вами совершенно согласен. Конечно, в 90-е годы не только вот эти идеи рухнули. Войны шли, да, настоящие, на Кавказе, да, и на Южном Кавказе. Мы знаем, целый ряд конфликтов произошел на Северном Кавказе. Стал формироваться другой вот такой образ Кавказа, да, если раньше это славился Кавказ своим гостеприимством, да, славился и кухней кавказской, да, и традициями культурными. Ну вот еще я хотел бы вернуться к тому вопросу, который вы задали по поводу форумов, да, и по поводу научной конференции. Инициатором был все тот же Юрий Андреевич Жданов, которого уже нет в живых. Ну, а после его смерти эту идею подхватили, и вот Виктор Владимирович Черноус, он ученик, можно сказать, Жданова, он работал долго также вот в Ростовском университете, он стал проводить съезды, не съезды, а форум историков-кавказоведов. И вот в этом году уже будет 12-й форум, то есть 11 форумов уже прошло. Они проходят практически ежегодно. Мы стараемся, чтобы были представлены все регионы, все научные учреждения, крупнейшие вузы и Кавказа, и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. У нас нет задачи замкнуться вот как бы, да, кавказоведам, кавказским кавказоведам, замкнуться между собой. Конечно, нет. К нам приезжают представители и Москвы, и Санкт-Петербурга, и других регионов, там, начиная там, от Сибири, да, до севера. У нас самый северный, наверное, Сыктывкар, Республика Коми, откуда тоже нашлись кавказоведы, которые к нам уже несколько лет подряд приезжают постоянно. И, конечно, зарубежные исследователи. Поэтому так что вот здесь есть о чем поговорить, о чем подискутировать. Но я хочу также сказать, что, конечно, не только мы проводим эти форумы, они сейчас стали стабильно проводиться и в других республиках Южного Кавказа, да, это вот и Азербайджан сейчас очень активно проводит эти форумы, в Грузии, Турция сейчас стала очень активно проводить, в Польше проводились такие форумы кавказоведов. И, конечно, наша задача здесь сохранять и свою площадку в России, чтобы сохранялась Российская школа кавказоведения. Конечно, нужно место для проведения дебатов, для дискуссий, для обсуждения многих научных проблем. Что касается круга вопросов, которые обсуждаются на этих форумах, на этих мероприятиях, он очень широк, начиная там, от процессов, связанных там, с происхождением народов, вопросы, касающиеся их истории, их культуры, современного положения, проблематика безопасности ставится, и международные отношения. И я бы хотел здесь еще один, конечно, очень важный момент добавить. Это тематика, связанная с исторической памятью. Историческая память, конечно, это процессы и культура, да, это очень важные связи. Как формируются какие-то исторические представления, это закладывается стереотипы еще на будущее, на следующее десятилетие нашей жизни.
2: Вот пришлось, что называется, к слову, я под занавес программы хочу спросить вас о сегодняшней деятельности кавказоведов в части научных открытий и исследований в регионе. Вроде давно уже все открыто, все систематизировано и расставлено по своим местам. Или Кавказ по-прежнему является объектом, который еще очень долго будет изучаться, а ученые будут нас по-прежнему восхищать новыми интересными открытиями. Вот как вы думаете?
3: Я абсолютно уверен, что наука всегда будет развиваться дальше и дальше. Если мы говорим даже просто об архивных документах, которые выводятся научный оборот, то в лучшем случае там 1%, а то и меньше, да, вот источников введено в научный оборот архивных документов, которые находятся в архивах просто-напросто. Это если говорить просто вот про эмпирический материал, который существует. Конечно, по многим проблемам есть возможности для развития, для изучения. Если вопросы, связанные с культурой народов Кавказа, да, вопросы, связанные с различными социальными процессами, которые сегодня происходят. Конечно, конечно, и Кавказ будет меняться. И мы видим, как поменялась, допустим, геополитическая конструкция, да, Кавказа за последние несколько лет. И система международных отношений, соответственно, меняется. Да? Как можно говорить, что изучение прекратилось? Кавказ меняется, и, естественно, меняются и подходы какие-то, да, и концепции новые появляются, подходы новые появляются также, теории появляются.
2: Время нашей программы подошло к концу. Уважаемые друзья, мне лишь остается поблагодарить Евгения Федоровича Кринко. Он, напомню, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук, доктор исторических наук. Евгений Федорович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. И мы всегда рады слышать вас и видеть вас в нашей уже московской студии.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо большое и продюсеру программы Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Холодной зимой 41-42 годов посреди одного из самых удивительных городов России и мира, Петербурга или Ленинграда, в здании Академии художеств посреди блокады к рисункам и оставшимся ученикам продолжал приходить высокий и красивый старик. Приходил он пешком по вымирающему, но не сдающемуся городу, через зиму и лед, вопреки голоду и обстрелам. Из-за все более тяжких условий блокады он, как и многие педагоги, стал оставаться в академии, оставив свою квартиру и перебрался в небольшие, еще отапливаемые казенные помещения. Там же, в оборудованном стационаре академии, этот удивительный старый художник, подаривший каждому из нас, пожалуй, самое яркое, поистине незабываемое знакомство с родными русскими сказками, скончался 7 февраля 42 года. А ведь он мог закончить свои дни под солнцем Леванта, или в Париже, или на лазурном берегу Франции. Но он предпочел все это бросить и вернуться на родину, в родной город, в родную академию, в стенах которой буквально в самый тяжелый период истории отдавал свои последние силы до последнего вздоха. Этим старым художником был Иван Яковлевич Билибин. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим с вами об одном из самых близких для каждого из нас русских художников, о художнике, открывшем в нам волшебство русской сказки, а через нее – красоту Руси. Родился Иван Яковлевич Билибин 16 августа, 4 по старому стилю, 1876 года под Сестрорецком, в поселке Тарховка, в семье военно-морского врача, позднее действительного статского советника. Когда мы вспоминаем иллюстрации нашего героя, знаменитый билибинский стиль, нам кажется, что этот художник должен был быть связан с Москвой, с Замоскворечьем, бульварами, с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества, с нарядными церквями и теплой, запечатленной Шмелевым в литературе и Кустодиевым в живописи купеческой атмосферы. Но нет, Иван Билибин не был москвичом или уроженцем приволжских городов. Он был петербуржцем. И именно с Петербургом, позднее Ленинградом, была неразрывно связана его жизнь. В 1896 году Иван Билибин с серебряной медалью закончил первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, а в 900-м – юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но подлинным его призванием уже в те годы была графика и живопись. В старших классах гимназии на первых курсах университета он учился в школе Общества поощрения художеств. В 1898 году, отлучившись из Петербурга, он отправился в Мюнхен, где учился в мастерской известного венгерского живописца Антона Ашбе. И в том же году в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой Иван Билибин встречает Илью Репина, который станет для него главным его учителем на протяжении последующих 6 лет. Сначала в Тенишевской школе, затем в Высшем художественном училище Академии художеств, которое Билибин закончил в 1904 году. Однако уже в 1899, в первый свой год обучения в Академии, Билибин уезжает из Петербурга в Тверскую губернию. И там, в деревне Егны Весегонского уезда, начинает знакомиться с удивительным миром русской народной культуры, костюма, орнамента. Именно там, в период этой поездки, Билибин создает свои первые иллюстрации к русским сказкам, знакомые всем нам с детства. Сказку об Иван-царевиче, Жар-птице и Сером волке. В период между 1899 и 1902 годами Билибин создает серию иллюстраций к 6 русским сказкам. Сказки об Иван-царевиче и Жар-птице добавляются Василиса Прекрасная, Царевна-лягушка, Перушка финистая ясно-сокола, Мария-моревна, Сестрица Аленушка и Братец Иванушка. С 1902 года Билибин в сотрудничестве с этнографическим отделом музея Александра III, ныне Государственным русским музеем, начинает совершать систематические путешествия по русскому северу, по Архангельской, Оланецкой и Вологодской земле, все четче формируя те мотивы, которые лягут в основу его неповторимого стиля. Стиля, который публике Петербурга, да и всему миру, откроет красоту русской народной культуры и орнамента. С 1904 года Билибин начинает создавать иллюстрации к сказкам Пушкина, к сказке о царе Салтане, сказке о золотом петушке, сказке о рыбаке и рыбке и, наконец, к поэме «Руслан и Людмила». В 1909 году в Театре Зимина в Москве Билибин создает оформление для оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». В то же время, в сотрудничестве с Сергеем Дягилевым, Билибин создает костюмы и сценографию для оперы «Борис Годунов» Мусоргского для антреприза Дягилева в Париже в 1908 году, костюмы для балета Фокина «Пир», прошедшего с триумфом во время русских сезонов. Без оформления Ивана Билибина невозможно представить журнал «Мир искусства», деятельным участником которого он был с рубежа 19-20 веков. Билибин не принял Октябрьской революции. Как и многие, он бежал на юг, в Крым, затем в Ростов-на-Дону. После разгрома Деникина Билибин эвакуировался из Новороссийска. Пароход «Саратов» вывез великого русского художника от охваченных войной берегов отчизны и увез его далеко, минуя Константинополь и Кипр, к дельте Нила, в Александрию. С 1920 года Билибин селится в Каире, где в те годы находилась огромная и богатая греческая диаспора. В эти годы он продолжает изучать орнаменты и художественные стили, теперь уже не русского севера, но Средиземноморья, погружаясь в мир мусульманского, коптского, византийского и древнего Египта. В Египте Билибин проведет почти 5 лет своей жизни. Там он вступит в свой третий брак. Там он будет путешествовать вместе с новой супругой Александрой Васильевной Щекотихиной-Потоцкой и пасынком Мстиславом по землям Египта, Палестины, Сирии. Деньги на жизнь Билибину в этот период приносили росписи в домах и на виллах греческого купечества, росписи, создаваемые в неовизантийском и коптском стилях. Интересно, что из этого еще удастся найти, увидеть, раскрыть? Ведь творчество Билибина невозможно представить не только без его русских мотивов, но и без его глубокой влюбленности в барочную средневековую Испанию и, конечно же, в Левант. В августе 1925 года Билибин с семьей перебирается в Париж. 20-е и 30-е годы были ознаменованы новым триумфом Билибина как сценографа. Его даже приглашают для оформления балета Стравинского «Жар птица» на другой берег Атлантики, в далекий Буэнос-Айрес. В 1934-35 годах Билибин создает сценографию для постановок в чехословацких театрах в Праге и Брно. Для пражского театра он возвращается к сказке о царе Салтане. Для театров Брно он создает сценографию для постановки «Сказания о невидимом граде Китиш». Однако, несмотря на безбедную жизнь, на комфорт Леванта, Парижа и Праги, к 1935 году Билибин принимает для себя решение вернуться на родину. Этому предшествуют переговоры и отдельная работа – оформление советского посольства в Париже, для которого Билибин создает панно «Микула Селянинович». Эта работа перечеркнула в глазах партийного руководства карикатуры на большевиков, эмиграцию и в целом контрреволюционную позицию художника. Как в 1920 году пароход «Саратов» унес великого русского художника в Левант, так 16 лет спустя, в 1936 году, пароход «Ладога» вернул его к родным берегам, в родной Петербург, ставший за эти годы Ленинградом. Иван Яковлевич получает от нового правительства квартиру на современной улице Лизы Чайкиной, дом 25. Получает возможность работать как в театрах и издательствах, так и в академии, где вновь начинает преподавать. В родном городе пройдут последние 5,5 лет жизни великого графика, сценографа, иллюстратора, живописца. С началом Великой Отечественной войны Народный комиссариат просвещения предлагает Билибину эвакуироваться из Ленинграда. Однако на это предложение великий художник отвечает решительным отказом. Из осажденной крепости не бегут, ее защищают. Как мы сказали в начале, это решение стоило художнику жизни. Похоронен Иван Билибин в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Своим решением вернуться в СССР и не оставлять блокадный Ленинград, Билибин всем нам подал и продолжает подавать удивительный нравственный пример. Когда родине стало тяжело, этот человек не остался на чужбине, в эмиграции, рассуждая о путях и будущем России. Он вернулся в разгар сталинского террора, и он умер посреди блокады, но до последнего помогая сохранять свою страну, свой удел, свой доверенный его попечению оазис на родине. И выше этого примера почти ничего не может быть.
0: Россия. Обстоятельства времени. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
2: 16+.
3: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
0: Радио России. Общество.
5: Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. И вот какая тема сегодняшней программы. Железный отец без права на ошибку и без упрека, понимаете? Вот идеальный отец, наверное, да. Идеальный муж. У меня, конечно, есть такой подспудный вопрос, как долго живут такие люди и к чему это приводит, потому что мы обычно женщинам больше позволяем иногда говорить, ну, это же вот слабый пол, условно, может такое быть. Опять же, там у них бывают циклы, мы на что-то списываем, а что-то вот о мужчине, как правило, списать-то даже не на что. Или бывает, может быть, я не прав.
7: Здравствуйте, Алексей. Прекрасная тема, замечательный вопрос. Вот прежде всего хочу сказать, знаете, вот мне приходит на память один случай из моей практики, когда одна моя клиентка, она доктор филологических наук, и она мне как-то задала неожиданный вопрос, она меня спросила, говорит, Евгения, вы знаете, какой антоним у слова «идеальный»? И я расписался в собственном невежестве, сказал, что нет, я не знаю. Я, в принципе, даже не знал, представляете, Алексей, настолько невежда, не знал даже, что у слова «идеальный» есть антоним. А оказывается, он есть.
6: Так.
7: Это слово «реальный». Реальный, да. То, что реально, не может быть идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности.
6: То есть реальность —
7: и отец, который стремится, да, вот этот мужчина, который стремится к безупречности в поведении, он таким образом гасит свою тревожность. Он гасит свою тревожность, которая очень высока внутри него, упорядочивая все процессы вокруг себя, организационно все настраивая, отлаживая максимально понятным, доступным, четким для себя образом. Этот мужчина, он гасит свою тревожность. Но мы понимаем, что таким образом он борется со стрессом, потому что что такое стресс? Это реакция организма на вызовы внешней среды. И когда что-то, по мнению этого мужчины, идет не так в окружающем мире, и он еще причастен к этому не так, то есть он сделал что-то или не сделал чего-то, и что-то пошло не так, это вызывает стресс. Его организм начинает реагировать. Стресс — это реакция. Реагировать каким образом? Происходят определенные нарушения в работе органов и систем организма. И в конечном счете мы получаем такие нехорошие штуки, как инфаркты, инсульты, онкологии и все остальное, то, что мы отменяем. Но, да, действительно, есть такая корреляция, что люди с повышенной рамкой ответственности, они болеют чаще вот подобными заболеваниями, не умея отпускать те или иные ситуации.
6: Так что делать? Или как-то выпускать пар?
7: Конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы все склонны ошибаться. Но древние говорили «errare humanum est» — человеку свойственно ошибаться. Это факт. Мы все ошибаемся, и нужно позволять себе иногда допускать вот это собственное право на ошибку. Часто вот эти мужчины, которые сверхответственные, которые сверхтревожные, они взращены своими родителями вот в такой манере. То есть ты должен все делать безупречно. Часто там за фигурой такого мужчины стоит подавляющий тоталитарный отец. Часто это нуждающаяся в уходе, в поддержке, болеющая мать. То есть вот есть определенный набор обстоятельств, которые в детстве и в отрочестве могут приводить в процессе формирования и развития личности того или иного человека, вот мужчины в частности будущего, к тому, что он вырастает как раз-таки вот таким гиперответственным отцом, гиперответственным супругом. И я вам больше скажу, это же не распространяется только на семью. То есть на самом деле деле такой ответственный, гиперответственный мужчина, он во всем будет стремиться к безупречности, во всем будет стремиться к максимальному результату. И от того, что мы ему просто скажем, да расслабься, акуна матата, не парься, не напрягайся, это ничего не даст. Это уже не просто образ и стиль жизни, это уже определенная такая очень глубинная и основательная компонента его личностной конструкции, которую нельзя просто взять, вот так выдернуть из него и положить на полку и сказать, дальше ты живешь без этого. Здесь нужна определенная работа, во-первых, ближайшего окружения, направленная на то, чтобы позволять этому мужчине чувствовать себя где-то в чем-то более расслабленным. То есть не нагружать себя абсолютно всеми вещами. И в идеале вообще необходимо обращаться, я в этом убежден, к специалистам моей профессии. Это самый такой вот прямой путь к тому, чтобы преодолеть вот эти модели поведения, изменить свою линию поведения по отношению к самому себе, к окружающему миру. В противном случае это действительно может заканчиваться иногда тяжелыми заболеваниями, сбоями в работе органов и систем.
5: Отцы и дети.
6: Вот я как раз хотел задать вопрос, и вы на него уже ответили по поводу того, откуда это все берется. Ну, то есть как раз-таки это, скорее всего, берется из детства.
7: Да.
6: Но и мы сейчас понимаем, что очень многие семьи растят следующих таких гиперответственных. Нет ли тут вот этого синдрома хорошего мальчика или вот это?
7: Да, да, да, да, да, об этом справедливо можно утверждать, вы правы, Алексей. Однако я хочу сказать, что, во-первых, подобные модели поведения, они, да, могут находить свои истоки в детстве и в отрочестве, а могут уже в стиле и образе жизни. Угу. Почему я сказал, что это не равняется стилю образа жизни, но может от него зависеть. Например, в детстве ничего такого не происходило с ребенком и подростком, но потом он посвятил свою жизнь военной службе, предположим. Да. И вот этот вот образ и стиль жизни, он повлиял на то, что вот насколько он требователен к окружающим, угу, настолько же он становится требователен к самому себе. То есть от обратного все происходит. И возникает вот эта вот заорганизованность и гиперответственность перед всем происходящим. То есть такое тоже может быть. Это не обязательно из детства. Но чаще всего и, как правило, это все проистекает из детства. И второй момент, связанный с тем, что да, действительно, вот такой мужчина заорганизованный, поскольку он требователен к самому себе, он начинает транслировать вот эти требования и к окружающим тоже. И ближайшее окружение нередко начинает от этого страдать. Потому что вот в тех ситуациях, где все хотели бы расслабляться и получать удовольствие, этот мужчина, он может не позволять своим домочадцам, супруге, детям это удовольствие получать. И это происходит уже настолько непроизвольно, для него самого не подотчетно его сознанию. То есть он даже не обращает на это внимание, как на что-то, ну скажем так, отклоняющееся в его поведении. Для него это норма, абсолютно естественно. А все остальные окружающие страдают и не решаются часто ему об этом сказать, сообщить. А иногда решаются и получают очень жесткий и категоричный отпор и подавление со стороны такого мужчины. То есть здесь действительно по-хорошему нужно разбираться в причинах вот угу, такого поведения и такого отношения мужчины к самому себе и к жизни, с видением своего места в этой жизни. И уже понимая причины, работать с этими причинами. И, конечно же, да, необходимо помогать.
6: То есть первый совет — понять себя. Да,
7: да, почему
6: или
7: я так...
6: и принять.
7: Почему я так поступаю? Почему я все время беспокоюсь о том, чтобы все было безупречно и все было идеально?
6: А как это увидеть? Потому что человек, который в этом живет, он может не осознавать.
7: Иногда, да, иногда вот такие модели поведения являются следствием тяжелых, скажем так, отклонений психики в целом. И если это уже вот речь идет о подобных вещах, то осознать личность — это не в состоянии, оказывается. То есть осознать, что со мной что-то не так, человек уже оказывается не в состоянии. И это уже такие формы психического несовершенства, я мягко это называю, за которыми перед личностью заслоняется вот эта возможность осознавать свое некоторое психологическое несовершенство, а мы так или иначе все несовершенны в психологическом смысле, и необходимость коррекции себя. Вот эту необходимость коррекции себя человек уже не способен осознать. У него возникает ощущение: я красавчик, я молодец, что-то не так с другими людьми, что-то не так с окружающим миром.
6: Они идеальны, потому вот что идеален
7: им,
6: я.
7: Да, вот им всем нужно голову лечить, а со мной все в порядке. И вот когда личность оказывается там, работать с этим, ну, не представляется уже возможным, к сожалению.
6: Хорошо. Сейчас вот дадим совет как раз родителям, чтобы они не вырастили такого сына или такую дочку. Ну, прежде всего, наверное, скорее больше сейчас про сыновей.
7: Необходимо говорить ребенку, когда он совершает те или иные ошибки, о том, что это была ошибка, но ты сделаешь из этого определенные выводы, мы все сделаем, и впредь ты эту ошибку больше не допустишь. Эта ошибка, она тебя укрепила, она способствует твоему развитию. Ребенку необходимо всегда понимать, что он имеет право на ошибку. Не нужно уходить в другую крайность и потакать всем его ошибкам, его попустительскому.

0: Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
1: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, и вы можете нам писать 8-925-222-9992, комментировать те темы, которые будут обсуждаться в сегодняшнем эфире. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто сейчас с нами.
6: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, международка у нас сегодня, международная тема у нас сегодня начнет эфир, и будем говорить мы о том, что Армения не выйдет из Евразийского экономического союза внезапно. Это будет спланированный шаг, так сказал Никол Пашинян. Да, стоит ему вообще верить, но то, что куда-то он намыливается, премьер-министр Армении, это точно. Будем вот говорить об Армении, начнем с Армении. А также поговорим об обвинениях в адрес Ермака, экс-руководителя офиса президента Украины, и интервью Такеру Карлсону, которую дала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского, госпожа Юлия Мендель. Там столько откровений, хотя, в принципе, никаких новостей, вот таких вот прямо открытий Америки, не... мы все это знали, о чем она рассказывает. Но, видимо, американцы-то не все знали, вот теперь им раскрывают глаза на Зеленского. Также будем о Венгрии сегодня говорить, о том, что там тоже происходят перемены в отношениях с Россией, возможно, несмотря на то, что, кстати, нового министра иностранных дел также зовут Орбан. Ну, имеется в виду, фамилия у нее Орбан, и это не родственник бывшего премьер-министра, а это однофамилица. Ну, и сегодня еще поговорим о переменах, которые произойдут в плане... в списке медицинских профессий, там какие-то странные изменения, но мы ничего не понимаем в этом. Пускай нам эксперты объяснят, зачем надо было отказываться от диабетологов и включать в новый список медицинских профессий нутрициологов. Мне, например, раньше казалось, что нутрициолог – это какая-то, извините, шляпа. Ну вот сейчас мы узнаем, видимо, это очень серьезная наука, а мы и не знали. Ну, а начнем, как и обещал, с Армении.
1: Наше время.
6: Ну что, Никол Пашинян, вслед, кстати, за, по-моему, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал, что Армения не будет вот так вот хлопать дверью, будет спокойно, спланировано выходить из Евразийского экономического союза, но то, что она уже на выход попросилась, это точно. вспомнилась песенка такая была, помнишь, Оль, там «Вите надо выйти». Вот Николу надо куда-то выйти, и вот, видимо, это все-таки далеко от России, ну и пускай, пускай. А мы попробуем сейчас разобраться, а что с этого России вообще, много ли потеряет Россия и много ли

0: потеряет Армения от этого резкого, на самом деле, шага армянского руководства, несмотря на то, что он говорит, что он будет плановый, спокойный выход. В любом случае, это как плановая операция, плановый выход. Это все равно операция. То есть все через некоторое время в Армении изменится. В какую сторону? С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А мы решили, Василий Георгиевич, да, именно вот экономическую сторону обсудить, потому что политика политикой. Это вот немножко как бы даже не для нас, простых смертных, а вот нам интересно с точки зрения экономики. А Россия-то будет страдать от того, что потеряет такого экономического партнера, как Армения. Там вроде миллиардные вложения, по-моему, там 5 миллиардов мы в эту небольшую кавказскую страну вложили и потеряем их теперь. Что вообще будет с
1: Россией? Всего нашего.
0: Да,
1: и там железные дороги наши, например.
0: Да, электросети наши и много-много чего. Вот что будет с российскими вложениями, инвестициями, ну и каково вообще с экономикой в Армении после нашего ухода будет? Кому будет хуже, короче?
2: Вы знаете, даже без специального нажима Европейского Союза, Казахстан, например, выбросил Россию из добычи урана, из фондового рынка, где российский бизнес РТС, да, в частности, значит, играли важную роль. Все, да, то есть просто пошла зачистка от российских капиталовложений, потому что они были неугодны Западу. Представьте себе, что Еврокомиссия примет специальную директиву, ну, не директиву, специальный перечень, значит, так сказать, требований к Армении относительно конструктурных изменений в ее экономике, в преддверии предстоящего в дальнейшем вступления страны в ЕС, а перед этим ассоциации с ЕС. И они просто скажут, значит, российские фирмы должны продать свои доли там, тут и сям. И примут соответствующий нормативный акт. Конечно, если Пашинян остается у власти, если его партия остается у власти, если они определяют повестку. А если российский бизнес будет сопротивляться, ну, ему скажут, что ваше, значит, желание незаконное. Пропаганда будет настаивать на том, что вот, значит, российские колонизаторы захватили независимую маленькую суверенную страну, значит, черпают из нее богатства свои несметные, не из сибирских недр, да, а вот именно тут. И таким образом надо от этого избавляться, что это путь к свободе и, естественно, демократии. То есть механизм нам известен. Но заметьте, что на этой стадии Пашинян постарается ни из какого Евразийского экономического союза не выходить. Никак не разрушать, значит, своих, так сказать, возможностей по сбыту армянской продукции, по работе с российскими фирмами, которые, ну, нуждаются в перевалочном пункте под названием «Ереван». И работать вот именно в таком ключе.
0: А почему, вот, Василий Георгиевич, а почему вы так уверены в том, что вот Пашинян, ну, его словам верите? Или, не знаю, опыт других показывает? Ну почему? Ведь некоторые действительно рубят сук, на котором сидят европейские страны, отказываются от явно выгодных контрактов с Россией. Там какая-нибудь полуевропейская Молдавия тоже все порвала. А почему Армении не пойти по этому пути?
1: Может, там еще какая-то другая логика нам неведомая?
2: Но логика такая, что и Пашинян уже не популярен, и его увод Армении под Турцию и Азербайджан, ближайших партнеров, в чем его сейчас обвиняют многие в Армении, не без основания обвиняют, вызывает общественное брожение. Поэтому Пашинян постарается разыграть такой спектакль, чтобы Россия была виновата. Ну, как сказать, виновата.
0: Ах,
2: можно
0: вот
2: было повесить собак всех на Россию, как говорят.
0: Так.
2: То есть как он с Карабахом сделал? Он объявил, что Карабах Армения, а Азербайджан сказал: подождите, вы настаиваете, тогда мы забираем, тогда воевать. И, а потом он бросил Карабах, а потом он, значит... И кто оказался виноват, если мы открываем условную армянскую проправительственную газету? Конечно же, Россия оказалась виновата.
0: А вот как? А вот как вот сейчас в экономике сделать нас виноватыми?
1: С Владимиром Владимировичем неприятный разговор на эту тему состоялся не так давно.
0: Да, они же, да, побеседовали об этом, помнится.
2: Ой, не так сложно на пропагандистском уровне взять и обвинить Россию в том, что она виновник там каких-то экономических проблем. Тем более, когда будут выходить, они все-таки, наверное, постараются с некого момента выйти. Во-первых, они, возможно, получат субсидии от Европейского Союза. Армения очень уязвима экономически. Если Европейский Союз ее выведет, ну, жестко, то это может привести к падению режима Пашиняна.
0: А с чего им ее мягко-то выводить? Ну что они так уж держатся за этих предателей, которые они их так же не уважают,
2: а
0: как
2: мягко
0: и мы?
2: Мягко выводить почему? Не потому что Россия много так имеет от Армении, а потому что устойчивость армянской экономики в огромной степени зависит от связи с Россией. В огромной степени. И поэтому здесь для российской экономики, вот с чего мы начали, ущерба особенного не будет. От того, что там Армения куда-то отшатнется. Не будет. Ну, так сказать, мы переживем это. Хотя, ну,
0: потеря инвестиций у крупных компаний, мне кажется, это все-таки тоже серьезно.
2: Компаний. Российский рынок, я имею в виду. Вот российский рынок,
0: не заметит.
2: Ничего страшного. Не заметит. Ну что, заменим армянские абрикосы иранскими, говоря грубо.
0: Ну, это да.
2: Ну, потребитель ничего не
0: понял. Ну, это похоже, наверное, вот на Грузию, которая сама больше пострадала в свое время, когда прервала с нами экономические связи, потом восстановила и вроде вот... А может такое быть? Ведь Армения завтра, как говорится, не вступит в Евросоюз. А это будет действительно процесс, и, скорее всего, еще и длительный. А может быть так, что Армения сохранит экономические связи все-таки?
2: Но они постараются сохранить российский рынок сбыта. Это естественно, да, они постараются не потерять все, они не будут выходить, как мне кажется, быстро, если только там нет какого-то суперплана у Евросоюза, уже связанного там с некими воинственными действиями, ну, например, Азербайджана, для которого Пашинян сейчас это, так сказать, тыловая фигура. Но Россия может сделать какое-то резкое движение, и просто все контакты оборвутся.
0: Вот было бы интересно.
2: Провоцировать кризис. Потому что пока получалось, смотрите, как получается. Да, вот возьмем Венгрию как пример. Орбан обеспечил венгерскому народу выгодные цены на топливо. Кругом катастрофа, а более-менее Венгрия, значит, получала энергоресурсы, так что, ну, пока Зеленский не перекрыл. То есть венгерская экономика чувствовала себя неплохо. Сагитировали население, оно проголосовало против Орбана. И дальше уже можно, так сказать, ужесточать режим потребления углеводородов. И то же самое здесь, с Арменией. То есть Россия подпитывала экономику? Подпитывала. Кто этим воспользовался? Противники воспользовались. Поэтому если в какой-то момент резко все, так сказать, сломать и потребовать, и начать давить на Пашиняна, возможно, да, и на саму систему, ну, может быть, что-то и получится. Но здесь большой вопрос состояния зрелости самой армянской оппозиции, потому что, ну, и Пашинян давил, и очень много денег потрачено на подкуп молодежи, особенно в Армении. Так что пока может получиться так, что опять, как с Грузией, да, вот на длительное время закрытие границы, и только после этого некоторое, так сказать, изменение во власти и в разумлении произойдет.
0: Ну, да.
2: В Грузии это началось в 2013 году, когда...
0: Да.
2: Собственно говоря, Саакашвили уже потерял.
0: Это правда. Ну что ж, будем наблюдать. Вообще интересно. Тем более, вообще в Армении ничего еще и не произошло. Это пока Пашинян, и пока это его предвыборная кампания, в общем-то. А вдруг не Пашинян будет у власти через некоторое время? И тогда посмотрим. А вот в Венгрии уже случилось. И теперь о Венгрии.
3: Наше время.
0: Ну, а в Венгрии мы зацепились как раз за заявления новых чиновников, новых министров, которые приходят в новое правительство. И вот кандидат еще на тот момент на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань сказал, что новое правительство Венгрии пересмотрит условия соглашения о строительстве АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Но об этом говорили, что если придет оппозиция, она как минимум постарается еще каких-то туда включить участников в этот проект, одной России не отдавать строительство, а может быть даже и вообще откажется от услуг России. Ну, тем не менее, вот сейчас как раз Василий Колташов в предыдущей части нашей программы сказал о том, что в Венгрии были созданы определенные условия, а потом, ну, позитивные с экономикой за счет взаимодействия с Россией, а потом проголосовали, тем не менее, против Орбана, и сейчас будут закручивать гайки, и мы все это увидим, будут ли их так сильно закручивать, и будут ли рваться отношения с Россией активно в Венгрии, мы хотим узнать у Владимира Ивановича Семендея, политолога, историка, научного сотрудника Российского государственного гуманитарного университета. Владимир Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот вы, наверное, слышали, Владимир Владимирович, вы, наверное, слышали и то, что говорит Василий Георгиевич, что вот в Венгрии вот так произошло. Ваши оценки ситуации нынешней в Венгрии и перспектив нашего сотрудничества, в частности, и в атомной отрасли?
2: К сожалению, они не позитивные. Нынешний руководитель Венгрии будет вести работу совершенно в антироссийском ключе. И мы видим, что все наши договоренности, касающиеся атомных проектов в Венгрии, они будут разрушены.
0: Ну вот они прямо так вот, уж прямо совсем разрушены, или нас постараются оставить там, потому что все-таки...
1: Может быть, какие-то партнеры еще добавятся в Грузию, французов?
2: Ну, они будут подключать других партнеров, южнокорейцев, американцев, но смысл как раз этой всей работы в том, чтобы выдавить нас оттуда.
0: А вот все-таки, Владимир Владимирович, ну ведь по большому счету за счет того, что сейчас прежнее правительство заключило определенные договоренности все-таки не на один год, у них есть дешевые энергоресурсы. Эти же договоренности они рвать не будут. Как они на этом фоне будут портить с нами отношения? Ведь мы тогда можем найти какой-нибудь повод и разорвать эти отношения. И им же будет от этого хуже.
2: Дело в том, что мы заинтересованы в строительстве этой станции, и предыдущее правительство было заинтересовано в строительстве этой станции. Нынешнее правительство, оно в этом не заинтересовано.
0: В чем это не заинтересованность? Ему что-то пообещали за то, что...
2: Естественно, разблокирование европейских денег.
0: Да, деньги, да, точно. Конечно. Это точно. То есть фактически их купили. Ну, получается.
2: Ну, по сути, так.
0: Ну, и что нам теперь... И нам теперь крест поставить на российско-венгерском сотрудничестве?
2: Ну, слушайте, ну, у нас есть другие перспективные регионы, где мы можем строить атомные станции.
0: В этом смысле, да, но речь не только об атомной станции, а вообще вот о том, что был какой-то голос свободы, что ли, в Европе. Теперь из Венгрии такого уже не прозвучит, да?
2: Но дело в том, что нынешний руководитель, он тоже националист, поэтому все-таки определенные нотки там будут звучать в европейских, так сказать, каких-то своих действиях. Вот. Но, конечно, это уже не Орбан.
0: Это уже не Орбан, хотя там будет министр иностранных дел по фамилии Орбан. Ну что ж, спасибо, Владимир Семендей, политолог, историк, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Не добавил нам оптимизма. Вот у нас какое-то такое немножко реалистичное начало программы. Армения делит, Венгрия делит, хотя непонятно, в общем-то, кому от этого хуже. Вот почему-то, мне кажется, от разрыва отношений экономических с малыми странами страдают в первую очередь все-таки малые страны. Вот как мы видели пример Грузии, и к чему это пришло. Теперь они обороняются от Европы, вот хотим в Европу, но только не будем разрушать отношения с Россией. У них вчера-позавчера там очередной скандал по этому поводу был, от них требуют жестко. Наверное, будут также требовать от Армении, но сможет ли Армения? Но Венгрии проще в этом плане, вернее, хуже в этом плане ситуация, потому что Венгрия все-таки это член Евросоюза, ее просто заставят. Но будем наблюдать за этим. Может быть, все не так печально, как рассказали наши эксперты. А вот на Украине происходят просто какие-то веселые истории в журнале «Ералаш». Вот я его так бы назвал. Там просто какие-то анекдотические картинки. Об этом сейчас, буквально через минуту, мы расскажем о новых откровениях.
1: В общем, речь пойдет о том, как президента Украины берут на очень-очень короткий поводок, который в скором времени может из поводка превратиться в удавку. Зачем и почему, об этом через минуту.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: Имя и время. Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К украинскому очередному скандалу переходим. Что там происходит? Сплошные скандалы. И скандал достаточно громкий, потому что Такеру Карлсону, известному журналисту американскому, дала интервью бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В общем-то, ничего для нас нового она там не сказала, но достаточно жестко и публично, наверное, это впервые прозвучало. И обвинение в употреблении запрещенных веществ, причем на регулярной основе. Там какие-то были даже подробности, что, насколько я помню, перед каждыми какими-то важными переговорами он удаляется в ванную комнату минут на 15, и оттуда выходит уже совершенно другим человеком.
0: Да, ну и вообще, вот говорят, что многие видели, как он употребляет наркотики, все эти люди говорили, что это был кокаин. Кстати, нам, я думаю, стоит все-таки напомнить. Да?
1: Мы напомним, да, в конце нашей
0: рубрики. В конце программы о том, насколько это... вредно, и не стоит повторять за Зеленским, иначе будете похожи на Зеленского, да? Я думаю, не каждый... Уже никто не хочет быть на него похожим. Так выглядит внешний человек ужасно. Это, кстати, тоже причина в этом. Так вот, еще мы узнали о том, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс на переговорах в Стамбуле. Об этом были слухи. Вот. А в остальном, вот, если честно, я реально не увидел вообще ничего нового. Да и про то, что, вот, чем он занимается в свободное время, тоже это не было новостью. Но и схему по отмыванию денег он одобряет сам, по словам пресс-секретаря бывшего Юлии Мендель. А получается-то что? Сейчас ведь сошлись две темы в информационном поле, и вы, наверное, уже догадываетесь, что не случайно. Я думаю, что здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести интервью Такеру Карлсону с событиями, которые происходят в Киеве, где НАБУ, это их местная антикоррупционная структура.
1: Они и, по сути, филиал ФБР.
0: Да, да, они племя этих вот из известного блокбастера. Так вот, это НАБУ как раз задержало бывшего руководителя офиса президента, но руководитель офиса, у нас это называется руководитель администрации, руководитель офиса президента Зеленского, и как раз именно за коррупцию, и именно за какие-то там деньги, какие-то разговоры телефонные были прослушаны, ну, вернее, прослушивались они давно и были озвучены, и там уже звучит имя Владимир, и все понимают, что это Зеленский. Вот, и... Явно, что это вот не случайно две эти темы встретились в информационном поле, причем события в Америке и в Киеве, естественно, связаны, естественно, потому что Америка здесь прямое непосредственное участие принимает. Что нам до этой травли, до этой драки пауков в банке?
1: Вот. По большому счету ничего.
0: Да, да, да.
1: Ничего.
0: Но, во-первых...
1: Потому что это внутренние разборки и попытка привести, скажем так, в чувство марионетку, которая отбилась от рук.
0: Так вот, наверное, об этом и хочется все-таки сказать нашим слушателям, что, конечно, мы не считаем, что из-за того, что кто-то там сейчас бегает за Ермаком, руководителем офиса президента бывшим, и кто-то признался, что Зеленский не просто нехороший человек, а еще и употребляет ненужные вещества, вот, от этого не изменится ситуация на поле боя.
1: Давайте уж тогда сразу и поясним.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: А к событиям на линии фронта это не имеет никакого отношения.
1: И к мирным переговорам тоже.
0: Потому что все управляется из одного центра, и это просто взорвавшуюся, плохо выдрессированную, видимо, в свое время собачонку, решили с длинного поводка взять на более короткий, потому что, ну, все-таки у нее есть определенные задачи, а она уже какие-то свои вопросы решает.
1: Вместо того, чтобы... Не только решает, еще начинает покусывать,
0: да,
1: за руку.
0: Вместо того, чтобы нападать на врагов великого и большого президента Соединенных Штатов или всего этого американского истеблишмента. Давайте проверим, насколько наши предположения, они соответствует действительности, потому что, может быть, мы где-то и ошибаемся. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, который знает эти внутренние перипетии украинской кухни политической лучше нас. Вот сейчас мы у него все и выспрашивать будем. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вот, Владимир Сергеевич, ну, мы не ошибаемся в том, что не случайно эти две темы встретились в информационном поле. Это первый вопрос такой из глобальных, что ли. А второй, а что нам с этого?
7: Вот, я хочу вам сказать, вы абсолютно правы в том, что то, что происходит сейчас с Зеленским и с Ермаком, и происходит в Украине, по форме, это действительно попытки взять расшалившихся псов, бешеных, на более короткий поводок. Все направлено на то, чтобы сделать их более покорными, более исполнительными. А вот по содержанию есть некоторые нюансы. Это непосредственно касается России, точнее специальной военной операции. Все, для чего все это затеяно и к чему принуждают Зеленского и Ермака этим вбросом компромата, сумасшедшего, это сделать его более покорным воле США в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной.
0: Секунду. Владимир Сергеевич, секундочку. Вы считаете, что Соединенные Штаты склоняют Украину к мирным переговорам?
7: К тому, чтобы Зеленский не мешал Дональду Трампу закончить конфликт в Украине перемирием или миром. И не потому, что Трамп такой миротворец, или ему важны жизни украинцев и русских, гибнущих сейчас в степях Украины. Ему нужна маленькая победоносная война, маленькая победа, потому что он увяз на Ближнем Востоке. Непонятно, чем закончится его авантюра с Ираном, и ему нужно закончить успехом мир в Европе. Как он говорил, я закончу эту войну в Европе, это не моя война, но я ее закончу и всякое такое. Потому что у Трампа ему припекло. У него скоро выборы. У него скоро свой его юбилей 80 лет, 250 лет Соединенным Штатам, да еще и в ноябре выборы в Конгресс, на которых, если он проиграет, он сразу превращается в хромую утку до 2028 года.
0: Это вот да. Поэтому. Это да, но это ведь не говорит о том, что они хотят, чтобы вот все так закончилось. Но по большому счету, ну, победой России, ведь война может закончиться только победой России. Зачем Трампу победа России?
7: Я вам могу сказать, один из вариантов, уже объявлена цена временного замирения и возобновления сотрудничества между Россией и Украиной, между Россией и США с привлечением других партнеров. Это 12-14 триллионов долларов, в которые оцениваются все проекты, которые могут стать перспективными, если дух Анкориджа выльется в какие-то более-менее заметные проекты. Это ясно. А люди-бизнесмены, для них такая сумма, такая прорва денег, это не просто манок, это маяк, ориентир. Это первый момент. А второй, я еще раз говорю, Соединенным Штатам не нужен мир. Трампу нужно замирение. Трампу нужен политический акт для того, чтобы переждать, перетерпеть и перевести политику на новый этап. Я еще раз говорю, здесь ничего доброго, ничего миротворного.
0: Вот я хочу, чтобы нас слушатели правильно-то поняли, да, что Трамп не миротворец в данном случае. Он действует, абсолютно, исходя из своих корыстных интересов просто.
7: И России это может быть исключительно передышка. Сказать, что Россия таким образом победила, невозможно, пока не сработает формула Путина. А Путин сказал, нам не нужно перемирие, нам нужен мир долгий и обеспечивающий равную и всем доступную безопасность. Даст ли это перемирие? Может быть, даст, может быть, не даст. Но то, что кровь может перестать литься, то, что от этого будет устранена абсолютно агрессивная русофобская Европа, это факт. И я повторяю, это чистая политика, которая, как известно, грязное дело и пахнет, к сожалению, кровью. Сейчас запах крови немножечко станет послабее.
0: А вот, Владимир Сергеевич, наверное, такой вопрос. А вот что для Европы, вот то, что понятно, с чьей подачи, понятно, с чьего разрешения, Мендель рассказывает там все Карлсону. И вот узнают избиратели европейских президентов и премьер-министров, что они, оказывается, якшаются с этим вот, ну, с наркоманом они якшаются, да? То есть это все не шутки, да? Это не российская пропаганда. Ну, понятно, что ее сразу в миротворец там включили и так далее, но она вообще работала один из близких самых людей Зеленского. И вот они это услышали. И что, они также продолжат ему руки пожимать?
7: Ему будут не просто пожимать, а у Европы в Украине своя игра. Война Европа НАТО, вот я не знаю как, разберите там его по частям, большая НАТО, малая НАТО, Великобритания, Евросоюз, для них Украина это инструмент в войне с Россией, и Европе точно не нужно ни перемирие, ни мир. Отношения Европы выразил еще в 22-м году Джонсон, потлатый британский премьер, который сказал,
0: помню.
7: Давай никакого мира. Борис Джонсон, я имею в виду. Никакого мира, давайте просто воевать. И война в Украине дает Европе передышку, дает Европе запустить ВПК, использовать ВПК как некий триггер для возрождения остальной экономики. Так всегда бывает. Европа попала в очень плохое экономическое пике, выход из которого может быть только, к сожалению, через возрождение и через войну. И поэтому вот здесь и есть главное противоречие на данном этапе, я повторяю, на данном этапе между Европой, Лондоном отдельно, который стоит особнячком, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты в одной политической запаре, Европа в другой, а Лондон хочет пропетлять между ними и опять думает о возрождении некого британского великого влияния. Прав империя Британия морями. Вот в чем дело. И это вот такой сложный клубок, в котором, к сожалению, задействован один инструмент. Украина.
0: Вот.
7: Она как кистень, которую не жалко никому.
0: Вот хочется, чтобы мы подвели итог, да, и объяснили все-таки нашим слушателям, что вот эти пауки в банке, ну, за ними можно наблюдать, но руки особенно потирать по поводу того, что вот там Ермака за одно место схватили, Зеленского вывели, как говорится, на солнышко, за ушко да на солнышко, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на свою армию, на свою победу. А что они там, за нас там врагов переловят, нам не стоит надеяться.
7: Абсолютно, Игорь, вы абсолютно правы. России нужна победа, Россия должна быть сильной, или она должна сделать так, чтобы никто и не смотрел косо в ее сторону. А, к сожалению, для Украины ее приручают. Все, что там делается, для того, чтобы этот инструмент в чужих руках был более покорным, более увесистым и более безотказным.
0: Огромное спасибо. Спасибо большое, Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами на связи.
1: Ну а далее будем говорить о том, что Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, и тут много чего интересного. Будет о чем поговорить с нашим экспертом. Дождитесь, вернемся через минуту.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+. 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
10: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Интересная новость нам сегодня попалась. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России уже с 1 сентября. Ну, предстоящего 1 сентября. И таков проект приказа Минздрава. Там будет прекращение набора на ряд устаревших специальностей. Ну, вот диабетолог мне, в принципе, понятно, потому что есть эндокринолог.
0: А, вот так. Знаешь, я вот не разбираюсь в этих историях. Мне казалось, ну, раз диабет, ну, значит, диабетолог. А вот сексолог, мне интересно.
1: Сексолог, я даже не знаю, кто-то обращается, записывается.
0: Мне кажется, те же, которые к нутрициологам обращаются, которые теперь будут.
1: Вот нутрициологи все-таки будут, потому что, я так понимаю, хотят навести порядок в этой сфере, потому что ниша востребована, и появилось снова огромное количество специалистов, в кавычках возьмем, в этой области, которых нужно как-то убедиться в том, что они специалисты, и о том, что они закончили какие-то, наверное, все-таки хотя бы курсы на эту
0: здесь
1: тему.
0: Вряд ли курсы, речь идет уже о нормальном, я понимаю,
1: но высшем образовании. Медицинское образование, скажем так. А вообще, есть ли такая медицинская сфера, как нутрициология, или это что, или к чему это имеет отношение? Мы не профессионал, поэтому будем спрашивать нашего уважаемого эксперта.
0: Еще заодно я зацепился, Оль, логопед медицинский, теперь будет медицинский логопед, а до этого он кто был?
1: Может быть, детский был только логопед, а может быть, это сейчас будет общая какая-то специальность. А меня больше не то чтобы порадовало, а как-то заинтересовала такая новая специальность, как врач по медицине здорового долголетия.
0: Ну, это вообще, наверное, тренд нашего времени. То есть, в принципе, видимо, действительно создается отдельная отрасль в медицине, которая будет заниматься людьми определенного возраста. Это, конечно, интересно и здорово. Кстати, почему фельдшер-нарколог теперь исчезает? Вот, в общем, давайте мы скажем вам, что мы знаем диабетологов, сексологов, городских педиатров, городских, не понимаю, почему городских, и фельдшеров-наркологов теперь не будет. Зато будут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической или реабилитационной медицины, врачи медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи и нейропсихологи. Ну, это, кстати, понятно. Вот как раз насчет, специалисты по физической реабилитации, специалисты по эргореабилитации, не знаю, что это такое, и нутрициологи. Итак, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ, обещал нам все объяснить. Андрей Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
0: Что это такое? Зачем понадобились эти изменения? Да. А дальше мы про конкретные специальности, если вы в своем общем ответе не расскажете,
11: мы будем
0: спрашивать. Да. Итак, зачем?
11: Все течет, все изменяется. Очень большие изменения происходят в нашей жизни, в том числе по всему миру. Наша страна не является исключением. Продолжительность жизни растет. Поэтому вы правильно упомянули активное долголетие и вообще, так сказать, качественное изменение отношения к возрасту, который раньше считался таким вот очень пожилым, оно изменилось. Мы говорим теперь, и весь мир говорит о том, что это такой некий серебряный возраст, потребности там меняются человека в медицинской помощи, поэтому это вот появляется у нас уже и в номенклатуре специальности. Второе. Изменения, которые происходят, это новые технологии появляются. Если, допустим, там какие-то новые методы лечения на новых принципах, появляется медицинская физика, здесь это объясняется. Еще должен сказать о том, что меняется спектр патологии. Вот яркий пример, пандемия ковида, она тоже вызвала очень большое количество новых и разнообразных потребностей, на которые тоже надо дать ответ. И по поводу реабилитации, это вообще особая тема. Реабилитация – это важнейший элемент медицинской помощи. Но как-то вот его у нас немножечко опускали, да, пропускали его, не замечали. Вот. А уже в 2000 году дополнительно к международной классификации болезней появилась международная классификация функционирования. Это ведь очень важно. Для человека ведь важно не только, чтобы он был, как говорится, сердце билось у него, да, и мозг работал, но и функционирование, не было ограничений по функционированию этого человека. Поэтому появилось вот это вот, и сейчас у нас очень активно развивается. К этому есть несколько важнейших стимулов. Первый стимул – это, конечно, пандемия ковида. На сегодняшний день до 17 миллионов человек только в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения нуждаются в очень активной реабилитации из-за последствий ковида. Ну, в наших условиях мы очень много говорим о потребностях, возросших в реабилитации в связи с СВО. Это тоже тема очень хорошо известна, она широко обсуждается, и здесь очень много делается. Таким образом, номенклатура новая, она вообще действующая, она утверждена совсем недавно, в мае 2023 года. Мы видим, какой быстрый прогресс и как быстро Минздрав наш реагирует на изменение ситуации, изменение потребностей. Уже в феврале этого года были опубликованы проект приказа, который предполагается ввести с 1 сентября, Игорь об этом упомянул. Ну и одновременно, кстати, эти документы открыты, если кто-то интересуется, то их можно и нужно посмотреть. Действительно, более 10 новых врачебных специальностей. Аналогичные же изменения, очевидно, будут и по среднему медицинскому персоналу. И одновременно опубликован также проект приказа по утверждению квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам. Это не только врачей касается. Который определяет, в свою очередь, необходимый уровень профессионального образования, стажа для каждой медицинской специальности. И также в медицине очень важное значение имеет периодическая переподготовка, периодическое повышение квалификации. Ну, в целом, надо сказать, что главное, чтобы врачи и медсестры были. На сегодняшний день вот такое вот отношение в мире сформировалось в связи с огромным дефицитом медицинских работников, что главное, что врачи и средний персонал у нас были физически, а уж переучить, перепрофилировать, это уже...
0: Это понятно.
11: Это уже намного проще.
0: Ну,
11: да,
0: а теперь,
11: поэтому,
0: да, ну, а теперь...
11: Я сейчас, Игорь, одну секундочку еще здесь добавлю. Поэтому вот во всем мире сейчас очень большой интерес к тому, чтобы, допустим, врачей из лаборатории, поскольку там сейчас идет у нас автоматизация и так далее, вот, роботы, искусственный интеллект, их переводить тоже на работу с населением. Или, допустим, врачи скорой помощи. Тоже меняется во многих странах концепция скорой помощи, и оттуда уже врачи уходят тоже вот на работу с населением. То есть здесь есть определенные возможности для этого.
0: Хорошо. А вот конкретный вопрос. А куда теперь пойдут сексологи, если они теперь не врачи?
1: Они что, не были востребованы? Вот, кстати, может быть, вы поясните нам?
11: Ну, эта тема, каким образом она формулируется? Что вот те специальности, которые у нас будут исключаться, там есть перечень, вы его упомянули, он тоже экспертным образом обоснован. И Минздрав под этим подписался. Эти функции будут перераспределены между специалистами других специальностей. Здесь более подробно у нас, наверное, возможности нет на
0: ну
11: данный
0: да,
11: момент
0: это да.
11: об этом сказать.
0: Ну
11: да.
0: Понятно.
11: То есть
0: кто потребности, там будет, да, этой да. темой будет кто-то другой заниматься?
11: Да, сказать так, что это исчезнет, допустим, ну, я думаю, что оснований никаких нет. Потому что в здравоохранении у нас все преобразования должны быть расширяющие. Удовлетворение потребностей. Здесь такой конфискационный подход, он совершенно неуместен, и население его не поймет, и профессионалы скажут, что мы с этим не согласны.
0: Понятно. То есть здесь можно, конечно, самим уже додумывать, куда денутся фельдшеры-наркологи. Вот. Да. Явно они будут не только наркологами, видимо, у них будет шире, наверное, да, вряд ли сужение, скорее всего, расширение специализации. А вот нам объясните, буквально у нас минут, наверное, осталось.
11: Да,
0: а что такое медицинский логопед? А они до этого были?
11: Логопед, да, могу сказать, да, действительно, логопеды мы знаем, да, и у многих дети получали помощь логопедов, и спасибо им за их работу, очень важно. Медицинский логопед – это когда нарушается функция, волос пропадает или каким-то образом ухудшается после медицинских вмешательств. Допустим, к сожалению, бывают ситуации, когда, допустим, рак и необходима операция, да, которая затрагивает речевой аппарат. После этого требуется логопед. Или, скажем, еще какие-то медицинские ситуации. Их довольно много возникает.
0: И там специфика там уже, какая-то,
11: да,
0: просто другая.
11: Там уже медицинский логопед появляется, да. Совсем не тот логопед, который со здоровыми нашими детишками работает.
0: Понятно. Ну что ж,
1: спасибо.
0: Очень интересно и понятно. Будем смотреть, как эти новые специальности будут реализовываться в конкретных

0: песни, проверенные временем.
1: Ждут потом.
2: Они опасны непосредственно для наших местных пород пчел. И они опасны также различными инвазивными заболеваниями. Вот. И самое главное, что какая опасность у них есть, это тропилопсоз. Это болезнь, вызывается клещом тропилапс, который поражает непосредственно расплод буквально за неделю. То есть за неделю умирает пчелиная семья, если такая болезнь появляется. Вот как
3: а
2: бы
3: кто
2: такая
3: их возит? Кто их возит? Почему, и почему в Россию? Да, каждую весну и лето об этом говорят.
4: Легко ли от них избавиться, если они все-таки каким-то образом пробираются к нам?
2: Вопрос два, отвечаю. Первое, в Узбекистане раньше начинается взяток, соответственно, раньше начинается роение, и они раньше могут подготовить пчелиные семьи для продажи после работы на хлопке. Ну и цена. Цена в два раза дешевле, чем пчелопакет, который производят у нас внутри страны.
4: А давайте, чтобы далеко не уходить, стоимость какая? Вот узбекской семьи пчел.
2: Текущую стоимость не знаю, но в прошлом году там 2500 рублей была такая стоимость за узбечку, за узбекскую пчелу.
4: Бюджетно.
2: Да, ну, а в противовес, когда у нас там пакет среднерусской стоит порядка там 6-7 тысяч рублей, нормальный пакет.
3: Да, это серьезно, ведь не об одной семье идет речь, покупают не одну семью. Ну и второй вопрос.
2: Ну и второй вопрос, как это избавиться? Ну, здесь нужно всему пачечному сообществу начать рекультивировать, восстанавливать пчелиные семьи, развивать территории и делать какие-то специальные территории для развития пчелиных семей, чтобы там не было сельхозугодий с жесткой химической обработкой.
3: А у нас вот это так необходимо, потому что у нас все-таки, получается, не хватает пчел, да, в России?
2: У нас очень сильно не хватает пчел. В миллионах пчелиных семей рассчитывается нехватка.
3: Вот так вот. Страшные апокалиптические картины о том, что пчелы исчезают, это чуть-чуть, но правда.
4: А узбекский мед не вреден человеку?
2: Ну, такого меда нет. А если мы будем говорить про сальмонеллез, про который все начали писать, здесь очень важный момент. Сальмонеллез развивается может развиваться в недрелом меду, потому что пчелы, собирая нектар, ну, в каком-то из цветке может развиваться бактерия сальмонелла. Соответственно, пчела может его собрать, и вот в незрелом меду, когда он не запечатанный, вот в таком меду может развиваться сальмонеллоз, но это не обязательно, что он развивается, и может как-то передаться человеку. Поэтому всегда пачечники собирают только зрелый мед, а зрелый мед является запечатанным медом. Ну, и влажность должна быть меньше 20%.
4: А простой обыватель, у вас 15 секунд, не может на глазок это определить?
2: Простой обыватель, ну, к сожалению, наверное, на глазок нет.
4: Спасибо.
2: Ну, то есть можно определить по влажности, но на глазок нет.
4: С нами был Артем Климович, фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства «Техновелес» и финалист национальной премии «России. Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе пасеки. Вернемся через минуту и будем говорить о спорте. К нам уже пришел Андрей Кудряшов.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
6: А мне никто не сказал, я просто имела мгновение иногда заглядывать в зеркало.
5: Да ладно?
6: Нет, но я...
5: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
6: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
5: да.
6: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Радио России, с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым, и с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
1: Привет, Андрей.
2: Здрасте. Ну, наконец-то, да, о хоккее поговорим. Хоккей.
0: Самый сезон.
2: Только там настоящие мужчины. Да, у нас май на дворе, но почему нет? Хоккей играет круглый год, на самом деле.
3: Слушай, вот если бы я был этим мужчиной, а я и есть мужчина в этом возрасте... Нет, я имею в виду...
2: С козырей заходит.
0: Формулировка.
2: Не поспорить.
0: Достойно войти.
2: Давай, да.
0: Личный
3: анализ. Я бы не рискнул, конечно.
2: Почему?
3: Новый вид спорта.
0: Ну, колени все-таки, они одни. Знаешь, в этом возрасте...
3: Открыть в хоккей для себя, знаешь, в 58 лет я бы не рискнул. Но я видел, как его открыл Владимир Владимирович. Даже, по-моему, старше будучи меня, когда он с табуреткой учился кататься на коньках, и у него получилось.
2: Нет, на самом деле...
3: Это все могут.
0: Ну, Владимир Владимирович еще раз в два меньше весит, чем ты.
3: Спасибо, Ольга.
0: Нет, я к тому, что это снижает травматизм.
3: Коллеги.
0: Спасибо.
2: Нет, но как было сказать, сейчас надо сформулировать. Я немножко выбили меня из колеи. Нет, ну на самом деле ночная лига даже существует, да, ночная хоккейная лига, которую курирует Владимир Путин, действительно, она дала мощнейший импульс вот такому любительскому, да, хоккею. То есть такой статус амбиции, это такой, знаете, стал таким мужским клубом для чиновников.
3: Для зрелых мужчин.
2: Да, бизнесменов и топ-менеджеров, такой способ попасть в нужное окружение, да, то есть хоккей такой стал местом серьезным, местом, где можно собраться, да, поиграть в хоккей, и потом какие-то серьезные вещи обговорить.
3: Ну, ты начни отвечать на мой вопрос, где уходить в сторону? Это же ведь вид спорта, которым, знаешь, так просто в 50+ не начинают заниматься. Это может любой человек, или все-таки надо иметь какие-то медицинские показания.
2: Нет, ну, медицинские показания надо иметь вообще для любого вида спорта, даже, да.
3: Меня возьмут?
2: Меня возьмут? Нет. Почему нет-то, да, если...
0: Тебя на ворота хорошо поставят.
2: Нет, смотрите, главный вопрос — амуниция, да, если есть амуниция, да, сейчас у людей, да, 35+, 40+, появились какие-то лишние деньги, дети выросли, да, можно поиграть в хоккей, то есть там лишние 100-200 тысяч рублей найти на амуницию не проблема, да, и купить, и найти клуб по интересам, да, соответственно. Так что, лично для тебя, да, можно взять какую-то подкатку, да, потренироваться у тренера. Почему нет? На самом деле, и здесь, мне кажется, такая мускулинная история появляется, что я смогу. Да,
3: ну, вот я
2: встал на коньки, я одел амуницию, взял клюшку, которую не надо из Канады везти, ну, да. Встал на лед, и говорю, я могу.
3: Я смотрел на Путина, да, когда он учился, я, конечно, балдел от этого. Мужик в определенном возрасте, а ему тогда было, по-моему, 60+, когда он это... ну как раз-то и было, вот 17 лет назад. Как он это смог, я не знаю.
2: Ну как, научился? научился.
0: Ну, потому что человек всю жизнь на спорте. Вот. А тебе, Игорь Владимирович, мы посоветовали бы оставить себя для велосипедного спорта.
2: Можно себя, например, там к сентябрю-октябрю подготовить, да, к хоккейному новому.
3: Похудеть килограмм на 20.
0: Какого года?
2: Я не знаю. Нет, ну какого-то, неважно. Нет, но плюс, как мне кажется, еще у нас у всех есть такая нереализованная мечта, которая была в Советском Союзе, да, если мы там смотрели хоккей.
0: И вот я с этим согласен.
2: 70-80-е годы мы видели ту самую красную машину, которая рубилась с канадцами, и потом, которые там выигрывали Олимпиады, и тогда, вот насколько я помню, я тогда коньки не мог достать, на самом деле, да? Это было вообще, там, кеда два мяча, коньки, за ними надо было по Москве побегать, на самом деле. И, ну уж потом, да, встать, и то, я вот помню, первые коньки, мне были мало, да, мне пришлось там ноги натирать.
0: Как волк,
2: да,
0: в напугации.
2: И учиться. Ну, катался я часа два, потом без ног пришел, но это уже другая история.
0: Это реализация детской мечты.
2: Да. Сейчас, да, что я вспомнил, я попробовал, вдруг мне понравилось, и пошло-поехало, да, и еще потом там в раздевалке после победы там 5-4 посидеть, попить чаю, да, и все это обсудить, и это, по-моему, очень круто. Ну и плюс, конечно, в последние годы устойчивый тренд, безусловно, на здоровье есть, а хоккей, если уж там вы начинаете им заниматься, там, ну, понятно, что потихонечку, вот на самом деле, при таком более-менее средней нагрузке, то есть это очень серьезная такая аэробная нагрузка, которая нам сжигает калории, как вообще.
3: Ну, это да, нет, ты прав. А насчет спорта, вот я действительно, я сейчас опять начал свои велопрогулки, и, значит, ну, не то, что прогулки, 3 часа где-то так, и вот езжу в Лужники, я просто обалдел. Слушай, на глазах меняется, я просто обалдел.
2: Места
3: нет,
2: да?
3: Там от людей, которые занимаются спортом, места. Каждая спортплощадка забита, там группы бегают, ездят, и причем возраст весь, от малышей до вот моего возраста.
2: На самом деле, я думаю, просто государство наконец-то сделало такую вот важную вещь, достучалось, да, то есть это на протяжении уже на самом деле долгих лет идет такая настоящая пропаганда здорового образа жизни, то есть показывают зачем, показывают почему, потом ты приходишь там к какому-нибудь кардиологу, там и Марио Анна на тебя смотрит, кардиолог, да, кандидат медицинских наук, и говорит, что там Андрюшенька, либо-либо, да, и ты берешь либо и идешь там что-то делаешь, да, ну и чем дальше, тем больше, да, но весь вопрос, конечно, в возможностях, в свободном времени и в желании, безусловно, да, но обычно люди в белых халатах, они так продюсируют желание очень-очень таким хорошим способом, конечно, если есть возможность. Так, давайте, у нас есть эксперты, их послушаем. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он говорит, почему хоккей стал таким популярным за последние годы, и то, что касается инфраструктуры.
1: Здесь два обстоятельства, как я вижу. Во-первых, улучшается инфраструктура. У нас 20 лет назад, вот Владислав Третьяк, президент ФХР, уже 20 лет недавно, мы отмечали эту дату, и я у него брал интервью, он говорил, что 20 лет назад было порядка 120 катков в стране. Сейчас уже где-то 810, если я не ошибаюсь в цифрах, но в 6 раз их количество выросло, то есть в больших, в средних и даже в малых городах уже есть каток, уже есть выбор, куда пойти. Когда есть каток, появляются магазины, ты можешь купить себе форму, даже поношенную форму, она продается на каких-то ресурсах типа Авито в интернете, ты можешь себе это все найти. Раньше этого не было. И сейчас появляется такая услуга, как тренер, да, ты можешь с ним позаниматься индивидуально, можешь сбиться в команды, как вот есть, например, вид спорта бег, да, ты можешь записаться в группу бега и там бегать по утрам, а можешь записаться в группу хоккея, и это вне зависимости от возраста, ты будешь заниматься. Есть лед. Лед получить не так просто, но все равно бывает какое-то вечернее время, да, ночное даже, и ты можешь заниматься.
2: Ну, еще мне такая мысль, конечно, в голову пришла, что обычно хоккеем занимаются люди, которые, ну, может быть, которые профессионально им занимались, да, которые как бы всю жизнь прожили в хоккее, ходили в секции в Советском Союзе, там достигли какого-то определенного значения, да, с точки зрения, может быть, даже в сборную попали. Вот яркий пример — Ирек Гимаев, трехкратный чемпион мира по хоккею, который, естественно, такие люди, профессионалы, они до самого глубокого возраста занимается. Со льда не уходит, на самом деле. Давайте его послушаем, то, что он говорит о популярности хоккея.
4: Это не дешевый вид спорта, и амуниция стоит, и лед снимать стоит денег. Вот я сам катаюсь, играю с любителями в Калининграде, да, мы платим за лед, да, ежемесячно что-то выходит у нас где-то 2-3 тысячи рублей, вот я плачу ежемесячно за лед. Был на льду, заплати, не был, ну, пропускаешь. Да, форма, да, дорогая, но вот люди любят хоккей, люди изыскивают ресурсы, люди стараются накопить деньги на клюшку, на какую-то амуницию, на что-то. У людей огромный стимул в жизни, ну, большой стимул. Понятно, дорого, это я все понимаю. Но у нас есть и сейчас и отечественное производство клюшек, которое дешевле, естественно, чем это вот все производство зарубежное. Можно и этим заниматься. То есть покупают подешевле продукт, который действительно, ну, хорошего качества, скажу так. Вся семья, вот, ведь если взрослый человек занимается хоккеем, они рассказывают дома, перезваниваются друг с дружкой игроки, жены все это слышат, как они заряжены, мужики, что у них какой-то стимул в жизни. Понимание того, что вот надо туда деньги потратить, сюда деньги потратить. Не на что-то там такое левое, назовем так, а вот именно вот это хорошее дело. И жены, я думаю, за то, что мужья, дети занимаются и тратят деньги на вот это дело. вроде как бы травмоопасный вид спорта, но у нас есть определенные правила любительские, там без грубых силовых приемов, вообще без силовых приемов практически. Потом, ведь играя в хоккей, ну все понимают, что все взрослые, ну что это вид спорта такой. Я думаю, там отношение и понимание того, что нужно играть по-джентльменски, оно существует. Понятно, бывает там поначалу ей такие яркие, все это хоккей, можно тут драться, бороться. Нет, их ставят на место и дают понять, что это игра. Это не драки, это не силовые приемы. Есть прелести свои в этой прекрасной игре.
2: Ну вот, конечно, про травматичность грамотное замечание, но все-таки там люди понимают, да, что они уже не молодцы, там им не по 18, не по 20,
3: и
2: не по 30 лет, и они там в борт не впечатывают, да, ну или впечатывают так, там из серии, там, погладил, плечом проехал, да, без всякой травмы, то, что ты на лед не грохнулся. Ну и еще одно мнение Олега Морозова, комментатора КХЛ ТВ, как раз он тоже ночную лигу комментирует, и он высказывает свое мнение по сегодняшней теме.
5: Прямо сейчас я сам нахожусь на фестивале ночной хоккейной лиги в Сириусе, комментирую матч фестиваля, получаю от этого невероятное удовольствие, потому что матчей много, они все разные, они все классные, хоккеисты, любители очень круто играют на самом деле, и действительно получаешь удовольствие. Я понимаю, что за любительским хоккеем со стороны люди, как правило, не следят, но по-хорошему стоило бы, потому что там есть, правда, на что посмотреть. Почему все больше людей среднего старшего возраста приходит в хоккей, это довольно сложный и многогранный, я бы сказал, вопрос. Но в первую очередь это, конечно, традиция, потому что все мы, будучи людьми русскими, прекрасно понимаем, что хоккей у нас всегда был силен, у нас всегда перед глазами были классные примеры, я не знаю, у старшего поколения Харламов, у моего поколения Ковальчук, который забивает канадцам в финале чемпионата мира. И все равно же, вот ты на это смотришь, и тебе хочется самому испытать что-то подобное. Спорт, безусловно, не очень дешевый, но вот чтобы начать тренироваться, я начинал тренироваться в коньках за 5000 рублей. Как будто не так сложно приобрести себе что-то такое, там тот же рынок БУ экипировки тоже вполне широкий и работает, поэтому если уж хочется сэкономить, это, мне кажется, можно сделать. Организовывать, безусловно, тоже трудно, но команд много, подкаток много, каких-то частных занятий много. В целом здесь такой вариант, что если постараться, если поставить перед собой целью, что ты хочешь заниматься, то это тоже несложно. Ну и опять же, там, начать играть без подготовки, да, там, какое-то время тебе придется потратить на то, чтобы научиться каким-то базовым понятиям, базовым навыкам. Но вот взять, например, ту же ночную лигу, региональный чемпионат в Москве, там, например, в одном из дивизионов Лига Надежды, которая называется для чистых любителей, там 9 групп, которые поделены по силе участников. То есть тебя никто не засунет в первую группу, если ты плохо катаешься и только начал, тебя отправят, скорее всего, в 9-ю, и ты будешь играть с соперниками равного уровня. Поэтому в целом и в ночной лиге в этом смысле есть баланс, и в целом, ну, можно придумать, как получить себе реальных соперников и играть в более-менее равной конкуренции без каких-либо проблем.
3: Хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину, да, за то, что он это придумал.
2: В общем, не все так страшно. Вставайте на коньки, берите в прокат, наверное, для начала амуницию у дружбанов и пробуйте играть в хоккей. Это весело.
3: Слушай, это здорово, на самом деле.
0: Игорь Владимирович, я все-таки увидела, пока мы беседовали, стоящим на воротах.
2: Получилось, да?
0: Мне кажется, что надежная защита ворот была.
3: Ну, блин, закрыл бы просто собой все, и все.
0: Спасибо. Спасибо Андрею Кудряшову.
3: Спасибо, Андрей.
0: Заходи, а мы вернемся к москвичам через минуту.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
6: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. В эфире программа «Люди и песни».
10: Многие поклонники этой песни уверены, что появилась она где-то в середине марта 1958 года. Именно в это время инженер технического отдела завода «Днепроспецсталь» Виктор Берковский впервые в кругу друзей исполнил песню под названием «Гренада», один из самых главных бардовских хитов.
11: Моя

0: храни, трава молодая, степной малахит. На песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: Гренада, Гренада, Гренада моя.
1: Началось все в 1926 году. Поэт Михаил Светлов проходил однажды днем по Тверской улице, мимо кино «Арс». Там теперь театр имени Станиславского. И в глубине двора увидел вывеску «Гостиница Гренада». «У меня появилась шальная мысль», — вспоминал поэт. «Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду». Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Кстати, при создании стихотворения Светлов использовал фрагмент песни времен Первой мировой войны. «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя». Светлов: «Что бы я ни написал, все равно все возвращается к моему облаку в штанах. Боюсь, что с вами и с вашей Гренадой произойдет то же самое», сказал тогда приятель Светлова Владимир Маяковский и оказался прав.
2: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной молоки.
1: Леонид Утесов, «Гренада». В середине 30-х годов прошлого века началась гражданская война в Испании. Именно в это время музыку к стихам Светлова сочинил композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки». Первым исполнителем стал Леонид Утесов. Песню подхватили интернациональные бригады в Испании. Для отважных бойцов стали реальностью слова: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». На памятнике воевавшему в Испании венгерскому писателю-коммунисту Мате Залка были высечены именно эти строки. Во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен заключенные из блока смерти, сумевшие поднять восстание и организовать побег, пели «Гренаду». Она стала гимном сопротивления, таким же, как «Белла Чао» для партизан. Впоследствии свою музыку к стихотворению Михаила Светлова написали такие известные композиторы, как Юрий Чичков, Абрам Кабаков, Михаил Таривердиев. Тот отдал песню молодым артистам Галине Бесединой и Сергею Тараненко, с которыми в то время сотрудничал.

Наибольшее признание «Гренада» получила с музыкой Виктора Берковского, еще в институте, увлекшегося бардовской песней. Сначала он пел ее для друзей. На публике она впервые прозвучала в начале 60-х в исполнении ансамбля бардов физического факультета МГУ. Вскоре свою версию записала известная певица Елена Камбурова, и «Гренада», что называется, ушла в народ. А мы вспомним ее в исполнении ансамбля «Песни нашего века», который создал именно Виктор Берковский.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали использовать схему, когда звонят под видом сотрудников банка и заявляют о якобы возникшей задолженности по ипотеке, сообщают юристы. И если человек действительно платит ипотеку, его начинают запугивать санкциями и плохой кредитной историей. А для отмены штрафов обманщики просят назвать номер с НИЛС и код из СМС. С помощью этих данных они получают доступ к порталу госуслуги, затем к онлайн-банкам, где дистанционно оформляют новый займ. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из сообщений. Тут главное панике не поддаваться. И потом вы всегда можете сами позвонить в свой банк и узнать подробности о своих выплатах по долгу. Но это взрослый человек может одуматься, а вот дети от страха теряют способность мыслить разумно и логически. К сожалению, именно их доверчивостью, отсутствием опыта и не стрессоустойчивостью пользуются аферисты. Например, у старшеклассницы из Иркутской области по телефону выманили паспортные данные, затем выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в финансировании запрещенных организаций и в госизмене. Под угрозой уголовной ответственности аферисты убедили школьницу стать внештатным сотрудником спецслужб. И она поехала на поезде в другой конец страны для выполнения задания. Хорошо, что ее перехватили в пути. А вот подросток, который устроил взрыв в отделении банка в Москве, сначала познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с ее телефона стали звонить неизвестные, после чего ему позвонили уже якобы полицейские и стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами и потребовали поджечь банкомат. Правоохранители на Урале провели эксперимент. Они, как это и делают мошенники, предложили легкий заработок. И всего через 3 часа совершить диверсию за 3 миллиона рублей были готовы 10 человек, то есть 10 потенциальных преступников. В новой версии очередного пакета антимошеннических мер россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарный телефон. В новой версии указано также, что любой абонент может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем он не будет распространяться на номера стран из союзного государства. Еще одно изменение в новой версии антимошеннических поправок касается сим-карт, которыми пользуются дети. На такие детские сим-карты операторы связи не будут отправлять СМС-сообщения с кодами подтверждения аутентификации. Но стоит помнить, говорят эксперты, что большинство сценариев мошенничества – это социальная инженерия, а значит быть бдительными, рассказывать пожилым родителям и взрослеющим подросткам о новых сценариях, где злоумышленники могут использовать их как биодроны, как посредников и помощников, надо и дальше. И продолжать с недоверием относиться к любой информации, перепроверять то, что скажут по телефону или напишут в интернете. Предоплату не использовать по ссылке, не переходить, ни проверенное приложение не устанавливать. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до

0: Самое загадочное произведение на этой пластинке, которое я познать не смог. «Ghost of My Love». Самое, наверное, красивое и самое вот для меня загадочное. Что это?
1: Ну, наверное, это я должен сейчас сказать, потому что музыка моя. Тоже весьма загадочно эта мелодия появилась, потому что изначально она была написана на прекрасные слова Билли Новика.
2: Русский текст.
1: Русский текст, да. Прекрасное стихотворение про одиночество, про туман, грусть, печаль. Я написал такой стандартнообразный стандарт, АБА, и на этом все закончилось. Никуда эта песня не пошла. Мы пару раз, по-моему, сыграли нашим другим коллективом ее на русском языке. Но в итоге Билли изъял текст и написал свою музыку для Биллис Бенда. Они сейчас ее успешно исполняют, очень тоже хорошие мелодии. Ну, песня состоялась. Вот. Но мелодия вроде всем понравилась. Мы как-то так решили, что вот Анастасия Лютова любезно взяла ее на свой альбом. Мы обратились к нью-йоркскому сонграйтеру, скажем так. Он написал английский текст. И, в общем, мы записали.
2: Я здесь перехвачу инициативу и скажу, что изначально эта песня задумывалась на альбоме на русском языке. На русском языке она называется «Ты мерещишься мне». И у нас до сих пор этот вариант лежит еще даже не сведенный под то же инструментальное сопровождение, которое вы слышите на альбоме на английском языке. И я так и не смогла ее спеть на русском в студии, так как она изначально предполагалась, потому что, честно говоря, у меня слезы от текста выступали просто примерно всегда, и я просто не могла себя взять в руки. На английском как-то мне было проще чуть отстраниться от содержания, хотя, по сути, на английском языке это поэтический перевод текста Билли, за что ему большое спасибо. И на альбоме было решено включить ее на английском языке, чтобы она не выбивалась из общей концепции. Но мне кажется, что через какое-то время на русском языке все-таки мы доделаем варианты, может быть, выпустим отдельным синглом, потому что мне кажется, что это тоже могло бы быть интересным.
0: Фантастически красивое произведение.

0: произведение «You Won't Forget Me», наверное, в первую очередь в историю джаза вошло тем, что оно было записано на одноименной пластинке Ширли Хорн, и это была последняя запись Майлза Дэвиса как сайдмена.
1: Абсолютно потрясающая версия, на которую во многом, наверное, мы ориентировались. Она действительно меня очень вдохновила на нашу разработку.
0: От нее как бы никуда не денешься. Да. Она уж больно... Так, во-первых, как бы с исторической точки зрения, во-вторых, с точки зрения, опять же, красоты.
1: 100% попадание вообще по всем решениям, которые там использованы музыкально.
0: Я сомневаюсь, что кто-то помнит там Джоан Кроуфорд, который пел ее где-то там в 50-е годы. Но я имею в виду именно помнит. То есть она, да, версия есть такая, но, скорее всего, все-таки с Ширли Хорн, в первую очередь, ассоциируется ей, опять же, благодаря участию Майлза Дэвиса.
1: Безусловно, да. Есть еще очень хорошая версия Хелен Меррилл. Она со струнами записана, такая более, наверное, симфонически драматическая.
0: Хелен Меррилл плохо знают. Вот в чем проблема.
1: Тоже верно.
0: Некий воспитательный момент, потому что, ну, все-таки согласись, что знают там 10 вокалисток, предположим.
1: Может быть, благодаря этому эфиру ее узнают чуть больше, мы будем этому очень рады.
0: Нет, но она точно совершенно заслуживает внимания, потому что, я говорю, вот из серии, как там, ну, были какие-то певицы, которые как-то раз и выпадали, там, Лорес Александрия, предположим, ну, кто сейчас помнит, 2-3 человека. Ну, наверное, там Дороти Дендридж чуть побольше помнят. Потом очень было много вокалистов, которые все-таки актрисы, певицы, поэтому ассоциировались в первую очередь, может быть, с кино, а то, что они что-то делали в джазе, ну, это как-то оставалось незамеченным. «You Won't Forget Me».
2: «You

0: Сереж, я хотел бы, знаешь, что побольше, чтобы ты рассказал немножко об оркестре, как он создавался, насколько он уже существует, и как тебе удается, в общем-то, при наличии оркестра в Санкт-Петербурге преимущественно быть в Москве.
1: Ну, это достаточно длинная история. Вообще, Санкт-Петербургский джазовый оркестр первый раз сыграл несколько концертов в 2018 году, когда был Международный день джаза в Санкт-Петербурге. И меня пригласила Дина Нургалеева в программу. А у меня тогда, как такового оркестра, был студенческий в музыкальном училище Мусоргского, но вот решили так коллегиально с Диной, она состояла в оргкомитете, что вот какой-то профессиональный надо собрать. И, а какой профессиональный собрать? Надо собрать Санкт-Петербургский джазовый оркестр, потому что такого не было. Ну, как бы я не был против. Мы сыграли и на открытой площадке, и даже в аэропорту сыграли в Пулково. Потом я как-то в долгий ящик положил этот проект, начал заниматься Мусоргским джаз-оркестром молодежным из музыкального училища Мусоргского. Различные всякие проекты, поездки, концерты и записи мы осуществили. Но вот в прошлом году немножко дороги мои разошлись с училищем, опять же тоже из-за того, что переехал в Москву. Больше времени здесь провожу. Пришлось уволиться из училища, но все вот эти наработки, библиотека и вообще желания ребят, с которыми я сотрудничал, повлияли на то, что стоит все-таки сохранить оркестр, учитывая, что в Санкт-Петербурге есть прекрасный клуб Игоря Бутмана, чудесный вообще. И мы вот решили оставить оркестр. Тоже возник вопрос, как мы назовемся, молодежный оркестр Санкт-Петербурга или как-то иначе. Но опять же, Игорь Михайлович подтолкнул к тому, что ну какой вы молодежный, Сергей Игоревич, вы уже не молодежь. Вот поэтому решили назваться Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Ну и, собственно, вот с февраля.
0: С чувством юмора у Игоря Михайловича всегда было хорошо.
1: Да. Вот, и можно сказать, с января под этим названием. Какие-то есть молодые ребята из музыкального училища остались. Полина Ильина, Максим Трофимов, барабанщик. Достаточно много. И большая часть взял уже не молодежи, скажем так.
2: Но они хорошо сохранились все равно очень.
1: Мы стараемся. Мы держимся еще. Поэтому в какое-то другое немножко качество, ну, собственно, и название обязует, и постоянные ангажементы в клубе, и вот такие подобные записи как-то обязывают быть на определенном уровне и ездить в Санкт-Петербург еще.
0: Скажи, пожалуйста, подобные записи, насколько я понимаю, это все-таки не такой частый пока процесс. Недавно был записан альбом с Дмитрием Носковым. Но его история какая-то странная. Я как пластинку так в итоге...
1: Скоро будет, на подходе.
0: Да, ну там... то есть немножко переносили, я правильно понимаю?
1: Переносили, потому что там очень много отечественной музыки, отечественных композиторов. И из-за авторских прав, из-за оформления немножко...
0: Технические, в общем, детали.
1: Ну, да. Вот. Записали-то мы быстро, свели достаточно быстро.
0: Да, потому что я как бы надеюсь, что Дмитрий согласится прийти в студию поговорить, опять же, может быть, в компании твоей.
1: Я с удовольствием.
0: Да, и мы обсудим и ту пластинку, тем более, что, в общем, она достаточно неожиданна с точки зрения того, что она на русском языке, а Дмитрий все-таки в первую очередь, наверное, ассоциируется, ну, как кинокомпозитор, это раз, а второе – это с программой, посвященной Фрэнку Синатре, и второй момент – то, что эта пластинка, ну, не знаю, мне кажется, такой своего рода вызов, тем более, что еще и джазовых, в принципе, вокалистов мало, у нас их ну, совсем мало. Их да. В мире мало. В общем, на самом деле, такой очень большой эксперимент и, в общем-то, смелый.
1: Может, очень большой проект. Мы записали сразу два альбома, поэтому придется два раза прийти, я думаю.
0: А, сразу два альбома записать? Ну, издавать будет по одному или как-то...
2: Оптом дешевле.
0: Как выстраивается произведение на альбоме? Вот когда записано уже, предположим, 10 пьес... Вы их расставляете в определенном порядке. Чем руководствуетесь?
2: Я как контрол-фрик просто абсолютный. Этот процесс выстраиваю еще до того, как мы зайдем в студию, и даже до того, как мы эту студию забронируем вообще для состава. Мне надо с самого начала понимать общую картину, чего не хватает. Мы поняли, что не хватает баллады, которая возьмет на себя вот эту функцию песни об ушедшей любви, какую-то трагическую. Поэтому изначально выстраивается порядок, мы понимаем, чего не хватает, добавляем другие песни. В общем, это такой немножко даже математический, наверное, подход отчасти.
0: Настя, насколько ориентируешься на вот версии других исполнителей, слушая произведения?
2: Иногда не получается отделаться от впечатлений, от других версий, как, например, это было с «You Won't Forget Me», то есть, ну, там, отрицать влияние аранжировки, которую исполняла Ширли Хорн, ну, просто невозможно, слушая нашу версию, хотя, конечно, мы попытались ее обогатить и немножечко изменить, добавить другие краски, но когда слишком хорошая аранжировка, действительно сложно от этих версий куда-то отойти в сторону, но иногда бывает так, что я примерно помню песню и примерно начинаю накидывать какие-то идеи у себя в голове, чего бы мне хотелось. Потом я уже переслушаю все возможные версии, смогу заимствовать что-то чуть-чуть оттуда. И вот под каким-то общим впечатлением от всего прослушанного и от своих собственных идей так и складывается, наверное, аранжировка.
0: Ну и базово, соответственно, ты ориентируешься в первую очередь, ну, изначально, наверное, не на биг-бенд, а на лютый бенд, да, то есть на возможности музыкантов.
2: Это, кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, биг-бендовые аранжировки настолько яркие, настолько показательные всегда, что у меня в голове, когда я начинаю писать аранжировку, обычно звучит биг-бенд. Другой вопрос, что у меня не хватает технического арсенала и, наверное, знаний пока что, чтобы само это все оркестровать, поэтому я это упрощаю все до квинтета, до состава, где один духовой инструмент. Но, например, если послушать программы лютого бенда, то там всегда тенор-саксофон играет особое значение, потому что это полноправный участник процесса, у нас очень много каких-то хорусных линий,
0: это
2: очень много
0: пути. Это мой любимый инструмент, так что
2: согласна,
0: я не возражаю.
2: Согласна, абсолютно, да, да. Поэтому в голове это все звучит обычно чуть большим составом, с чуть большими мощностями, и потом это все адаптируется под малый состав.
0: Сереж, ну я, в общем, желаю, чтобы как можно дольше Анастасия не начинала писать оркестровки.
1: Я, на самом деле, ее подталкиваю. Все хочется поиграть вот на большой состав.
2: Ну, если я начну писать оркестровки, то Сережа тогда должен запеть. И вот в таком составе, возможно, мы выпустим следующий альбом.
0: Скажите, пожалуйста, творческий процесс, когда вот в семейной жизни, как это происходит? Споров много?
2: Предоставлю слово мужу.
1: Ну, споры только вот, что сыграть на концерте, какую музыку. Споры, как-то мы достаточно быстро находим общий язык.
0: Ну, я в данном случае в первую очередь об этой пластинке говорю, потому что, ну, лютый бенд – это твое детище. Как бы.
2: Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать. Мне кажется, что мы с течением времени и вообще того периода, который мы вместе не только живем, но и работаем, как-то так негласно выработали какую-то стратегию, когда мы понимаем, за кем последнее слово. Потому что, например, я, когда участвую в Сережиных проектах и выполняю функцию вокальную, в основном не занимаюсь организацией, не занимаюсь продюсированием, я абсолютно точно понимаю, что последнее слово за ним, и вот как он скажет, в итоге так и будет. Так, и мне кажется, когда Сережа участвует в каких-то проектах, которые изначально инициировались мной, он тоже может прислушаться к моему последнему слову, и мы придем вот к какому-то консенсусу, то есть мы понимаем, кто в итоге это последнее слово скажет.
0: Время нашей программы как-то вот так неумолимо прибежало к концу, что, в общем-то, печально. И у нас осталось произведение «I Won't Dance», ну, прославленные Анитой О'Дэй, и Эллой, и Синатрой, и Пегги Ли, и всеми, и теперь Анастасией Лютовой. Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. Замечательно, на мой взгляд, получилась пластинка в первую очередь. Какой получится программа, мы узнаем, когда она выйдет в эфир. Я хочу напомнить, что это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. У меня в гостях были неподражаемые Анастасия Лютова, Сергей Богданов с новым альбомом «Days of Jazz and Roses», выпущенным лейблом «Bootman Music». Спасибо большое, что пришли. Настя, если хочешь сказать что-то про «I Won't Dance», welcome.
2: Хочу сказать, что под эту песню всегда хочется танцевать, несмотря на ее название. И, конечно же, большое спасибо за прекрасную беседу. Всегда огромное удовольствие поговорить с человеком, который знает о музыке больше, чем ты.
0: Спасибо большое. До встречи.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой.

0: слушает страна.
1: Успеть на вокзал к проходящим.
2: Ну, раз так.
3: А у тебя в статусе что написано, я что-то не помню.
2: Красавчик.
3: Проверим. Так. Ты меня забанил, что ли?
2: Да не, зачем? Я снесся просто.
3: Ишь ты. Ты же не чиновник вроде.
2: А чего чиновник?
3: Да их каждые полгода инфорсят дичайше на разные темы. То выпилятся отовсюду, то наоборот. То значит, что пока он-то только в православных сетях. То отвечать на все комменты сразу, то с пресс-службами каждый чих согласовывать. Теперь и до Сбербанка дошло.
2: Ой, Тим, ты задолбал. Давай лучше смотреть, а, ладно?
3: Да чем задолбал?
2: Ой. Ну вот смотри. Мы с тобой знакомы сколько? Ну, 3 года где-то, да? Mm-hmm. Типа близкий бразы, как говорится. Тебе в мае будет 28. Ты окончил геофак в Сарасовске, но по специальности не работал. Со старших курсов ушел в медиамаркетинг и вот это вот все. У тебя ИП, последний год мутишь что-то под заказ обладминистрации, там, СММ, создание позитивного образа, боты, тролли, срачи во славу области. А для души коллективный просмотр ММА с друзьями и до сегодняшнего дня отношения, как ты говоришь, с Оксаной из «Желтого дома». А она узнала, что ты на Губера работаешь. Да? Из-за этого все?
3: Ну, во-первых, не из-за этого и не узнала. Во-вторых, не совсем на Губера и не совсем работаю. Да и сама она не прям в желтом.
2: Ой, ладно. Это все детали и дело ваше. Вы сами разберетесь. Ну, теперь расскажи, близкие бразы, что-нибудь про меня.
3: Тебе 30-ник настал зимой. Окончил что-то экономическое где-то не здесь. Пашешь на Сбер. Разведен. Детей нет. С Аленой расстался. Сейчас типа свободен. К тому же руку сломал на корпоративном футболе. Аккаунты, видимо, тоже из корпоративного принципа сломал. Любишь смотреть с бразами ММА. О, кстати, начинается.
2: Там 20 минут выходить еще под репчик будут, как говорится. В общем, можно пока не дергаться. Как наш препод по бухтехнологиям говорил, общее смутное представление имеешь. Только, во-первых, день рождения у меня в сентябре. Окончил я МГУ. Ну да, где-то не здесь. Так что это не во-вторых. Во-вторых, я скоро год как не в Сбербанке, а в Главинвесте. В-третьих, не разводился. Потому что, ну, мы не расписывались. Ну и про аккаунты. А кто меня заставит? Сам снес. Надоело. Время жрет, а толку ноль.
3: А мессенджера что не снес?
2: Так это для работы.
3: О, кто его заставит, видишь?
2: Ну и от вас, гадов, печальки выхватывать. Ты же звонить вообще не умеешь, да?
3: Будто кто-то вообще умеет. Кроме детков с работы.
2: И Артем. Зараза.
3: А!
2: Ну что, ну что? Временная потеря сигнал. Контрабандные трансляции зачистили. Вот сам, небось, и помогал чистить.
3: Ну ибо нефиг, за удовольствие надо платить.
2: Интернет должен быть бесплатным, как говорится.
3: А, сказал банкир.
2: Платный тролль, сказал. Если ты круглые сутки по 146 копеек за коммент рассовываешь, это не значит, что все вокруг продажные твари. И там ольгинские тролли или твои заказчики.
3: Ну да, есть еще рукопожатные кряклы, которым западло платить за товар.
2: Поссоримся.
3: Ну давай не будем. Ой, о, сигнал пошел.
2: Наконец-то.
3: Как рука?
2: Рука чешется.
3: Деньгам?
2: Припер мне 146 копеек за коммент. Я, прости, выпилился уже. Я думал, ты сегодня в Сарасовск свалил. Ну, тихо так. А тебя, похоже, весь день в позу ставили.
3: Не говори-кась. С утра таращат, причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняет, но и отношения. За час, прикинь. С утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл. Собственно, он должен мониторить, что правообласть пишет. Я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю, слегка подчищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь, да?
2: Дружба на договоре? Но это немножко по-другому называется.
3: Да ну тебя, нормально работает, все довольны. А сегодня звонит наниматель, короче, с наездами такой, как на раба, типа. Внезапно. Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился такой, оправдывается. Типа самого фачит прям в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру.
2: А он на место поставить засал?
3: Ну, он не я, у него обязательства и прочее.
2: А что визжали-то?
3: Да там момент такой. О, смотри, смотри, как они.
2: Да.
3: Красава, красава.

0: Жестко, жестко. Ты чего?
1: Там все хреново, проект горит. В чистой стороне, которая тендер выиграл, что-то там не оформили. Она и рада, завод по переработке не строит. Тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащит.
0: Ну, а я типа не знаю.
1: Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу. И каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняет. В выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла. Ну и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию брать и т.д.
0: Да ладно.
1: Ну я утрирую, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет.
0: А ты типа великий эквалайзер?
1: И сперва, конечно, сами попробовали. Вот тут самый кругодрочь пошел.
0: Почему?
1: Да потому что от губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. Ну и представь, как наш какой-нибудь замзав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет.
0: Ну да.
1: Там в лучшем случае школота на полдня пугается, а потом звереет, а массовый юзер дает Че Гевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым.
0: И тут подтягивают тебя, и ты решаешь. Я рано снес аккаунты. Ну теперь исправлюсь. И твоим продажным технологиям, там, алгоритмам, ботам и троллям устрою мастер-классы реального резистанса. Нокаут вышел красивенным. Масвидаль послушался Тимофея и рубил Тилла адским хуком в челюсть.
1: А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боев, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке.
0: А Иван, более-менее во сне, сумел добрести до дивана.
1: Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть.
0: А в квартире до вечера держался гнусно кисло-сладкий запах.
1: Почти такой же, как на улице.
2: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. В спектакле заняты артисты: Алексей Вертков, Янина Мелехова-Горячева, Михаил Богдасаров, Денис Шведов, Олег Ребров, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Олеся Ростовская, вокал Арина Зверева, звукорежиссер Луиза Лунева, редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Почему это слово «пропаганда» нынче приобрело, ну как бы это деликатнее выразиться, почти исключительно отрицательную коннотацию? Вот. Вражеская пропаганда, да, первое словосочетание, которое приходит на ум. Но ведь пропаганда – это нормальный инструмент любого государства, независимо от того, какой там строй. Без пропаганды невозможно объяснить народу, что происходит, а главное, куда и зачем мы идем во времени по историческому пути, каковы наши ориентиры, чего мы хотим добиться, как выглядит наш священный образ будущего. Согласитесь, пропаганда – это совершенно нормально. Хотя иногда согласен, да, она принимает чудовищный характер. Это мы и сейчас кое-где наблюдаем по соседству с нами. Если государство погрязло во лжи, то оно уже никуда не движется. Оно просто буксует на месте, поливая все вокруг грязью ненависти и лжи. И это очень легко определить, потому что тогда не только профессиональные пропагандисты, но и многие просто выступающие в СМИ начинают захлебываться в злобе, откровенном вранье и терять всякие рамки приличия. И уж, конечно, без пропаганды нельзя победить ни в одной войне. Тут уж и спорить нечего. Потому что параллельно с боевыми действиями всегда ведется другая, не менее страшная война – ментальная.
0: Великая радиоэпоха. Радио Победы.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 7 мая, как известно, день радио, а 9 мая – день Победы. И эти два события, если кто забыл, связаны напрямую. Тут уместно процитировать официальные источники. Поэтому я попрошу своего коллегу сделать это торжественно, как и подобает случаю.
2: Советское руководство по достоинству оценило вклад радио в победу над врагом. Постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года было решено установить 7 мая ежегодным днем радио, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны.
1: Ну, начнем с самого начала, с первого дня. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Помните эту историческую фразу, которая вошла в учебники? Забавно, но сейчас ее чаще всего приписывают Сталину. А на самом деле это заключительная фраза обращения к советскому народу, который заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Начиналось обращение словами «граждане и гражданки Советского Союза». Ну, сейчас это забавно звучит, но тогда принималось как должное. «Гражданка» – ну, как-то слишком по-бытовому. Было даже такое обращение «гражданочка». А вот с таким ударением «гражданки», да, вроде как уравнивались представители мужского и женского пола, имеющие гражданство СССР. Да вот, послушайте.
3: «Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек.
1: Вот, вот тут очень важный момент. Осмелюсь утверждать, что вранья на нашем радио во время Великой Отечественной войны не было. Левитан информировал и о тех городах, которые освободили от фашистских захватчиков, и о тех, которые враг занял. Другое дело, что говорили народу, конечно же, далеко не все, это понятно. Надо же было нащупать очень тонкую грань между горькой правдой и умолчанием, чтобы не посеять панику. Но вранья не было. Иначе бы просто официальной информации никто бы не верил, и мы бы не победили. Со мной полностью солидарен журналист Сергей Головченко, автор многочисленных документальных фильмов о войне.
4: Нет, конечно, да, нет, потому что смысла не было, во-первых. Во-вторых, ну, вспомните, допустим, как в 45-м году наши войска оказались в Германии. Немецкая же пропаганда геббельсовская не говорила о том, что она что-то сдает. И немцы твердо были убеждены, что война идет где-то там, в диких степях и лесах России. И вдруг они появились в Германии. Вот, пожалуйста, что значит, когда не говорить о неприятном, об отступлениях, да? Сталин это понимал, поэтому все сводки Совинформбюро он утверждал лично. Каждую сводку он читал, справил ее и утверждал лично. Передавал Щербакову Александру Сергеевичу, который был руководителем Совинформбюро, и только после этого это шло в народ, поскольку это было очень серьезно и очень централизовано.
1: А вот в конце этого 8-минутного выступления Молотова и она, вот та самая историческая фраза, отлитая в бронзе.
5: Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Вот видите, опять гражданки. То есть это не оговорка. А вот диктор Юлия Левитан, зачитавший официальное обращение советского правительства, в этот же день сделал традиционное ударение. С ним рядом все-таки работали специалисты по орфоэпии, которые просто не могли позволить авторских вольностей. Ну, пожалуйста, послушайте.

0: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
1: Уже позже речь Молотова разбирали всякие деятели и выискивали элементы компиляции. Ну, дескать, наше дело право — это из речи Милюкова в Государственной Думе 26 июля 14 года. А «враг будет разбит» — воззвание белогвардейского генерала Пепеляева к населению Пермской губернии в листовке от какого-то там июля 1919-го. Ну и что? Глупости какие. Но если уж на то пошло, то эту фразу можно найти и у Ленина в работе «К деревенской бедноте». А это все-таки 1903 год, за 16 лет до Пепеляева. Тексты для выступлений деятели такого уровня, как Вячеслав Михайлович, обычно писали сами. И не мудрено, что какие-то фразы просто, ну, застряли в его пассивном запасе памяти. Кстати, известно, что перед выступлением на радио Молотов согласовывал свою речь со Сталином. Так что нет ничего удивительного, что когда Иосиф Виссарионович сам вышел в эфир 3 июля с обращением к советскому народу, то он фактически повторил эту же фразу, ставшую крылатой. Ну, правда, в оригинале она уже звучала так.
2: Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии, видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
1: Потом, уже после войны, эта крылатая фраза была выбита на двух самых многочисленных медалях за победу над Германией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Но давайте-ка вернемся к Совинформбюро и к фигуре Александра Сергеевича Щербакова, который его возглавил с первых же дней войны, а точнее буквально через двое суток, 24 июня 1941 года. Два дня, представляете, всего два дня потребовалось колоссальной бюрократической махине советского государства, чтобы создать ключевую информационно-пропагандистскую службу. Ну, в общем-то, итог ее работы можно, конечно, подвести по сухим цифрам и справочников.
3: 2373 материала было передано с 1941 по 1945 годы. Некоторые из них повторяли по несколько раз. В эфире, помимо оперативной информации, звучали прямые репортажи с передовой, зачитывались письма с фронта, транслировались художественные программы.
1: Ну а теперь что стоит за этими цифрами? По сути дела, героический труд. Для нас визитная карточка Советского информбюро – это незабываемый голос диктора Юрия Борисовича Левитана, которого Гитлер, по слухам, даже объявил своим личным врагом. Знаете, в юности мне всегда казалось, что это металлический голос какого-то сильного духом, умудренного жизненным опытом человека, богатырского облика, этакого полубога, если угодно. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что этому голосу великой державы 22 июня 1941 года было всего лишь 27 лет. Ну, соответственно, 31 в конце войны. Кстати, из всех наград у Юрия Борисовича только орден Трудового Красного Знамени, орден Революции, знак почета да несколько медалей. Народного артиста СССР он получил уже только в 1980 году. Александр Сергеевич Щербаков, его главный начальник, кстати, ему в 41-м стукнуло всего 40 лет, хоть успел получить целых 3 ордена Ленина. При этом, правда, работал как минимум за 3, если сравнивать с другими государственными деятелями его уровня. Такова была цена победы. И теперь вы понимаете, что одни только герои, погибающие с гранатами под танками и на амбразурах дотов, не могут победить врага. Для полной победы нужен героический тыл и героизм руководства, которое не боится ответственности за свои решения. А это, поверьте, еще тяжелее, чем грудью на амбразуру. Александр Сергеевич Щербаков, секретарь ЦК ВКПБ, генерал-полковник в 40 с небольшим лет.
4: Да, генерал-полковник в 44 года, он был не только руководителем Совинформбюро, он был еще и начальником главкура, главного политического управления. И плюс к тому, никто не снимал с него, извините, должности секретаря МГК, Московского городского комитета партии, и областного тоже. То есть человек был настолько сильно загружен. Ну, известно, что сталинские руководители и наркомы за пределами человеческих сил работали. Тоже и относится к Щербакову. Вот такая вот история. А если мы говорим о Совинформбюро, то это, конечно же, Щербаков как руководитель и 200 сотрудников, которые работали в Совинформбюро. Лучшие люди, как все мы знаем. Там и Левитан, и Высоцкая, мужской голос, женский голос. Ну и, конечно, интересный вопрос, а где они находились? Потому что известно, что 21 октября 41-го Совинформбюро переехало в Куйбышев. Но тут странная вещь возникает, потому что есть информация, что не в Куйбышев они уехали, а аж в Свердловск, и оттуда вещали. А в Куйбышев переехали только в 43-м. Ну, там все понятно, потому что их же старались засечь немцы и потихонечку чем-нибудь ударить. Либо дальнобойной авиацией, либо чем-то еще, ракетками, которые начали появляться, Фа-1, Фа-2. Им очень нужно было разбомбить, к чертовой матери, этот голос Москвы. Поэтому, конечно, конкретные координаты, они были в тайне.
1: Радио было говорящим сердцем страны. Незримыми нитями оно было связано со всеми жителями, потому что каждый из них при первом же удобном случае старался прильнуть к этой черной тарелке. И не только для того, чтобы услышать новости, а чтобы убедиться, что, несмотря ни на что, страна жива, воюет, трудится, поет песни, в общем, живет полноценной жизнью. Снимаются фильмы, ставятся спектакли, исполняются концерты, художники пишут картины, композиторы музыку, ученые развивают науку. Всесоюзный радиокомитет за годы войны получил 2 миллиона писем с фронта. Все 900 дней блокады вел передачи из осажденного Ленинграда. Транслировал ежедневные сообщения для партизан и населения оккупированных территорий. Вот что писал известный в то время артист Владимир Яхонтов.
3: Нельзя было жить, не слушая радио. Радио оповещало, сигнализировало, руководило нами, связывало родных и близких. Голос, произносящий «Говорит Москва», приковывал внимание. Он успокаивал, вселял надежду. Его слушали за много тысяч километров по всей стране. «Говорит Москва». Слушали бойцы на фронте. «Говорит Москва». Слушали партизаны в лесах. «Говорит Москва». Слушали в госпиталях. «Говорит Москва». Слушали в осажденном Ленинграде. Это был голос с большой земли.
1: Кстати, Владимир Николаевич Яхонтов, трудившийся на радио все годы войны, тоже ушел из жизни вскоре после победы, летом 45-го. И было ему всего 45 лет. Еще одна тема. Когда говорят о блокадном Ленинграде, чаще всего вспоминают знаменитый концерт Шостаковича. А вот вам еще одна страница этой страшной летописи от поэтессы-блокадницы Ольги Бергольц. Так сказать, с натуры писано.
5: Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели.
1: Ну и как вы думаете, о чем это? Кто там скрипел перьями? Где умирали, стряпали, ели? В редакции Ленинградского радио. Потому что сотрудники там жили, в редакции. Не было сил от голода расходиться по домам и снова приходить на работу.
5: Отсюда передачи шли на город. Стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки. Всех не перечесть.
1: Так работало блокадное радио. И умирающие от истощения журналисты вещали бодрыми, оптимистичными голосами, от которых веяло не просто надеждой, а уверенностью, что все это скоро закончится, потому что уже была выведена магическая формула будущего. Враг будет разбит, победа будет за нами. И кровавые демоны войны уже получили слишком щедрую жертву от нашего советского народа. Таким образом, в СССР с самого начала войны было создано глобальное проводное радиовещание, и оно доказало свою эффективность. Сводки Совинформбюро, передачи «Письма с фронта и на фронт», приказы Верховного Главнокомандующего, литературные, музыкальные передачи, объявления воздушной тревоги – все это работало на победу. Кстати, образ победы партии и правительство представляли себе достаточно отчетливо, потому что параллельно с проводным вещанием разрастался эфир на зарубежные страны. И к 1945 году московское радио уже говорило почти на 30 иностранных языках. Но, как вы понимаете, это уже совсем другая история. С праздником вас, дорогие товарищи! Дорогие наши любители старого доброго радио!

0: Театр «Радио России» представляет.
1: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
2: Это Марс.
3: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
4: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
5: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
6: Ну, какие вам нужны данные?
7: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
8: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радио.

0: 8-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.
1: Радио России.
2: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
3: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
4: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
3: Программа «Легкие люди».
5: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
3: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей.
1: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Об этом заявил президент Владимир Путин после успешного испытания новой межконтинентальной ракеты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Путиным заявил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс, которые предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Дональд Трамп отправился в КНР, где пройдет его встреча с Си Цзиньпином. Он также заявил, что в нынешнем году намерен посетить Россию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам мира об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Президент выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности страны. Владимир Путин подчеркнул, что работы по усовершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых годов после того, как Соединенные Штаты вышли из договора ПАПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлено

0: поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Арматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом заявил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. По прогнозам Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. Он также напомнил, что в 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Однако говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта России пока преждевременно.
2: У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут и по январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции. У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция.
3: Это на 4 мая, да?
2: Да, это на 4 мая, да. Это прям самые актуальные данные, которые сейчас есть.
1: Решетников также отметил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 миллионов до 20, с 2027 до 15 миллионов рублей и с 2028 года до 10 миллионов. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил Трамп, подчеркнув, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Президент США также заявил, что у него нет общего понимания с президентом России Владимиром Путиным по поводу присоединения всей территории Донбасса к России. Это тоже был ответ на вопрос журналистов. Что же касается визита Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Уже сегодня президент США вылетел из Вашингтона с военно-воздушной базы «Эндрюс». Примерно в 21:37 по московскому времени оттуда он направился на Аляску для дозаправки, а затем и прибудет в Пекин. Американский лидер в понедельник заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, а также вопрос энергетики и ситуацию вокруг Ирана. При этом в китайском МИДе отметили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира. Там также заявили, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США. В Москве с завтрашнего дня начнут отключать горячее водоснабжение. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону. Главная задача испытаний гидравлических сетей – выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать или восстановить, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимний период. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами — Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет Спортэкспресс. При этом Шварц — приоритетный вариант, немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, из которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразится с Каспером Рудом. Андрей Рублев в трех партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на два знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 13 мая днем до плюс 13 градусов пройдут кратковременные дожди. В Сургуте без осадков всего 5 градусов тепла. В Иркутске до плюс 13 и утром небольшой дождь. В Петрозаводске тоже дождливо, плюс 15-17. В Перми до 18 градусов тепла и кратковременный дождь. В Оренбурге без осадков и воздух прогреется уже до плюс 25. В Волгограде 23-25 тепла и небольшой дождь. В Севастополе до плюс 18 тоже дождливо. Не обойдут осадки стороной Санкт-Петербург. Днем там до 22 градусов тепла. В столице тоже дожди, возможно, гроза, ночью туман и до плюс 22.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, что он послан в этот мир со своими песнями, чтобы дарить радость и любовь. И не давать сомневаться людям. Все всегда будет хорошо. Но глядя на его седую голову и легкую грустинку в уголках глаз, я понимаю, что на его долю тоже выпало немало испытаний, которые сделали его только лучше. Я всей души в нашей студии приветствую баяниста, певца, композитора, заслуженного артиста России Валерия Семина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим,
1: здравствуйте, здрасте. Валерий. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Я слушаю вас.
1: Это правда, что в детстве вы подрабатывали на разгрузке арбузов, которые приплывали в Сызрань, по Волге и за Астраханем?
2: Да, было такое дело. Я родился в этом маленьком городке. Уже 60 лет прошло, как я родился.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот, и родился я в 19 мая, в День пионерии. Вот так, я майский человек. И у нас в семье, семья была такая. Мама, бабушка и дедушка. Отца я не видел и не знал его никогда, к сожалению. Ну, так получилось. Вот. И поэтому мы особо не шиковали, не жировали, а просто жили, как сказать, ну, мягко говоря, небогато. Вот. И, соответственно, нужно было как-то подрабатывать, потому что нужно было и мопед, и велосипед, и какие-то другие для пацана. Конечно, но хотелось как-то. И у нас просто летом Сызрань находится на Волге. Поэтому приходили вот эти баржи, которые с арбузами. И, конечно, пришел, поработал, разгрузил. И иногда платили деньги какие-то, не помню сколько, какие-то копейки. А когда ты разгрузил, тебе обещали деньги, но когда ты спрашивал, тебя посылали подальше, тогда говорят, ну хотя бы арбузами. Ну, и тогда вот нам давали просто арбузы. Ну, астраханские арбузы, если кто-то помнит.
1: Да, конечно, помним.
2: Нет, вот многие говорят, ну помним. А когда начинаешь спрашивать такие нюансы, какие семечки были, какого размера?
1: Да вот такие.
2: Да, большие. Вот ты знаешь.
1: Да.
2: Действительно, куда вот исчез вот этот сорт арбузов с теми семечками, я не знаю. Но говорят, волгоградский сейчас возобновляет этот сорт. Но они были реально вкусные, и они хранились очень
1: Валера,
2: долго.
1: Валера, а ты мне скажи, значит, получали зарплату арбузами. А где продавали их?
2: Мы их не продавали, мы их ели просто дома. У нас как бы родственников было много, поэтому надо было делиться.
1: Хорошо. Это правда, что мама мечтала, чтобы у ее сына были белые штаны, коричневые ботинки, и он обязательно выступил в колонном зале.
2: Да, это я сейчас, как сейчас помню, когда я даже фотографию отца не видел, но она говорит, вот этот, она его плохим словом называла.
1: За что?
2: Ну, потому что, как я знаю, потому что мне до конца всю правду так и не рассказали, но то, что я знаю, что когда мне был годик, а может быть чуть побольше, ну где-то, он просто взял и бросил ее со мной, и куда-то смылся наш папаша. Я думаю, что уже никого нет в живых, потому что ему уже сейчас должно быть где-то 80 с лишним лет, и, ну, светлая им память всем. Вот, и поэтому...
1: А судя по тебе, он был красивый мужик.
2: Наверное. Вот. И мама говорит, вот этот... товарищ...
1: Прохиндей.
2: За мной, когда ухаживал, он, Валерка, у меня такие были белые штаны. А ведь тогда, в те советские годы, ведь я помню, когда джинсы только появились.
1: Ну да.
2: У нас даже денег не было, поэтому я джинсы донашивал за какими-то родственниками с заплатками. Оказывается, это было модно, да? Ботинки на каблуках 9 сантиметров, я помню, у нас на рынке.
1: Смотри, Валер, у тебя хорошая память.
2: У меня хорошая память, потому что на меня все пальцем показывали. И даже иногда был бит, потому что у нас в Сызрани жестко все. Если ты отличаешься чуть-чуть от толпы, все, до свидания. Вся морда твоя будет разбита, потому что такой криминальный, на самом деле, в те годы. Вот. И она говорит, вот у отца были такие, значит, штаны. Я хочу, Валерка, чтобы у тебя белые штаны были, чтобы такие вот, чтобы ты был модным. И мое желание... А тогда я даже не думал, что я куда-то буду поступать по музыке дальше.
1: Ну да.
2: Вот. И она говорит, хочу, чтобы ты выступал в Москве в колонном зале дома. Я говорю, а почему? Там такие люстры красивые.
1: А Тамар Михайловна молодец.
2: Люстры красивые.
1: Конечно, красивые.
2: Но я выступал и в колонном зале, и в Москве, когда учился. И даже свой концерт на 50-летний юбилей у меня был не в колонном зале, а в Москве, в государственном Кремлевском дворце, только в малом зале. Малый зал в Кремле вмещает 1500 человек.
1: Ну, тоже большой.
2: Да, и тогда он был полным.
1: Понятно, хорошо.
2: А в этом году...
1: Но в этом году, я так понимаю, что уже большая сцена ждет.
2: В этом году, 15 мая, в мой день рождения, в День пионерии, будет огромный концерт в Кремле, в Большом зале, и в 19 часов начала ведущий наш любимый Андрей Малахов.
1: Ну все.
2: И будет очень много гостей приглашенных.
1: Я тоже приглашен, да?
2: Думаю, да.
1: Отлично. Так, поехали дальше. Это правда, что, поступив в институт имени Гнесиных, ты упросил маму потратить все деньги с ее сберкнижки на покупку баяна «Юпитер», который стоил, о, как «Жигулишская» моделя.
2: Да, да, это было такое. Было
1: как-то так. Не стыдно.
2: Но,
1: сынок.
2: Сынок, я объясню, почему я попросил. Просто когда человек занимается... Ну, у нас как, музыкальная школа, потом идет училище, сейчас это колледж называется, потом идет институт, сейчас это академия. Вот, и студент, который должен был обучаться в институте, он должен был играть на профессиональном инструменте. А профессиональный инструмент тогда, это было, их два было вида, это «Юпитер» московской фабрики и «Россия», я не помню, кто ее делал. И они стоили, действительно, «Россия» чуть подешевле, но он был более кондовым таким. А «Юпитер», он до сих пор считается профессиональным инструментом. Ну, цена его была тогда вот реально по стоимости «Жигулей».
1: Потому что ты маму растряс?
2: Ну, так как она меня очень любила и как бы потратила всю свою жизнь, она была больным человеком, она вообще не ходила уже к старости. Ну, инвалид был. Инвалид первой группы. Вот. И она говорит: сынок, я для тебя, в общем, все сделаю, я рождена, чтобы ты был счастливым. Спасибо, мамочка. Она мне купила этот баян. В результате, когда я уже отучился, я вернул ей все деньги, даже купил квартиру новую, там, чтобы ей было удобнее ходить и так далее.
1: Молодец.
2: Потому что у нас, вот где мы жили в те годы, у нас даже туалета не было. И душа. У нас как бы туалет на дворе. Все удобства там на дворе.
1: Валер, а можно личный вопрос?
2: Да.
1: Почему раньше у тебя был баян отечественного производства, а теперь итальянский?
2: У меня... Секрета никакого нет. Просто, во-первых, я... На «Юпитере», на профессиональном баяне, на том дорогом, можно было исполнять любую музыку, а так как мы гнесинцы, мы должны были исполнять классическую музыку Баха, переложение Моцарта, там, Чайковского. Вот, поэтому он был просто необходим. А после института я уже пошел в свободное плавание, группа «Белый день», и мы в основном играли такую не классику, а легкую.
1: Попса.
2: Ну, не попсу, легкая музыка. Музыка «Лиджейра», как итальянцы говорят. И нужен был инструмент, чтобы можно было, играя на нем, стоять. А «Юпитер» весил около 20 килограммов, поэтому стоять с 20 килограммами очень непросто, да?
1: Ну да.
2: Итальяшки весят гораздо меньше.
1: Значит, ну да.
2: У меня они есть разные. Вот сейчас в студии это
1: вот
2: самый
1: красивый, перламутровый.
2: Походный вариант. Он весит 7 килограмм, чуть побольше весит 9, и чуть еще побольше, у меня их 3. Они весят. Ну, где-то, короче, самое тяжелое 12 килограмм. Это немного.
1: Ну и напоследок, это правда, что уже больше 20 лет ты не смотришь телевизор?
2: Да, я больше 20 лет не смотрю телевизор.
1: То есть Андрей Малахов тебя снимается?
2: А я его смотрю в интернете.
1: Молодец.
2: Причем я смотрю не потому, что я как бы хочу увидеть свои ошибки для того, чтобы в следующих программах их не повторять. А ошибки, вот их видно, когда ты смотришь. Когда ты там находишься, когда со стороны смотришь, их видно прям четко, и ты понимаешь, ага, здесь я так чуть-чуть, не надо так вот сильно улыбаться, ржать, надо быть более сдержанным. А здесь вот наоборот. Надо как-то, не знаю,
1: пробить. Мне кажется, наоборот, так классно. Ты такой настоящий.
2: Я естественно, я знаю.
1: Да.
2: Вот. И благодаря тому, что я в свое время мне посчастливилось принимать участие в съемках художественного фильма и ни одного.
1: Мы тоже об этом спросим, да.
2: Вот.
1: Не волнуйся.
2: И это огромный опыт. Работа с Мишей Евдокимовым — огромный опыт на телевидении. Это было.
1: Да. Валер, ну и прежде чем начнем большой разговор, прям чуть-чуть. А сыграй какую-нибудь мелодию или про Волгу, или про детство.
2: А можно я свою любимую?
1: Можно, конечно.

0: Догадалась, хочется сразу стакан налить.
1: Да.
0: Что это песня о тебе? Что это песня о тебе? Продолжаем.
1: Да, друзья, это Валерий Семин. Мы продолжаем наш разговор. Слушай, вот прежде чем мы перейдем к музыке, а скажи мне, а как не спится с работой баянистом?
2: Ну, я, к счастью, миновал этот рубеж. У меня был такой момент, был, да. Были прям вот годы веселые. Но потом я в какой-то момент, где-то лет, ну, может, 4-5 лет назад.
1: Ого!
2: Да, нет, смотри, у меня был момент, когда были молодые студенты.
1: Ну, это все, да.
2: Там мешали все подряд, чтобы быстрее скосило, да?
1: Да.
2: А вот когда уже повзрослее, стал один работать где-то с 16-го года, я не увлекался, но, естественно, по праздникам, по каким-то
1: праздникам
2: были часто,
1: да.
2: Потому что концерты. Вот. И самое интересное, что вот люди, которые там организаторы на местах, там, не знаю, замгубернатор или какие-то чиновники, да, и что, ты со мной не выпьешь, что ли? Я говорю, ну, я не могу. Ты, ну, как, ты, ну, меня, да, не уважаешь?
1: Да,
2: приходилось,
1: да,
2: приходилось, да? Но так как мы русские люди, баянисты, понемножку мы не умеем, вот, и я в какой-то момент понял, что, Валера, мне кажется, хватит, потому что вот баян на плечах, у меня концерт идет 2,5 часа, один.
1: Ого.
2: И 1000 народов в зале. Я их должен держать, я их должен как-то поддерживать настроение. И я понял, что пора завязывать. А понемножку, раз не получается, значит, надо завязать совсем. И я уже 4 года вообще ни капли ничего.
1: Отлично.
2: Вот.
1: Ну что ж, переходим к делу. Значит, Валерий Семин, баянист. Слушай, ты отлично учился. Скажи мне, а вот ты хорошо учился почему? Это заслуга учителей или это ремень, который мама периодически брала в руки?
2: Это и то, и другое. Вот, ремень, конечно, для меня в жизни сыграл большую роль. И я благодарен за это.
1: Да ладно?
2: Да, да. За ремень и за тапочком по морде. Я тоже благодарен. Потому что если бы вот не было такого жесткого контроля со стороны мамы, я не знаю, что бы со мной было. Может быть... Просто объясню. У нас в Сызрани, я уже говорил, это город, ну, такой не криминальный, но полукриминальный.
1: Трудовой славы.
2: Да, потому что там рядом у нас есть город Тольятти. А Тольятти, где выпускают «Жигули». Конечно, и Сызрани коснулась эта тема. И было очень страшно... Потому что, ну, и там вот моих одноклассников еще в те годы их уже не стало, потому что либо там наркотики, либо кого-то прибили.
1: Ну, это да.
2: Вот, и поэтому мне нужен был вот такой вот контроль, и мама меня очень держала сильно. Она говорит, ну, я тебе надо сюда. Вот. И я благодарен за это. Вот я считаю, что она молодец. Молодец.
1: Как же ты тогда в школе влюбился в первый раз? Неужели не углядела маманя?
2: Первый раз...
1: Как ее звали-то?
2: Ее звали Ира Жорина, как сейчас помню. Она живет в Петербурге. Я ее пригласил даже на концерт.
1: Молодец!
2: Да, конечно, я всех помню. Вот. И помню такой момент. Ну, она, значит, меня... Сначала как бы мы с ней там... Я как в школе провожал ее, ей портфель нес. Ну, как
1: обычно,
2: песня поется. И девочку, которая нес портфель. Вот. А потом у нас в Сызрани до сих пор находится Сызранское военно-вертолетное училище. И там, ну, одно из лучших, их два, по-моему, в Саратове.
1: Ага.
2: И там выпускают профессиональных летчиков, вертолетчиков. И, естественно, там много молодых людей, курсантов. Угу. Ну, и она влюбилась в курсанта и вышла из него замуж, уехала. Но я как бы времени зря не терял.
1: Вот, так понятно.
2: Первый парень на деревне. Вот. И у меня были такие случаи, когда, ну, вот, я помню новогоднюю ночь, я мамке сказал, что я пойду к другу. А сам пошел не к другу, а к подругам. Вот. Ну, там тусовка была.
1: С Баяном или как?
2: Нет, я с Баяном так не ходил. И на новогоднюю ночь, значит, я прихожу туда, там выпили, что такое же, тусовка пошла. Ага. Туда, и вдруг звонок в дверь. Значит, ну, я не помню, хозяйка там говорит, да, здрасте. А я слышу голос мамы. Откуда она узнала? Она говорит, а где Валера? Она говорит, а его тут нет. Как нет? Вот его ботинки стоят. И все, меня вычислили.
1: Ой,
2: я,
1: мама,
2: это запомнил на всю жизнь. Поэтому вот от мамы не скроешься.
1: Да, от мамы не скроешься.
2: Комитет семейной безопасности.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а как ты попал в церковь? Я понимаю, Анна Николаевна, твоя бабушка, была женщина, конечно, набожная,
2: да,
1: пела в хоре.
2: Да.
1: Но зачем внучка-то брать? Там, где торгуют опиум для народа.
2: Нет, нет, ну, нет? Нет, у нас была действительно набожная семья, бабушка очень... У нее был красивый голос, она мне пела, и у нас с ней какие-то были свои секреты. Она говорит, сынок, а вот пойдем сходим. И я пошел в церковь. Мне
1: понравилось. Ты не боялся, ты же пионер.
3: Ну и что?
1: Всем ребятам пример.
2: Всем ребятам пример, да. А кстати, вот у нас в школе за это не ругали. Вот, да? Я даже был, когда я был комсомольцем и был ответственный за комсомольские взносы. Ага. И не украл ни копейки. Хотя 2 копейки было, помните?
1: Ну да, конечно, помню.
2: Вот, у меня была такая маленькая печать.
1: Уплощенная.
2: Вот, я помню, там, по-моему, в билете в комсомольском там ставили печать. Я каждый месяц там, да, четко отдавал деньги там все. Да, это было ответственно. Так, поэтому, но нас не ругали за то, что кто-то там верит, кто-то не верит, не проверяли. Наверное, если бы я в партию пошел, а я не дошел до партии.
1: А не дошел, да?
2: Нет, ну и хорошо, что не дошел.
1: Да и правильно сделал, да. Слушай, а дед Михаил Петрович?
2: Ой, хороший был человек.
1: Он же воевал?
2: Он как бы воевал, но знаю, что фронтовики никогда ничего не рассказывают. Да. Вот он, я пытался что-то, но бесполезно, ничего так и не выделил. У него есть какие-то были награды, они все там остались в Сызрани. Но я был его любимым внуком, он меня очень любил. Он играл, ну как играл, ну там, брал балалайку, что-то там тренчал, так, Валерка. Вот я всем это рассказываю, он говорит, да не надо это говорить, а я считаю, что надо. Он говорит, пойдем бутылки собирать.
1: А что такого, мы все собирали пионеры.
2: Ну вроде как бы стоит. Я говорю, что сын? Бутылка стоила 12 копеек,
1: да.
2: А из-под кефира 15 копеек. И вот мы ходили, и там, ну, много у нас было товарищей, которые выпивали, и там же прям ложились. Я помню, бутылки из-под портвейна, из-под лимонада, там, из-под пива. Они стоили 12 копеек, бабушка их мыла, мы их завали в магазин. И,
1: ну, конечно.
2: И на эти деньги даже что-то мне покупали, какие-то вещи.
1: В том-то дело. Слушай, Валерий Семенович, я, знаешь, я все время понимаю только одно. Так хочется поговорить, но когда я вижу баян у тебя в руках...
2: Надо спечь.
1: Да, очень про Волгу. Вот
2: про Волгу?
1: Да,

0: тобой, чем в поселке подруга живет.
1: Не знаю этой песни, к сожалению.
2: Ну как
1: прости
2: же, это Сормовская лирическая.
1: Да. Это... Я вот издалека долго.

0: Вот ты видишь, я здесь затаился. Спасибо большое, Валер.
1: Какая красивая песня. Вообще песни все были в советские времена очень красивые.
0: Ты знаешь, я только сейчас начинаю это понимать. Вот раньше думал, эти песни, где наши гитары? А сейчас я понимаю, какая аранжировка, какая мелодия.
1: Да.
0: А самое главное, знаешь, вот я слышу и начинаю сразу улыбаться. Вот я слушаю тебя и начинаю улыбаться. И это, конечно, такое большое счастье. И думаю, что в Кремле на твоем концерте все будут тоже
1: все вот
0: улыбаться.
1: А вот вначале ты сказал, когда меня представлял, что человек с улыбкой и, в общем, с добрым сердцем. И я вот почему-то, вот я запомнил эту дату, цифру, 47 лет, когда мне было, я очень четко осознал для себя, что у любого человека есть какое-то предназначение, ну, можно сказать, миссия какая-то на Земле. То есть он родился не просто так, а Боженька, Вселенная дала ему какое-то, ну, в кавычках, задание, да? И я это задание, эту миссию, знаете, в чем увидел? Что я должен через свой талант, которым меня там наградили сверху, нести людям вот этот самый талант. Я вижу, сколько счастливых людей приходят. Раньше приходили в основном только женщины, в основном.
0: Да.
1: 90%.
0: Да, так.
1: Потом стали прибавляться мужики. 50/50. А сейчас приходят семьями. Это класс.
0: А вот, знаешь, один маленький вопрос у меня по поводу твоего говора сызранского. Как ты от него избавился?
1: Ну, я сейчас, слава богу, не говорю так, да?
0: Да, не говоришь.
1: Я когда туда приезжаю,
0: ага,
1: вот стоит, да, вот 5 секунд, когда с кем-то ты говоришь, да. Олег, вот так, и в Пензе так же говорят. У нас народ, живущий там, они не договаривают окончания, не договаривают, что делаешь, работаешь, вот так, да? И когда, я помню, вот этот случай, моя учительница, классный руководитель, Бондарева Зинаида Дмитриевна, как сейчас помню, она вызывает мою маму, Тамара Михайловна, такая, знаешь, интеллигентная.
0: Да-да-да.
1: Такая, Тамара Михайловна, у вас Валерочка в словах окончания не договаривает, а надо обратить внимание. Она говорит, знам, ругам. Да. Вот. Или про птичку. Птичка высоко летает. Потом падает, выныривает и плавает. Ну, интересно же, правда.
0: Прикольно, конечно, что. Скажи мне, как тебя Москва встретила?
1: Москва меня встретила, значит, мне было 14 лет. Это как раз Олимпиада 80.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Я поступил только в училище музыкальное в Сызранское. Ага. Я помню, мы приехали сюда, в Северный речной вокзал. Вот, пошли гулять на ВДНХ. Это для меня, ВДНХ, да, Красная площадь. Я это просто обалдел. И я думаю, слушай, надо сюда поступать. А мне еще надо было 4 года отучиться. Но мне говорят, ты куда тебе в Москва? Какая нафиг Москва? У нас Саратов поближе, давай туда. И я вот все это думал. И в результате я рискнул, и было 20 человек на место. Это тогда конкурс. Чтобы поступить в Гнесинку, да. Я поступил благополучно, и вот Москва меня встретила очень, так сказать, с одной стороны хорошо, с другой надо было где-то жить.
0: Вот.
1: Это самый был главный вопрос. Общага, которая до сих пор находится, улица Кусинена, но у меня был брат двоюродный, который работал в Министерстве иностранных дел, ну, служил там, солдат, ну, охранником там что-то. И он меня так временно приютил. Я там как бы кантовался, а потом, ну, как-то получилось, что и с общагой договорился, потому что я там говорю, слушайте, ну, вам же нужно конкурс какие-то. Вот. Но меня не прописывали. То есть я был такой без прописки.
0: На птичьих правах.
1: На птичьих правах. Вот. А потом уже мы стали снимать квартиру в Баковке, как сейчас помню.
0: Ты с кем ты там снимал квартиру?
1: С однокурсниками своими, да.
0: Я думал, однокурсницами.
1: Нет. Я тогда об этом не думал, потому что мне был
0: профессия, другим. Да.
1: Профессия, в первую очередь.
0: Все
1: вот. И надо было как-то с армией решать вопрос, потому что мне было уже пора уходить в армию. Мне сказали, вот пока ты, значит, надо будет в колхозе отработать, а мы отрабатывали в колхозе. Сейчас я не знаю, как отработать. Нас отправили в Чеховский район.
0: Даже это вас вот, тех, кто играет на пианино.
1: Да.
0: На фортепиано.
1: Да, да, да.
0: На скрипочке.
1: Да, нас всех забрали, было очень много, не знаю, человек 150. Весь курс, кто поступил, все абитуриенты. И нас отправили в Чеховский район.
0: Собирать картошку.
1: Нет, мы там собирали яблоки, свеклу какую-то такую, не красную, а вот эту.
0: Брюкву.
1: Да, да. Но ее тоже можно было жрать, нам особо не кормили. Но яблок столько было, это я запомнил. И вот. И там, естественно, какие-то были посиделки, вечера, там, капустники. Вот это я тоже запомнил. И насчет армии, я помню, я пошел в институт, ну, по каким-то вопросам, и смотрю, стоит солдатик и вешает афиши. Я к нему подошел. Я говорю, слушай, а что? Он говорит, вот нам набирают солдат. Я говорю, а можно...
0: Ах, ты хитрый.
1: Ну, а надо было как-то...
0: Я понял, да.
1: Вот. И я поехал в Одинцово, где «Красная звезда» ансамбль.
0: Так.
1: Прослушался. Меня сначала что-то не поняли, а потом говорят, ну, давай. И в результате я попал служить в ансамбль «Песни пляски» «Красная звезда» ракетных войск стратегического значения.
0: Вот это да. А скажи мне, пожалуйста, когда вас отправили в Афганистан, ты маме сказал?
1: Я не сказал ей, по-моему.
0: А страшно было?
1: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку.
0: Угу.
1: Потому что у нас было три солдата. И я, три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот, и мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан. И вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада.
0: Ого.
1: Была, да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот, и мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные, железные. И когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, мы через Душанбе туда летали. В Душанбе нас привезли.
0: Угу.
1: Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган. Вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров.
0: Да.
1: Ну, это было, ну, представляете, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот, вот тогда я просто понял, что такое.
0: Скажи мне, а ребятам какие песни нравились?
1: А я сейчас расскажу. Значит, так как мы были солдатами, и нам никто не спрашивал, что нравится. Вот есть репертуар?
0: Да.
1: У нас была такая бригада полевая, да? Баян, значит, синтезатор там куда-то включали, не помню. Он, так он работал. И гитара акустическая. И вот в поле без микрофонов вот мы просто... у нас была программа, там танцоры что-то плясали, там яблочко, я не знаю, какую-то.
0: Ну да.
1: Пели какие-то песни. Но в основном, конечно, раз это ансамбль, какая-то была патриотика, естественно. И какие-то популярные. Вот. А сейчас, когда я сейчас езжу, я ветеран боевых действий, поэтому у меня совесть очень, как бы, в этом смысле. Я к этому очень отношусь трепетно, к ребятам. И мне товарищи оттуда сказали сверху, что, Валер, твоя миссия, вот если есть возможность, а, конечно, есть, то давай по госпиталям поднимать дух. И я езжу. Это Самара, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Три госпиталя, которые я всегда, когда туда приезжаю, всегда там выступаю. И бывает такое, что... Ну, вообще, залы, конечно, там не кремлевские.
0: Ну,
1: там,
0: это понятно.
1: Ну, такие,
0: да.
1: Вот,
0: ну, да.
1: Красные уголки. Вот. И бывает, когда в палатах. Конечно, это очень тяжело. В палатах где-то минут 20, потому что, ну, больше нельзя. В зале где-то минут 40 идет концерт. И когда ты смотришь на эти лица, и сначала вот такие, знаете, вот взгляд такой очень пронзительный, такой оценивающий, то есть как реагировать. Я смотрю на них, да, и я пытался, знаете, вот сейчас говорят, надо патриотические песни петь, там, про Россию. Им это не нужно. Им нужно другие, им нужно песню про маму, про деревню, не знаю, про свою девчонку, да, то есть вот какие-то бытовые нужны песни, и тогда люди начинают раскрепощаться и окунаться вот в свою ту жизнь, в гражданскую. Это главное для них. Потому что патриотизм, там, Россия, это понятно.
0: Да, это понятно.
1: А вот нужно...
0: А сыграй что-нибудь? Вот то, что ты играешь об этом.
1: И вот это одна из любимых песен. Не только моя, но и их тоже. Деревня моя

0: Классно?
1: Вот. О, хорошо.
0: Классно?
1: Слушай, у тебя больше 300 песен. Как ты все их помнишь?
0: Я, на самом деле, вот, наверное, это все-таки советская школа воспитания. Вот. И как я запоминал их? Я нигде ничего не записывал. Просто они где-то на корочке сидят. И когда я уже приехал в Москву, и у меня было несколько выступлений с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Вот я на всю жизнь запомнил. Я когда приехал, устроился по блату, когда уже из армии пришел, надо было где-то подрабатывать. Меня по блату устроили на кондитерскую фабрику «Большевик».
1: Подожди, это вот здесь,
0: да,
1: рядом.
0: На Белорусском вокзале.
1: Да.
0: Ну, такая была шикарная фабрика. Там был профсоюз, который работал. И профсоюз всегда приглашали Кобзона. А я был художественным руководителем там кружка художественной самодеятельности.
1: Так.
0: Вот, одни девчонки были. Вот, они меня шоколадом подкармливали. Шоколад классный. Не Аленка. Аленка сначала был хороший, а потом они испортились. Как раз на октябрь делали. Вот. А у нас там был шоколад настоящий, потому что, когда делали тортики, то там писали, ну, специально такая штучка была, как вот такой пакетик сужающийся. И вот так его сдавливали, и оттуда выливался шоколад. Натуральный шоколад. А бабушке, которая работала, говорит: сынок, ты как худенький какой, тебя надо подкормить. И они мне втихаря вот этот шоколад собирали как-то вот в таких, в брикетиках.
1: Ага.
0: Это было так вкусно. И когда я видел Кобзона, который стоял на сцене и пел по 3 часа примерно, да, я думаю, откуда он знает вот слова? И вот, наверное, вот опыт Иосифа Давыдовича на меня повлиял. Я думаю, а почему я-то вот не должен знать столько песен?
1: Все правильно. А, Валерий Семен, можно один маленький вопрос? Скажи, пожалуйста, так тяжело ли было работать в окружении этих сладких женщин?
0: Каких? А, которые на фабрике?
1: Да.
0: Ой, наверное. Нет, конечно. Не, я знаю, что меня любит женская половина нашего офиса больше. И я в последнее время, года 3, стал больше выходить в зал. То есть к людям. Вот. И когда на тебя набрасываются вот эти девчонки, ну, девчонкам лет за 40 минимум так.
1: Девчонки,
0: до 90, да. И у большинства из них губные помады, ну, такие. Я просто в этих помадах не разбираюсь, но я знаю, что они отпечатываются хорошо на щеках у меня. И, в общем, они такие добрые, и они делают от всей души, а я щеку подставляю тоже от всей души.
1: Правильно,
0: ну, а как?
1: Ну, да.
0: И вот любовь, конечно,
1: творит чудеса. Про любовь, про женщин.
0: Про любовь, да?
1: Да.
0: Про женщин. Ой, сейчас, подожди. Сейчас. Светит...

0: Валерий Семин, сейчас меня доведете до слез. Нельзя так, это нечестно.
1: Тебя до слез довести?
0: Да.
1: Да ладно, так бывает разве?
0: Нет, конечно. Слушай, Валера, по-моему, в 2013 году, за день до твоего дня рождения, ушла из жизни мама.
2: Да, 18 мая в 2013 году. Мой дедушка, вот Антонов Михаил Петрович, он умер прямо в день моего рождения, 19 мая. Я на всю жизнь это запомнил, потому что я даже помню, как меня, помню, нарядили в такой, ну, день рождения все-таки. Mm-hmm. А дед уже лежал совсем плохой, к нему постоянно ходила. У него, ну, плохая была болезнь, что-то с ногами связано, там они совсем отнялись. И уже, ну, короче, там гангрена, как знаете. Вот, и врач пришла, вот я помню, она говорит, ну, иди в школу, иди, собирайся. И я ухожу, и чувствую вот какая-то... И вдруг я буквально прохожу там в соседний двор, там мама кричит, Валера, там папа умер, ну, в смысле, ее отец. Вот это я запомнил, и 18 мая вот в 13 году, а я к ней приезжал, к маме, в апреле. У меня даже фотография есть, и даже где-то ее голос записан, она пела у меня. Я с баяном приезжал, и я не знал, что это будет последняя наша с ней встреча, но, наверное, все-таки предчувствие какое-то было, потому что, ну, совсем была плохая. Она просила, чтобы ее отправили в этот дом престарелых. И у нее была сестра, муж сестры, который помогал. Вот. Я говорю, мама, если надо, я вернусь. Нет. Она вот жертвовала всем, чтобы как бы у меня было все хорошо. Светлая ей память. И когда я уже был в Москве, и уже там все звонили, я понимал, что вот-вот-вот-вот-вот, и ходил по квартире. И 18 числа днем мне позвонила сестра двоюродная, говорит, все. Я тут же пошел, взял билеты на поезд, и 19-го уже я был там. Ну и, конечно, вот похороны. А я уже к тому времени похоронил много знакомых и близких, и родственников там. И поэтому для меня это уже было, ну, потому что когда первый раз человека хоронишь, как-то особенно, ну, страшно вот мне было, да. А тут я уже как бы понимал, когда я зашел вот в квартиру, где она там лежала, там батюшка был, и я подошел, так сказать, за ножки подержать. Говорят, там надо за ножки подержать. Вот, а когда на кладбище уже я ей пообещал какие-то вещи, которые я никогда никому не скажу, но на самом деле у нее была задача, чтобы из меня получился человек, и она все сделала для того, чтобы... И вроде человек получается из меня к 60 годам, вот, и я сам вкрутил вот этот, там, один из шурупчиков, этот гробик. Батюшка сказал, надо. Я говорю, ну, хорошо. Земличку кинул, и вот, и каждый год я туда возвращаюсь на кладбище, и могила мамочки очень такая ухоженная, там всегда все покрашено, памятник стоит. В общем, все замечательно. Слава Богу.
0: Слушай, ну, светлая память.
2: Да, светлая память.
0: Кстати, сказал батюшка, в 2000 году ты снялся в фильме «Свадьба».
2: «Свадьба».
0: Лунгина. Да, играл там батюшку. Скажи мне, потом святые отцы тебя не корили? Потому что первое, что ты затянул, как только тебе дали баян...
2: Напилась я пьян.

0: Значит, это был 2000 год, а до этого 99-й, и я не помню, кто сказал, что, слушай, вот там нужен баянист, чтобы озвучить музыку.
1: А там же постоянно баян таким да. рефреном идет в
0: да, фильме. Да. И вот, на меня вышли от Павла Семеновича Лунгина, говорит, приезжай. Я приехал на Мосфильм, и там, значит, какие-то разговоры, то есть, а что ты можешь там? Я говорю, ну вот, у нас типа свадьба будет, там вот надо на баяне. Я говорю, ну на баяне, на свадьбе, вот я вот, у меня опыт большой, мы там все частушки,
1: да.
0: И там, значит, частушки, народные песни. Он говорит, он сейчас заикает, он говорит, а еще что-нибудь? Я говорю, ну вот и Баха даже играет. Да ладно, я говорю, да. О, как интересно. Я говорю, и погано. Ну, чтобы показать, что ты не просто там с улицы гармонист, а вот ты такой гнесь. Он говорит, слушай, интересно. И как-то вот мы что-то слово за слово. И в результате он говорит, слушай, а мог бы ты вот как актер, я говорю, я не пробовал, но... И что-то, у нас, говорит, роль батюшки есть, который венчает молодых, а давай... А я ему рассказал, я говорю, слушайте, Павел Семенович, был случай, я пришел в храм, и когда, значит, там кого-то причащали, я смотрю, у батюшки кроссовки.
1: Так, ну да.
0: И молодой, вот, ну, тоже разговаривался, говорит, а я когда-то учился на саксофоне, батюшка, говорит, в училище, а сейчас вот меня Гоженко сподобил, я теперь батюшка. И я ему сказал, он говорит, слушай, ну, раз он на саксофоне, а ты на баяне, может быть, ты и будешь батюшкой, который когда-то учился на баяне? Я говорю, да, давайте попробуем. Были кинопробы, бороду отращивал долго. Ну, а потом меня все-таки взяли. Ну, роль была такая, как бы, эпизодическая, но такая яркая.
1: Да, вот. Я до сих пор помню. Правда, ты был полноват.
0: Я был полноват, да.
1: Прости, ничего личного.
0: Вот, это был как раз год, когда я с Мишей Евдокимовым работал в программе «С легким паром».
1: А, это он тебя, да, раскормил?
0: Нет, это я сам раскормился. И, короче, фильм снимался в Тульской области, Киреевский район, как сейчас все помню. И это было так здорово, и вот эти святые отцы, тот батюшка местный,
1: да,
0: который в церкви, я крест тебе не дам. Я говорю, ну а как я буду? Вот бери, короче, я без креста что-то ходил, учил молитвы. Потому что я же не знал их, но извините, так слышал. Потом я уже сейчас много чего знаю. Вот. И бабушки какие-то сидят там местные. Ой, смотри, Матрёна, там к нам батюшки стул, наверное, прислали. И батюшки молодого. Я говорю, отец Валерий. Говорит, а вы к нам надолго? И вот так вот. Просто вот эти моменты интересные. Да. И, в общем, вот кто смотрел фильм «Свадьба», если не смотрели, пересмотрите. Там
1: фильм
0: такой...
1: куражный.
0: Да, там актеры, там Маша Миронова, Марат Башаров. Там,
1: все хорошо.
0: Панин, «Царь с небес», да. Семчев. Саша, в общем, было интересно и.
1: Ну, а скажи мне, а что тебя больше всего удивило вот в этом процессе съемок?
0: Я понял один момент, который, наверное, у всех есть, что на съемке нельзя опоздать. Вот я не знаю, кто понимает, о чем я говорю.
1: Да.
0: То есть съемка может начаться в 2 часа дня, и один эпизод либо вообще не снимется. Это в худшем случае. А если он снимется, он может закончиться часов через 8. Ну, кто-то захотел пописать, кто-то захотел покушать, у кого-то там звонок. То есть это такой трудоемкий, медленный процесс, но результат все видят в кино. Это вот я запомнил. Ну, мне второе, то, что я запомнил, мне Царство Небесное Маша Голубь, она мне сказала, что надо бороться за роль. Я говорю, это как? Ну вот, то есть, ты должен краем, с таким зрением, угловым зрением, всегда смотреть, куда смотрит камера, и как бы вот...
1: Ага,
0: и Павел Семенович говорит, да, за роль нужно бороться. И когда я уже снимался потом у Метты, «Раскаленная суббота», и я помню вот этот борьба за роль, когда там в поле мы снимали какой-то момент, я там с баяном, а естественно, оператор, он не может меня там снимать. Оператор, он как нормальный человек, у которого, естественно, работает. То есть он сразу, камера обращает внимание на того, кто более активный, правильно? Потому что
1: хочу
0: снимать
1: да.
0: человека, который там глаза закрыл. Да. И я боролся за роль, чтобы меня было всегда видно. Вот куда бы она ни поворачивалась. Вот это главный момент. И поэтому борьба за роль в кино – это одна из важнейших вещей.
1: Да и в жизни тоже.
0: И в жизни тоже.
1: Слушай, вот ты сейчас...
0: Ну, хорошо сидим ведь, да?
1: Ну, хорошо сидим, конечно. Слушай, ты вспомнил о Мише Евдокимове.
0: Да.
1: Скажи мне, а ты чувствовал такой трагический исход его?
0: Нет, никто не знал. Я с ним проработал 4, ну, вот на телевидении.
1: Да.
0: 3 или 4, я не помню, сколько программа была. Она была с конца 99-го до 2004-го. И Миша был замечательным ведущим. Его любила вся страна, вот да. Реально любила. Он любил своих зрителей. Он никогда, например, что-то было такое, он, и мне, говорит, срочно нужно ехать в Ульяновск, мне срочно нужно лететь в Казань, мне срочно нужно... То есть он откладывал все дела, потому что для него зритель святое. И, наверное, потому что он был таким своим, естественным человеком. Он даже смотрелся как бы среди вот этого аншлага, да, который...
1: Ну да, да,
0: он
1: да.
0: Он был
1: да,
0: каким-то
1: да.
0: как белая ворона. Но его любили все реально. И мне было так приятно с ним работать. И я часто туда летал, к нему на Алтай. И до сих пор, когда приезжаю туда, до Верхопского, там 200 километров от Барнаула, если возможность есть, я хожу на могилку, фотографируюсь там, в общем... Память о нем жива.
1: Но тебя тоже любят, Валерий Семин. Вот. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему русская песня, особенно о любви, такая страдательная?
0: Не знаю, не знаю. Вот есть такой композитор Дашкевич,
1: знаю,
0: который
1: да.
0: написал.
1: Да-да-да.
0: Он был в какой-то из программ, и он сказал, что наши песни все минорные в основном.
1: Да.
0: Вот его же песня. «Корабль, поле идет, голова, я бегаю, наплевать». Это тоже он все написал. И он говорит, очень редкое, когда у нас, у советской песни, у русской песни, мажорное, что-то мажорное. И вот так процентов, наверное, 98 – это минор. Не то, что страдальческий, а просто минор – это понятно. Минор, mm-hmm. если мажор. Мажор – это веселый, как да. бы, минор – это грустный. И я не знаю, почему. Наверное, так вот принято. Но из мажорных песен, не знаю, самый

0: У тебя. В миноре у нас народ поет про счастливую любовь, а в мажоре у нас вот тоже поет про то, как он убил
1: вот,
0: жену.
1: Вот это и есть тайна русской души.
0: Да, да. Так, хорошо сидим,
1: Вадим. Хорошо сидим. Ох, Валера. Прям подмывает мне один вопрос тебе задать. Вот смотри, исправный ты и умный. Да? Ну как же так ты вляпался, смолодушничал и...
0: Что?
1: Что-что. И женился неудачно.
0: Это в каком смысле?
1: Ну, по первому разу, когда... Первая ходка была.
0: По первой ходке.
1: Да.
0: Не, ну зачем так говорить? Я со своей женой, с Леной Василек, мы прожили 25 лет. И я считаю, что это, ну, как бы не зря, это огромный опыт. Есть сын, Ваня, в общем. Это у всех бывает в жизни, но не у всех.
1: У меня два раза было.
0: Вот, поэтому многие, ну, я понимаю, вот эти люди, сидящие на диванах там, которые из себя ничего не представляют, они начинают там, да вот это. Если ты никому плохого ничего не сделал намеренно, я намеренно никому плохого ничего не делал. Я, наоборот, как бы всегда поддерживал и сделал так, что она сейчас сама гастролирует, у нее, дай бог, все в порядке. Вот. А я сам гастролирую, у меня все, слава тебе, Господи. Поэтому меня любят... когда мы в том составе были, меня женщин столько меня не любило. А сейчас я один, и меня любят столько женщин, и я счастлив от этого. Ведь, Вадик, ты понимаешь, женская любовь, которая вот... когда в зал выхожу, вот она прям вот парит, она парит, эта любовь. Ты вот, когда вот выходишь к ним, столько горящих и даже страдальческих лиц, глаз я вижу, и они все жаждут. Жажда у них, жажда любви. И она передается мне, я им передаю в ответ. И вот возникает такой клубок энергии, что даже вода заряжается.
1: Как?
0: Вода, которую ставят люди на моих концертах, это смешно, но это так. Придите на мои концерты. Люди ставят воду, и она заряжается. Я, конечно, не Алан Чумак, но это, говорят, помогает. Значит, будете долго жить.
1: Значит, когда мы там встречаемся с бутылочкой?
0: 19 мая 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. Слушай, билетов очень мало остается.
1: Слушай, пропустят меня с бутылкой?
0: Нет. Не пропустит.
1: С грелкой.
0: С грелкой, да.
1: Все, я все понял. Слушай, Валер, знаешь, о чем думаю? Хороший ты мужик. Потому что родину любишь.
0: Очень, очень. Никогда. У меня были случаи, я два слова. В 90-м мы поехали в Америку. Я учился в Гнесинке, играл в оркестре. И у нас были такие обмены. С Финляндией, с Америкой. То есть у нас учились какие-то студенты из Америки, из Финляндии. И мы летали туда... играть наши, а они сюда прилетали. Обмен такой. И мы поехали в Америку, и у нас был оркестр человек 50, ну, человек 4 там остались. Ну, просто. И они сейчас там живут, я их иногда так переписываемся. Вот. Но я никогда не хотел, у меня даже желания не было туда куда-то свалить. А зачем просто? Я не понимаю. То есть мне здесь свободнее, мне здесь лучше, мне здесь комфортнее. Я вот действительно люблю нашу родину. А родина — это же не только вот какие-то символы, да? Родина — это песни, это люди, люди. Это людей нельзя заменить. И вот эта народная любовь, которая, слава тебе, Господи, она... Мамка мне, знаешь, что сказала? Она говорит, Валерка, она матом ругалась. Да. Не буду сказать. Да. Короче, она говорит, будь проще, и народ к тебе потянется. И я сейчас это понимаю, насколько. Вот уж куда проще.
1: Да.
0: Вот, я выхожу в зал, вот свой человек, когда спускаюсь к ним, я вообще обнимаю. Спасибо вам, дорогие друзья, я вас люблю, правда.
1: Валерочка, и можно последок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
0: А можно я сейчас свою песню спою?
1: Да.
0: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул

0: хвале Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня сделал мой день. От себя я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь могу сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо. И все. Спасибо тебе большое от всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да.
2: Все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: считается, что его поставили императором прекрасные женщины. Император Адриан, любимец женщин, насколько он был самостоятелен, какова была его судьба до того, как он стал императором, откуда он взялся на вершине Рима, кем он был? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, учитывая, кто его поставил, все-таки его теща племянница Трояна, Плотина, она супруга Трояна, фигура, конечно, императора семьи совершенно не случайная. Он, во-первых, и да, главное, он человек, получивший блестящее образование, вырос в Риме, хотя корни его в Италии, как и у самого Трояна. Он прошел очень немалый путь в армии, в государственной жизни Рима. Он служил в Мезии, там же получил первый боевой опыт, участник обеих дакийских кампаний, причем в том случае командовал легионом и командовал совсем недурно, близок к Трояну, причем в каком плане. Он был, как сейчас говорят, спичрайтером для выступлений в Сенате. Ну, сам Троян, как человек военный, прекрасно разговаривал с солдатами. Но вот обращаться к публике гражданской, к сенаторам, было ему затруднительно. Поэтому речи, великолепные совершенно речи, писал Адриан. То есть опыт у него был уже немалый. Он был уже и в Греции, наместником, можно сказать. Он, наконец, получил важнейшую должность во время восточного похода Трояна. Плотина уговорила Трояна, назначив его наместником Сирии. Важнейшая провинция. Провинция, на которой, собственно, базировался этот великий восточный поход. Та роль была очень велика. Отсюда Адриан уже одна из важнейших персон империи. Поэтому пусть они дотично выглядят его провозглашение императором. Две женщины, из которых у любовница, вторая, что удивительно, теща и горячо любимая теща, что всех удивляет. Один из его биографов даже писал так, что это, наверное, уникальный случай мировой истории, чтобы зять так любил свою тещу. Ну, не знаем, насколько он уникален, но случай действительно, это реальность полная. Фигура, конечно же, не случайная. Кроме того, важно следующее. Дело в том, что Плотина, смотрите, из чего исходили. Троян обречен, это было уже очевидно. Но если сразу после его смерти не появится реальный император, в Риме может снова возникнуть серьезное противостояние, поскольку претендентов было не так мало. Прежде всего, так называемый, каких замечательный русский историк Эдвин Грим назвал «гордые маршалы Трояна». Это такая вот своеобразная четверка. Гай Овидий Негрин. Многие слышали, что Троян сказал к нему, непростое обращение сказал, а сказал так, если со мной что случится, это перед походом, то ты отвечаешь за провинции. Вот как это понимать? Более чем серьезные слова сказаны императором. То есть, можно сказать, в преемнике намечает. Незаурядные фигуры, такие как Луций Публиций Цельс, Авл Корнелий Пальма, и самое главное, Лузий Квиет. Он в это время уже не только героический вождь блистательной мавританской кавалерии, которая так отличилась в Карпатах. Нет. Это уже командующий легионами после провала в Месопотамии, когда парфяне-то вторглись, уничтожили целый римский корпус максимум, ни мало ни много. Он исправил положение, он отвоевал парфянские столицы, кстати. Он подавил это грозный иудейский мятеж, вторая иудейская война. Он. И популярность в армии очень велика. Уже в конце IV века великий римский историк Аммиан Марцеллин назовет Лузия Квиета наряду с Гнеем Домицием Карбулоном двумя величайшими римскими полководцами эпохи империи. Ни мало, ни много. Понимаете? Так что эта фигура более чем серьезная, но его нет рядом с Трояном. Вот в чем дело-то, понимаете? Армию тоже можно понять. Многие понимали, как пишет Дион Кассий, многие понимали, что там произошло вообще-то. Историки потом об этом немало написали, и римские, кстати, главные историки.

Но в чем было дело-то? Император умирает. Власть не может повисать в воздухе. Ждать, пока там разберутся, кто из полководцев больше соответствует. Это пахнет гражданской войной. Не так много десятилетий прошло со времен войны. Такой. За год, помню, год четырех императоров. Так что здесь действия Плотины и Матидии, по большому счету, разумны в интересах империи. Адриан не худший из кандидатов, безусловно. Человек многоопытный, не мальчишка, 41 год уже, между прочим. Понимаете? Известный, действительно близкий Троян. Он здесь рядом, в Антиохии. Вот в чем дело-то. Легион тоже все понимает. Кроме того, Адриан прекрасно знал родную римскую историю, конечно же, помнил причины гибели талантливого, кстати, человека, большого полководца Гальбы. Когда от него претарианцы возжелали получить бакшиш, как говорят советским языком, он сказал гордо: «Я привык набирать солдат, а не покупать». Поэтому Адриан первое, что сделал, еще не успев, по большому счету, ощутить себя императором, двойное жалование армии. Немедленно. Немедленно. То есть армия уже довольна. Уже довольна. Остальным приходится смириться. Но тут еще Сенат. Мы знаем, что чем отличаются хорошие императоры. Они застремились к тому, что в истории получило название симфонии Сената и императорской власти. Он отправляет письмо в Рим Сенату, где глубоко извиняется за то, что так получилось. Он вынужден принять императорскую власть, не согласовав ее с Сенатом, поскольку он находится где? Далеко на востоке, а Сенат, понятное дело, в Риме. Но к Сенату выражено полнейшее уважение, готовность дальнейшего сотрудничества той самой симфонии. Сенатор в восторге, разумеется, Сенат полностью поддерживает нового императора. То есть все формальности замечательно соблюдены. Если говорить о самом Адриане, напомню, что он человек совершенно не случайный во власти. Опыт у него есть. Что интересно, он, уже осознав себя императором, получил поддержку легионов, договорившись с Сенатом, совсем не спешит в Рим. Почему? Дело в том, что дела в империи очень неблагополучны. Да, традиционно мы всегда говорим, это уже штамп. Троян – наилучший принцип, лучший император. Но это, знаете, как можно дополнить? Лучший император оставил своему преемнику наихудшее наследство. Вот за эти полтора века Римской империи, со времен утверждения Октавиана у власти единоличной, никто такого дурного наследства не оставлял. Ну, Август, конечно, тебе оставил не лучшее наследство. Можно вспомнить и трагедию Тевтобурга, и страшный мятеж в Панонии и Далмации. Но не забудем про то, что мятежи в армии случайно начались после смерти Августа. Но все-таки потрясений таких в империи не было. Все-таки таких не было. А тут военное поражение не региональное, как в Тевтобурге. Это глобальное. Ведь на восток были брошены лучшие и крупнейшие силы империи. Половина всех вооруженных сил. Как минимум половина. И надо же, какой результат? Никакого результата просто. Никакого. Войска убирают за Евфрат. А бездарная, обидная осада Хатры, как говорится, последний щелчок такой, знаете, как говорится. Последний, да, какой там щелчок? Последняя плюха, можно сказать. Таков финал этого великого похода по пути Александра по завету Цезаря. Вот так вот. Мало того, а грандиозная это мятежная история, Вторая Иудейская война, гибель десятков тысяч римлян и греков на Кипре, в Ливии, в Египте. С
сколько же усмирять и мятежи. Далее зашаталась сама империя. Ну, не сама, но в многих местах империи мятежи. Мавры нападают на североафриканские владения, осмелевшие, знаешь ли, там на востоке им дела откровенно плохи. На Дакию сарматы лезут с двух сторон, с востока Роксоланы, с запада Язиди, вот так вот. На Рейнской границе, как всегда, неспокойно. В Британии тоже волнение, как бы там мятежа очевидно не произошло. В Британии никогда не было глубоко покорно Риму. Всегда оказывало отчаянное сопротивление. Почему себя, что удивительно. 4 века легионы будут стоять в Британии, и никакой романизации там прочно не произошло. Вот так вот. Британское упорство историческое. И тут все это, знаете ли, становится известным. Поэтому у Адриана дел ой немало. Ой, немало. До того, как будет триумф, много что надо сделать. Очень немало. Потому он отправляется с самого начала не в Италию, не в Рим, а куда? В Дакию. И, с одной стороны, умело отбивает язиговов, а с роксоланами договаривается. В общем, они, провинция сохранена. Причем, что интересно, тоже очень интересно. Проблема этой провинции извне, а не изнутри. В самой Дакии стоит только один легион. 13-й легион Гемина. Легион-близнецы или же сдвоенный легион, по-разному это называют. Почему? То есть не боятся вновь межей, а нет кого бояться. Вот в чем беда-то. Местного населения, если бы оно хотело бунтовать. А оно совсем другое. Большинство даков либо истреблено. Кстати, многие историки, уже говорил, называют завоевание даки геноцидом, не без оснований. Множество даков, разумеется, ушло за Карпаты своим братьям-фракийцам, тем же самым Карпам. Напомню, название которых происходит, название гор Карпаты. А заселены были они уже романизованным, а то и, собственно, римским населением. Что интересно, оценив ситуацию как весьма непрочную извне. Адриан даже поначалу был готов Дакию оставить. Как на востоке граница вернулась на Евфрат. Может быть, и здесь разумнее граница вернуть на Дунай. Но ему сказать, так нельзя делать. Почему? Потому что Дакия уже заселена во многом в огромном римскими гражданами. И сдать Дакию, это что же? Обездолить римских граждан, потомственных, что в самом деле? Вот почему, значит, романизация Дакии, так называемая, оказалась самой прочной. Современные румыны и молдаване – это прямо их потомки тех поселенцев, которых направили в обезлюдившую Дакию. То есть, собственно, потомки римлян, действительно. И романизованных народов. Далее, что тоже было очень и очень важно, возникла неизбежная проблема взаимоотношений Адриана с 4, как их замечательно точно назвал наш великий антиковед Грин Эрвин Давидович, гордые маршалы Трояна. Это были действительно выдающиеся. Это ближайшее окружение Трояна. Люди, которые пользуются безусловным доверием. И эти люди, как тоже предполагают многие историки, первыми шагами Адриана не могли быть довольны. Почему? Ну, видите ли, отношение к проигранной войне может быть двояким. Можно, например, сказать, да, война проиграна, приходится это признать. Можно подойти иначе. Проиграно сражение, но не проиграна война. Есть такая версия, что как раз эти гордые маршалы, 4 человека, напомню, это Гай Вигений Грин, это Луций Публиций Цельс, Ал Корнелий Пальма и Лузи Квиет. Это люди, которые вполне возможно были такой внутренней оппозицией Адриану. Не слишком ли рано он, как говорится, сдал все, что было завоевано. Кто знает, понимаете? Они люди военные и профессиональные.

0: его бывший воспитатель. Представляется, как Рим объявляет
1: войну. И наблюдается.
2: Конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике. Вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем. Поэтому, если можно, на следующем слайде мы вот вывели уже наши параметры, собственно, за последние годы. Здесь как раз видно, что к 2016 году мы на 20% в размерах нашей экономики увеличилась. У нас существенно вырос объем инвестиций. Если мы посмотрим, это плюс 52%, даже с учетом некоторого снижения в прошлом году. И по отношению объема инвестиций к ВВП у нас больше 23%, у нас такого уровня не было. Ну, то есть у нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время.
1: Решетников добавил, что Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности и в ближайшее время будет удерживать эту позицию. Он также отметил, что за последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26%, а в первом квартале нынешнего года, несмотря на отрицательную динамику экономики, доходы продолжили рост на 2,6%. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве. Там также рассказали, что вариант хантавируса, который привел к случаям заболевания на нидерландском круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Его переносчиком является карликовый рисовый хомяк. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Напомню, месяц назад была зафиксирована вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание подтверждено 11 человек. По последней информации, 3 человека скончались. Площадь пожара на востоке Москвы на улице Вернисажной увеличилась до 1000 квадратных метров. Спасены 5 человек, сообщили в МЧС. Отмечается, что в готовность приведены 2 вертолета Московского авиационного центра. К тушению привлекли 100 человек и 30 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. Также сообщается, что в возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончался советский российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. С 99 года он работал в проектах холдинга ВГТРК, вел программы «Время» и 90 минут, занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Практически летняя погода ожидается в Москве к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух уже начнет прогреваться до 23 градусов. Подробнее о погоде мы еще расскажем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандром Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, с которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразиться с Каспером Рудом. Андрей Рублев в трех партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров.

0: Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на два знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня 13 мая в Магадане до 5 градусов тепла и без осадков. В Челябинске кратковременные дожди, до плюс 15, чуть-чуть теплее в Омске, там до плюс 17, осадков не ожидается. Кратковременные дожди пройдут и в Калининграде, там плюс 10-12. В Казани воздух прогреется до 22 градусов, также кратковременные дожди, а вот в Туле и Воронеже до плюс 25 без осадков. В Краснодаре 22-24, кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе прохладнее, до плюс 23, также дождливо, пройдут грозы. В Санкт-Петербурге ожидаются осадки днем до 22 градусов, в столице днем кратковременные дожди, возможны грозы и те же 22 градуса.

0: экзотика.
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе британский электронный проект Young Brother, яркие представители современного гаражного рока, дуэт из Огайо The Black Keys, совместный проект английского продюсера Тома Роуэнса и норвежской певицы Авроры Томора и знаменитые славянские концептуалисты группы Лайбах. А открывает нашу очередную встречу композиция «Путешествуй со мной» изобретательного и разностороннего берлинского диджея и техно-хаус-продюсера Оливера Калецки.

Оливер Колецкий и Фрида Дарко. «Trip with me» из альбома 12 и с новолейблом «Steel for Talent». Оливер Колецкий – один из наиболее ярких представителей новой волны немецкого техно. Его творческая судьба сложилась довольно необычно. В 2005 году 29-летний Оливер за свой счет выпускает 500 экземпляров дебютного сингла «Москитная туча». Запись случайно попадает в руки знаменитого диджея Свена Фетта, и тот начинает регулярно включать ее в свои сеты. Трек отлично работает на танцполе и вскоре переиздается влиятельным лейблом «Cocoon». Эта композиция принесла Колецкий мировую известность и славу восходящей звезды нового изобретательного немецкого техно. Весь авторский гонорар Оливер вкладывает в создание собственного лейбла с пророческим названием «Стиль перед талантом», который объединяет молодых, подающих надежды музыкантов и становится важной движущей силой современной европейской электронной сцены. Создание лейбла помогает Колецки правильно строить и развивать собственную музыкальную карьеру. Его блестящие выступления, неординарные студийные альбомы привлекают самую разнообразную публику – от рейверов и адептов клубной культуры до ценителей утонченной интеллектуальной музыки.

0: Это был берлинский электронщик Оливер Калецки. Прозвучала композиция «Лаура де Москитос. Время комаров» из нового альбома «Твелф».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди британский электронный проект «Younger Brother» с песней «Парадокс ведьмы».

Younger Brother, Paradox of Witches, с альбомом Mutual Assured Destruction, взаимное гарантированное уничтожение, изданного Twisted Records. Younger Brother – это созданный в 2003 году совместный экспериментальный проект известных британских электронщиков Саймона Посфорда, лидера пси-транс-коллектива Шпонгу, и участника Prometheus из Эзеп Бенджи Вона. Начав с изобретательного транса и эмбиента, дуэт постепенно перешел к футуристической гипнотической электронике, деликатному обволакивающему электропопу и психоделическому даунтемпу. А участие в записи приглашенных музыкантов и вокалистов существенно расширило возможности проекта. На новом альбоме Саймону и Бенджи помогают певицы Мирабелла Роуз и Джей Марш и американская виолончелистка Рена Джонс.

В исполнении британского проекта Younger Brother прозвучала композиция «At Home in This World» – «В этом мире как дома» из нового альбома «Взаимное гарантированное уничтожение». А нашу программу продолжает американский дуэт «The Black Keys» с песней «Where there is smoke, there is fire».

The Black Keys, там, где есть дым, есть и огонь, из альбома Peaches, выпущенного лейблом Easy Eye Sound. Поющий гитарист Дэн Ауэрбах и барабанщик-продюсер Патрик Терни организовали свой блюз-роковый дуэт в 2001 году в городе Акрон, штат Огайо. Свои первые альбомы музыканты записывали в подвале у Патрика на старый кассетный магнитофон, но это не помешало The Black Keys стать настоящими звездами. Дуэт успел поработать с топовыми продюсерами и музыкантами, но дрейф в сторону поп-музыки не принес желаемого результата, и Black Keys решили вернуться к своим корням. Новую работу певец Дэн Ауэрбах назвал самым естественным альбомом группы с момента их дебюта. Запись проходила в формате концерта в студии, а микшировали альбом музыканта самостоятельно, с минимальным использованием наложений и исправлений.

Это был американский дуэт The Black Keys. Прозвучала песня Stop Arguing Over Me, прекратите спорить из-за меня, из нового альбома Peaches. А наш еженедельный обзор продолжает британско-норвежский проект Tomorrow с песней «Парень как ты».

Тамора, A Boy Like You с дебютного альбома Come Closer, изданного лейблом Fontana. Том Роланс из электронного дуэта The Chemical Brothers впервые увидел выступление Авроры 10 лет назад на фестивале в Гластенбери и был настолько впечатлен, что сразу же предложил юной артистке сотрудничество. Том принял участие в продюсировании записи певицы, а Аврора выступила в качестве приглашенной вокалистки и автора песен на альбоме The Chemical Brothers No Geography. Постепенно студийные эксперименты дуэта привели к выпуску полноценного альбома и концертному турне в его поддержку.

0: Это был дуэт Тома Роланса из The Chemical Brothers и певица Аврора Акстас Томора. Прозвучала композиция «Have you seen me dance alone?» Вы видели, как я танцую одна, из альбома «Подойдите ближе».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок знаменитые славянские концептуалисты Лайбах, продолжающие издеваться над поп-музыкой в песенке «Алгоритм».
2: There's a lot of talking when Leibach drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the wall.

algorithm.

0: Лайбах «Алгоритм» из альбома «Мьюзик», выпущенного лейблом «Мьют». Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание заглавная песня из нового альбома «Лайбах» «Музыка».
1: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
2: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
7: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
8: Это Марс.
9: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители — потомки землян с погибшей Атлантиды.
10: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
11: Отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
12: Ну, какие вам нужны данные?
13: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
14: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.